0: миллионов заявок из 32 регионов подано, а в Москве этого делать не надо. Они сразу по факту голосуют. Лидером Московская область является, там больше всего подано голосов. В принципе, по России с 32 регионов до 10% избирателей подали свои, высказали желание проголосовать дистанционно.
1: Кандидатами на выборах в этом году по всей России стали 1586 ветеранов спецопераций. Из них 186 баллотируются в Госдуму. Панфилова подчеркнула, что приоритетом для Центральной избирательной комиссии на выборах является безопасность. Холодный атмосферный фронт войдет в Москву утром, но днем воздух успеет прогреться до плюс 19. На следующей неделе, как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в столицу придет настоящая осень.
2: В пятницу через берега Москвы-реки промчится холодный атмосферный фронт, отметившись в основном утренним скоротечным дождем. Ночная температура 11-14, дневная 16-19. В выходные будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. По ночам столбики термометра будут колебаться от 7 до 10. В середине дня в субботу 17-20, в воскресенье на градус выше. Ну а на следующей неделе погода испортится. Серия циклонов погрузит москвичей в настоящую осень с понижением температурного фона до положенной в сентябре нормы.
1: Погода. В пятницу днем в Петербурге пасмурно, плюс 17. В Москве 18 градусов и небольшой дождь. Сейчас в российской столице 15 градусов тепла. Новости на сайте vesti.ru.

находи. А дорог на свете тысячи есть. Чтоб с пути не сбиться и не заблудиться, помни одну, только одно, что на свете счастье, что на свете счастье все-таки есть. Кому дойти до счастья дано, тому и улыбнись.

0: Studio Stories.
1: Родина ванили – влажные леса Центральной Америки, от Мексики до Гондураса и Никарагуа. Это растение – лиана, которое обвивает стволы деревьев, но не паразитирует на них. Ваниль развивается медленно. Первые цветы появляются через 3-4 года после посадки. Каждый побег дает соцветие с десятками светло-желтых цветов, которые живут всего от нескольких часов до суток. Опыление выполняют пчелы рода Мелипона, которые живут только в естественных местах произрастания ванили. Цветок имеет сложный механизм опыления. Женские и мужские органы разделены мембраной, которая предотвращает самоопыление. Пчелы преодолевают мембрану, обеспечивая оплодотворение. Оплодотворенный цветок превращается в узкий зеленый стручок длиной около 10 сантиметров, который зреет 8-9 месяцев. Запах появляется только после длительной искусственной обработки. Культивирование ванили началось у индейцев в Мексике. Майя добавляли ее в напитки из какао, а ацтеки – в чоколатль – напиток из какао-бобов. После открытия Нового Света европейцы попытались выращивать ваниль, но без насекомых опылителей ваниль урожай не давала. В 19 веке один из рабов с островов в Индийском океане изобрел метод ручного опыления. Это позволило выращивать ваниль по всему миру. Процесс обработки стручков включает нагрев, ферментацию, первичную сушку на солнце и продолжительную сушку, которая занимает до полутора месяцев. Цикл производства длится до года. Высокая стоимость натуральной ванили связана с долгим созреванием и трудоемкой обработкой. Из 3 килограммов свежих стручков получают всего 450 граммов готовой пряности.

свет звезды подаришь ты. Каждый раз, когда на свете кто-нибудь любовь большую встретит, кто-нибудь любовь такую встретит, что приходит навсегда. Каждый раз минуту эту небо озарив счастливым светом и сердца наполнив добрым светом, сходит на

0: свету, небо озарив счастливым светом, и сердца наполнив добрым цветом.
1: Аудиосторис.
2: Пшеница стала причиной перехода древних предков человека от кочевого образа жизни к земледелию. Раньше люди жили охотой и собирательством и сталкивались с нехваткой ресурсов и постоянным поиском пищи. Выращивание злаковых культур, особенно пшеницы, помогло решить проблему дефицита еды. Современная пшеница появилась благодаря селекции диких трав из Малой Азии, Южной Европы и Северной Африки. Одной из первых культур была дикая полба, которая имела недостаток. Зерно осыпалось, что требовало преждевременного сбора. Около 10 тысяч лет назад началась целенаправленная селекция, и позже появился современный сорт пшеницы. Одновременно с пшеницей на Ближнем Востоке начали возделывать ячмень. Возможно, ячмень использовался раньше, но пшеничный хлеб был вкуснее и питательнее. Ячмень стал важной культурой для русских земель из-за климата, в котором пшеница росла плохо, а ячмень был более неприхотливым.
1: Аудиосторис.

0: Studio Stories.
1: Начало 20 века ознаменовалось ростом проблем с продовольствием в индустриальных странах из-за увеличения населения и уровня жизни. Из-за этого появилась необходимость поиска экономичных источников белка. Одним из таких источников стала соя. Культура родом из Китая, известная с древних времен. В Китае ее выращивали еще в XI веке до нашей эры, а в последующие века она распространилась по Азии и стала важнейшей сельскохозяйственной культурой. Семена сои содержат примерно 40% белка, а по стоимости производства сои значительно дешевле животноводческих продуктов. Это делает ее важной частью современного питания и кормления животных. Благодаря питательным свойствам и универсальности соя играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и повышении эффективности сельского хозяйства.
0: Аудио Stories.

0: самба, так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь один глагол, но такой проблемный. Я, пожалуй, ни разу не слышала, чтобы его произносили правильно. Ну, потому что если бы я услышала, то точно упала бы в обморок. Итак, встречаем наш суперсложный глагол. Сначала в исполнении ведущего Андрея Кудряшова.
3: Или все-таки как-то по цивилизации.
4: Хороший вопрос.
3: По цивилизациям это разница.
2: Нет, не разница, а разница. Представляете, в этом слове ударение должно падать на первый слог. Что интересно, по звучанию наше слово совпадает с существительным. Какая разница? Информация – разница. Но это слово никак не дается нашим ведущим и гостям маяка.
5: Если мы берем Москву, если мы берем Санкт-Петербург, то в среднем еще разница индивидуальная либо групповое занятие.
2: И опять разница вместо разница. Давайте уже запоминать, разница – это правильный вариант. И это было у нас единственное число. А что будет во множественном? Давайте послушаем варианты ведущих Сергея Стилавина и Андрея Осипова.
6: Но, тем не менее, вот взгляды очень сильно разнятся, это удивительно.
7: Потому что схожие, конечно же, ощущения есть, но они существенно разнятся, когда ты управляешь настоящим животным, в хорошем смысле этого слова.
6: Ну, а там дальше уже кто куда из них, куда попал, уже разнятся варианты, да? Но видел очень убежденных докладчиков.
2: Много раз прозвучало «разнятся». У наших спикеров разнятся варианты, разнятся ощущения, разнятся взгляды. Но все это неправильно. Все это должно разниться. Разница варианты, разница взгляды, разница ощущения. Соглашусь, что, наверное, уже давно пора изменить нормативное ударение в этом слове. Ну или хотя бы допустить двойную норму. Но до сих пор во всех словарях в этом глаголе ударение падает только на первый слог. Во всех формах. Разнюсь, разнишься, разница, разнимся, разница. Прошу запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, однако продолжим. Продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.
8: Тебя просил я быть на свидании, мечтала о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, в горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были

я ходила. Я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердила.

вместе в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час.

0: Audio Stories.
1: До недавнего времени малярия была одной из самых массовых и смертельно опасных болезней, особенно в теплых влажных зонах. Открытие хинного дерева в Новом Свете стало важным этапом в ее лечении. Но местные жители долго не раскрывали секреты применения. Лишь после длительных исследований европейцам удалось создать эффективное средство, которое помогло значительно снизить заболеваемость. В 1970-е годы китайские ученые разработали артемизин на основе полыни – препарат, который признан лучшим лекарством против малярии.
0: Аудио студия.

Я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру

0: Аудиосторис.
1: Американская норка. Представитель семейства куньих, который сочетает в себе ловкость куницы, силу барсука, любовь к воде выдры и смелость медоеда. Этот хищник широко распространен благодаря меховой промышленности. На протяжении 40 лет с 1928 года в СССР завезли около 20 тысяч особей, которых начали массово выпускать в дикую природу. Их универсальное питание – мелкие грызуны, рыба, птицы и амфибии – позволило успешно заселять различные экосистемы, особенно дельту Волги, с ее обилием кормов. Американская норка вытеснила европейский подвид и вызывала репродуктивный паразитизм, что поставило местную норку на грань исчезновения. Сегодня она наносит ущерб местной фауне, разрушая птичьи гнезда и охотясь на яйца и молодняк птиц, на черепах и амфибий. Контролировать распространение норки трудно из-за ее высокой плодовитости и миграции, но в охраняемых зонах, таких как дельта Волги, проводят отлов и создают защитные платформы для редких птиц.
0: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
0: По пятницам с 14.00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

разматывай дорога километры. Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы привыкли.

0: Audio Stories.
1: История появления пятнистого оленя в Европе показала, что попытки сохранить природу иногда приводят к негативным последствиям. В 20 веке олень был привезен для восстановления вида, но это стало экологической проблемой. Пятнистый олень легко приспосабливается и питается разными растениями, что позволяет ему успешно осваивать новые территории. Его распространение негативно влияет на местные виды. Пятнистый олень вытесняет европейского благородного оленя и сокращает его численность. Сегодня в Европе пятнистых оленей около 300 тысяч особей, что в 5 раз больше благородных. Отсутствие хищников ведет к росту численности, создавая проблемы для человека. Например, в Германии ежегодно фиксируют 1000 столкновений автомобилей с оленями, в основном пятнистыми.
0: Audio Stories.

четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

все-таки надеется дожить еще немного.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Первый день основного голосования по выбору депутатов Госдумы начался в Иркутской области. Избирательные участки также открылись в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, республиках Тыва, Хакасия и Алтай. В федеральном бюллетене 10 партий в Нижнюю палату парламента в этом году баллотируются около 200 ветеранов спецоперации. В 8 регионах проходят прямые выборы руководителей, в 39 жители выбирают региональные парламенты. Вклад ненефтегазовых доходов в казну увеличивается. За 8 месяцев они выросли более чем на 18%, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. По словам президента, власти завершают работу над прогнозом социально-экономического развития страны.
2: Мы, конечно, видим и то, как растут цены на нефть на мировых рынках. Ожидаем, что в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы бюджета также увеличатся. В свою очередь, это позволит пополнить и фонд национального благосостояния, который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Он ляжет в основу бюджета.
0: Приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России, подчеркнул Путин. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, за сутки ударили по формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Юльевка, Орехов, Григоровка, Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Василий Мишин.
3: В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, предпринявшие попытку прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотная и Новоалександровка в Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Дементьевка, Революционная, Грачевка, Братеница и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 220 военнослужащих.
0: Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ. В результате в порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз с грузом военного назначения. Кроме того, в море атаковано судно, доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ. На Западе не реагируют на киевский сатанизм. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения русофилов. Лавров был потрясен, когда узнал о намерениях киевских властей по созданию так называемого пантеона по захоронению останков нацистов.
4: Не могу не сказать об этом в этом святом месте, когда коленопреклоненный Зеленский воздавал почести праху нацистских преступников, перевезенного из европейских стран для торжественного перезахоронения на Украине. И были также пафосно объявлены планы создать некий пантеон героев, и где бы вы думали, на территории Киево-Печерской лавры. Это такой сатанизм, и никто на него не реагирует вообще.
0: Лавров назвал позором поддержку Европы нацистского киевского режима. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала текущую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона.
5: Будут замещены 450 депутатских мандатов. И очень важно, что пройдут прямые, подчеркиваю, а у нас, в отличие от многих стран, которые называют себя демократическими, проходят прямые выборы как президента, так и глав исполнительной власти. В этом году у нас таких кампаний будет 8. Масштаб данной кампании подтверждает и число избирателей. Численность наших избирателей составляет 111 миллионов 37 тысяч 47 человек.
0: Памфилова подчеркнула, что приоритетом для Центральной избирательной комиссии на выборах является безопасность. Как заявила ТАСС официальный представитель МИДа России Мария Захарова, провокационные действия в отношении российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются. Безэкипажный катер накануне выборов доставил бюллетени на остров Валаам, где зарегистрированы более 140 избирателей, сообщили в пресс-службе Ростеха, передает РИА Новости. Несмотря на волнение воды в 3 балла, катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сорта Валы до центральной гавани Валаамского монастыря. Длина бэка составляет около 7 метров, дальность хода до 1000 километров с грузом до тонны, крейсерская скорость до 40 узлов. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В пятницу днем в Санкт-Петербурге пасмурно, плюс 17. В Москве 18 градусов и небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 15. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк».
1: Двадцатый век берет разбег, и человек на «ты» уже на «ты» с луной. И снится мне, я на луне, и под

0: Аудиосторис.
1: Небольшие рожки жирафа служат эффективным оружием, вместе с мощной шеей и головой, создавая булаву с острым концом. Жирафы обитают в африканских саваннах. Самки с детенышами живут в сообществах, а взрослые самцы ведут одиночный образ жизни. При борьбе за внимание самки самцы сражаются, наносят мощные удары шеями и рожками, которые внутри костные и крепкие. Обычно схватка заканчивается признанием поражения одним из соперников, но бывают и травмы. Рожки используются только в боях между самцами. При нападении хищников жирафы защищаются ногами. Жирафы рождаются с маленькими рожками, которые вырастают до 20-25 сантиметров у взрослых. Кожный покров и шерсть придают им особый вид, но у агрессивных самцов шерсть стирается. Самки рожками в боях не пользуются. Эта особенность унаследована от предков и, вероятно, исчезнет в будущем.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Енотовидная собака успешно адаптировалась к новым условиям среды благодаря своим биологическим особенностям. Они всеядны, умеют лазать по деревьям и зимой впадают в спячку. Животные предпочитают болота и леса, избегая тайги и хвойных лесов, но могут обитать и в различных климатических зонах. Енотовидная собака ест рыбу, яйца, насекомых и мелких млекопитающих. Это позволяет ей приспосабливаться к различным условиям обитания. Эта адаптация способствовала быстрому расширению ареала, особенно в России и странах Европы. Енотовидная собака часто вытесняет местные виды и наносит непоправимый урон популяции мелких животных и птиц. Ее неприхотливость и широкие экологические ниши делают искоренение крайне сложным процессом, а меры охоты в России недостаточными для контроля численности.
0: Audio Stories.
2: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на перью похож. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам.

вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по уму.

0: дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь.
1: И словно муж тут и там ходят слухи по домам.

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Гвоздика, корица, шафран, черный перец, лавровый лист и имбирь были редкостью в средневековой Европе. Их доставляли арабские купцы по длинным торговым путям, что делало специи очень дорогими. Европейцы стремились найти прямой путь. Это желание привело к великим географическим открытиям. Открытию обеих Америк, Тихоокеанских островов, морских маршрутов у Африки и кругосветному плаванию Магеллана. Хотя многие корабли погибали, прибыль от продажи специй была огромной. Главные морские державы – Португалия, Испания, Англия, Франция и Нидерланды – боролись за монополию на торговлю пряностями, что стимулировало колонизацию и конфликты. Торговля специями стала движущей силой расширения географических знаний и мировой власти эпохи Возрождения.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Созвездие Гидра – самое крупное из 88 официально зарегистрированных созвездий. Отличительная черта Гидры – ее длина. Внешне она выглядит как вытянутый узкий участок звезд, слабо выраженный и действительно похожий на тело змеи. Полностью рассмотреть созвездие возможно в южном полушарии Земли. Особенно отчетливо она выделяется в зимние месяцы февраля и марта. Самая яркая звезда созвездия – Альфард или сердце Гидры. Ее диаметр превосходит диаметр Солнца в 40 раз. Этот объект классифицируется как оранжевый гигант, и его видно даже в условиях городского освещения. Это созвездие известно человечеству с глубокой древности. Еще античные греческие астрономы включили его в свой знаменитый каталог 48 созвездий, который опубликовал Клавдий Птолемей во втором столетии нашей эры в трактате «Альмагест». Современные очертания границ созвездия Гидра, как и других небесных фигур, окончательно утвердил Международный астрономический союз в 1922 году.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Группа ученых исследовала цепочку из более чем 130 следов длинношеих динозавров на участке длиной 95 метров у современной деревни Арии в Греции. Эта цепочка – замкнутая петля. Важно изучать этот путь, чтобы понять, как завропод, чья длина могла достигать 58 метров, преодолевал поворот и возвращался к исходному курсу. Для фиксации следов использовали беспилотники, так как съемка с Земли была недостаточно детальной. Фотографии легли в основу точной 3D-реконструкции, которая позволила изучить механику движений динозавра. Моделирование показало, что динозавр шел на северо-восток, затем совершил полный оборот и вернулся назад. Внутри круга обнаружили вариации в размахе шагов и небольшую асимметрию около 10 сантиметров, что может указывать на легкую хромоту. Подобные 3D-модели помогут лучше изучать поведение древних животных и их реакцию на окружающую среду.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Мне товарищи мои рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения, какие-то духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
1: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
1: Пока вы спали.
3: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
1: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитательный знак.
4: Есть как бы две жизни. Одна важная и почтенная, а другая снисходительно нами допускаемая, менее ценная. Мы говорим «будущий человек», «будущий работник», «будущий гражданин». А пока милостиво позволяем им путаться под ногами, но удобнее нам без них нет. Дети были и дети будут. Дети не захватили нас врасплох и ненадолго. Дети не мимоходом встречный знакомый, которого можно наспех обойти, отделавшись улыбкой и поклоном. Дети составляют большой процент человечества, населения, наций, жителей, сограждан. Они наши верные друзья. Есть, были и будут. Существует ли жизнь в шутку? Нет. Детский возраст – долгие, важные годы в жизни человека.
1: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: В 2025 году на конференции Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры Казахстану разрешили ограниченную коммерческую продажу рогов сайгака. Разрешение действует сроком на 3 года с квотой до 10 тонн рогов в год, что примерно соответствует 25 тысячам убитых самцов. После этого квота вернется к нулю, и вопрос пересмотрят. Решение вызвало критику экологов, потому что даже временное разрешение может усилить спрос, браконьерство и незаконную охоту. Это угрожает устойчивости популяции сайгаков и особенно монгольского подвида. Численность сайгаков в Казахстане выросла благодаря охране, но пока восстановление нестабильно и контроль за торговлей недостаточен. Монгольский сайгак, локализованный и малочисленный, находится под особой угрозой. Недавний прогресс в охране вида отражен в изменении его статуса Международным союзом охраны природы с на грани исчезновения на угрожаемый. При этом сайгак исключен из Красной книги России по региону Волги и Урала. Эксперты подчеркивают, что сайгаки исторически подвержены резким колебаниям численности, и возобновление торговли может разрушить десятилетия усилий по сохранению.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Первый день трехдневного голосования по выбору депутатов Госдумы начался в Омской области. Избирательные участки ранее открылись в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, республиках Тыва, Хакасия и Алтай. В федеральном бюллетене 10 партий, 225 депутатов баллотируются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В 8 регионах проходят прямые выборы руководителей. Дистанционное электронное голосование проводится в 33 субъектах. Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам 2026 года будет в пределах 1%, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент подчеркнул, что российский бизнес работает устойчиво, безработица находится на минимуме.
2: Экономическая динамика в России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года, рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1%. Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов – 2,3%. Растут заработные платы за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении.
0: Вклад ненефтегазовых доходов в казну увеличивается. За 8 месяцев они выросли более чем на 18%, сказал глава государства. Подразделения группировки войск «Центр» ударили по живой силе и технике 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лидино, Андреевка, Белозерская, Доброполье, Нововодяново, Гулево, Новогригоровка и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 боевиков, боевая бронемашина и 12 автомобилей. Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали более 240 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Розовка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 2 десантно-штурмовых, штурмовой бригад, 2 штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Нововладимировка, Таврийская, Общая, Васильковая, Амельник, Великомихайловка, Самойловка, Светлая долина и Барвиновка. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
0: В порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз с грузом военного назначения. В море атаковано судно, доставлявшее в Измаил военное имущество. В Киеве российские военные поразили предприятие, которое изготавливало комплектующие для беспилотников, дата-центр, который использовали ВСУ, и аккумуляторный парк в Броварах. Федеральный центр направит в Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям дополнительно более 8 миллиардов рублей на социальные выплаты жителям. Как пояснил премьер Михаил Мишустин, это необходимо для интеграции новых регионов.
4: Чтобы последовательно интегрировать Донбасс и Новороссию в правовое поле страны, правительство системно реализует ряд мер, в том числе те, что нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов, для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. Сегодня на такие цели распределим еще 8 миллиардов 200 миллионов рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года. Дополнительно направим в Белгородской области около 2 миллиардов рублей, чтобы граждане, которые утратили там свое жилье, смогли построить новый дом, приобрести квартиру.
0: Мишустин также сообщил, что правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорог к морю в Крыму. Трансляцию с избирательных участков всех российских регионов на выборах в Госдуму запустили в ЦИК. Наблюдатели в круглосуточном режиме могут видеть то, что происходит на участках. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова назвала наличие такой системы очень важной.
5: Система видеонаблюдения и видеорегистрации оборудованы практически все наши избирательные участки и 100% территориальные избирательные комиссии, поэтому все будет под строгим, непрерывным, пристальным оком наблюдателей, чему мы рады. Для нас это очень важно.
0: Коллективы российских загранучреждений делают все, чтобы обеспечить безопасность избирательных участков за рубежом, чтобы граждане России имели возможность реализовать свое право и свою обязанность проголосовать, заявила ТАСС официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув значения в 2,4 евро за литр, сообщает Паризьен. Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для разрешения топливного кризиса в стране. Цены на бензин в США в ближайшее время могут совершить резкий скачок, пишет «Вашингтон-Пост». Причина – подрыв нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии, который считается альтернативой поставкам топлива через Ормузский пролив. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: 18 сентября в Санкт-Петербурге пасмурно, плюс 17, в Москве 18 градусов и небольшой дождь, сейчас в столице плюс 15.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, пятница на календаре, наконец-то, вот она, первый день голосования, 18 сентября, 5 часов 9 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонс того, что будет происходить в эфире «Маяка», как сегодня, так и в грядущие выходные. Ну что же, хочется всегда начинать с очень позитивных новостей, чтобы вот так взять и всех обрадовать. И надо, видимо, не читать новости дальше заголовка, тогда так и будет получаться. Потому что заголовок очередной новости, которая привлекла мое внимание, а теперь я привлеку ваше, звучит следующим образом. Видеоигры, качалка и еда. Из этого состоит идеальный режим человека. Представляете? Многие, наверное, особенно дамы, возмутились. Что это за человек такой? Это что, мужчина? Нет, говорят, любой человек. Ну, что касается правильного питания, под едой здесь имеется в виду, конечно, не абы что, а действительно вот такой сбалансированный рацион, мы об этом даже говорить не будем, много было сказано, еще будет сказано, так что не переживайте. Что касается физических упражнений, то здесь, в общем, тоже сомневаться в пользе этого не приходится, понятно, есть существенная разница между физкультурой оздоровительной и спортом высших достижений. И об этом тоже говорили в эфире «Маяка» неоднократно. И еще скажут, конечно же, что с видеоиграми. Давайте будем разбираться. Видеоигры в данном случае фактически вынесены в заголовок как синоним когнитивного развития, вообще когнитивных навыков. И вот тут на авансцену выходят китайские ученые, которые взяли и создали просто мега-мета-анализ. 133 исследования проанализировали. Да, это действительно уже отдельный, видимо, такой подвид науки, когда ученые изучают то, что натворили другие ученые. Потому что не все исследования одинаково качественные, и нужно их как-то ранжировать. И что же анализировали в данном случае? Публикации научные выходили в свет с января 2005 по август 2025 года. А как раз анализ начали свой коллеги из Китайской Народной Республики в сентябре 2025 года. 269 эффектов выявлено на подборке из 14 245 участников. Оценили качество исходных работ. Большая часть исследований получила среднюю оценку. Четверть высокую, лишь 4,5% низкую. Ну дальше-то что? Так вот, дорогие друзья, внимание, даже анализ всего научного багажа, касающегося соотношения, корреляции между играми в компьютер или в приставку и когнитивными способностями, показал следующее. Корреляция есть, но она настолько слабая. Для тех, кто понимает, коэффициент составил 0,162. А в самых-самых строгих условиях, ну, где-то до 0,22 дотянуло это все. Ну, то есть, иными словами, некоторая польза есть. И тут, конечно, потирают руки те, кто взял отпуск на выход очередной популярной видеоигры. На время вот это вот, да, была такая новость. Ну, оказалось, что это даже не шутка. Но в целом, мне кажется, в шахматы может быть играть как-то и полезнее. Ну и в конце концов, мы люди разные. У кого-то вызывает приступ вот такого здорового энтузиазма, не знаю, что очередной выпуск интеллектуальной викторины или какая-нибудь головоломка, но у другого видеоигра. Самое главное — поддерживать жизнь в балансе. Но если вы знаете человека, который может жить в режиме, как там, видеоигры, качалка и еда, пожалуйста, расскажите просто об этом знакомым или знакомым знакомого. Мы за этого человека, может быть, даже тихенько порадуемся, если он смог прожить сколь-нибудь значимый срок. Да, сообщение ваше можно присылать на номер плюс 7 967 103 55 33, через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. И пока вы предаетесь воспоминаниям, давайте дружно встретим эту пятницу под музыку на маяке.

0: Так, ну что ж, в формуле счастья перейдем. Самое время в пятницу об этом порассуждать. Тут, конечно, можно спросить, а вот что вот это то, что было перед музыкой, видеоигры, качалкой, да это не формула счастья? Нет, знаете, психологи так примитивно не мыслят. И вот на страницах Московской газеты Валерий Ивановский свою формулу счастья предложил. Там много очень букв, хотите, почитайте самостоятельно. Есть, в общем, некий вывод, который можно сделать, что счастье, ребята, это не состояние. Это вот некий такой процесс. Вы-то думали, что вот когда-нибудь наступит вот это вот «мне хорошо», и в нем можно будет как-то задержаться. Но нет, это постоянно поддерживаемый баланс, представьте себе. Ну, то есть, как стоять на балансборде, да, жонглировать, а на лбу удерживать яблоко, видимо, в этот момент. Вот что такое счастье. Если вы сможете это сделать, вы, вероятно, способны стать счастливым человеком. Но если же вернуться к статье, то там, если как о формуле говорить, которая там просматривается за этим многобуквием, то там три элемента есть, ну, то есть, понимание своих желаний, возможность эти желания реализовать, то есть обладать знаниями, навыками и, видимо, некими врожденными стартовыми позициями. Ну и, наконец, собственно, достижение этих целей. Плюс есть еще и подходящая среда. То есть, иными словами, даже если ты, в конце концов, сквозь мучения, кровь и боль разобрался, что тебе от жизни надо, обрел нужные компетенции, чтобы этого, чего надо, суметь хотя бы в теории достичь, ладно, мы не будем, и, наконец, достиг. Все это может обрушиться, потому что тебя, вокруг тебя какие-то не те люди или не та погода, в общем, не та среда, среда подвела. Господи, боже мой, ну ладно, в общем, недостижимое, видимо, счастье, давайте смиримся, но попытку сделать можно, знаете ли. И ближайшую у вас появится возможность предпринять в субботу в 15:30 в школьной программе для взрослых. Автор просветительских и обучающих курсов по философии, кандидат философских наук Дмитрий Скворцов попытается дать нам ответ на вопрос, что для нас счастье и хорошая жизнь. В 15:30 в субботу подключайтесь, будет интересно. В этом я не сомневаюсь. Поймете ли вы, что такое счастье, не факт, но интересно будет точно. Ну и пока мы ждем этой встречи, давайте послушаем, о чем в воскресенье, в минувшее, в программе, как раз вот в этой же программе, школьной программе для взрослых, говорил учитель биологии и естествознания Петр Гамбарян, а говорил он на актуальную, мне кажется, не для воскресенья, а как раз для пятницы, тему «Почему мы устаем?».
1: То есть у нас мышца, она сокращается, на это тратится энергия. У нас еще в организме есть такая штука, универсальный переносчик энергии. Называется АТФ, такая батареечка как бы. Мы когда энергию получаем, мы эти батареечки создаем, соединяем вещества особым образом в клеточках, и у нас вот запасается любая энергия, которая поступает, там вы ели углеводы, сахар, или вы ели там мясо, где жиры и белки. Неважно, все это разными путями переводится в то, чтобы создать вот эти молекулы. Они постоянно расходуются и восполняются. И фишка в том, что эти молекулы, их довольно много, но как бы их конечно. И если вы так много тратите энергии, что эти молекулы не успевают новые как бы создаваться, то у вас накапливаются продукты их распада. И это для организма сигнал, что ты устал. То есть это может быть некое мгновенное состояние, вот прямо сейчас я устал что-то поднимать. Или это может быть состояние, когда вот вы глобально устали. Вот вы пришли с работы, и вот вы устали, вот вы легли на диван, и все, ничего не хочется. Потому что, или там не выспались, как бы с самого начала. Вот встал, а уже устал, казалось бы. То есть у вас в организме высокий уровень веществ, которые сигнализируют организму о том, что он не в очень хорошем состоянии. И тем самым организм предлагает вам ничего энергозатратного не делать, а лучше там поесть и отдохнуть.

0: пропали.
1: Свершилось, друзья мои. Наконец-то искусственный интеллект вставили в зубную щетку. Все ждал. Когда же это произойдет? Теперь на очереди зубочистка. Но в целом обычная зубная щетка, конечно, скучноватый девайс для искусственного интеллекта. Поэтому в зубную щетку, чтобы искусственному интеллекту скучно не было, вставили еще миллиметровую камеру и ирригатор. А все для чего? Для того, чтобы заглянуть нам в буквальном смысле слова в рот. Обнаружить там пропущенные следы налета и устремить туда струю живительной влаги. У меня плохая новость для разработчиков этого устройства. Чистить зуб надо целиком, в любом случае. Есть на них налет? Нет его. Нельзя почистить просто те места, где есть налет, и надеяться, что кариес обойдет вас стороной. Он обязательно найдет где-нибудь другое место, которое почистить забыли. Поэтому, конечно, если люди хотят потратить дополнительные деньги, у них всегда есть такая возможность. Всегда будут что-то изобретать. Очки с камерами, очки без камер, но тоже очень дорогие. Очки, на которых написано несколько букв, и от этого они дороже, чем все перечисленное. В общем, дорогие друзья, если хотите умный способ потратить деньги, узнать, то «Адреса милосердия» — есть у нас такая программа, которая выходит по субботам. Вот, послушайте, и вы сможете принести пользу. Но если не хотите, конечно, слушать «Маяк» в 19:00 в субботу, то и на зубную щетку с искусственным интеллектом потратиться можно. Музыка на «Маяке».

0: пропали.
1: Худший способ повесить картину предложили нам математики. Казалось бы, Джером К. Джером все уже описал благодаря своему дядюшке Поджеру, который устроил дома настоящую катастрофу. Это эпизод такой был у него в произведении «Трое в лодке, не считая собаки». Если не читали, очень рекомендую. Остроумное описание вообще жизни. Там и лодка, и трое, и собака вообще ни при чем. По большому счету, не совсем Евгений Онегин, конечно, замах не тот, но очень много тонких наблюдений из викторианской Англии, которые неожиданно применимы и к нашей с вами действительности. В общем, да, дядюшка Поджер ни при чем. Математики решили задаться вопросом. Задайтесь и вы. Я дам вам несколько секунд. Вот представьте себе картина. На обратной стороне веревочка, как положено. И вы эту веревочку вешаете на два гвоздика. А потом какой-то злой человек берет и один гвоздик убирает. Что произойдет с картиной? Ну, скорее всего, будет висеть, но как-то не очень хорошо. Дальше вопрос. И только математики могли им задаться. А можно ли придумать такой способ повесить картину на два гвоздика, чтобы удаление любого из них привело к тому, что картина упадет? Житейский опыт подсказывает, что нет. Но если бы математики руководствовались только житейским опытом, мы бы, как человечество, никуда бы не продвинулись. Да, целое семейство математических задач выросло из этого, а изначально Александр Спивак решил вот так вот позабавить окружающих такими задачами. Все это выросло в систему математических задач, где там уже все это разрослось до n гвоздей, если вот убрать n-1 или половину из них, что же будет происходить? Ответ на вопрос, который я вам задал несколько секунд назад, положительный. На самом деле способ есть. Описать его по радио я не смогу ни в коем случае. Адресую вас к изданию «Наука». Можете полюбопытствовать. Так и называется. Математики нашли худший способ вешать картину. Можете применить на практике, но я бы вам не советовал. С другой стороны, как убрать гвоздь из-под висящей картины? Это тоже, знаете, задачка интересная. Это с той стороны стены надо, видимо, как-то выдергивать. В общем, если вы хотите что-то узнать еще о картинах, то подключайтесь в субботу в полдень к программе «Хочу все знать». Цикл называется «Что хотел сказать автор» и популяризатор гуманитарных наук Павел Сурков будет говорить о картине Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Мы в школе шутили, что, конечно, главная особенность картины «Девочка на шаре» — это то, что большую ее часть занимает мужчина на кубе. Привет математикам, собственно говоря. Но в целом там смыслов больше, чем может показаться. И вообще кубизм не такая простая штука, тем более, что это еще не совсем такой дистиллированный кубизм. Ну, а мы сейчас перенесемся на атомный ледокол. В воскресенье один из эпизодов программы «Хочу все знать» был как раз таким вот записанным во время экспедиции на Северный полюс. Ну, естественно, о чем говорить на атомном ледоколе? О ядерной энергетике, конечно же. И заместитель главного инженера по сооружению новых энергоблоков Белоярской АЭС Андрей Смелов рассказывал, почему для таких вот ледоколов, которые бороздят Северные полюсы, ядерная энергия выгоднее, чем любая другая. Давайте послушаем фрагмент.
2: Ну вот пример. Мы сейчас с тобой находимся на ледоколе. 25 тысяч тонн, огромная махина, движется практически круглосуточно.
3: Лед колет, как орешки.
2: Лед колет, как орешки. И как ты думаешь, сколько бы дизельного топлива он сожрал, если бы он был на дизельном топливе?
3: Ну, я так понимаю, по моим скромным оценкам, мы бы просто, если бы это были те же геометрические размеры, то либо кого-то пришлось оставить на берегу, чтобы заправить лишнее топливо, либо нас пришлось бы где-нибудь дозаправлять. Честно, по дороге на Северный полюс я ни одной заправки не видел.
2: Все верно. Поэтому дизельные ледоколы туда и не ходят. Количество урана, которое за день тратит наш ледокол, это 200 грамм. Поэтому 1 килограмм урана, обогащенного до уровня тепловых стандартных станций, он может заменить практически 2 состава угля или 2 больших цистерны с той же нефтью. Поэтому ядерное деление одного там ядра урана выделяет большое количество энергии, его надо каким-то образом использовать. Вот именно исходя из этого началось развитие атомной энергетики, мирного атома. На самом деле понятно, что изначально цели были параллельны, военная промышленность и мирный атом.
3: Ну, это всегда идет вместе.
2: Да.
3: В первую очередь мы, конечно, про мирный атом говорим.
2: Да, безусловно. И первая станция, по-моему, 51-й год, называлась она Ферми, Энрико Ферми. И она была как раз-таки на быстрых нейтронах, не на тепловых, а на быстрых.
4: Пока вы спали.

0: Тема заимствований в русском языке продолжает бередить умы, в том числе умы ученые. И очередное исследование посвящено тому, почему некоторые слова вписываются в русский язык, а некоторые нет. Это, кстати, намного более интересная тема, чем попытка отказаться от заимствований вовсе, потому что у нас почти все слова на «а» заимствованы, и куда мы без них? Никуда. Придется переизобретать язык, и это хлопотно, тем более, что Толкин умер, а он как раз был мастером как раз в изобретении новых языков. Что же касается слов, которые не вписываются. Есть интересная очень гипотеза, что некоторые такие лексемы просто звучат для нашего уха не слишком приятно, и потому в языке не приживаются. Например, некоторые слова звучат просто как «лай», и в пример приводят такие термины, как «хайп», «фейк» и «кейс». Да, хотя, мне кажется, в определенной среде и это все тоже употребляется вполне себе до сих пор. Продолжим наблюдение, ну а пока предоставим трибуну Татьяне Юрьевне Гартман. Она расскажет нам про те слова, которые в нашем языке укоренились.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных иностранного происхождения. Сначала погрузимся в мир танца вместе с гостем программы «Как знать» Владиславом Коренным.
3: И включает в себя элементы Чарльстона и прыжки. Да, элементы степа, Чарльстона и, конечно же, прыжки и пробежки по паркету.
2: Чарльстон – это неверно. Правильное название – Чарльстон. Ударение в этом слове должно падать на второй слог. Это слово произошло от названия американского города. И город, и танец в русском языке имеют ударение на втором слоге – Чарльстон. От танцев переходим к музыке и слушаем ведущего программы «Хорошо темперированный эфир» в Одессе Вамяна.
4: А тут ведь сразу очень много интересных поворотов сразу наступает, да? Потому что могут быть и вариации, и омажи, и какие-то цитирования.
2: Омажи – это неверно. Слово «оммаж» имеет ударение на втором слоге. И при склонении ударение остается на том же месте. Омажи, омажей, омажами. Слово «оммаж» французского происхождения. Но более глубокие корни уходят в латинский язык и ведут нас прямиком к слову «homo» – «человек». В средневековой Западной Европе омажем называли церемонию, во время которой будущий вассал, безоружный, с непокрытой головой, преклонял одно колено перед сеньором. Сейчас оммаж – это отсылка к произведению, ну или автору, оказавшему влияние на создателя. Ну а мы переходим к следующему примеру и продолжаем слушать в Одессе Вумяна.
4: И у нас были периоды в искусстве, когда на уровне вообще, скажем так, мирового дискурса отрезались целые ее пласты, которые были до.
2: Дискурс – это неверно. Правильно, дискурс. Ударение ставим на второй слог и оставляем его там во всех формах. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну а следующий пример будет приятным. Расскажу, почему после высказывания ведущего Сергея Стилавина и его гостьи Дарьи Сивашенковой.
5: Высокие христианские истины, действительно высокие христианские догматы, переплелись с абсолютно простыми, примитивными не в плохом смысле, а вот именно таком общенародном.
6: Сами верили в свои планы, и эти планы становились догматами.
2: Догматы, догматами – это правильные варианты. Но правильными они стали совсем недавно. Раньше словари требовали ударения на первом слоге – догмат, догматы. Но сейчас эта строгая норма получила послабление. И теперь можно говорить догмат и догмат, догматы и догматы. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь.

0: знали.
1: Новая услуга появилась в Соединенных Штатах Америки. Это что-то вроде кого-то на час, но только в данном случае мама. И причем не на час, а зачастую на месяцы снимают этих самых... нанимают женщин для того, чтобы они студентам заменяли родных матерей. Приводят даже пример. Например, вот, пожалуйста, Нью-Йорк Таймс говорит о некой семье, которая как раз наняла 56-летнюю даму, которая опекает студента по имени Энтони Эквале, который, в свою очередь, учится в университете штата Вашингтон в Сент-Луисе. $1600 в месяц. Ну, прикиньте к своим бюджетам, насколько вот это все для вас могло бы быть осмысленным. Ну, видимо, самостоятельность современных студентов уже иногда переходит все грани разумного, и нужно, чтобы кто-то приглядывал за этими оболтусами, и родители готовы платить вот эти деньги, ну, для кого-то они существенные, понятно, для кого-то не очень, чтобы как-то присматривали за детишками, чтобы детишки что-нибудь не употребили, куда-нибудь не сходили не туда, ну и в целом чувствовали себя сухо и комфортно. Пожелаем им удачи, особенно тем, кто на этом способен заработать. Как настроиться на учебу после каникул? Это тема подкаста, который вы услышите в радиоверсии в воскресенье после 19:00. Все там, все, все остальные воплощения наших подкастов и видео, и архивные, пожалуйста, все доступно на медиаплатформе. Смотрим, а мы послушаем, о чем в прошлое воскресенье шла речь в радиоверсии нового выпуска видеоподкаста. Подкаста «Астропрогноз».
2: Наша главная планета Венера, которая отвечает как раз за любовь, удовлетворение, удовольствие.
3: А ну, любовь с детства до старости?
2: Совершенно верно. Ладно. Именно с детства и до старости нас окружает Венера. Именно она переходит для себя достаточно такой эмоциональный знак Скорпиона. Это 10 сентября. Чем это событие важно для нас, для астрологов? То, что именно в этом знаке она будет ретроградить. А Венера ретроградит раз в полтора года. Последний раз она ретроградила весной 2025 года. И именно сейчас, осенью 2026 года, она будет вот уже готовиться, она в этом знаке. Сначала она будет останавливаться там, да, а потом она будет ретроградить.
3: Так, а для нас что это значит?
2: Выйдет она только 14 ноября из ретроградной фазы. Ага. Да. Что это значит для нас? Когда Венера ретроградит, тем более в таком достаточно очень мощном, глубоком, трансформационном, эмоциональном знаке Скорпиона, который любит интриги, расследования, деньги, финансы, скандалы, ревность, то для нас, конечно,

говорит о том, что мы будем тоже подвержены этому влиянию. Мы будем слишком сильно эмоционировать, будем раниться посредством каких-нибудь новостей. А почему новостей? Да потому что еще и Меркурий тоже будет ретроградить вместе с Венерой. Но если Меркурий ретроградит 3 раза в году, это как бы норма, то Венера, конечно, редко ретроградит. Но они тут вместе, как Шорочка с Машорочкой, будут вместе погружаться своими энергиями, фибрами в зону человеческих отношений, создавать нам неурядицы, создавать нам дискомфорт, непонимание.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Видный советский и российский хирург, доктор медицинских наук Федор Григорьевич Углов. Во время учебы в университете тяжело заболел. Перенес ТИФ с осложнениями. Длительное время находился без сознания на грани жизни и смерти. Восстановление заняло несколько лет, но к учебе все же удалось вернуться. Служил военным хирургом на Финском фронте. Выжил в блокаду. Федор Григорьевич признан пионером отечественной кардиохирургии. Запатентовал искусственный сердечный клапан. Его уникальную технику высоко оценивали коллеги всего мира. Федор Углов был убежденным пропагандистом здорового образа жизни, который ему самому позволил сохранять завидную бодрость даже в преклонном возрасте и дожить до 104 лет. Это мы. Это про нас. Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00.

0: вы спали.
1: Поговорим о том, что в мире культуры происходит, а там грядет 5-й фестиваль авторского кино, который называется «Зимний». Пройдет он в начале декабря с 1 по 7. И будет не только фильмопоказом, там еще и кинорынок для молодых режиссеров. Так что, если вы себя чувствуете молодым и подающим надежды режиссером, неважно, сколько вам лет, можно представить свой фильм не только в виде готового продукта. В конкурс принимаются картины, уже снятые, смонтированные, только не имеющие проката, и хронометраж от 60 минут, но если у вас есть идея, и вы успеете до окончания приема заявок снять хотя бы минут 15, то у вас уже есть шанс. Если все уже снято и идет постпродакшн, это не значит, что кино невозможно исправить, или ухудшить, или улучшить, на что мы все надеемся. Но, тем не менее, такой редкий смотр, на который можно представить полработы. Вот есть, конечно, народная мудрость, которая говорит о том, что нельзя полработы показывать, но здесь можно даже и четверть, и треть, в зависимости от того, на что хватило духа, времени, сил. Понятно, что кино дело не дешевое, хотя сейчас оно подешевело, конечно же. И можно даже на смартфон снять нечто, заслуживающее внимания маститых продюсеров. Так что можно себя испытать. Напомню, что прием заявок продолжается, сам фестиваль 1 декабря стартует. Ну и совсем уже скоро мы будем отмечать с полным основанием 120-летие Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Московский дом музыки по этому поводу решил начать новый сезон как раз музыка нашего великого соотечественника. Вообще, конечно, когда смотришь на этих композиторов-вундеркиндов, а Шостакович, безусловно, из таких, думаешь о том, как много люди успевали в эпоху, когда не было сериалов, в кино надо было вот прям идти, и не надо было артисту, музыканту думать о такой странной субстанции, как личный бренд. Ну, теперь и об этом думать приходится. И именно личному бренду был посвящен очередной эпизод программы «Хорошо темперированный эфир», которая выходит у нас, напомню, по субботам и воскресеньям после 21 часа. А гостем Вагеси Вумяна стал автор серии книг «Инструкция по сборке бренда» Сергей Леликов. Давайте послушаем фрагмент из их беседы.
2: Давай проще, перенесемся в параллельную область, чтобы вернуться сюда уже с пониманием. Угу. Аналогию приведем. Есть художник.
3: Так.
2: Это же тот же певец, только он поет красками.
3: Совершенно верно, да.
2: Значит, есть Шишкин художник, а есть картины «Три медведя» и еще какое-то количество медведей. Да? Мы все знаем, что это картина Шишкина. Это продукты его. Помните, в школе там бренд «Три медведя», там картину «Три медведя» разбирали там на...
3: В Сосновом Бору.
2: Вот, да, на косточке, там все мы там знали. То есть это нам рассказывали бренд продукта, про картину. А еще есть бренд Шишкина, как художника. Поэтому если мы хотим в комплексе спозиционировать какого-то либо исполнителя на рынке, надо параллельно двигать и продукт его, бренд продукта создавать, и его лично бренд как автор этих продуктов, чтобы они мэчились.
3: Не запутал? Мы пытаемся сейчас разобраться более, чтобы просто нам было. Я вот о чем подумал. Например, я вот советское время не застал, я родился в 92-м году, то
2: я
3: есть уже да, в новое, скажем так, время. И если я правильно понимаю, социалистический строй и как бы рынка по сути своей нет, того рынка, о котором мы говорим в капиталистическом строе,
2: да.
3: Правильно? Но есть, если идти к музыке, есть определенные коллективы или исполнители, которые на слуху. Возможно ли, что у них складывается бренд внутри некапиталистической структуры? Или это только капиталистическое понятие?
2: Нет, ну что. Бренд – это, мы с чего мы сегодня начали? Бренд – это восприятие, оно вне географии. Это то восприятие, которое ты хочешь отдать в чьих-то головах. Поэтому в СССР ли это было, сегодня, завтра ли это будет, есть некий исполнитель, если мы говорим о музыкальном исполнителе, который хочет создать некое восприятие себя через свои песни в глазах своих публики. Поэтому восприятие, оно вне времени, вне географии.
3: Ну и вне социального строя.
2: И вне социального строя абсолютно.
0: Пока вы

0: Новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Первый день трехдневного голосования по выбору депутатов Госдумы начался в Башкирии, Пермском крае, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В федеральном бюллетене 10 партий, 225 депутатов баллотируются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. К российским избирателям с борта МКС обратились космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Никитина и Андрей Федяев.
2: Сегодня по всей нашей стране открываются участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может прийти и отдать свой голос.
3: Участие в выборах – это прямая возможность поучаствовать в управлении государством. Сегодня во многих регионах для этого даже не обязательно выходить из дома, ведь в России развивается система электронного голосования.
4: Сегодня, когда вся страна выбирает свой путь, мы считаем необходимым выполнить наш гражданский долг. Сделайте свой выбор, и вы.
1: Прямые выборы глав регионов проходят в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновской областях, Мордовии, ТВ и Чечне. Еще в трех регионах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – глав избирают региональные парламенты. Российский бизнес работает устойчиво, безработица находится на минимуме, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент заявил, что рост зарплат за первое полугодие составил 6,5%. В реальном выражении усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат.
5: Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. Розничные продажи за 7 месяцев текущего года выросли на 5,4%. Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня.
1: Приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России, подчеркнул Путин. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Малое Волчье Харьковской области, нанесли поражение противнику в районах Репунов, Бузова, Приколотного, Новоалександровки, Золочева, Дементьевки, Революционного, Грачевки, Братеницы и Липцов. ВСУ за сутки потеряли там свыше 200 боевиков, 2 бронемашины, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭП. Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
6: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Нижняя Соленая, Червоный Оскол, Изюм, Путникова, Нищеволодовка Харьковской области, Крымки, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили в подразделение группировки «Восток» в зоне спецоперации. Все верующие бойцы смогли прикоснуться к святыне. Богослужения проводились на пункте управления одного из подразделений, в полевых храмах и полевом подземном госпитале. Молебны возглавил ключарь главного храма Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков. И вновь к выборам. Трансляцию с избирательных участков всех российских регионов на выборах в Госдуму запустили в ЦИК. Наблюдатели в круглосуточном режиме могут видеть то, что происходит на участках. Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о новом уровне дипфейков, которые могут подменить происходящее на трансляции с участка в прямом эфире.
7: С учетом стремительного развития искусственного интеллекта, невероятные возможности там генерации разного рода подделок, то, что, с чем мы имели дело на предыдущих выборах, когда там подмена картинок, фабрикация, фальсификация, да, в режиме видео. Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно вот подменять картинку, что вот человек вот сейчас на участке, вот он стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое.
1: Выборы пройдут в непростой оперативной обстановке. ЦИК готов предупредить и отразить угрозы, заявила Памфилова. Холодный атмосферный фронт войдет в Москву утром, но днем воздух успеет прогреться до плюс 19. На следующей неделе, как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в столицу придет настоящая осень.
0: В пятницу через берега Москвы-реки промчится холодный атмосферный фронт, отметившись в основном утренним скоротечным дождем. Ночная температура 11-14, дневная 16-19. В выходные будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. По ночам столбики термометра будут колебаться от 7 до 10. В середине дня в субботу 17-20, в воскресенье на градус выше. Ну а на следующей неделе погода испортится. Серия циклонов погрузит москвичей в настоящую осень с понижением температурного фона до положенной в сентябре нормы.
1: Погода. Сегодня в Петербурге пасмурно, плюс 17. В Москве 18 градусов и небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов.

0: вы спали.
1: 18 сентября на календаре, пятница, еще раз доброго утра всем, доброго дня, если у вас день уже разгорелся, в Москве все только начинается, 6 часов 13 минут на наших студийных часах, у микрофона Николай Свистун, продолжаем наши с вами разговоры, новости, фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции и анонсы, все это в течение ближайшего часа. Ну а пока хочется порассуждать вот на какую тему. При всей непохожести понедельника и пятницы есть то, что эти дни объединяют. Неуловимо, а именно мысль о том, что, может быть, все-таки стоит поменять профессию. Вот, может быть, пора перестать вставать в N часов и начать просыпаться позже или, наоборот, раньше. Как-то, в общем, взять и круто изменить свою жизнь. Этим переменам посвящено немало психологических измышлизмов. И вот, например, психологи пришли к выводу, что не только психологи, кстати говоря, там даже социологи подключились, и оказалось, что оптимальный возраст для старта новой карьеры является период от 30 до 39 лет. Есть тут парадокс в этой социологии, потому что, когда спросили непосредственно людей, а когда они готовы решиться на эти все перемены, оказалось, что самыми решительными являются те, кому уже за 40. Вот так вся жизнь, знаете. Вот как только ты уже к чему-то готов окончательно, уже поздно, выясняется. Ну, на самом деле, конечно, никогда не поздно, потому что лучший момент для перемен – это, как известно, сейчас. Ну, вон, пожалуйста, Диоклетиан тоже ходил, размышлял, хорошая ли у меня профессия, римский император. Неплохая, наверное, но многовато рисков для жизни. Пойду-ка я выращивать капусту. И, говорят, немало в этом преуспел, хотя есть сведения неподтвержденные, правда, что все-таки настигли его там какие-то бывшие соратники, и умер он не совсем по воле высших сил, ну или в роли высших сил выступил кто-то такой вот все еще сильный во властном смысле. Сами психологи, кстати, говорят, что мы боимся перемен не потому, что это вот перемены, а потому, что внутри нас есть некий устоявшийся портрет самого себя, а мы вместо этого вроде хотим быть кем-то еще, но вроде как и мы сами себе тут тоже не то, что даже нравимся, привычны. И вот от этой привычки, оказывается, тяжело избавиться. Ну, знаете, если вы бросали курить разок-другой, то понимаете, что любую привычку побороть можно хотя бы временно, сделать этот толчок. Я надеюсь, что вы сделаете толчок в правильном направлении, ну а пока давайте дружно встретим эту пятницу под музыку на маяке. We'll be right back.

0: Плюс 7967-103-5533. Напомню номер для ваших сообщений, который можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну и еще одна такая парадоксальная несколько новость. Плохой сон одного партнера оказался связан с питанием другого. Причем речь не о роботах, ведь, да, проанализировали ученые 204 пары, средний возраст 42 года, и правда оказалось, что если у одного из партнеров, неважно, у мужа или у жены, нарушение сна, то у второго человека нарушение питания. Вот, с одной стороны, вроде бы никак не связанные вещи. Ну, кроме того, что и то, и другое доставляет нам удовольствие определенное. Но выяснилось, что действительно, как раз если один из партнеров как-то тревожно очень спит, то второй не может потом войти в режим, как ни старается. Причем, кстати, в большинстве пар, исследованных, если было детектировано нарушение сна у одного из партнеров, у другого еще и лишний вес был. Вот так вот, представляете, мы друг другу можем вредить, совершенно не желая того. О том, как избегать подобных ситуаций, нам рассказывает Анатолий Добин, психолог в цикле «Мужчина. Руководство по эксплуатации». Сегодня в 10 утра в программе Сергея Силавина и его друзья продолжение этих самых разговоров. И пока мы ждем 10 утра, давайте послушаем, что вчера творилось в эфире шоу Сергея Силавина и его друзья. А вчера руководитель лаборатории культивирования растений в системах жизнеобеспечения и автономных обитаемых сооружениях. Представляете? Доктор технических наук Юрий Беркович рассказывал о том, как можно прямо в космосе что-нибудь выращивать. Иными словами, про космические оранжереи.
1: Первая оранжерея, в которой можно было выращивать что-то такое вот овощное и пригодное для пищи, была оранжерея «Свет» российская, ну, советская в то время, которая была отправлена на борт еще тогда орбитального комплекса «Мир», если вы помните, советский орбитальный комплекс, конечно, который потом был затоплен в 2002 году, и ему на смену, собственно, и пришла Международная космическая станция. Так вот, эту оранжерею «Свет» как раз проектировали в нашем институте, в том числе совместно с болгарскими специалистами из их Болгарской академии наук. Поэтому все это проходило, так сказать, вот, ну, с нашим, прям-таки, скажем, участием. И это был вот первый успешный такой эксперимент по выращиванию вот салатных растений и редиса на борту тогда вот этого орбитального комплекса, когда были выращены всего там, правда, если не ошибаюсь, 7 было выращено редисок и какое-то количество еще салат, там, ну, точнее, салатной культуры, капустки пекинской. С тех пор, собственно говоря, и продолжаются интенсивные работы по воплощению самой идеи выращивания растений в космосе, которую высказал еще наш пионер космонавтики Циолковский Константин Эдуардович.

Земля не шар. Да, спокойно, товарищи плоскоземельщики, но Земля и не диск. Все нормально. В школе нам рассказывали, конечно, всем, что Земля — это не идеальная сфера, особенно если воду убрать. Вообще какой-то довольно неприятного вида булыжник получается. Довольно крупный, правда, по нашим меркам. В масштабах Вселенной это не очень. Ну, в общем, да, рассказывали нам о том, что Земля имеет форму геоида, ну, что, в общем, из названия Земли и проистекает, что планета у нас за счет того, что она вращается, вот такая она приплюснутая у полюсов, ну и, соответственно, расширенная в экваториальной зоне. А вот теперь выясняется, что форма-то Земли меняется, представляете? Причем, в каком-то смысле, Земля становится и более, и менее приплюснутой одновременно. Как это может быть? Рассказываем. Некоторое время назад, примерно лет 10 тысяч эдак, закончился очередной ледниковый период. У нас наступила фаза климатических изменений, которые мы сейчас и изучаем. Кто-то говорит, что антропогенный фактор это ускорил, кто-то возражает. Сейчас не об этом. Самое главное, что уменьшается давление на полюса этих самых снежно-ледяных шапок. И таким образом есть вот эта вот полярная приподнятость. Она наблюдается уже в течение некоторого времени. Понятно, что все эти процессы очень медленные, чтобы на дистанции в несколько лет их как-то детектировать. Но, тем не менее, когда года складываются в десятилетия, а потом и в столетия, что-то такое пронаблюдать можно. Ну, а мы даже нашу планету из космоса уже наблюдаем хоть бедно полвека. Ну, что-то можно заметить. Что происходит дальше? Дальше вода, которая высвобождается, ну, понимаем, лед это тоже вода, кто пил коктейли, тот в курсе, перераспределяется за счет все того же вращения в экваториальной области, которые таким образом тоже выпучиваются, представляете, и вот там, где было плоско, становится чуть менее плоско, где было как-то вытянуто, становится вроде бы площадь, вот такие происходят изменения, очень хотелось бы, знаете, посмотреть на абсолютно достоверный глобус, который бы все это отражал, а еще, может быть, и в динамике. Ну, а для вот этой новой формы, которая еще постоянно изменяется, название пока не придумали, так что, дорогие школьники, пока выдыхаем, но скоро вам придется сложнее. Давайте мысленно подготовимся к этому под музыку на маяке.

0: Погнали. День рыжего кота сегодня, представляете? Поздравляю всех причастных. Если вы рыжий кот, вас поздравляю особенно. По этому поводу ученые открыли впервые за 100 лет ранее неизвестный вид диких кошек, представляете? Называется Leopardus tilcaio. Переводят это почему-то как тигровая кошка. Хотя окрас леопардовый, ну и, собственно, леопардус довольно однозначно свидетельствует, о чем речь. Да, я знаю, что лев, леопард, тигр и пантера — это, грубо говоря, одно и то же животное. Ну, как-то странно, конечно, так это переводить. Ну, тем не менее, впервые за век такое открытие. Кошка мелкая, кстати, достаточно мельче обычных домашних. При этом такая вот леопардовая, и суть по тем изображениям и видео, которые имеются, с такой настоящей звериной пластикой. Немного тревожно стало за это животное, которое обитает на границе Анд и Амазонии, где-то на территории Боливии в основном. Теперь, конечно, все себе такое захотят. Начнется отлов. Дайте нам, мы хотим. Начнут делать гибриды. Ну, гибриды, может, и неплохо. Ну, в общем, да, но красиво. Посмотрите, некоторые, правда, сайты умудряются новость об этой кошке публиковать, не публикуя фотографий. А ведь все любят фотографии котиков, даже те, кто не любит фотографии котиков. Тем временем зоопсихологи нам рассказывают, что похвала должна быть ключевым инструментом коммуникации с животными. Тут возникает вопрос, а если не за что? Вот как тогда быть? А если даже наоборот может случиться, что ты похвалил, она как начнет повторять, она, он, ну кто угодно, в общем. И в целом, на самом деле, коммуникация с животными заставляет задуматься о том, кто они нам. Это собственность или это отдельная личность, с которой надо выстраивать отношения? На эту непростую тему сегодня возьмется порассуждать кандидат философских наук и доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ Тарас Вархотов. Дело будет в 11:30 в шоу «Физики и лирики», совсем скоро. Ну а мы пока перенесемся в среду, в позавчера, то есть, и послушаем научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, председателя филологического совета тотального диктанта Владимира Пахомова, который поведал нам, зачем же мы сокращаем слова.
1: Мода на сокращение, в общем, началась скорее где-то вот в первой половине 20 века. В такие в ранние годы советской власти. Поэтому говорить о том, что сокращение признак только нынешней речи, нет, конечно. Это все миллион лет уже, а всякие такие сокращения, как маг-магнитофон, например, это сейчас уже современным детям-то непонятно будет. Но на самом деле как раз ведь такие сокращения очень популярны. Почему в молодежной среде? Потому что, во-первых, это способ быть ярким, способ быть дерзким. Такие сокращения очень часто экспрессивные. Ну, а кроме того, язык ведь вообще стремится к экономии средств. Именно поэтому у нас и заимствованные слова многие закрепляются, чтобы нам не говорить, комплексное медицинское обследование, позволяющее выявить и так далее. У нас есть чекап. Вот, и так далее. Поэтому, в принципе, это такие слова отвечают главному языковому закону – стремление к сокращению усилий.
2: А с чего это вообще возникает? Лень людям, они сокращают слова? Или это какая-то вот культурная история, культура социума в этот момент времени?
1: Ну, тут много причин на самом деле. Это и желание сказать ярче и образнее, это экспрессия, и желание сказать быстрее, особенно если это переписки, например, то в переписках, как мы знаем,
2: СПС.
1: Да, хочется меньше времени на это тратить. Это и действительно возможность, ну, как-то действительно новые слова образовать.

Так, если кто забыл, похвала — это лучший способ коммуницировать с животными. Но ведь и мы с вами не растения, правда? И поэтому в Австралии решили поощрить непьющих водителей, а не только наказывать тех, кто нарушает этот закон. Мне кажется, нет стран, где подобного бы не было. Ну, может быть, есть еще какие-то дикие уголки земного шара. Но мы переносимся с вами в город Манджимап. Это юго-запад Австралии, левый нижний угол. Здесь на карте будете искать. Маленький городок, 4000 населения. Там, кстати, интересно, проводят они фестиваль вишни. И туда 5000 человек съезжает, то есть больше, чем живет, заметно. Ну, сейчас не об этом. Дело в том, что, видимо, в силу того, что город не слишком населенный и находится бог знает где, некоторые думают, что можно ездить как попал за рулем. Полиция с этим боролась. Ну, что мы тут репрессируем? Давайте поощрять тех, кто не нарушает правила дорожного движения, да еще вдобавок проходит успешно тест на трезвость. И решили распределить среди этих товарищей купоны на 20 австралийских долларов. 1200 рублей, грубо говоря. Да, и всего планируется 100 таких купонов распределить. То есть бюджет у акции не крупный. 2000 долларов, австралийских, напомню, всего лишь навсего. Для примера, в рамках уже упомянутого фестиваля вишни проводится конкурс по плеванию вишневыми косточками. Главный приз — 15 тысяч австралийских долларов. Это, наверное, стимул посерьезнее, но сама по себе тенденция интересная. Сами специалисты-криминологи говорят, что сомнительная идея пока, непонятно, как это будет влиять, простимулирует ли это кого-то не пить, ведь, скорее всего, эти купоны получат те, кто и так ведет себя прилично. Логичное, в общем, обоснование, и с этим очень сложно спорить. Но, знаете, тут скорее даже речь не о том, что, может быть, это где-то поможет как-то победить недуг, если он имеется. Вообще, в Австралии, надо сказать, что нормы, связанные с алкоголем, удивительные подчас. Ну, например, есть там такая культовая гонка Батраст 1000, и вот там, допустим, были введены в какой-то момент ограничения для зрителей. И у каждого зрителя в определенный момент времени могло быть с собой не более 4 литров вина на человека или 24 банки пива. И эта публика воспринимала, внимание, как ограничение. Поэтому у Австралии с алкоголем интересная история в целом. Что же касается алкоголя и водительских разнообразных практик, ну, я думаю, вам не нужно напоминать, что все это порочно, конечно, и дело

0: Все дороги ведут в Рим. Слышали это утверждение? Неправда. На самом деле, причем понадобилось бог знает сколько времени со времен Римской империи, чтобы все-таки проанализировать 300 тысяч километров дорог, которые были проложены по территории бывшей империи, и выяснить, что они, во-первых, вовсе не такие прямые, как принято считать, ну, кроме того, что вот как раз Рим не является узловой точкой. Ну, хорошо, с этим разобрались. В целом, конечно, довольно странно было бы считать, что и вправду может быть некий пуп земли, пусть даже это и столица в прошлом Великой империи. Мы часто смотрим на карт нашей страны и обнаруживаем там все новые и новые интересные точки, рассказываем вам о них и о событиях, которые происходили в той или иной локации в программе «Место действия России». И в прошлую пятницу в очередной раз Бурятию мы посетили и поговорили о таком удивительном персонаже, как Хамбо Лама Итигелов, Дашидаржо Итигелов, точнее. Очень такой интересный феномен. Человек пребывает в непонятном состоянии, которое наука тоже не может до конца объяснить. Вроде бы умер, но не совсем. Ну, а в целом мы, конечно, разбирались с историей с историей буддизма, конечно, в нашей стране. И тут нам неоценимую помощь оказал кандидат философских наук и исследователь буддийской культуры Антон Безмолитвенный.
1: Сразу же после официального признания буддизмом Елизаветы Петровны в 1741 году буддизм получил статус религии, с одной стороны, признаваемой, а с другой стороны, слабо контролируемой. То есть, на самом деле, в этом плане буддистам повезло больше, чем, наверное, православным. Государство стремилось не очень лезть в их дела.
0: Это все...

0: географической удаленности?
1: Во-первых, в силу географической удаленности, а во-вторых, в силу того, что государство не располагало большим количеством людей, которые могли бы технически реализовать это вмешательство. Да? Как вы знаете, в Забайкалье, вообще на востоке страны, было крайне мало людей из центра, из Москвы. И, соответственно, надо было выстраивать отношения с этими регионами так, чтобы, с одной стороны, они были достаточно дружескими, а с другой стороны, чтобы хоть какой-то контроль был. Ну вот, в целом, это удалось, потому что в 1764 году был учрежден официальный пост главы буддийского духовенства Пандита Хамба-ламы, который, кстати, до сих пор сохраняется. Ну и Пандита Хамба-лама реализовывал управление, что-то немного согласовывал с государством, но, естественно, далеко не все вопросы и далеко не самые сущностные, да, доктринальные для буддийского учения. И за это в 1766 году буддисты провозгласили Екатерину II воплощением Белой Тары.
0: Ух ты!
1: Что тоже интересно. Да. Вот такой интересный исторический казус. Ну, о чем это свидетельствует? О том, что в целом отношения были, ну, достаточно неплохими. Естественно, все это сильно изменилось в революционный период.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек,
6: а у нас в деревне
5: на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Нет. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
9: Так говорит Маяк.

0: С вами буквально минута в эфире. Расскажу вам о нашем ближайшем эфирном будущем. Итак, сегодня после 19:00 мы в рамках очередного выпуска программы «Место действия Россия» отправимся в год 1741 и заодно в Дагестан. 15 сентября отмечался День единства народов Дагестана. Есть такой праздник. Возможно, вы о нем не слышали, ничего страшного. Но зато вы, вероятно, слышали про персидского завоевателя Надир-Шаха, про которого я, честно говоря, думал, что это вообще не наша история, как и про Тамерлана. А оказалось, что очень даже наша. Потому что Надир-Шах в какой-то момент обнаглел настолько, что решил покорить Дагестан. Два раза попытался, потом еще раз, третий решающий, и в Андалальском сражении потерпел поражение, которое, в общем, стало для Надир-Шаха началом конца. Вот так все это происходило. Это краткое изложение, а подробности сегодня, где именно, что там можно увидеть интересного, что современный Дагестан связывает с теми событиями середины 18 столетия. Где была Российская империя в этот момент, когда дагестанцы там сражались с иранскими, персидскими, точнее, завоевателями. Обо всем сегодня постараемся рассказать, невзирая на такой достаточно компактный хронометраж. И в 17:00 еще один исторический экскурс, на сей раз от Игоря Ружейникова. Проект называется «Муздок». И сегодня мы перенесемся в 1977 год. Тогда впервые в Ливерпуле состоялась международная неделя «The Beatles». Вот уже почти полвека праздник этот объединяет очень многих. Хотя некоторые и плечами пожимают. Может, что это такое вдруг. Но, ну ладно, мы пока ждем нового свидания с Игорем. Послушаем, что он говорил в прошлую пятницу. А он рассказывал о частных театрах. О театре Антона Чехова, в частности. И о том вообще, как частные театры в нашей стране появились. Под какую музыку все это происходило в 90-м году. Когда уже уже почти постсоветская Россия это все случилось. В общем, сейчас вы услышите Игоря Ружейникова. Я желаю вам отличной пятницы и прекрасных выходных. До скорой встречи. Пока.
1: Первый театр – это как раз театр Алексея Михайловича, где, разумеется, среди публики вы бы не увидели никого, кто не входил в ближайшую свиту Алексея Михайловича. Самый свет ходил. Никаких билетов, разумеется, там не было. Но актеры были профессиональны. Актеры получали, ну, считается, что они получали зарплату. Разумеется, они никакой зарплаты не получали. Первая зарплата у актеров – это как раз Александринка, 18 век, вторая половина 18 века. А здесь за каждый спектакль специальным именным указом Алексея Михайловича Тишайшего, если ему спектакль понравился, актеры, режиссер, сценарист, скажем так, они, значит, получали за это деньги. Вот. Но, понимаете, забавная история. Казалось бы, театр – это частное предприятие. Понимаете, Шекспир к государству никакого отношения не имел, как и его театр «Глобус». У нас со времен Алексея Михайловича и до 80-х годов 19 века публичный театр мог быть только казенным. Ну, потому как в театре все что угодно можно поставить, неокрепшие умы действовать. И следующая история театра – это театр Корша. Это первый частный театр в России. Но это московская история, которая относится к 1882 году. Она будет рассказана позже. После того, как прозвучит песня, написанная в 1990 году, забавный проект Марка Нопфлера, который собрал потрясающих музыкантов. А поскольку студия Марка Нопфлера в то время находилась... Они играли хиллбилли. Это музыка апалачей американских. Знаете, апалачи, да? Музыка хиллбилли оттуда. А поскольку студия Марка Нопфлера находилась в богемном районе Лондона под названием Notting Hill, группа называлась The Notting Hill Hillbillies.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. В России начался единый день голосования. По всей стране выбирают в Госдуму 9-го созыва. 225 депутатов баллотируются по партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам. Проходной барьер для партий 5%. В федеральном бюллетене 10 партий. Всего ЦИК зарегистрировал 3133 кандидата по федеральным спискам и 1587 одномандатников. На думские выборы мандаты в этом году претендуют 186 ветеранов спецоперации. Прямые выборы глав регионов проходят в 8 субъектах: Белгородской, Брянской, Ульяновской, Пензенской, Тверской областях, Мордовии, Тыве и Чечне. Еще в 3 – Дагестане, Карачаево, Черкесии и Северной Осетии – глав избирают парламенты регионов. В 39 регионах также выберут региональные парламенты. К российским избирателям с борта МКС обратились космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Они рассказали, что тоже намерены выполнить свой гражданский долг.
1: Сегодня по всей нашей стране открываются участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может прийти и отдать свой голос.
2: Участие в выборах – это прямая возможность поучаствовать в управлении государством. Сегодня во многих регионах для этого даже не обязательно выходить из дома, ведь в России развивается система электронного голосования.
3: Сегодня, когда вся страна выбирает свой путь, мы считаем необходимым выполнить наш гражданский долг. Сделайте свой выбор, и вы.
0: Голосование идет 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Первые участки открылись в 23 часа четверга по московскому времени на Камчатке и Чукотке. Последние закроются в 21 час в воскресенье в Калининградской области. Участки работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Дистанционное голосование проводится в 33 регионах. В 32 субъектах используется федеральная система ДЭК, в Москве собственная. За рубежом в 152 странах организовано 333 избирательных участка. Российский бизнес работает устойчиво, безработица находится на минимуме. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Как заявил президент, рост зарплат за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении. Усилия Центробанка и правительства по снижению инфляции дают результаты. Инфляция постепенно снижается.
4: Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. Розничные продажи за 7 месяцев текущего года выросли на 5,4%. Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня.
0: По словам Путина, приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России. Бойцы группировки российских войск «Восток» вплотную приблизились к укрепрайону ВСУ в Зеленые Деброви в Запорожской области. По данным источников в силовых структурах, расположенную за населенным пунктом трассу, неприятель использует для доставки снабжения украинской армии в Орехове. А установление контроля над этим участком позволит перерезать канал логистики противника. Продвижение российских войск на этом направлении стало возможным благодаря взятию Розовки, о чем Минобороны доложила накануне. Соединенные Штаты рассматривают возможность сделок с Россией до конца конфликта на Украине, пишет «Нью-Йорк Таймс». Один из источников сообщил о возможных договоренностях как об одном из элементов нового подхода Вашингтона к переговорам с Москвой. Так считают в администрации. Такие соглашения могут продемонстрировать серьезность намерений США по нормализации отношений с Россией. Два источника, близких к переговорам, также рассказали изданию, что Вашингтон допускает заключение сделок еще до окончания боевых действий. При этом, подчеркивает «Нью-Йорк Таймс», пока неизвестно, о каких именно соглашениях может идти речь. Финские военные на учениях в Балтийском море отработали захват гражданских судов, сообщает телерадиовещатель «Юля». Участие в морских маневрах приняли береговая охрана, полиция, спецназ, спасатели и другие подразделения. Правоохранители и военные отработали высадку на судно с вертолета, взятие его под контроль и эвакуацию пострадавших. Учения проводятся на фоне инцидентов с повреждением кабеля в Балтийском море, из которых финские правоохранители задерживали гражданские грузовые суда. В Москве в ближайшие дни ожидается теплая погода. Об этом рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
5: В пятницу характер погоды у нас существенно не изменится. Погода будет теплая. В предстоящие дни мы ожидаем, что среднесуточная температура будет превышать норму на 3, по некоторым оценкам даже на 4 градуса.
0: В выходные воздух прогреется до 20 тепла, но не обойдется без небольших кратковременных осадков. А вот на следующей неделе погода изменится, пойдут дожди и похолодает. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
6: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 69%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди. По данным ФОБОСа, термометры покажут плюс 15-17, в Ленинградской области 13-18 градусов, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
6: До 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Рекламные службы 495-105-5244.
8: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

days, days I knew.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, здравствуйте. Сегодня у нас пятница, в столице она дождливая, Владислав Александрович, но это нам ничего не испортит, правильно?
2: Наконец-то смоет всю грязь.
1: Да, и наконец-то мы идем на выборы. Наконец, потому что с моего детства это был праздник. Праздник, да. Конечно, критики подвергались истории о том, как в избирательных пунктах развертывались скатерти-самобранки, где появлялась колбаска.
2: Слушайте, а я помню, выборы в Сочи, меня матушка водила, и там всегда был буфет.
1: Конечно.
2: Какие-то конфеты.
1: Причем такие, которые так вот просто не лежали в магазине.
2: Да, в магазине не было.
1: Сегодня-то видите, какая история? Трудно чем-то удивить.
2: Все у всех есть.
1: Везде есть. Но если не у всех, то везде.
2: Кстати, это реальный ход конем. Давайте из магазинов изымать некоторые продукты.
1: Загодя, да?
2: Да, да.
1: Понимаю вас. Кстати, на тему Сочи. Вот много, вы накаркали, много. Да, я так думал, брать эту новость, не брать.
2: Накаркал.
1: Смотрите, в Сочи начали выпускать чипсы из местных бананов. Вот ваши молодцы.
2: Насколько я помню, в Сочи декоративные бананы. Они
1: вот
2: такие махонькие.
1: Местные бананы сорта Кавендиш. Я так понимаю, в честь физика знаменитого иностранного. Да. Чипсы тают во рту. Раскрывается тот самый сладкий вкус знаменитых российских бананов. Да, прекрасно. Ну и давайте хорошую цитату тоже так, чтобы поддержать настроение. Министр спорта России товарищ Дегтярев, а в прошлом губернатор Хабаровского края, гость нашего эфира неоднократно, заявил следующее, а у него голос низкий, он такой, в принципе, улыбается, но говорит очень серьезно всегда. Это немножко на контрасте, к этому нужно привыкнуть. Я лично привык, не знаю, как вы. И, значит, что он сказал? Мы накажем всех, кто обижает наших спортсменов. Но, точнее, я хотел бы продлить эту мысль, но только тех, кто, мне кажется, не изменяет нашему гражданству, правда?
2: Конечно.
1: Потому что полно тех, которые сменили так называемое спортивное гражданство и начинают плакать и, значит, сопли пускать на тему, ну, у нас же вся жизнь с этим связана. Вот у меня вся жизнь была связана с СССР, а потом раз и нету его.
2: Утритесь,
1: вот так,
2: да,
1: вот
2: нам сказали.
1: Вот именно, да, так что нечего пенять и родину предавать. Вот так.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, ну что же, Владислав Александрович, вчера у нас была сенсация, мы узнали, что все являемся отходообразователями.
2: Да.
1: Да, и вдогонку, может быть, к нашим публикациям, да, письмо, а потом мы будем с вами изучать, да. Вот, пожалуйста, да, так, про отходообразователей мы уже почитали. Да. Вот товарищ Филимонова пишет.
2: Точно.
1: Да.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Товарищ Филимонова комментирует мое возвращение в эфир. Uh-huh. Говорит, спасибо за то, что я предупредил возможных последователей моей, так сказать, проблемы, которая у меня была. Но я не об этом хочу заострить внимание, пропуская эти все части письма товарища Филимоновой. Но вот что она пишет. У меня была подобная тоже ситуация, когда вот все на авось, а потом резко приходится принимать меры. Uh-huh. Я вот что думаю, пишет Анечка. Хорошо, что государство ввело обязательную диспансеризацию. Но плохо то, что она отдана на откуп самим людям. А им всегда некогда пройти диспансеризацию. Несмотря на то, что, кстати, выходной день положен для этого. Да и работодатель неохотно дает день выходного на эту процедуру. Морщится работодатель. По-моему, было бы очень разумно, пишет товарищ Филимонова, если бы поликлиники передавали информацию о прошедших диспансеризацию с указанием их места работы в какую-нибудь базу данных. А там вычислялось бы, какой процент сотрудников той или иной компании прошел осмотры врачей. И если, например, в какой-то компании люди вообще не пошли диспансеризироваться, то этой фирме штраф так? Ага. Или наоборот, или повышение ставки налога на следующий год, или еще какая-нибудь кара. Так работодатель сразу почувствует, что это отражается на его кошельке, и пошлет работников к врачам. А у кого, например, 100% прохождения сотрудников диспансеризации, то наоборот, какие-нибудь льготы. Таким образом, если людей, так сказать, погонят к врачам, с копом. Угу. Какие-то их болезни на ранних стадиях выявятся и вылечатся, вот и будет больше здоровых. Чиновники, надеюсь, тоже слушают радио «Маяк». Может и задумаются. С уважением, товарищ Филимонова, Санкт-Петербург. Но справедливости ради надо сказать, что ну, вот мы сами в нашем коллективе пережили большую утрату. Да? Угу. Вот. И вы знаете, да, особенно это чувствуется по выходным. И наш друг... Вот, поскольку служил в театре, у них была ежегодная обязательная диспансеризация. Да, да, у них к театру подгоняли автобус огромный.
2: Вот, расскажите.
1: Да, да, и там, соответственно, их всех заставляли, поскольку люди, они все говорят, мы творческие люди, но на самом деле подневольные. Сказали, пошли. Пошли, все сдали кровь на анализ. И какая беда-то приключилась? Кровь они, я так понимаю, сдали все где-нибудь месяца в июне. А только к сентябрю по бюрократическим каналам дошла тревожная информация, что кто-то в коллективе обладает плохим анализом. Очень плохим. Вот понимаете, если бы... Ну, это сослагательное наклонение дурацкая, да, история, но тем не менее, если бы эти результаты сразу доводились до сведения и самого человека, и руководства, да, ну, организации, куда приезжал этот добрый автобус с анализами, может быть, история сложилась бы совершенно по-другому, да. Важно еще, чтобы и меры принимались быстро, а не просто формально для галочки сдал кровь и побежал дальше работать. Вот так вот.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru. Фамилия Стилавин 2Л.
1: Дорогие товарищи, сегодня цивилизация отмечает День персидской литературы.
2: Прекрасно.
1: Персидская литература, это у нас, вот мы познакомились с африканской литературой на этой неделе,
2: ну,
1: да?
2: Такая она, да, довольно
1: замороченная на цвете кожи.
2: Абсолютно.
1: На расизме замороченная, да. А персидская литература, она совершенно другая, там много философии, много науки, но, конечно, каждая, любая литература, она хорошая, настоящая, подлинная, начинается со сказок. Именно поэтому, например, американская литература – это не недолитература, потому что нет сказочного базиса. Нет, они сейчас активно придумывают сказки.
2: Но они подменили вот эти...
1: Они сейчас придумывают комиксы, но это после.
2: Но это подмена, после. Конечно, более современная версия.
1: А в истории нормально развивающегося народа сначала идут сказания, а потом уже литература. У них все наоборот, все шиворот на выворот, поэтому они такие непонятные нам. Так вот, я, конечно, вы все знаете, по крайней мере, персонаж Шахерезады с «Тысячу и одной ночью», да? Но я вам нашел несколько персидских сказок.
2: Так.
1: Это любопытно. Как базис, да, правда? С него же надо начинать знакомство с литературой. А то что? Потому что на нем все и базируется. И вот интересная сказка называется «Четыре женщины». Я знаю ваш интерес. Три женщины. Жена визиря, жена судьи и жена начальника городской стражи, ну, то есть, понимаете, да, верхушка, элита, пошли однажды в баню.
2: Да, оригинально.
1: И на Востоке ходят в баню.
2: На Востоке моются.
1: Конечно. В бане все три одновременно заметили на полу оброненный кем-то алмазный перстень. Перстень оказался очень дорогим, и каждая из трех женщин хотела взять его себе. Обратились они к старухе, содержательнице бани, и сказали: мы все три вместе нашли этот перстень. Кому же из нас он должен достаться? Вот, ну, если было дело в России, в современной, у нас... Кто первый, тот и вор.
2: Либо тот, у кого есть холодное оружие. Или горячее.
1: Горячее, да. Нет, но в баню все горячее. Но смотрите, история такая. У нас, если ты нашел и не отдал в полицию, ты вор. Телефон, кошелек. А у них, вот видите, не так было. Законы не совершенны.
2: Восток дело тонкое,
1: да. Так вот, соответственно, а старуха им говорит: подшутите как-нибудь позабавнее над своими мужьями, а потом расскажите обо всем мне. Та, которая сыграет самую хорошую шутку, по-нашему самую злую, получит перстень.
2: За оригинальность.
1: Три женщины оставили перстень у старухи и пошли по домам. Жена визиря, как пришла, сейчас же разломила с мужем куриную душку с условием игры в джанак.
2: Это нам не подвластно.
1: Посмотрите, пожалуйста, что такое
2: игра джанак?
1: Джанаг. Да. На завтра, как только визир вышел из дома, она отправилась на базар и зашла в лавку одного красивого молодого купца. Красивого. Посидела у него, кое-что купила и сказала юноше.
2: Извините.
1: Давайте.
2: Просто я набрал игра джанаг.
1: Да.
2: А тут мне первое, что
1: вылазит.
2: Игра в джагу.
1: И все,
2: вот,
1: да?
2: Вот и все. И вот все. Вам игра в джанаг.
1: Вот и все, да. Вот утрачено знание.
2: Нейроночка, да.
1: Значит, короче, приперлась к молодому парню в лавку, да? Молодому купцу. Посидела у нее и говорит: я в тебя влюблена. Если хочешь, идем ко мне. Проведем 2 часа вместе. А?
2: Так.
1: Юноша сейчас же согласился. Пошел за женой визиря. Она его впустила в дом через потайную дверь, так что никто и не увидел. Провела его в Эндерун. Эндерун. Да.
2: Давайте почитаем.
1: Давайте посмотрим. Давайте. Друзья мои, надо, не бойтесь останавливаться во время чтения. Если что-то непонятно, как-то поищите по сусекам, что за слово такое странное.
2: Высшая дворцовая школа, центр подготовки элит, ну, бюрократических.
1: Ну, видимо, это позже. А
2: да,
1: у них была спальня. Высшая центр – это спальня.
2: Османская империя. Ну, да. Там другая
1: история. Османцы – это другое. А Ира – все-таки персы. В опочивальню. Велела принести туда обед, вино, сладости. Они сидели за приятной беседой, когда вдруг визирь вернулся и вошел в дом. Юноша перепугался и говорит женщине: что делать, куда бежать? Она отвечает: не бойся, полезай в этот сундук. Юноша влез в сундук, и жена визиря заперла его там. Визирь вошел в опочивальню, видит, стоит вино, остатки хорошего обеда. Валяются мужские туфли и шапочка.
2: Так.
1: Спрашивает жену: что за дела? Очень рассердился. А жена смеется и говорит: садись, сделай милость, я тебе кое-что должна сказать. Визирь присел, а жена говорит: утром, когда ты ушел из дому, я отправилась на базар и увидела там молодого красивого купца. Я привела его в дом, и мы с ним сидели, обедали, пили вино. Тут ты как раз и приходишь. Визирь в крайнем раздражении спрашивает: где сейчас этот...
2: этот труп?
1: Да, жена отвечает: юноша вот в том сундуке, а вот и ключ от сундука. И дала визирю ключ в руки. Как только тот его взял, жена говорит: я помню, а ты забыл. Визирь бросил ключ на пол и расхохотался. Понял, жена все это подстроила, чтобы выиграть у него... джанаг!
2: Господи.
1: Мы не знаем правил.
2: Да, не знаем.
1: Но, видимо, смешно. Видимо, нельзя что-то брать в руки. Например, ключ. Да. Вышел визирь из комнаты, а женщина отперла сундук, выпустила оттуда полуживого от страха юношу, потом вывела его из дому через потайную дверь так, что никто и не заметил. Послушайте же теперь о проделке жены начальника городской стражи. Когда он поздно ночью вернулся домой, они с женой уселись и стали пить вино. Слушайте, они все время...
2: Ну, это культура.
1: Жена говорит: хорошо бы нам сейчас приготовить халву. Принесли в комнату... Это вам рядом ни магнита, ни пятерочки, конечно. Принесли в комнату посуду, жаровню с углями, сахар, рисовую муку. Девчонки, записывайте. Видите, что мы надо сделать, если в лом идти, а курьер не едет. И этот, и робот застрял. Рисовую муку, чищенный миндаль, розовую воду. Розовая вода.
2: Это не вино, не путать, да.
1: Тут Леди Гага назвала свою дочь Роузбин. Корзина роз по-нашему.
2: Очень красиво.
1: То есть по-нашему коржик. Коржик уменьшительно. Коржик ко мне.
2: Ну, или сокращенно, ласково, РБ.
1: РБ.
2: РБ.
1: РБ. Эрби,
2: Эфенди.
1: Да, розовую воду, гвоздику занялись изготовлением халвы. Когда халва была наполовину готова, жена подлила немного банга в вино. Владислав Александрович, банг.
2: Да, что
1: такое банг? Да. И дала мужу. Он сейчас же крепко заснул. Неподалеку от их дома была обитель, где жили дервиши. Жена завернула мужа в кусок материи и велела слугам: положите его на спины двух ослов и отвезите в обитель дервишей. Устройте его там в какой-нибудь комнате. Что за банг?
2: Понимаете, вот как вот можно работать с этим?
1: А там, видимо, ганг-банг.
2: Нет, с этой нейронкой. Вот первое, что просто выползло, чем банг отличается от марихуаны. Вот
1: я против. Слушайте, это добра, так не доедем, давай еще. И персидские сказки. Да.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: а в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Первые в Южном федеральном округе избирательные участки открылись в Астраханской области. Всего их более 570. В регионе выбирают депутатов Госдумы и областной думы. В 8 утра в Москве откроют участки для голосования в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Крыму и Севастополе. Свыше 900 участков для голосования на выборах губернатора заработали в Ульяновской области. В России идет первый день голосования. По всей стране выбирают Госдуму 9-го созыва и региональные заксобрания. Прямые выборы глав регионов проходят в 8 субъектах, в 39 также выберут региональные парламенты. Голосование идет 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Участки работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Дистанционное электронное голосование проводится в 33 регионах. За рубежом в 152 странах организовано 333 избирательных участка. Экономическая динамика в России в целом соответствует ожиданиям властей. Рост ВВП по итогам года будет находиться в пределах 1%, сообщил Владимир Путин на совещании по состоянию российской экономики. По словам президента, отечественные предприятия работают устойчиво, безработица находится около исторических минимумов 2,3%. Он также рассказал, что должно быть приоритетом федерального бюджета.
2: Подчеркну, безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России. Также важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития. Сегодня обсудим некоторые вопросы, решения, подходы в этой части.
0: Как отметил глава государства, зарплаты за первое полугодие 2026 года выросли на 6,5% в реальном выражении. Это обеспечило рост потребительского спроса. Инфляция по состоянию на 14 сентября находится на уровне 6,2%. Она постепенно снижается, начиная со второго квартала прошлого года. Свыше полутора сотен пунктов управления БПЛА противника уничтожили за сутки группировки российских войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южный». Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы «Запада» ликвидировали в том числе 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 27 наземных робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов. На счету восточной группировки 39 пунктов управления БПЛА, более 80 антенн связи и беспилотников, а также 10 складов. Группировка войск «Север» в течение суток поразила 72 беспилотника самолетного типа и 14 тяжелых боевых дронов Р-18. А вновь обретенные мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили в подразделение группировки «Восток» в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Все верующие бойцы смогли прикоснуться к святыне. Богослужения проводились в пункте управления одного из подразделений, в полевых храмах и в полевом подземном госпитале. Молебны возглавил ключарь главного храма Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков. Все новости на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, термометр покажет 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Встреча накануне завершилась со счетом 3-1. В составе победителей мячи забили Лусяну Гонду и Имран Фиров. У «Динамо» отличился Гамит Агаларов. Автоголом отметился Мухамаджон Мухамаджонов. «Динамо» разгромило Ростов 3-0. Дубль на счету Константина Тюкавина. Еще один мяч забил Виктор Акишор. Оренбург и Краснодар сыграли в ничью 0-0. Быки потеряли очки в третьем матче подряд, но продолжают лидировать в турнирной таблице. При этом отставание «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет всего 2 очка. «Акрон» победил «Ахмат» 2-0. Мячи забили Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. Тренер Оренбурга Александр Грищенко покинул штаб Ильдара Ахмедзянова и возглавил ульяновскую «Волгу». Для 36-летнего специалиста это возвращение в клуб, где он уже работал помощником главного тренера. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В Оренбурге Александр Грищенко провел чуть больше 8 месяцев и отвечал в том числе за стандартные положения. Но работа главным тренером для него привычнее. Раньше он самостоятельно возглавлял «Велес», вторую и основную команды «Балтики», а в белорусском «Витебске», вопреки появившимся публикациям, работал ассистентом. «Волгу» Грищенко знает хорошо. С февраля прошлого года он помогал Михаилу Белову и вместе с командой занял второе место в золоте второй лиги А и вышел в первую. В январе специалист ушел именно ради возможности поработать в премьер-лиге с Оренбургом. По футбольным взглядам это довольно интересное назначение. Грищенко сформулировал свои принципы следующим образом: агрессивная игра, высокий прессинг, высокая линия обороны и контроль мяча. В «Велесе» он в основном использовал 4-2-3-1, пробовал ромб в середине поля, а в «Балтике», когда соперники приспособились к первоначальной модели, переходил на 3-4-3. Грищенко внимательно изучает работу Роберто де Дзебри и большое значение придает началу атак от своих ворот. Есть у него еще и одна характерная черта – тяга к научному подходу. В «Балтике-2» его штаб использовал физиологические и психологические тесты, контролировал восстановление и индивидуально подбирал нагрузки. «Волга» же набрала 11 очков и идет в нижней части турнирной таблицы, хотя после ухода Белова заметно прибавила. Разгромила «Арсенал» 3-0 и дважды сыграла в ничью 2-2 с лидирующим Нижним Новгородом и Уфой. Первый матч Грищенко проведет 18 сентября дома против костромского «Спартака», который выиграл 3 последних встречи чемпионата с одинаковым счетом 1-0.
1: В первой лиге состоялись матчи 12-го тура. Нижний Новгород одержал победу над ленинградцем со счетом 6-0. «Ротор» обыграл «Текстильщик» со счетом 2-0. А «Торпедо» и «Велес» победителя не выявили, ничья 1-1. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Товарищи, вчера у нас был последний день лета, ну, то есть по погоде. Так что ждать-то нечего больше хорошего от погоды.
4: Не, ну грязь-то смоет, это хорошо.
3: Потом она замерзнет, это хорошо, да. Но у нас есть праздники. День рождения Советской гвардии. Да, 18 сентября 1941 года по решению Ставки Верховного Главнокомандования и приказами Наркома обороны Союза СССР 4 стрелковые дивизии, 100-я, 127-я, 153-я и 161-я, за боевые подвиги, за организованность, за дисциплину и примерный порядок были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю гвардейские стрелковые дивизии соответственно. То, что слово «гвардия»-то до этого как употреблялось? Белая была гвардия.
4: Ну да, да, да.
3: Да, постепенно. Ну а потом через 2 года и погоны вернулись, да, русские. День памяти погибших мотоциклистов сегодня. Это всегда трагедия, конечно, да. День секретаря в России. Владислав Александрович, вот вам нужен секретарь?
4: Мне нет. А вам?
3: Смотри, какой, конечно. Смотри, какой. День персидской литературы и поэзии сегодня отметили.
4: Она прекрасна.
3: Сказкой, да. День национальной музыки в Азербайджане. Там вот, например, Вагиф Мустафа Заде есть замечательный
4: известный композитор. Известный
3: джазовый,
4: да. Как поливает.
3: Как разнесли по каналам так, контрабас.
4: Да, а? Так-то и мы умеем. А вот Мурочку.
3: Даже. Трек называется «Играю с удовольствием».
4: Это чувствуется.
3: Теперь надо научиться слушать с удовольствием. Но это не наши
4: это
3: проблемы.
4: Да.
3: Всемирный день мониторинга воды. Вот вчера была новость о том, что в Новгороде научились при помощи живчиков Пока машут хвостами, вода хорошая.
4: Молодцы исследователи.
3: Да, знают применить как вещь нужную. Международный день равной оплаты труда. Вот это вот...
4: Какая глупость,
3: я 25 лет я слышу, что за одно и то же дело, за одну и ту же квалификацию, при всех одних и тех же талантах, якобы платят по-разному.
4: Дело надо делать.
3: Вот я не видел рядом ни одного человека, который мне сказал, что мне недоплачивают только лишь за то, что я не такой, как ты.
4: Прекрасно.
3: А есть те, кто видели. Видите, какая история. Международный день электронной книги. Ну, читать невозможно, да, Владислав Александрович? Невозможно.
4: Ну, неудобно, да.
3: Да.
4: Неудобно.
3: Всемирный день бамбука, день чизбургера, день рыжего кота. Передайте привет своему.
4: Обязательно.
3: Да. Подкормите чем-нибудь, животинку-то.
4: А он проглот. Что там
3: подкормить? У него хороший аппетит.
4: Очень хороший.
3: Серьезно?
4: Это беда.
3: И гадит, наверное, отменно.
4: Ну, слушайте, а вы?
3: А я сдерживаюсь.
4: День... Новость про ВОЗ будет хорошая.
3: Да, сегодня. День первой любви сегодня. Вы помните, как звали девочку?
4: Да, но это личное. Конечно, помню.
3: Но это
4: в
3: имя
4: школе, в школе.
3: Слишком это был... известное, чтобы
4: да,
3: вслух.
4: Да, слишком. Мало ли слушает.
3: Хорошо. А, ну. День, то есть она и не знает. День запахов пряностей для глинтвейна.
4: Хорошо.
3: Вот. День отмачивания хвостов.
4: У котов, да?
3: Ну и, наконец, сегодня Захарий да Елизавета, русский народный праздник, или второе название — День Елизаветы Предсказательницы и Авдея Пьяницы. Смотрите, какое необычное название, да? Так вот, было принято выгонять березовыми вениками кумоху. А кумоха — это лихорадка. Это нечистая сила. Лицо у нее худющее. Как вот сейчас, знаешь, в соцсетях девки гримируются вот под болезненных таких. То ли больная, то ли при смерти.
4: Девки, которые колятся, вы имеете в виду, да?
3: Да, вот они какие-то такие и грустные на глазах. Да. Во лбу ботокса, а на лице страдания.
4: Грусть.
3: Да. Большеглазая. Ну, глаза на выкате, понятное дело. Синью кожа подернута. Ну, все как сейчас в интернете модно у женщин, да. Да. И по этому дню судили, какой будет зима. Вот и она такая и будет.
4: Ну, теплая, давай.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
3: Ну что ж, в 1698 году в Бастилии появился узник под именем

0: стран-то, ну, да, и они как бы говорят так, что принято свою страну любить, а в других странах должны жить предатели, да, которые должны свою страну ненавидеть и продавать, да, желательно задешево. То есть патриотом может быть только англичанин.
1: Конечно.
0: А если ты любишь Россию, да, то ты не вообще, ты извращенец. Извращенец, да. Второй брак – это триумф надежды над опытом.
1: Опытный мужчина.
0: Или, например, каждый из нас лентяй или надеется им стать.
1: Очень хорошо.
0: Каждый.
1: Да.
0: Кстати, вот тут была цифра, сегодня опубликую. 57% наших граждан хотят жить на пассивный доход. То есть сидишь, и тебе капает.
1: Ничего не делаешь.
0: И ничего не делаешь. Да, да, замечательно. Обычно, чем человек веселее, тем он понятливее.
1: Видишь,
0: понятливее, да. Это шпионские намеки, да. И, наконец, если бы не наше воображение, в объятиях горничной мы были бы так же счастливы, как и в объятиях герцогини.
1: Да.
0: Да. Ну что у нас? В 1810 году в Чили образована национальная правительственная хунта. Ну, это национальная традиция уехавших из Испании. Вообще, это испанская, мне кажется, в испанский менталитет хунта очень сильно вписывается. Да, да. Да. Хунта была и в самой Испании. Да, кто там? Нет, Пиночет был там.
1: Вот этот.
0: А у этих был другой. Ну, в общем, там густо намешано. Или там был Пиночет. Где был Пиночет? Владислав Савин.
1: Пиночет – это Латинская Америка.
0: Но он тоже говорил по-испански. Да, но в Испании...
1: Но они понаехали.
0: В Испании тоже был какой-то свой Пиночет, конечно. А в Португалии – жунта. У них жунта, да. Жан-Бернар Леон Фуко. Вот как раз тот самый физик, который придумал маятник в 1819 году.
1: Наконец-то. Фуко,
0: да, его повесили в Исаакиевском соборе, но сейчас говорят...
1: Что значит его повесили?
0: Маятник, да-да-да. Так, еще что любопытного. В 1886 французский поэт Жан Мориас опубликовал в газете «Фигаро» статью, которая стала манифестом литераторов-символистов. Символистов. Вот у нас были тоже такие поэты-символисты, но оказывается, это слово использовали, чтобы заменить поднадоевшее всем слово «декадент», то есть «разложенец». Опа, вот с этими...
1: Франко, прости господи.
0: Да, Франк, да, в Испании был. Так вот, дружок Гитлера.
1: Абсолютно.
0: Так вот, смотрите, декадент – это вот, вот эти лица как раз мертвенные у женщин. Ну, декаданс, да, да, вот да, это да, все упадок, препараты.
1: Препараты,
0: инъекции,
1: да, да, да. А не
0: вот,
1: препараты.
0: А этот говорит, а, ладно, мы теперь не декаденты, а символисты. А суть одна и та же, все равно никаких перспектив.
1: Люди-то барахло.
0: Да, в 1887-м Павел Петрович Постышев, партийный деятель, старый большевик, да, он, соответственно, при царе его приговорили к каторге, а, но потом он оттуда, естественно, смылся. И в декабре 1935 года в «Правде» была опубликована его статья «Давайте дадим детям елку». И вернули елку, которая... Дело в том, что после революции власть четко разобралась. Это символы наши, а это не наши. И елка стала не нашей. Но придумали елку, а сверху звезду пятиконечную.
1: Правильно.
0: Красную, а не вифлеемскую.
1: Понимаете? Да, да.
0: Разница есть, да. В 1899-м Александр Леонидович Мясников, советский терапевт, академик, кстати, его внук является добрым доктором.
1: Ага,
0: полной тезкой, кстати говоря, полной тезкой. Он создал школу терапевтов, например, Чазов его возглавлял, помните? Да-да-да. Великий человек. Грета Гарбо. На самом деле Густавсон, там все иммигранты в 1905 году,
1: ну,
0: легендарная.
1: Для кино это не подходит, Густавсон.
0: Густавсон не очень, да. Что говорила? Быть кинозвездой, давайте Саше Петрову расскажем наконец. Быть кинозвездой означает, что на тебя смотрят со всех возможных ракурсов. Тебя никогда не оставляют в покое. Ты просто узаконенный объект преследования. Что-то вроде дичи, на которую разрешено охотиться. Ведь,
1: да,
0: значит, из дома надо выходить как? Подготовленным,
1: конечно,
0: опрятно одетым. Да,
1: причепуренный.
0: Ну, Семен Исаакович Кирсанов, 120 лет сегодня со дня рождения. И в Одессе родился. Понятное дело, детство прошло весело. На море, бычки. В томате все дела. Да, ну и, соответственно, что он, какие стихи? Эти летние дожди, эти радуги и тучи.
1: Отличные
0: стихи. Это
1: стихи,
0: его стихи, да. А, или, например, давайте другое что-нибудь.
1: Много.
0: Вторая половина жизни мазнула по вискам меня миганием зеркальной призмы, идущего к закату дня. А листья все краснее осенней и станут зеленеть едва ль. И встали на ходули тени, все дальше удлиняясь вдаль. Вторая половина жизни, как короток твой к ночи путь. Вот скоро и звезда повиснет, чтоб перед темнотой блеснуть. И гаснут в глубине пожара, как толпы моих дней тесны, любимого земного шара, дороги, облака и сны.

0: Великолепно.
1: Ну, видите, да, как? Мы его теперь понимаем лучше, да?
0: Конечно, с этой стороны половины.
1: С этой тени. Ну что у нас? В 1918-м Виктор Васильевич Талалихин, наш герой, летчик-истребитель, который 27 октября 1941-го совершил первый ночной таран. Да. И весь экипаж был с ним согласен, потому что фамилия Талалихин обычно звучит, а кто был с ним. А в этот день, в 1933-м, Валентина Леонидовна Пономарева, дублер Валентины Терешковой. Но не полетела, видите, да, но хотела. А в 1934 году Советский Союз вступил в Лигу наций ненадолго.
0: Да.
1: И ненадолго, потому что потом надо было разруливать проблему. Большую.
0: И нас изгнали.
1: Да, ну, они...
0: Да не
1: это были санкции.
0: Так делают.
1: Это были санкции, да. В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем. Это был черный день. Друзья, в 1938 году так до сих пор не знают, почему солнце куда исчезло. Луны не было. А света тоже. Вот видите, выключили свет. Вспоминается фильм «Шоу Трумана».
0: Такой блэкаут.
1: Выключили фонарик сверху, да, и все. Дальше. В 1947 году создано Центральное разведывательное управление. Говорят, что Ми-6 самым активным образом помогало американцам наладить работу. Потому что у них многовековой опыт, да. Но американцы работают грубее. Хотя англичане наглее. Да. В 57-м году Карен Григин Чаванесян, артист эстрады, да, юморист. Да. В 61-м году в лаборатории люминесценции Физического института Академии наук СССР начал работать первый советский лазер. Помните, там есть лазер, а есть мазер. Да.
0: А есть Сергей лазеров.
1: На искусственном кристалле рубина. На искусственном.
0: Очень хорошо.
1: Ну и, наконец, в 73-м году в этот день в Организацию Объединенных Наций приняты Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика. И в который раз мы должны поставить вопрос ребром. Нам 35 лет говорили, что произошло объединение Германии. Но это же ложь.
0: Обман.
1: Да. Это одна страна поглотила, сожрала и начала карать за то, что другая страна была другой, да, так сказать, своих руководителей, не только. Иллюстрация огромная. Но сегодняшняя победа АДГ в Санксоне и Анхальт говорит: ДДР, Deutsche Demokratische Republik, жива.
0: Да здравствует, да.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Реконструкцию стадиона «Динамо» в Вологде завершат к концу сентября. Об этом сообщили в правительстве области. Напомним, восточная трибуна закрыта с 2009 года из-за износа бетона. На обновление объекта направлено 154 миллиона рублей. Подрядчик перешел на двухсменный график работ. После сдачи арены вологодский футбольный клуб «Динамо», отмечающий в этом году столетие, получит полноценную домашнюю площадку. Территория вокруг стадиона также преобразится. Появится новое ограждение и воркаут-зона с уличными тренажерами. В Череповце обновят 179 торговых павильонов и киосков. Как сообщил глава города Андрей Некрашаев, первые обновленные объекты стали заметно опрятнее и современнее. Ухоженные павильоны привлекают больше покупателей и увеличивают продажи. Власти поддерживают предпринимателей. Тем, кто приводит точки в порядок, продлевают договоры аренды земли без торгов. В Вологде приступили к благоустройству тротуаров на улице Марии Ульяновой. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, специалисты уже демонтируют старое покрытие у пересечения с улицей Герцена. Работы планируют завершить до конца сентября. Также рабочие укладывают нижний слой асфальта на участке от Советского проспекта до улицы Чехова. Народная дружина возобновила работу в поселке Васильевское Вологодского округа. Помогать полиции и следить за порядком будут 16 новых добровольцев. Всего общая численность дружинников в округе составляет 95 человек. Добровольные народные дружины действуют уже в 12 населенных пунктах. Они участвуют в охране общественного порядка, борьбе с незаконным оборотом алкоголя и наркотиков, помогают искать пропавших людей и проводят занятия по безопасности в школах и детских садах. области выбрали лучшего народного участкового. Им стал Александр Рязанов из отдела полиции номер 1 ОМВД России по Вологде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Александру 33 года. В должности участкового он служит 8 лет. На его участке проживает более 6 тысяч человек. Теперь капитан Рязанов представит область на всероссийском этапе конкурса. Победитель получит автомобиль УАЗ «Патриот». Творческая встреча с поэтом и писателем Дмитрием Дариным пройдет сегодня в Вологде. Автор представит историческую поэтическую драму «Царь Иоанн I Грозный. Борьба за Русь». Писатель ответит на вопросы о правлении Ивана Грозного. Мероприятие пройдет в областной научной библиотеке. Начало 18:00, вход свободный. В Вологодском госуниверситете начали обучать футбольных судей. Это стало возможным благодаря соглашению между университетом и Академией РФС. На первом занятии выступили экс-арбитр премьер-лиги Евгений Турбин, региональный инструктор Андрей Шульгин и президент Федерации футбола Вологодской области Евгений Кудряшов, сообщает спортивный медиа-офис области.
2: На маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Участки для голосования открылись в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, в Крыму и Севастополе. В Ростовской области помимо депутатов Госдумы проведут дополнительные выборы депутата ЗАГС Собрания по одному из одномандатных округов. В Волгоградской тоже пройдут выборы в одном из округов Волгоградской облдумы. Избиратели в Адыгее определят новый состав парламента. Крым проголосует не только за депутатов Госдумы, но и за депутата Госсовета по одному из округов. В России идет первый день голосования. По всей стране выбирают Госдуму 9-го созыва и региональные ЗАГС собрания. Прямые выборы глав регионов проходят в 8 субъектах. В 39 регионах также выберут региональные парламенты. Голосование идет 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Участки работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Дистанционное электронное голосование проводится в 33 регионах. За рубежом в 152 странах организовано 333 избирательных участка. Так, в Таиланде работают два пункта на популярных у туристов островах. Пхукет и Самуи ждут наших соотечественников и в Торонто. Проживающие в Канаде россияне могут проголосовать на трех избирательных участках в воскресенье в российском посольстве в Оттаве, а также в генконсульствах в Монреале и Торонто. В непростых условиях вынуждены работать сотрудники посольства России в Германии. Процесс голосования в ФРГ далек от нормального, признался агентству ТАСС посол России в этой стране Сергей Нечаев. По его словам, выборы проходят на неблагоприятном антироссийском фоне, который искусственно нагнетается в ФРГ. Российский бизнес работает устойчиво, безработица находится на минимуме, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Как заявил президент, рост зарплат за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении. Усилия Центробанка и правительства по снижению инфляции дают результаты, она постепенно снижается.
3: Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. Розничные продажи за 7 месяцев текущего года выросли на 5,4%. Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня.
1: По словам Путина, приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России. Срочное сообщение последних минут. В Одесской области поражен логистический центр новой почты, используемой для хранения военных грузов, поступающих на Украину из Европы. Об этом только что сообщили в Минобороны. Также ведомстве отметили, что в порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Комендантский час для детей ввели в Палане на Камчатке из-за медведей, сообщили ТАСС в районной администрации. Ограничительные меры действуют с половины девятого вечера до половины восьмого утра. В это время детям запрещено выходить на улицу. В поселке усилено патрулирование. Полицейские вместе с охотниками регулярно объезжают территорию поселка. Усилить меры безопасности решили после того, как хищник зашел на территорию одной из местных школ. Медведя пришлось застрелить. По подсчетам ТАСС, с начала года жертвами нападений медведей в России стали 10 человек. Среди них сборщики грибов и ягод в Красноярском крае, Иркутской области. Туристка на Алтае, которую хищник утащил из палатки на турбазе. Пенсионерка, растерзанная хищник, во дворе собственного дома в Красноярском крае. Холодный атмосферный фронт принесет сегодня в Москву дожди. Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Выходная теплая погода сохранится. Похолодание придет на следующей неделе, когда столбики термометров опустятся до положенной в сентябре нормы в плюс 12-15 градусов.
4: В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится, и причем это уже, повторюсь, произойдет в ближайшие часы прохождением холодного атмосферного фронта. Так что не забывайте зонты захватить с утра. В Москве будет облачно с прояснениями преимущественно утром. Это примерно как раз вот в период с 6 до 10 часов пройдет кратковременный дождь в сумерках. Повторюсь, сейчас около 15, в дневное время уже от 16-19, ну максимум потолок может быть 17-20. 20. Ну, в любом случае, прохладнее, чем это было вчера. Ну и выходные, относительно теплая погода сохранится, а на следующей неделе, в канун астрономической осени, в этом году 23 сентября, день равноденствия, ожидаются холодные дожди с понижением температурного фона до положенной в сентябре нормы плюс 12-15 градусов. Так что на этой неделе мы, в общем-то, переживаем такие последние относительно теплые деньки, которые идут шлейфом за прошедшим коротким, но все-таки великолепным бабьим летом с высоким температурным режимом. И на следующей неделе нас ждет медленное погружение в настоящую такую сентябрьскую осень.
1: Ранее Тишковец обещал жителям московского региона реинкарнацию бабьего лета в октябре с большим числом солнечных дней и малым количеством осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 13, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 87%. В Санкт-Петербурге, по данным Центра погоды ФОБОС, сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17, в Ленинградской области 13-18 градусов, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в «Крокус-экспо», метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну что ж, у нас идет легкий дождь, да, идут выборы. Настроение праздничное, да?
2: Абсолютно,
1: да,
2: точно.
1: Да. А как в Красноярске?
2: Там тоже у всех настроение... праздничное настроение. Так. Они уже начали голосовать.
1: Так, а вы...
2: Плюс 15. Дождя нет. Нет, не «а».
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Красноярцы, конечно же. Красноярцы сообщили о 100 случаях уже появления медведиков бешеных за неделю. Представляете,
2: кошмар,
1: за неделю.
2: Кошмарная история.
1: Лезут, да, заразы. А? А в Красноярске таксиста-блогера, 27-летнего приезжего из Центральной, из Средней Азии. Будем говорить по-русски, правильно?
2: Правильно.
1: Да, из Средней Азии ранее несудимый трудовой мигрант занимался еще и блогерством. И выкладывал в соцсети. Ну что, поехал домой. В Красноярске женщина похитила у друзей ноутбук. Пришла, там люди выпивали. Она берет ноутбук и говорит: ты чего? Она говорит: да он мне должен. И сдала в ломбард. Значит, очередной балбес, 16-летний, на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку. Да, может, перестанем заправлять эту всю дрянь, эту малышне. Ну и, наконец, главная новость, друзья мои, месяца.
2: Ну-ка.
1: Помимо выборов, конечно. Красноярский манул Борис
2: так.
1: Начал за жировку.
2: С Богом, как мы говорим.
1: Боря.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, родители во все времена хотят, мне кажется, жить сытно за счет детишек.
2: А кто не хочет?
1: Да, в советское время считалось, что дети должны идти в повара, в 90-е годы в рэкетиры, а теперь хотят, чтобы они были разработчиками, айтишниками, значит, кибербезопасниками, искусственным интеллектом.
2: Сварщики нужны, Сергей Валерьевич.
1: Да, повелителями искусственного интеллекта. В общем, опять в фантазиях люди не меняются. Я уже сегодня говорил о том, что 57% наших граждан хотят жить на пассивный доход. Причем, что интересно, 98% имеют мечту, для которой надо очень много денег. Очень много. И их нет.
2: Мы их прекрасно понимаем.
1: А 54% имеют две.
2: Две мечты.
1: Одна запасная. Вот и живут с мечтой, да. Ну что, Леруа Мерлен, Нестле и Ашан перешли во временное управление России. Неправильно себя вели.
2: Конечно.
1: Неправильно. Товарищ Дмитриев оценил новую стрижку главы Палантира. Это убийца, так сказать, Алекс Карп, да, и сатанист. Палантир – это компания искусственного интеллекта, этих разработок. И посоветовала ему по-доброму, по-отечески, пей травяной чай.
2: Пока жив.
1: Да, дальше. Глава Атома товарищ Повороздюк рассказал о планах по выпуску 10 тысяч электромобилей Атом в текущем и следующем годах. Вот хорошо, хорошо. Мужчины превратились в принцесс из-за того, что женщины превосходят их в зарплате. Вот вы стали платить женщинам, сейчас, кстати, сегодня отмечают символично день равной зарплаты. Так вот, стали платить за ту же работу больше теперь женщинам. А мужики тут же превратились в полу.
2: Понятно,
1: полу женщин, да, понимаете? Да. Вот, вот и все. Видите, у кого деньги, тот и мужик. Правильно?
2: Правильно.
1: Да, ну а что вы тогда от мужика хотите, если он не имеет столько, сколько вы? Да? Запрос о смысле работы вышел на исторический максимум за 7 последних лет. 21%.
2: Пытаются,
1: а зачем?
2: Найти смысл.
1: Найти смысл и не находят его. Товарищ врач Баханов предупредил, что нельзя терпеть, когда хочется в туалет. Абсолютно, ни в коем случае. И цистит, и рефлюкс.
2: А если вы в общественном месте,
1: дивертикула.
2: Это опасно. Звучит.
1: Да, надо сразу бежать. Стало известно, о чем нельзя разговаривать с нейросетью. Ну, нельзя рассказывать о своих сексуальных фантазиях.
2: Конечно.
1: Это будет использовано против вас 100%. Да, вас просто потом накажут. Психолог назвала опасной...
2: Палантир накажет.
1: Да, привычкой советоваться с искусственным интеллектом перед важным выбором в жизни. Психолог Нацева. Это человек теряет способность принимать решения, он становится овощем. Правильно? Названы артисты самыми преданными слушателями. Группа «Рамштайн» у них самая крепкая тусовка у
2: Проверенная.
1: Рамштайна.
2: Огнем.
1: Так, что у нас? Врач Смирнов пояснил, что означает, когда чужая собака виляет вам хвостом, незнакомая.
2: Ну, что она хочет? Но
1: это разный спектр эмоций. Кстати, мы ждем...
2: Сексуальное домогательство?
1: Мы ждем исследования о том, что значит, когда чужая женщина вам подмигивает.
2: Нет, машет хвостом.
1: Или, знаете, как они говорят, строят глазки. Строят глазки. Кот в Беларуси отбил хозяйку у алабая, расцарапал его к чертовой бабушке. Молодец, кот, да. Наши ученые нашли способ восстановить роговицу при глаукоме.
2: Хорошо,
1: из живой ткани, да. Эксперт Кокова предупреждает, что полностью удалить информацию о себе из интернета не получится. Да. В Госдуме оценили совет Бориса Джонсона, потлатого мерзавца, да, который сказал, что Россия должна отпустить Украину. Да вы отпустите.
2: Сначала тебя должны отпустить.
1: Да. В Бурятии нацпарк закрыли из-за нашествия медведей. Нацпарк Тункинской. Вот жесть. Так вот. Гражданам советуют, что делать, когда идет медведь. Нужно достать фальшфейер. Вот. Прямо вот они на березах растут.
2: Конечно, он сразу убежит.
1: В Забайкалье из-за нападения медведя на быка и их последующей драки быка с медведем, да, потому что легается-то он, не будь здоров, и рога у него есть, а у медведя нет рогов. Занятия в школе отменили. В селе улеты. Да. Товарищ Фомина рассказал, что российские мужчины стали чаще ухаживать за собой дома, мажутся кремом.
2: Хорошо, молодцы.
1: Видите, а раньше говорили, что-то у нас мужики какие-то неухоженные, а теперь ешьте.
2: Домой заходите, с хлебушкой, они там таких ухожены.
1: Ага, он там ухаживает за собой. Вон иди отсюда, не мешай мне, я крашусь. Вот именно. Каждый четвертый гражданин заказывает доставку, потому что ему тяжело нести пакет. А
2: ну,
1: как же развить?
2: Правда.
1: А как мускулатура?
2: А вот у меня спина больная.
1: Но это у вас, а они же все здоровые быки, да. Конечно. 90% мужчин влюблялись в коллег по работе. Представляете?
2: Бывает, да.
1: Влюблялись, да. Ну, опасное дело, потом-то работать, а потом конечно. Смотреть в глаза человеку. Редчайший гриб впервые нашли в России. В Томской области нашли хруплянку чистую.
2: Из Красной книги?
1: Нет, еще нет. Просто. Ее не было, куда ее выносить-то, если нет ничего, да. Дерматолог Котова заявил, что перепады температуры осенью, ночью холодно, днем тепло, так. приводят к трещинам. Трескается человек. Трескается.
2: Череп?
1: Да все трескается, да. Душа трещит по швам, да. Режиссер Никита Сергеевич Михалков заявил, что работает над фильмом под названием «Русский овощ».
2: Интересно.
1: Сам работает, сам.
2: Удивительно.
1: Да. Ну вот такие новости, давайте перейдем к женщинам.
2: Давайте так, без медведей.
1: И без быков. Без быков. А женщина в Таиланде, 66-летняя, приехала в аэропорт встречать жениха и только тут поняла, что долгие месяцы общалась с искусственным интеллектом.
2: Прекрасно.
1: И с фотографией сгенерированной. Рогов призвал носить фиолетовый джемпер.
2: Молодец.
1: Так. А вот печальная новость. Каждая десятая женщина испытывает в нашей стране тайное удовольствие, когда партнер жрет испорченное ею блюдо против после ссоры.
2: Через силу, да?
1: То есть они больше
2: они
1: трети.
2: Любят, когда приносят боль.
1: Больше трети женщин признались, что портили еду. Они добавляют туда ингредиент, который мужчина не любит.
2: Например, мышьяк.
1: Например, да, например, как цианистый калий. В общем, они мстят через еду, ребята.
2: Слушайте,
1: так что,
2: ну, психика,
1: если вы.
2: Да.
1: Короче, тема такая: поругался да. с ней.
2: Не ешь два
1: не
2: дня.
1: Не ешь дома, брат. Не ешь. Не надо.
2: А
1: Седокова зачем-то рассказала, что ей собирались заплатить $1 миллион за БДСМ-свидание.
2: С кем?
1: С ней. Такой прайс.
2: Хорошо.
1: Вот так
2: хорошо.
1: Вот, да. Дикий кабанчик в Варшаве опрокинул женщину на тротуар, она ударилась об бордюр сильно. Представляешь, кабанье.
2: Так, курва.
1: Кабанье, да. Курва-кабан. Курва-кабан, да. А в США лучшие подруги завели деточек от одного мужа. Ну а что, а где искать-то?
2: Да,
1: зачем? Лисовец назвал трендом нерасчесанные волосы. Но когда они есть, когда они есть, у него густые, хорошие волосы.
2: Да.
1: И в Колумбии, это хорошая новость, медсестра влюбилась в автобус и вышла за него замуж.
2: Ну, совет да любовь.
1: Автобус номер 60. 35-летняя Лизбет. Чтобы быть рядом с мужем, женщина уволилась с предыдущего места работы, где была медсестрой. Устроилась уборщицей в депо. Я счастлива просто быть там, рядом со своим ненавистным. Наглядным 60-м.
2: Какая прелесть.
1: Тот самый настоящий автобус.
2: Заветный.
1: Да, правильно.
0: Новости капитализма.
1: Ну что, довели чека. Депардье находится в глубокой депрессии из-за судов по поводу его якобы домогательства к женщинам. Не может сниматься в кино. Представляете?
4: Да.
1: Ученые и международная группа развенчала миф о полигамии. Вот смотрите, исследователи из университета Турку говорят, что вот моногамия физиологически, конечно, безопаснее альтернативных форм отношений, но женщины в немоногамных отношениях испытывали более сильное влечение. Ну,
2: угу. Тянет, рвет, на родину.
1: Раздразнили, скажем так, раздразнили, да-да-да. Но зато в 3.5 раза чаще обращаются по поводу ЗППППППП. Похотливые овцы загнали барана в бетонную трубу в Великобритании, в графстве Сомерсет. Да. Оставшаяся без гнезда ворона стала мстить людям и в пикирующем полете клюет прямо в бошки пенсионерам.
2: Они очень умные,
1: да,
2: вороны.
1: Очень злые. В Польше дальнобойщик, это рубрика «Эти забавные поляки». В Польше
2: Курва!
1: Курва. А смотрите, кто курва. В Польше дальнобойщик застрял ногой в руле.
2: Акробат.
1: А пиво на Октоберфесте подорожало в 4 раза, теперь 2000 рублей за кружку, вынь да положь. Да, вот так вот, да, кусается пивко-то. В Китае начали продавать двухместное НЛО, но это сделано в виде тарелки, а вот там, где диск, там вот как раз пропеллеры коптерские. И двое человек садятся и как бы летят, а с виду вот вдалеке видно, как вот тарелка класс летит. Да, класс. Да, да. Ассанж вернулся в публичную сферу. 2 года он отмокал, ел, спал после этого заточения многолетнего. Джулиан, мы любим тебя, брат, конечно, но будь аккуратен, будь, не высовывайся. Ученый Пабло Перейра заявил, что чтобы принять душ, достаточно 3 минут. Да, дальше. 2 члена экипажа авианосца Авраам Линкольн, муж и жена, продавали сослуживцам кокаин, фентанил и оксикодон.
2: Вот такой дополнительный заработок.
1: Ну а что, маленькие, видно, зарплаты на авианосце. Средняя цена на дизель во Франции побила рекорд 2,4 евро. Слушайте, ну я помню времена, когда в Европе дизель стоил где-то 0,9. 0,9, а ну, теперь 2,4. Ну, да, пожалуйста, конечно, да. Причем, говорят, во Франции еще и дефицит на многих заправках, его нет. Директор школы в Англии, нервный, отстранил 25 учеников за то, что они слишком громко застегивали рюкзачки. Слишком. Очень психический,
2: хорошо,
1: да? Психический. В Китае задержали сотрудника пиццерии, который посыпал пиццу перед тем, как отнести клиентам своей перхотью.
2: Ах ты, сколько психов-то.
1: Сволочь, да? Дальше. Европа лишилась рекордного урожая картошечки из-за жары. В прошлом году собрали, для примера, 27 миллионов тонн. А в этом будет только 19. Видите, так сказать, 1,5 раза меньше, да. В Австралии начали платить водителям за трезвость. Если при проверке ты трезвый, тебе дают ваучер на $14. Единственное, не сообщают, где его можно отоварить. Да.
2: В Европе.
1: Школьник потратил, дурачок, $118 000 с рабочей карты папаши, чтобы раскрутить свой YouTube-канал. Вот сволочь. Да. Раскрутить. $118 000.
2: Ну, а где ему взять?
1: А Международный олимпийский комитет. Вот мне кажется, там все-таки работают отъявленные специалисты, да. А олимпийский комитет разрешил на играх 32-го года, которые пройдут в Австралии, проводить соревнования спортсменов по плаванию в реке, где живут крокодилы.
2: Да, класс.
1: Быстрее поплывут, я вам скажу.
2: Доплывут
1: быстрее, конечно. Да. Но те, кто доплывут, будут действительно чемпионы. Да. А в Индии водитель сел на место врача в больнице и стал запросто выписывать людям рецепты. Вот, видите, нахватался, да. Еще что дальше интересного, ребяточки. Власти Ирана назвали условия, при котором они откроют Ормузский пролив. Говорит, вот когда Трамп и Нетаньяху пойдут на пенсию. Вот тогда мы и откроем. Так что да, пока рак на горе не свистнет. Да? Ну и наконец, давайте. Гениальная новость. В Техасе уволили полицейских, которые арестовали женщину за жалобы на грязную питьевую воду.
4: Молодцы.
1: Да. Ну и наконец, давайте что-нибудь простое, да? Туристам запретили помирать в Таиланде.
4: Запретили.
1: Там группа активистов решила купить частное кладбище, а те говорят, мы вас и так, уроды, пустили, вы еще здесь помирать собираетесь, к себе идите, там мрите, да? Ну и, наконец, врач предупредила, что заклеивание рта
2: так
1: на ночь
2: коту
1: себе вредно.
2: Вредно коту.
5: Наши!
1: Так, ну наши, что у нас происходит у нас? Ну, пожалуйста, осужденный за госизмену гражданин Канады и России Зюзев признался, что спонсором его деятельности была Германия.
2: Отвратительно.
1: А видите, как все, да, Германия. А в ХМАО, это Нижневартовск, обезьяна напала на ребенка на глазах у матери, представляешь?
2: Ну, это не метафора.
1: Обезьяна, это обезьяна, да, обезьян, давайте так, уважительно, да. А Федеральная антимонопольная служба уличила в сговоре дорожников, которые освоили почти 9 миллиардов рублей на федеральных трассах. Вот федеральные трассы занимаются, да, на территории Московской, Владимирской, Тульской, вот
2: здесь,
1: Краснодарского. Разобраться бы вот с внутрирайонными перекладкой бордюров
2: очень
1: ежегодно.
2: Очень хочется освоить.
1: Да, очень хочется, да. А дальше. А, москвич сделал укол для увеличения своего органа, ага, но стал импотентом. Гель колом стал.
2: В смысле? Гель. Отдельный гель, да?
1: Уже совместный.
2: А,
1: женщина в Тамбовской области напала на мужа с ножом, потому что принес не те цветы в день рождения.
2: А вот так.
1: Потому что она ему говорила много раз: уроду, какие я хочу цветы.
2: Полевые.
1: Вот именно. А другая женщина тоже интересна. Столкнулись две машины на трассе «Золотое кольцо». Значит, водителей повезли на освидетельствование, водителей «Черри» и «АвтоВАЗа», а пассажирка «Жигулей» смотрит, пассажирка «Черри» видит, что в «Жигуляке» остались ключи зажигания, она завела машину, отвезла в поле и сожгла, говорит, а это потому, зато ей, водительница этой машины, за то, что она без этих, как говорится, товарищи инспекторы, это как она говорила, я так не называю вас, как без ментов разобраться.
2: Это вот такой урок.
1: Да, что в следующий раз разбиралась без этих, да, без инспекторов. На Алтае 19-летний любитель сигарет и электронок создал себе 19-летний создал у себя в легких буллы и попал на операционный стол в реанимацию. А? Ну и, наконец, в Москве модельное агентство обмануло 70 человек на 7 миллионов рублей. Две женщины, один мужик обещали работу моделями и оформляли кредиты на людей, да, чтобы работать моделями. Слушайте, им так хочется
2: показывать себя. Мужик все-таки затесался, это хорошо.
1: Да, один мужик затесался. Ну и в Кабардино-Балкарии целый табун племенных лошадок. Банда украла 50 коней и переработала на колбасу. Представляете?
2: И это не цыгане были.
1: Какой ужас.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Лора Стадницкая. Единый день голосования стартовал в регионах Центрального федерального округа. Голосование на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино стартовало в Москве. Во всех районах столицы начали работу избирательные участки, на которых с 18 по 20 сентября можно отдать голос с 8 утра до 8 вечера. Сделать это с помощью традиционного бумажного бюллетеня можно будет только на избирательном участке по адресу постоянной регистрации, получить бюллетень и проголосовать. В электронном формате можно онлайн или на любом участке города. Онлайн-голосование проходит на платформе elect.mos.ru круглосуточно до 19 часов 59 минут 20 сентября. В нем смогут принять участие пользователи портала mos.ru, которые заранее получили полную учетную запись и актуализировали свои данные. Также на избирательных участках доступны терминалы электронного голосования. Первые 150 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в столице менее чем за 15 минут. Такие данные были опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Без малого 4000 избирательных участков открылись в Подмосковье. В первый день выборов 732 тысячи избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Голосование продлится 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. В Подмосковье, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления. Участки также открылись в Брянской области, где тоже проводят досрочные выборы губернатора, в Белгородской и Тверской областях в том числе проходят выборы глав регионов. Дистанционное электронное голосование проходит в 33 регионах России. По последним данным главы ЦИК Аллы Памфиловой, свыше 4 миллионов избирателей собираются реализовать свое право на волеизъявление таким способом. Этой ночью в Центре избиркома начала работать система видеонаблюдения, благодаря которой можно будет следить за всем, что происходит на участках.
2: Система видеонаблюдения и видеорегистрации оборудованы практически все наши избирательные участки и 100% территориальной избирательной комиссии. Поэтому все будет под строгим, непрерывным, пристальным оком наблюдателей, чему мы рады. Для нас это очень важно.
0: При этом Памфилова предупредила о новом уровне дипфейков, которые могут подменять происходящее на трансляции с участка в прямом эфире. Она добавила, что выборы пройдут в непростой оперативной обстановке. ЦИК готов предупреждать и отражать угрозы. Вооруженные силы России этой ночью нанесли удары беспилотниками по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, работающим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара в порту Черноморск в Одесской области поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. В 6 километрах северо-западнее Одессы под удары попал логистический центр «Новая почта». По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Помимо этого, система ПВО за ночь уничтожила над регионами России 629 украинских беспилотников. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Как сообщили в Минобороны, перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта. В ходе выполнения боевой задачи экипаж выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракеты по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования. Мошенники придумали новую схему обмана вернувшихся из-за границы россиян. Они вымогают у них деньги, угрожая проверками и блокировкой счетов, якобы из-за связи с запрещенными в России организациями. Об этом говорится в материалах киберполиции, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласно материалам, мошенники под видом сотрудников полиции, ФСБ и других госорганов звонят или пишут недавно вернувшимся из-за гран-поездок россиянам и заявляют, что во время отдыха или командировки они якобы оказались связанными с запрещенными и нежелательными в России организациями. Далее злоумышленники запугивают жертву проверками, блокировкой счетов, ограничением на выезд из страны или уголовной ответственностью. А чтобы решить вопрос, они предлагают, например, перевести деньги на некий безопасный счет или выполнить другие поручения. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве также облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 85%.
1: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей мячи забили Лусяну Гонду и Имран Фиров. У «Динамо» отличился Гамит Агаларов, автоголом отметился Мухамаджон Мухамаджонов. «Динамо» разгромила Ростов 3-0, дубль на счету Константина Тюкавина, еще один мяч забил Виктор Акишор. Оренбург и Краснодар сыграли в ничью 0-0. Быки потеряли очки в третьем матче подряд, но продолжают лидировать в турнирной таблице. При этом отставание «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» составляет всего 2 очка. «Акрон» победил «Ахмат» 2-0. Мячи забили Жилсон Беншимол и Карлин Оганесян. Нижний Новгород одержал победу над ленинградцем в матче 12-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 6-0. Дубль оформил Вячеслав Грулев. «Ротор» обыграл «Текстильщик» со счетом 2-0, а «Торпедо» и «Велец» победителя не выявили. Ничья 1-1. Защитник петербургского «Зенита» Кевин Андраде вошел в состав сборной Колумбии на осенние товарищеские матчи, сообщается на сайте Колумбийской федерации футбола. Андраде вошел в окончательный список из 26 футболистов для подготовки к товарищеским матчам против сборных Мексики, Парагвая и Перу. Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре. Самсонова обыграла Костюк со счетом 4-6, 6-2, 7-5. Спортсменки провели на корте 2 часа 29 минут. В полуфинале Самсонова сыграет с американкой Пейтон Стирнс. Московский ЦСКА одержал победу над боснийским клубом «Игокея» в матче группового этапа баскетбольного суперкубка Единой лиги. Встреча группы А в Москве завершилась со счетом 92-81. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий московской команды Мелло Тримбл, который набрал 28 очков. Казанский «Уникс» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче группы Б со счетом 78-73. Казань станет местом проведения первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России. Этап пройдет с 16 по 19 октября. Первоначально соревнования должны были пройти в Нижнем Новгороде. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Ты пришел спасти нас.
4: А что, надо?
3: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
4: Есть у меня одна идейка.
5: Как Иван в сказку попал? Уже в кино.

0: музыкальная программа.
1: Дорогие товарищи, ну, наконец-то музыкальная программа снова в эфире.
2: Мы соскучились.
1: Таечка, здравствуй, детка. Тая у нас каждое утро приходит в новом. Вещей у него много хорошего. Приданое есть, значит, не надо покупать.
2: Это очень хорошо.
1: Ухажеру будет. Это хорошо. Значит, товарищи, сегодня праздничное настроение выборное, правильно? Да, да, да, да, да. И я хотел поддержать. Я нашел совершенно случайно трек один. Он, давайте скажем так, он появился, я так понимаю, сразу после пандемии. Поэтому не первый сверстник. Но я его услышал впервые. Вы уж извините, если не надо писать сразу «баян».
2: Ну, вот человек был на нервах.
1: Да, значит, трек для создания настроения. Включить, пожалуйста.
2: Давайте, конечно. Давайте. О, электронная культура.
1: Конечно, сейчас будет. Человечье.
2: Чувствую, не унесем.
1: Минуточку. Нас готовят.
2: Но это электронная культура. Здесь да, спешить-то. Да, куда спешить? Да.

0: Да, отлично.
1: Помните, лет 40 назад кассета с японским смехом? Да, вот это уже с музыкальной.
0: Я помню группу Video Kids.
1: Да. Ну вот так вот, немножко подняли настроение. Вот, у нас много этого, да, у нас много, да. Таечка, сейчас мы чуть-чуть окстимся. Владислав Саныч у нас перешел на новую ступень развития.
2: А, давайте, не, она будет обязательно. Я просто тоже хочу, чтобы
1: поддержать
2: настроение. Давайте поддержим. Наткнулся, это не новинка, это трек 2022 года. Девицу зовут Катя Каменская. Вы приносили суперхит... Ессентуки.
1: Да, вот. Мужики. Там да, ждут меня, мужики. Да.
2: Просто роскошная песня. А это ее предыдущая работа, называется Unbelievable.
1: Невероятно.
2: Да. Там англицизмы. Это тоже сделано довольно тонко. Чуть-чуть. Как раз вот прям для вас записано. Русских слов практически.
1: Для тех, кого бесит слово кринж.

0: сразу проблема. Дело в том, что люди, которые эту песню пели изначально, да, и в Советском Союзе был культ.
1: Они были влюблены друг в друга.
0: Был культ текста, да, в первую очередь. Вот не подачи, не звукоизвлечения, а текста. Эти люди были звездами, а это никто. И поэтому текст никак не бьется задержать. Извините, ребята, я уверен, что вы станете звездами.
1: Нет, но спета неплохо.
0: Ну, это, знаешь, это вот как это вот как это актерская история, как вот изображать бандита.
1: Сыграй короля.
0: Да, вот это все не верится. Ну ладно, Владислав Александрович, все-таки премьера
1: будет обязательно.
0: Но ты, Тая, молодец, выявляй эту заразу.
1: Да. Я хочу плавненько перейти к премьере. Я начну с потрясения звукового. Музыка из мультфильма «Тайна третьей планеты».
0: О.
1: Я наткнулся на пластинку, которая вышла в 2022 году. Ребята называются «Виа Дикие Гитары», и они переиграли весь саундтрек «Тайны третьей планеты».
0: Это ту электронику?
1: Да. Они, оказывается, сохранились все вот эти нотные записи зацепинские.
0: Может, они расшифровали?
1: Они расшифровали, потому что это ноты. Вот, они смогли. Но это по звуку. Хорошо, что вы в студии, потому что это стерео, это отлично записано. Хочу буквально несколько треков поставить. Это уже современное.
0: Это сыграно живаком?
1: Да, это сыграно сегодня, сегодняшним днем.
0: А, они еще инструменты подобрали?
1: Конечно, они нашли те же самые инструменты, синтезаторы. Очень тонко, с любовью, очень аккуратно сделано.

0: кстати, та, это уже советская эстетика. Эстетика там, советской музыки электронной, да, которая киномузыка. И,
1: да, да, да. Послушайте, звучок просто шикарно сделан. Потому что он моно, нет оригиналов, не сохранилось.
0: Дернуть бы сейчас на Альдебаран.
1: В смысле, разлить?
0: Да.
1: Ну, классно. Да, да,
0: летит, летит какая-то эта штука.
1: Ну и с синтезаторами сложнее, но они почти попали. Почти. Конечно, Владислав Александрович не смог свои 5 копеек нейронной не вставить.

0: злые летят, злые.
1: Ну, в общем, так, усилили. Да, и новая модель появилась у Ивана Ивановича под номером 6. Ну, естественно, я не смог пройти мимо. Давайте послушаем, каким стал вокал.
2: Да.
1: Может, вы что-то новое для себя услышите. А потом я расскажу, что действительно изменилось. Чуть-чуть. Песню вы...

0: аж захотелось Яковлевичу переслать.
1: Появилось придыхание. Ага. Во-первых, придыхание. Во-вторых, они прикрутили вот эти вот цирковые номера из серии Григория Лепса.
0: Прикрутили, в смысле убрали?
1: Убрали, потому что ну, он
0: сверхвозможности.
1: Стал более... Да, сверхвозможности. Он стал более человеческим.
0: Натурально.
1: Она поет натурально, как обычно. То есть, потому что до этого так смог спеть только Григорий Лепс.
0: Ну, так пресному было нечего делать.
1: В жизни таких певцов, ну, очень мало. Очень мало. Поэтому немножко прикрутили, она стала более человеческой.

0: классно, очень хорошо.
1: Нет, это другая песня.
2: Маяк. 20. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сам себе доктор, знакомая многим ситуация. Заболело горло, поднялась температура, появился кашель, и вместо похода к врачу человек открывает домашнюю аптечку или ищет совет в интернете. Особенно часто так бывает с антибиотиками, которые некоторые начинают принимать без назначения специалиста. Чем опасно самолечение, почему антибиотики не всегда нужны и к чему может привести их бесконтрольный прием, вот об этих и других вопросах мы поговорим сегодня в программе «Главное». Гость нашей студии – врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной больницы Наталья Сумкина. Наталья Вячеславовна, рад вас видеть.
5: Здравствуйте.
4: Наталья Вячеславовна, можете даже вначале немножко рассказать о себе. Где вы работаете?
5: Ну, я работаю в Вологодской областной инфекционной больнице. Работаю уже 20 лет врачом-педиатром, ну и по совместительству так получается инфекционистом.
4: Вот скажите мне, пожалуйста, как часто к вам приходят пациенты не с болезнью, а с последствиями собственного лечения?
5: Ну, чаще всего, конечно, к нам в стационар попадают пациенты уже по направлению поликлиник либо скорой помощи. Ну, могут обращаться люди самостоятельно, естественно, когда они решили полечиться сами или по советам своих друзей, либо воспользовавшись интернетом, но не получили должного ответа и, соответственно, решили обратиться все-таки в больницу, почувствовав, что болезнь затягивается. Такое встречается тоже часто сейчас.
4: Какая ошибка пациентов в самолечении встречается настолько часто, что врачи уже устали ее объяснять?
5: Ну, нерациональное использование лекарственных средств, неразумное использование лекарственных средств, в частности, антибактериальных препаратов.
4: Много таких людей, которые сами себе антибиотики назначают?
5: Много. К сожалению, много, да.
4: Откуда вот это идет?
5: Ну, я думаю, что это идет из соцсетей, то, что людям проще сейчас стало довериться интернету, довериться своим друзьям, сарафанное радио, да, нежели посетить доктора и получить здравомыслящий хороший ответ на задаваемые вопросы по поводу их болезни.
4: Получается, врачам не доверяют?
5: Возможно, в этом тоже какая-то есть доля логики. Сейчас все обеспокоены уровнем здравоохранения, как в стране, так и в частности в Вологодской области. Люди жалуются на то, что к врачам сложно попасть. Врачи молодые, хотя все мы были когда-то молодые. И лишь врач, как я говорю, был грамотный, а то, что он молодой, все когда-то мы с чего-то начинали. И люди сетуют на то, что большие очереди, скопление народу, вот мы сходим в поликлинику еще больше чем-нибудь, заболеем. Поэтому они лечатся сами дома. Чем
4: это,
5: могут?
4: Это неправильный подход.
5: Конечно, это абсолютно неправильно.
4: Знаете, я даже за врачами, вот я вам положу руку на сердце, и я проверяю то, что назначает врач через искусственный интеллект. Мне так спокойнее. И иногда мне кажется, что искусственный интеллект, он помогает. Вы не доверяете?
5: Но я сама не пользуюсь искусственным интеллектом, потому что я доктор.
4: А-а-а.
5: И мне не с чем сравнить, допустим, да, то есть я никогда не прибегала к вопросам искусственного интеллекта, да. Поэтому тут, возможно, вы правы, да.
4: Скажите, пожалуйста, стоит ли доверять проверенному лечению, если симптомы похожи на старую болезнь, или каждый раз нужно разбираться заново?
5: Конечно, заново, потому что не бывает двух одинаковых болезней даже у одного и того же человека.
4: Можно ли вообще назвать безопасным самолечение, если речь идет о простых безрецептурных препаратах?
5: Нет, конечно, потому что любой препарат, как мы знаем, даже безрецептурный, он имеет побочные эффекты. У любого препарата, даже, казалось бы, самого безобидного, есть побочные эффекты. Поэтому, конечно, с осторожностью, вдуманно.
4: Ну вот я знаю людей, которые пытаются похудеть, там, да, они начинают пить там вот эти фиточаи и все такое прочее. Это нормальный подход или прям вот от них тоже может быть какой-то вред?
5: Конечно, от любого препарата. То есть не бывает вообще безобидных препаратов. Даже эти фиточаи, то есть человек должен обратиться, начать, например, с терапевта. Если терапевт видит какую-то проблему там в плане избыточного веса или что-то, он может направить к эндокринологу. Я понимаю, что никто не хочет эти стадии проходить, поэтому проще самому купить
4: Да тут даже дело не в том, что никто не хочет. Вот понимаете, везде очереди, так скажем.
5: Очередь,
4: вот
5: да.
4: Эта вот история, да, там и терапевты, к нему надо записаться.
5: Анализы сдать еще.
4: Анализы сдать, да, вот такое.
5: Ну, тут нужно выбирать. У человека есть выбор всегда, да, то есть он должен очень внимательно относиться к своему здоровью, то есть не просто так, вот я взял, вот выпил, как вот у меня соседка выпила, я тоже хочу, она похудела на 20 килограмм, я тоже это выпью и тоже, вероятно, похудею. Все люди разные, у всех разная сопутствующая патология, у каждого свой уровень здоровья на изначальном этапе, поэтому я не рекомендую рисковать, особенно современные препараты, особенно препараты, которые сейчас приобретаются на маркетплейсах. То есть это,
4: да, вот это прям, да, беда.
5: Да, то есть это контрафактные препараты могут быть, то есть здесь надо все-таки доверять проверенным, лицензированным препаратам.
4: Вы знаете какие-то реальные случаи, вот люди купили там на том же маркетплейсе препараты и
5: я
4: потом...
5: Я конкретно нет, но я каждый день читаю новости и неоднократно видела публикации, что люди, покупая там, допустим, те же банальные витамины какие-то, да,
4: да,
5: получали побочные эффекты вплоть до стационарного лечения и, соответственно, сдавали на экспертизу препараты.
4: Вот
5: и да, и находили там черти что в этих препаратах, да, не соответствующие заявленному, да, списку входящих действующих веществ. Поэтому здесь...
4: Может, это конкуренты пишут?
5: Возможно, не знаю. Ну, в общем, так.
4: Какие лекарства люди чаще всего назначают себе самостоятельно и какие из них особенно опасны?
5: Ну, люди самостоятельно назначать могут себе все, что угодно, как мы об этом говорили. Самое опасное, наверное, это все-таки антибиотики, потому что неграмотно их использовать, незнание дозировок, да, сроков применения, вот это опасно. Очень любят люди относиться к жаропонижающим препаратам очень просто, думая, что это безобидные препараты, используя те же нурофены, ибупрофены, но мы не забываем, что это нестероидные противовоспалительные препараты, и если мы их долго используем, то одно мы вылечим вроде и боли или жар, а другое покалечим себе, тот же, например, желудок, да, то есть до язвенной болезни может дойти, поэтому, ну вот для меня это все-таки, наверное, антибиотики стоят на первом месте, когда вот так вот неразумно их используют, где-то ухищряются приобрести их без рецепта, остатки у друзей, которые остались, да, потому что помогали в той семье, поэтому, ну вот такие случаи тоже бывают.
4: Без рецепта продают?
5: К сожалению, да.
4: К сожалению?
5: Да, к сожалению. Лучше бы этого не было.
4: А что думаете насчет БАДов?
5: Ну, БАДы сейчас, конечно, вокруг нас заполонили, и мы сами их используем. Даже
4: вы
5: вот
4: лично?
5: Я лично, да, пользуюсь БАДами, проверенными какими-то БАДами. Естественно, читаем состав.
4: Давайте про антибиотики более подробно. Как человек без медицинского образования может понять, что перед ним вирусная инфекция, а не бактериальная?
5: Вот это очень такой сложный вопрос, да. Даже врач не всегда может понять, перед ним все-таки вирусная инфекция или бактериальная, да, когда у нас уже наступает такой период, что затягивается вирусная инфекция, и врач думает, а не бактериальная ли эта инфекция, он уже назначает, соответственно, обследование, чтобы у него развязались руки в плане подбора терапии. Вот и все. А так, на первый взгляд, даже врач не всегда это определит, не говоря уже о обычном человеке, который без медобразования.
4: Почему после ОРВИ врач иногда вообще не назначает антибиотик, хотя пациент говорит, мне раньше именно этот препарат помогал?
5: Ну, вообще, начнем с того, что ОРВИ изначально не лечится антибиотиками, а после перенесенного ОРВИ и подавно. Поэтому как-то сам по себе, да, вопрос такой, что ОРВИ – это есть ОРВИ. Вирусная инфекция антибактериальными препаратами не лечится.
4: Что происходит в организме, если принимать антибиотик без необходимости?
5: Мы подавляем иммунитет, естественно. То есть антибиотик без необходимости, он прежде всего влияет, да, на кишечный иммунитет, а наш иммунитет на 80% состоит из кишечного иммунитета. То есть угнетается кишечный иммунитет, кишечная флора, соответственно, человек становится восприимчив к разного рода заболеваниям, ну и он себя самовольно вгоняет в состояние иммунодефицита. Поэтому, соответственно, он будет больше болеть, чаще болеть, на себя цеплять все болячки, вирусные и там бактериальные, все, которые есть, и сезонные, и несезонные.
3: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
0: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 9 часов.
3: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Единый день голосования стартовал в регионах Центрального федерального округа. Голосование на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино началось в Москве. Во всех районах столицы начали работу избирательные участки, на которых с 18 по 20 сентября можно отдать голос с 8 утра до 8 вечера. Сделать это с помощью традиционного бумажного бюллетеня можно будет только на избирательном участке по адресу постоянной регистрации. Получить бюллетень и проголосовать в электронном формате можно онлайн или на любом участке города. Онлайн-голосование проходит на платформе elek.mos.ru круглосуточно до 19 часов 59 минут 20 сентября. В нем смогут принять участие пользователи портала mos.ru, которые заранее получили полную учетную запись и актуализировали свои данные. Также на участках доступны терминалы электронного голосования. Первые 234 тысячи избирателей проголосовали электронно на выборах в столице. За первые полчаса такие данные были опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Без малого 4 тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье. В первый день выборов 732 тысячи избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Голосование продлится 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. В Подмосковье помимо выборов в Госдуму пройдут выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления. Избирательные участки также открылись в Брянской области, где тоже проводится досрочные выборы губернатора Белгородской и Тверской областях, в том числе проходят выборы глав регионов. Дистанционное электронное голосование проходит в 33 регионах. По последним данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, свыше 4 миллионов избирателей собираются реализовать свое право на волеизъявление таким способом. Этой ночью в Центре избиркома начала работать система видеонаблюдения, благодаря которой можно следить за всем, что происходит на участках.
7: Система видеонаблюдения и видеорегистрации оборудованы практически все наши избирательные участки и 100% территориальной избирательной комиссии. Поэтому все будет под строгим, непрерывным, пристальным оком наблюдателей, чему мы рады. Для нас это очень важно.
6: По словам Памфиловой, ожидается новый уровень дипфейк, в который могут подменить происходящее на трансляции с участка в прямом эфире. Она добавила, что выборы пройдут в непростой оперативной обстановке. ЦИК готов предупреждать и отражать угрозы. Сообщение последних минут. Силовики задержали в Кабардино-Балкарии россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на газопроводе в республике. Как объявили в Центре общественных связей ФСБ, это уроженец Черниговской области Украины, а ныне гражданин России 86-го года рождения. В 2004 году, находясь на украинской территории, он вступил в контакт с представителем СБУ. В прошлом году в рамках гуманитарного обмена он въехал в нашу страну для подготовки и осуществления диверсии на газопроводе на территории Майского района Кабардино-Балкарии. Мужчину задержали сотрудники ФСБ, когда тот забирал из тайника самодельное взрывное устройство. Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Санкции предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант заключен под стражу, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Вооруженные силы России этой ночью нанесли удары беспилотниками по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, работающим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате ударов в порту Черноморск в Одесской области поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. В 6 километрах северо-западнее Одессы под удары попал логистический центр «Новая почта». По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над 15 регионами России 629 украинских беспилотников самолетного типа. Они сбиты и подавлены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Ограничение торговли российской нефтью и газом может привести к дальнейшему росту цен на топливо в преддверии промежуточных выборов в США. Так представители российского посольства в Вашингтоне прокомментировали в соцсети X одобрение Палаты представителей американского Конгресса законопроекта о так называемых адских санкциях против России. Он был назван так в честь покойного сенатора Линдси Грэма, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов. Рост цен на бензин в США российские дипломаты объяснили дестабилизацией энергетических рынков за счет блокирования торговли российскими нефтью и газом в условиях резкого сокращения поставок с Ближнего Востока. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав Палаты представителей и судьбу 33 мест в Сенате. Сейчас Конгресс контролируют республиканцы. Майские праздники в 2027 году пройдут 1, 3 и 8-10 мая и продлятся 6 дней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Помимо этого, у россиян будут выходные 21, 22 и 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта, отметили в Кабмине. Кроме того, им предстоит отдыхать 12, 14 июня на День России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
6: По данным ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, кратковременный дождь и 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 85%.

0: таблетки себе сам. Лекарства на книжной полке.
1: Дорогие товарищи, вот и вновь мы встречаемся с Марией Кислицыной, литературоведом,
2: счастье,
1: в нашей,
2: да,
1: студии. Здравствуйте, Мария, очень рад вас видеть.
2: Взаимно.
1: Да. Вы только хорошеете.
2: А вы-то как?
1: А я-то, да. Ну что вы, мы все рады, да. Мари, надо напомнить, на чем мы остановились.
2: Конечно,
1: с товарищем
2: надо. Нашим. Более, да, того, я с вами хотела поделиться, потому что так. У меня за это время было как раз такое откровение про наши с вами встречи, потому что, ну, понятное дело, для вас-то радио — это своя стихия, и вы очень хорошо чувствуете и понимаете все, что здесь происходит, а для меня это, ну, формат очень-очень непривычный, потому что у меня такое ощущение, особенно с учетом того, как мы с вами хорошо друг друга поняли, как мы с вами прекрасно общаемся, что, вот знаете, как будто у нас какой-то между собойчик. И у меня вот
1: интимного
2: такое...
1: Смысла.
2: Да, такое... При этом я понимаю, то есть я никак не могу понять, с кем я разговариваю. Я разговариваю с вами или есть слушатели еще, с которыми я тоже в этот момент разговариваю?
1: Вы знаете, на радиостанциях, где в 90-е годы старались во всем походить на американцев, а в 90-е годы у нас все было заточено под то, чтобы очень... подружиться, понравиться. Вот эта Европа от Лиссабона до Владивостока, вся эта ерунда. Я помню, как в коммерческих радиостанциях, я в таких не работал, но я видел это, в студии ставили ростовую куклу в костюме с дипломатом, с какой-то сумкой, дипломат, сумка, это сейчас так не говорят, да, но это тогда атташе-кейс, да, и, значит, какая-то рожа, и типа это менеджер 30-35 лет, и чтобы он стоял в студии, и каждый ведущий представлял, вот наша,
2: слушайте,
1: аудитория.
2: Да.
1: Вот на нее мы работаем. Да. Нет, на самом деле, надо учитывать в этой работе, если уж позволите пару слов, да. Мне кажется, во-первых, людям нравится подслушивать. Если мы с вами будем искренне и откровенно говорить, людям будет от этого только интереснее, чем если мы им будем говорить: идите и делайте там что-нибудь, и вот это вот.
2: Ну да, официальное обращение.
1: Лучше мы так вот. И доверительно.
2: Вот.
1: И люди подтянутся.
2: Да, и как раз наши слушатели рассказали мне свое впечатление от наших,
1: а где они
2: нашего
1: вас
2: последнего
1: нашли-то?
2: Разговора. Ну,
1: в личной беседе?
2: Да.
1: А,
2: ну,
1: в личной? То есть вы видели,
2: беседе.
1: Как они выглядят?
2: Прекрасно.
1: Да вы что? Это люди?
2: Да. И смотрите, какой интересный разговор пошел, потому что когда получаешь обратную связь, очень часто как раз приходит то, о чем ты никогда не задумывался. И мы с вами на последней нашей встрече обсуждали. Да, теперь нужно говорить именно так. Мы обсуждали с вами Толстого и Достоевского, но это устоявшаяся история, даже есть все вот эти вот бесконечные тесты, а значит, Питер или Москва, кофе или чай, Толстой или Достоевский, Ахматова или Цветаева, кошки или собаки, да, ну, то есть это такая уже стереотипная история о том, что люди делятся на две категории, кто-то предпочитает Толстого, а кто-то предпочитает Достоевского. А наши слушатели развернули дискуссию, выбрать быть женой Толстого или женой Достоевского.
1: Господи.
2: Я никогда не смотрела на эту историю
1: это
2: с этой точки зрения.
1: Слушательницы.
2: Да. То есть выбор был не между Толстым и Достоевским, а между Софьей Андреевной и Анной Григорьевной.
1: Но Софье Андреевне не нравились убеждения Льва Николаевича, а вот гонорары нравились.
2: Да. И Льву Николаевичу очень в этом смысле было тяжело, потому что он никак не мог смириться с тем, что она не разделяет его идеи, но хочет жить на деньги от его идей.
1: Да.
2: А Лев Николаевич-то сам как раз хотел отказаться от авторских денег, и он считал, что искусство, ну, как, собственно, и результат любого труда, оно должно быть свободно.
1: Принадлежит народу.
2: Да. И что за деньги его нельзя ограничивать, ты не можешь купить, поэтому ты не можешь прочитать этот текст.
1: Я сталкивался в своем ближнем круге с такой дилеммой. Вот тоже мой друг близкий очень, он говорил, что он попал в такую ситуацию, что он начал стыдиться своей работы, ну, которая принесла ему имя, а близкие привыкли жить на гонорары от этой работы. И вот это человека разрывало, потому что без этого образа таких гонораров нет, а образ отвратителен. Понимаете? А близкие хотят жить дальше, потому что им нужны сумки, сапоги, курорты.
2: Вот, понимаете, в том-то и дело. Я когда услышала, почему меня так заинтересовал этот взгляд и этот подход, потому что я, собственно, стала спрашивать, а какие вообще могут быть аргументы за Софью Андреевну? Потому что в моей голове был этот выбор настолько очевиден. Конечно, Анна Григорьевна. Потому что в данном случае тоже надо напомнить нашим слушателям, о чем с Анной Григорьевной идет речь. Мы как раз на одной из наших последних встреч, обсуждая Достоевского, мы разбирали его личную историю, историю его семьи. И мы говорили о том, что Анна Григорьевна была молодой девушкой, которая была вдвое моложе, даже больше, чем вдвое моложе Федора Михайловича. Когда они сошлись, она пришла к нему секретарем, она помогала ему дописать, помогала в техническом смысле, понятное дело, написать игрока. А игрока он писал, потому что он поставил себя в патовую ситуацию с деньгами. То есть она знала, что это взрослый человек, у которого проблемы с деньгами, у которого игромания, у которого вообще куча разных обязательств, проблем и так далее. Да. Гений, да, она это, конечно, понимала.
1: Надо ему помочь выкарабкаться.
2: И она ему помогла. Вот самое удивительное, что она ему помогла, и мы как раз говорили о том, что она вылечила его от игромании тем, что она абсолютно искренне, без даже... Это не внешняя была история, а именно внутренняя была ее история, что когда у них умер ребенок, и Федор Михайлович ее оставил, и уехал играть, и писал ей: «Вышли мне денег, я вернусь к тебе». Она высылала ему деньги, он их опять проигрывал. Он проиграл все ее наследство. Они без гроша денег остались в Европе. Только что потеря трехмесячного ребенка. Ну, в общем, все было за то, что Федор Михайлович изверг, и его нужно, наоборот, корить, винить. А она именно вот тем, что она искренне его принимала, жалела, она настолько его потрясла.
1: Тиран, абьюзер, да, и да, вот эти да, все да. вот эти современные
2: да,
1: слова.
2: Да, да, как раз. И как раз для меня это было совершенно очевидно, что если есть возможность выбрать, и попросить о том, да. чтобы какая-то вот из этих судеб
1: так,
2: у тебя была.
1: Разложился как-то процент-то? Кто, кого больше?
2: Вот, как раз выбирали-то как раз Софью Андреевну. И когда я потом, мы стали это обсуждать, а почему? То есть мне было непонятно, какие были аргументы.
1: А это, я тебе вам скажу, какой аргумент. Это быть музой и вдохновлять на заработки.
2: Другой был аргумент.
1: И запрещать отдавать деньги ребенку.
2: В том числе, там аргумент был такой, который как-то вот до этого разговора не приходил мне в голову. А быть Анной Григорьевной – это столкнуться с общественным осуждением. Если ты, Софья Андреевна, общественное мнение будет тебя поддерживать, жалеть тебя и говорить, какой у тебя дурной тиранический муж, значит, какой он самодур, не хочет, есть возможность помогать семье, а он не помогает. А если ты выбираешь путь Анны Григорьевны, то общественное мнение тебе будет говорить, зачем ты с этим абьюзером связалась, уходи от него.
1: Общественное тоже женское. Что-то я не помню, чтобы мужчины в моем кругу обсуждали вообще вот эти вопросы. Абьюзерство, тирании, как-то вообще об этом не разговариваем.
2: Наверное, да, но это просто действительно очень интересный подход, очень интересный взгляд, и он страшный, этот подход.
1: А внешне-то приличные женщины, да?
2: Нет,
1: хорошие?
2: Нет, в том-то и дело, что как раз мне
1: стоящие.
2: Показалось, что этот разговор, он очень... Он очень важен, потому что как раз наши слушательницы, да, в данном случае, они как раз раскрывают свои переживания по этому поводу, да, свой взгляд, потому что это же, тоже для них обсуждение.
1: Это тут для... вспоминается, правда, что был опрос, когда мы в предыдущий раз встречались как-то летом. Летом так тепло было, хорошо. Вот, говорили о том, что с кем бы наши аудитории, не наши аудитории, а в принципе читатели хотели бы подружиться. Помните, был очередной опрос? С Воландом подружиться или бизнес с ним вести, например. Вообще, это просто психопатия какая-то, да? С нечистой силой подружиться, корефаниться и бизнес вести. То есть это терпило. Они
2: смотрите,
1: хотят, чтобы
2: кинули. Просто здесь как раз, мне кажется, совершенно другая тональность у них была в этом обсуждении, потому что как раз люди говорили о том, что они понимают, какая огромная сила стоит за Анной Григорьевной, и как бы найти в себе ресурсы на то, что сделала Анна Григорьевна, кажется просто невероятным.
1: Хотя, с другой стороны, очень многие женщины воображают, что они могут исправить мужчину заблудшего. Вот встретит, например, бандит какой-нибудь, или рэкетир, или кидалу, и своей любовью перевоспитают и сделают из него хорошего мальчика.
2: Вот в том-то и дело. Смотрите, что, например, Анна Григорьевна говорит, что это так. Я прекрасно понимаю вашу иронию, действительно.
1: Нет, они просто фантазерки. Они фантазируют каждый раз тот образ, который как раз в глазах общества, он как бы вот позитивнее, привлекательнее. Ну, а как люди вот заводят себе библиотеки, например, выставляют книги с классными корешками, да, и говорят приходящим в гости, а вот это моя библиотека, и все смотрят, о, да, да он ничего там не прочел, ни черта ни одной книги, а корешки красивые.
2: Ну, по библиотеке людям, всегда видно.
1: Нет, ну, людям хочется казаться лучше всегда, да?
2: Так Анна Григорьевна лучше. В том-то и дело, Анна Григорьевна лучше. Но, понимаете, в том-то и дело, что вот в данном случае наши слушательницы, они говорили, что они понимают, насколько Анна Григорьевна лучше, и насколько то, что она сделала, просто чистое чудо. И поэтому здесь скорее речь о том, что человек в самого себя не верит настолько, насколько в себя верила Анна Григорьевна. То есть человек как раз говорит, я просто на такое не способен. И задача вот подобных историй, потому что еще был один тоже очень интересный, прекрасный отзыв. Одна девушка сказала о том, что ну еще пара таких передач, и я вернусь к чтению Достоевского. Потому что от детства, ну от школьного какого-то впечатления, потому что действительно есть такое стереотипное отношение к Достоевскому, что Достоевский это про боль, про разрыв, про вот какую-то истеричную исповедальность.
1: Но нет, это просто интересная литература. Во-первых, это интересно. Сесть на лавочке и почитать Достоевского. Да?
2: Ну, а потом, знаете, просто в последние годы, еще же, хотя даже это не в последние годы, это с Набокова еще началось, а просто в последние годы со всеми этими политическими историями усилилось разговор о том, что Достоевский вообще не писатель.
1: А кто?
2: Ну, проповедник или...
1: Публицист.
2: Публицист или политик вообще даже, да? То есть вот эта вся история про то, что как он, значит, к евреям относился и к либералам, и что вот он такой славянофил, и что у него какие-то там вот бесы, что это скорее про какую-то его политическую позицию. То есть действительно сейчас есть огромное количество лекций по литературе, в котором литературоведы говорят о том, что, ну, слушайте, ну, Достоевский это просто несерьезно с литературной точки зрения, Достоевского читать не надо. Вот, поэтому есть такой взгляд на Достоевского, да, что это вообще не литература, и есть взгляд, что Достоевский это, если уж литература, то надрывная, какая-то вот такая про печаль, про боль, про людей, которых разрывает от страстей. И как раз я очень порадовалась тому, что человек сказал, что благодаря нашим с вами разговорам приходит понимание, что, может быть, это именно стереотипное представление, если самому начать читать Достоевского, потому что, ну, у меня предположение, что все-таки Достоевского так ругают не за его политические какие-то взгляды, не за там, его национальные какие-то позиции, а за Христа. И потому что все-таки
1: то
2: жизнь...
1: То есть нехристи ругают-то?
2: Ну, да, потому что это прям вот этот ненависть.
1: Слушайте, ну вообще эта история, знаете, что фильмы смотреть, сначала прочесть рецензии, потом начать смотреть фильм, что вот критические статьи, потом начать читать литературу. Литература обращена к тебе лично. Зачем посредник? Бери книгу, да?
2: Я заступлюсь в данном случае.
1: Нет, вы как посредник, хорошо.
2: Смотрите, я заступлюсь таким образом за всех нас, кто читает через чужое мнение. Вот есть такое отношение, например, вот давайте так, такая цитата есть Эйхенбаума про ваш родной Петербург. «Цитатой из Пушкина торчал на скале Петр», говорит Эйхенбаум. Здесь подход следующий. Смотрите, цитатой из Пушкина торчал на скале Петр. Совершенно очевидно, что речь идет про памятник Фальконе, который был построен до Петра, потому что Петр написал «Медного всадника», посвятив его...
1: Пушкин.
2: Пушкин, да, написал, конечно, «Медного всадника», посвятив его памятнику Фальконе в том числе. Но Эйхенбаум говорит наоборот, что это Фальконе, цитата из Пушкина. Почему? Потому что литература и вообще тексты, взгляды, стереотипы, они имеют такую силу, что, ну, в общем, есть такой подход, да, вот Топоров, Тартусская семиотическая школа, Лотман, что мы вообще сейчас, там, жители 20-21 века, не можем увидеть Петербург своим собственным взглядом. Что Пушкин, потом Гоголь, потом Достоевский, потом еще там целая череда писателей Серебряного века описали нам один и тот же Петербург во всех своих произведениях. То есть Петр в какой-то момент понял, что мы не поняли, что этим городом хотел сказать нам Петр, и Пушкин начал в своих произведениях объяснять нам Петербург Петра. Дальше Гоголь взял этот же Петербург Пушкина и населил его своими героями. Потом то же самое сделал Достоевский и так далее, и так далее. И сейчас, когда мы приезжаем в Петербург, мы видим в первую очередь тексты, То есть у нас и эдетического взгляда на Петербург. Вот это
1: у вас, приезжих.
2: Феноменально. И у вас, а у вас еще сильнее, потому что вы рождаетесь в этой среде. Ну, то есть это как рыба.
1: Я-то рождался с песней про Аврору, вы не путайте. Дремлет притихший северный город. Вот это было первое. А Пушкин был позже. У меня еще и Аврора с выстрелом. Понимаете?
2: Но
1: три революции, извините.
2: Вот, да. Так в том-то и дело, что вот история, в том числе тяжелая, кровавая.
1: То есть вы хотите сказать, что вот для нас город, он настолько вот мета какой-то физической, да, еще покрыт картиной, да, что вот эти здания, эти улицы, они, так сказать, отдельно, а вот жизнь как бы вот этого огромного города в голове у нас в художественном плане отдельно.
2: Я хочу сказать, что у нас в голове уже есть восприятие Петербурга, сложенное Пушкиным, Гоголем и Достоевским. И когда мы приезжаем в город, мы видим его через эту прошивку, которая с нами уже произошла. То есть мы смотрим не собственным взглядом, как на феномен, на этот город, и формируем свое представление, а мы приезжаем с уже... Ну, вот этой вот истории про то, что это какой-то не такой город, что там что-то с погодой, что там какие-то странные люди.
1: Ну, как странно, идешь по Аничкову мосту, а тебе подходят бодрые люди с визитками такие, с девочкой отдохнуть не желаете.
2: Город туристов. И как раз...
1: Секс туристов.
2: Ну, естественно, а 19 век, 70% населения города молодые мужчины.
1: Да ладно?
2: Да.
1: 70?
2: 70. Поэтому такое количество странноприимных домов, потому что огромное количество незаконно рожденных детей. А кто женщины были, которые жили в 19 веке в Петербурге? Так. Маленькая тонкая прослойка аристократии, а все остальные – это женщины, которые приезжали, как и в любые... Ну, начинается индустриализация, мужчины начинают ехать на заработки. Да, классический образ, опять же, петербуржца в литературе 19 века – это человек, который приехал делать карьеру и фортуну. Человек, который там маленький человек, который приехал служить, который куда-то там идет в своей шинели искать себе место, всеми забитый, ночующий, как у Достоевского, там, да, бедные люди на койке за перегородкой, а там другая кровать. И, конечно, в этот город приезжают много молодых мужчин, которые делают карьеру. Естественно, много женщин, много незаконных связей. Это тоже дух Петербурга, само собой.
1: И он не выветрился.
2: Не выветрился, конечно. Дальше туда накладывается Серебряный век, туда накладывается дальше блокада. И вот дальше накладываются 70-е, 80-е,
1: авангард. Какая забористая сельдь под шубой вышла, да?
2: Да,
1: друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами. После новостей середины часа мы вернемся.

0: часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет. Никита Карпов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Избирательные участки в самом западном регионе России, Калининградской области, открылись последними в стране. В 9 утра по московскому времени жителям региона предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания и Госдумы. Голосование также пройдет в некоторых муниципалитетах. В России выбирают депутатов Госдумы 9-го созыва, губернаторов и региональные парламенты. Голосование сейчас проходит уже по всей стране. Оно будет длиться 3 дня, с 18 по 20 сентября. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке, самых восточных регионах страны, еще в 23 часа по Москве 17 сентября. Сейчас голосование идет уже по всей России. С помощью дистанционного электронного голосования в стране к 9 утра по столичному времени свою волю выразили 23% избирателей, подавших заявки. Это данные без учета Москвы, у которой своя система электронного голосования. В столице первые 500 человек проголосовали на выборах электронно за первый час. Вооруженные силы России этой ночью нанесли удары беспилотниками по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, работающим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате ударов в порту Черноморск в Одесской области поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. В 6 километрах северо-западнее Одессы под удары попал логистический центр «Новая почта». По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 629 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В Кабардино-Балкарии предотвратили диверсию. Как сообщили в ФСБ, в республике задержали уроженца Украины, а ныне гражданина России, которого подозревают в попытке подорвать газопровод. Агенты украинских спецслужб взяли с поличным при попытке забрать из схрона самодельную бомбу. По данным следствия, в 2024 году уроженец Черниговской области Украины, находясь на родине, вышел на связь с СБУ. В 2025 он ехал в Россию в рамках гуманитарного обмена и начал планировать преступление.
2: Отношение гражданина Российской Федерации причастна государственная измена. Гражданин Российской Федерации по заданию иностранных спецслужб планировал осуществить диверсию на территории Кабардино-Балкарской республики. В момент поднятия взрывного устройства он был задержан сотрудниками ФСБ России по КБ. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности. Выясняются все обстоятельства.
0: Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к диверсии, незаконном хранении боеприпасов. Обвиняемый под стражей, ему грозит пожизненное заключение. Теплая и относительно комфортная погода ожидается в Москве на выходных, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как выразился синоптик, в выходные природа сыграет свою последнюю игру. Это будет финальная пауза перед коренным переломом. В субботу в столичном регионе пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до плюс 16-19 градусов. В воскресенье характер метеоусловий аналогичный, но за счет западно-восточного переноса влажных воздушных масс атлантического происхождения будет чуть теплее. Как отметил Тишковец, под утро очаги туманов с ухудшением видимости до 1 километра и менее будут наблюдаться в столичном регионе. Температура воздуха в воскресенье в Москве прогнозируется в пределах 18-21 тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. Пройдет небольшой дождь. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре. Самсонова обыграла Костюк со счетом 4-6, 6-2, 7-5. Спортсменки провели на корте 2 часа 29 минут. В полуфинале Самсонова сыграет с американкой Пейтон Стирнс. Краснодар в третий раз подряд потерял очки и позволил преследователям подобраться почти вплотную. Московская «Динамо» разгромила Ростов, а ЦСКА выиграл в Каспийске, а «Крон» одержал первую победу в чемпионате. С подробностями игрового дня 9-го тура Дмитрий Сухинин.
2: Краснодар забуксовал. В Оренбурге лидер чемпионата сыграл 0-0 после ничьих с крыльями Советов и Акроном. Это уже третья потеря очков подряд. Причем впервые в этом сезоне команда Мурада Мусаева вообще не забила. А хозяева были ничуть не хуже. 6 ударов в створ против одного у Краснодара. Самый опасный момент у гостей был еще в первом тайме, когда Бачи обыграл вратаря и попал в штангу. У Краснодара 21 очко, прежнего запаса перед конкурентами уже нет. Московская «Динамо» этим воспользовалась. 3-0 в Ростове и пятая победа подряд. Тюкавин открыл счет после быстрой контратаки, а после перерыва вышедший на замену Акишор точно пробил в дальний угол. Затем Тюкавин заработал и сам реализовал пенальти. У «Динамо» уже 19 очков, всего 2 до первого места. Ростов мог забить гол престижа, но в концовке Мелехин попал в штангу. «Акрон» наконец одержал первую победу 2-0 над «Ахматом». Причем грозненцы забили уже на второй минуте, но ВАР отменил гол Косинтуры. Через 3 минуты Беншемол вывел тольяттинцев вперед, а на 37-й Мелкадзе оставил Ахматов в десятером. Точку перед финальным свистком поставил Оганесян. ЦСКА в Каспийске обыграл махачкалинское «Динамо» 3-1. После автогола Мохамеджонова Агаларов быстро сравнял, но во втором тайме Олейников и Кисляк принесли армейцам победу. ЦСКА после 9 туров по-прежнему не проигрывает и так же, как и «Динамо» со «Спартаком», набрал 19 очков.
1: Нападающий Никита Попугаев перешел из шанхайских драконов в череповецкую «Северсталь», сообщается в телеграм-канале китайского клуба континентальной хоккейной лиги. Взамен шанхайские драконы получили денежную компенсацию. 27-летний Попугаев в прошлом сезоне стал лучшим российским бомбардиром шанхайских драконов, набрав 25 очков в 54 матчах. Московский ЦСКА одержал победу над боснийским клубом «Эгакеа» в матче группового этапа баскетбольного суперкубка Единой лиги. Встреча группы А в Москве завершилась со счетом 92-81. Казанский «Уникс» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче группы Б со счетом 78-73. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Полки. Дорогие товарищи, наши лекарственные собрания по пятницам с Марией Кислицыной, литературоведом, продолжаются. Сегодня мы, ну, как бы, вы понимаете, у нас продолжается разговор о хозяине и работнике Толстого, да? Но да. Мы не могли не поделиться с вами, Мария, впечатлениями от столкновения с бездной читательской реальности, слушательской реальности.
5: Так в том-то и дело, что да, для меня просто это не бездна, а наоборот. Я прям очень рада и очень благодарна тому, что этот опыт был, и тем, что поделились, потому что как раз читательницы, слушательницы наши говорили о том, что они понимают, насколько чудесно и насколько невероятно то, что сделала Анна Григорьевна, и как раз в том числе вот этот комментарий о том, что я могла бы вернуться к Достоевскому и могла бы начать его читать, потому что происходит выход из этого стереотипа, что Достоевский про страдания, а наоборот возникает ощущение, что Достоевский — это про спасение, это про любовь, это вот про такие чудеса, которые сделала Анна Григорьевна. То есть я слышу в их отзыве как раз речь о том, что мы чувствуем, что то, что она сделала, совершенно прекрасно. Мы понимаем, что у человека нет на это сил в обычной повседневной жизни, и мы хотим обратиться к тому источнику, в котором эти силы можно почерпнуть. Представьте, насколько прекрасен был бы наш мир, если бы в нем действительно люди служили друг другу. И вот это как раз и есть та точка, в которой Толстой и Достоевский сходятся. Просто у Толстого это
0: а
5: была мечта.
0: Можно, как же можно служить-то друг другу? Нужны партнерские отношения.
5: Вот, вот в том-то и дело. По поводу этих партнерских отношений тоже, я надеюсь, успею еще сегодня сказать. Потому что как раз Толстой мечтал об этом, а Достоевский, получается, он мечтал и реализовал. Он встретил это чудо, о котором он так мечтал в своей жизни. И вот, возвращаясь как раз к «Хозяину и работнику», это как раз текст, который, к сожалению, очень многие вообще не знают. Ну, то есть, понятное дело, что у Толстого есть произведения, которые все с утра до вечера читают, цитируют, мы их очень хорошо знаем, их бесконечно ставят. А вот «Хозяин и работник» — это текст, который зачастую теряется перед другими, казалось бы, более грандиозными произведениями. Но в нем вот прям очень хорошо собрано то, что по-настоящему Толстого беспокоит. А что его, собственно, беспокоит? Напомню, я читала уже эту цитату, но без нее понять Толстого нельзя и в других его произведениях в том числе. Значит, первое, что его беспокоит, это разница между Толстым и я. Внутри самого Толстого. Толстой очень четко отличает, что есть социальный, всеми признанный Лев Николаевич, к которому идут как на богомолье, и есть его «я», которому к этому презентационному Толстому не имеет никакого отношения. Вот Толстой пишет. Как хорошо нужно ползительно при сознании всех появляющихся желаний спрашивать себя, чье это желание, Толстого или мое? Толстой хочет осудить, думает недоброе об НН, а я не хочу. Если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения, сотни тысяч мелочей, которые так или иначе действуют на него. Да, вот это как раз то, о чем мы обсуждаем, о чем в том числе наши слушательницы говорят. Есть страхи перед общественным осуждением, перед тем, что ты не сдюжишь. А Толстой говорит, так это Толстой. А я больше, чем Толстой. Хотя уж в его-то случае, представляете, ведь он действительно не только на русском горизонте, а это был мировой гений. То есть его при жизни, он вот этот памятник нерукотворный реально себе построил. Томас Манн говорит, что если бы Толстой был жив, не началась бы Первая мировая война. Просто не посмели бы при жизни Толстого начать Первую мировую войну. То есть даже для западных мыслителей, для западных там, звезд литературы, Толстой — это ну, некий такой вот, такая духовная скала, об которую они себя все равняют. И Толстой про этого Толстого говорит, а он меньше меня, он мешает мне, все дурное, что есть, вот сосредоточено вся гордыня, вся похоть, все страсти, все страхи, они собраны в Толстом. И моя задача жизненная – пробиться через этого великого Толстого к еще более великому «я», потому что то «я», оно не здешним живет. И вот он, значит, перечисляет. Толстой боится болезни, осуждения, сотни тысяч мелочей, которые так или иначе действуют на него. Стоит только спросить себя, а что я? И все кончено, и Толстой молчит. Или вот еще Толстой пишет, Страхову, «Мое дело – проживать жизнь так, чтобы это была жизнь, а не смерть». Опять же, по смерти Ивана Ильича, по трем смертям, по Анне Карениной, по всей этой истории Левина, конечно, а не Анны, мы знаем, что больше всего беспокоит Толстого.

0: тоже это сравнение интересно, у Вересаева прекрасно это все дано. И у Толстого было два способа прожить живую жизнь при жизни. Первый способ, он называл это отверстие. Так он это, такая цитата Толстого, отверстие, сквозь которое показывается что-то высшее. То есть как раз вот та истинная жизнь. И этими отверстиями для него были моменты рождения. Он присутствовал при рождении всех своих детей. Ему сообщали, когда кто-то там из крестьянок рожает, он ходил тоже присутствовать.
1: Это что для него было?
0: Ну, это вообще такое традиционное представление. Действительно, у многих традиционных, ну, не у многих, у всех традиционных народов есть такое представление. Мы знаете, по какому примеру с вами это можем знать? Хэллоуин. Да, угу. Вот это вот Ночь всех святых с 31 октября на 1 ноября. Это еще старый кельтский праздник. Это день, когда по представлениям кельтов, ну и дальше это в европейскую традицию уже христианскую перенеслось, хотя она не христианская, конечно, истончается пространство между двумя мирами. Ну почему все надевают вот эти маски? Потому что через истончившееся пространство...
1: Бесы лезут.
0: Да, да, да. В наш мир начинают проникать всякие духи, сущности там и так далее. И вот люди традиционных верований, опять же, всех мы возьмем, каких-нибудь аборигенов Австралии, тех же самых кельтов, каких-нибудь мезоамериканских индейцев, они будут говорить о том, что есть такие моменты, когда истончается пространство, но только уже не для всех, а конкретно для какого-то отдельно взятого человека. Это момент рождения, это свадьба. Поэтому очень много заговоров, очень много оберегов связано всегда со свадебным ритуалом. Да, там их очень-очень много. У славян в том числе прям огромная была история, которая была связана с охраной молодых во время свадьбы. Поэтому главную роль даже уже в христианской Руси играл колдун. Он был предводителем свадебной церемонии, потому что задача была охранять. Поэтому там летом ездили на санях, зимой ездили на телеге, наоборот, чтобы обмануть.
1: Угу, да. Запутать.
0: Да, да. Дальше, значит, то есть рождение, свадьба, дальше уже потом роды и смерть. Угу. Это моменты, в которых человек соединяется, да, вот как бы проходит туда, вот чтобы родить ребенка, нужно пройти куда-то и душу из этого мета-мира привести в наш мир. Когда ты женишься, тоже вы соединяетесь где-то в мета-мире, и поэтому для вас сейчас опасная ситуация такая, вы как бы между мирами находитесь. Вот Толстой, он...
1: Ходил.
0: Ходил, да, он тоже вот он чувствовал, что что-то есть в этой традиционном взгляде, но для него еще моменты влюбленности и искусства. Тоже были, ну вот музыка особенно, музыка и поэзия, это тоже были такие отверстия, как он их называл, через которые проглядывает что-то высшее. И вот он старался, у него такая была логика, что как раз вот в эти моменты, в моменты отверстий, я становится больше, а Толстой становится меньше. То есть эти моменты переживает именно я. И чем больше их в жизни будет организовано, тем меньше будет моей биографии отдано Толстому. Да? Ну, то есть в моем случае Маше, там, в вашем случае Сергею. И мы вот этой какой-то высшей частью себя сможем жить дольше. И второй способ, благодаря это вот как раз к хозяину и работнику имеет непосредственное отношение, то есть первый способ через отверстие усилить свое «я», а второй способ через связь. Когда мы читаем Толстого, обращайте внимание, пожалуйста, на следующие эпизоды, они у него есть везде. Ну, например, в «Войне и мире». Николай Ростов, Николай Ростов возвращается домой с войны, и Толстой описывает нам это так. Он поцеловал ее, в смысле Сонину, он поцеловал ее руку и назвал ее Соня, но глаза их, встретившись, сказали друг другу «ты» и нежно поцеловались. Она спросила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании. Он своим взглядом поблагодарил ее за предложение свободы. То есть словами прозвучало «Здравствуйте, Соня». А прощения они друг друга попросили. Она отпустила его. Он ее поблагодарил за то, что она его отпустила взглядом. Никакие слова не были сказаны. Вот эта связь, которая может быть установлена между людьми, вот это было для Толстого таким моментом, через который усиливается я и уменьшается Толстой. Я как раз в прошлый раз приводила этот пример, как он выбрал себе в жены именно Софью Андреевну, как он устроил ей испытание, написал 15 букв, да, и сказал ей, чтобы она расшифровала, да, а потом еще 20. Она

0: тоже должна была расшифровать. И сама Софья Андреевна, когда, значит, написала эти, расшифровала действительно правильно, разгадала эту загадку, она же как описывала свое состояние? Она пишет в дневнике, что у меня было ощущение, что я вышла за все здешнее. Я чувствовала ощущение какого-то жара. Ну, то есть так обычно описывают экстаз. Да, вот всякие как раз-таки трансовые, экстатические состояния, которые как раз у нас упоминаются, опять же, в Ветхом Завете, в момент, когда Адам стал Адамом и Евой. Я надеюсь, мы сегодня успеем еще до этого момента дойти. И вот Толстой через какую-то невероятную... Для него это прям невероятно ценно, что люди могут вот так общаться друг с другом. Данте также описывает рай. Беатриче предугадывает вопрос, который будет беспокоить Данте на том или ином уровне рая, до того, как этот вопрос возникает в голове Данте. И Данте говорит, вот такие отношения, да, как раз возвращаемся к теме служения, а не партнерства, вот такие отношения, предугадывание желания еще до того, как оно сформировалось в партнере, это да. И есть рай.
1: Мария Кислицына с нами, после короткой рекламы вернемся.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Реконструкцию стадиона «Динамо» в Вологде завершат к концу сентября. Об этом сообщили в правительстве области. Напомним, восточная трибуна закрыта с 2009 года из-за износа бетона. На обновление объекта направлено 154 миллиона рублей. Подрядчик перешел на двухсменный график работ. После сдачи арены вологодский футбольный клуб «Динамо», отмечающий в этом году столетие, получит полноценную домашнюю площадку. Территория вокруг стадиона также преобразится. Появится новое ограждение и воркаут-зона с уличными тренажерами. В Череповце обновят 179 торговых павильонов и киосков. Как сообщил глава города Андрей Некрашаев, первые обновленные объекты стали заметно опрятнее и современнее. Ухоженные павильоны привлекают больше покупателей и увеличивают продажи. Власти поддерживают предпринимателей. Тем, кто приводит точки в порядок, продлевают договоры аренды земли без торгов. В Вологде приступили к благоустройству тротуаров на улице Марии Ульяновой. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, специалисты уже демонтируют старое покрытие у пересечения с улицей Герцена. Работы планируют завершить до конца сентября. Также рабочие укладывают нижний слой асфальта на участке от Советского проспекта до улицы Чехова. Народная дружина возобновила работу в поселке Васильевское Вологодского округа. Помогать полиции следить за порядком будут 16 новых добровольцев. Всего общая численность дружинников в округе составляет 95 человек. Добровольные народные дружины действуют уже в 12 населенных пунктах. Они участвуют в охране общественного порядка, борьбе с незаконным оборотом алкоголя и наркотиков, помогают искать пропавших людей и проводят занятия по безопасности в школах и детских садах. В области выбрали лучшего народного участкового. Им стал Александр Рязанов из отдела полиции номер 1 МВД России по Вологде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Александру 33 года. В должности участкового он служит 8 лет. На его участке проживает более 6 тысяч человек. Теперь капитан Рязанов представит область на всероссийском этапе конкурса. Победитель получит автомобиль УАЗ «Патриот». Творческая встреча с поэтом и писателем Дмитрием Дариным пройдет сегодня в Вологде. Автор представит историческую поэтическую драму «Царь Иоанн I Грозный. Борьба за Русь». Писатель ответит на вопросы о правлении Ивана Грозного. Мероприятие пройдет в областной научной библиотеке. Начало 18:00, вход свободный.
2: Спорта.
3: В Вологодском госуниверситете начали обучать футбольных судей. Это стало возможным благодаря соглашению между университетом и Академией РФС. На первом занятии выступили экс-арбитр премьер-лиги Евгений Турбин, региональный инструктор Андрей Шульгин и президент Федерации футбола Вологодской области Евгений Кудряшов, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Десять часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Голосование идет сейчас уже по всей территории России. Последними в стране в 9 утра по московскому времени открылись избирательные участки в самом западном регионе страны, Калининградской области. В России выбирают депутатов Госдумы 9-го созыва, губернаторов и региональные парламенты. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В Москве открыли все участки для голосования. Оно началось без нарушений, сообщила журналистам председатель Мосгоросбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, все полицейские в городе работают в усиленном режиме. Кириллова выразила надежду на то, что текущее голосование пройдет без сюрпризов. Впрочем, она отметила, что в Москве уже фиксируют атаки на систему дистанционного электронного голосования, и они более серьезные, чем были ранее. По словам Кириллова, эти атаки отбивает армия айтишников, они на круглосуточном дежурстве. А накануне выборов в Москве был зафиксирован массовый вброс фейков, заключила председатель Мосгоризбиркома. Избирательные участки в Сочи прервали работу на время атаки БПЛА, сообщил глава города Андрей Порошунин. Люди находятся в укрытиях, продолжают голосовать в единый день выборов жители новых регионов. Представители участковой избирательной комиссии напомнили, что голосование в ДНР началось досрочно, однако с 18 по 20 сентября в республике открыли более 600 избирательных участков. Отдать голоса в эти дни смогут и жители Запорожской области. Досрочно смогли сделать свой выбор военные, которые проходят службу в зоне СВО, и жители прифронтовых городов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах депутатов. Свой выбор сделал, написал он на платформе «Макс». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке. Кадры с участка он также опубликовал в «Максе». В комментарии Медведев написал, что каждый, кто принимает участие в выборах, тем самым приближает победу над врагом. Вооруженные силы России этой ночью нанесли удары беспилотниками по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, работающим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Черноморск в Одесской области поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения в 6 километрах северо-западнее Одессы. Под удары попал логистический центр «Новая почта». По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 629 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В Кабардино-Балкарии предотвратили диверсию. Как сообщили в ФСБ, в республике задержали уроженца Украины, а ныне гражданина России, которого подозревают в попытке подорвать газопровод. Агенты украинских спецслужб взяли с поличным при попытке забрать из схрона самодельную бомбу. По данным следствия, в 2024 году уроженец Черниговской области Украины, находясь на родине, вышел на связь с СБУ. В 2025-м въехал в Россию в рамках гуманитарного обмена и начал планировать преступление. Задержанный дал признательность. Показания.
3: В 2008 году выехал на заработки в Украину. Там работал в торговле, потом в охране. Когда началось СВО, я работал в охране, меня забрали в территориальную оборону. Там, благодаря дяде, я там недолго побыл и вернулся обратно в охрану. Потом меня задержали миграционная служба, поместила в депортационный центр. Там приехал сотрудник СБУ, представился Олегом и вынудил подписать соглашение. Потом депортировали обратно в Россию. Когда я приехал в Нальчик, я вышел на связь по договоренности с этим Олегом. Началась переписка с ним.
1: Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к диверсии и незаконном хранении боеприпасов. Обвиняемый под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Холодный атмосферный фронт принесет сегодня в Москву дожди. Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В выходные теплая погода сохранится, а похолодание придет на следующей неделе, когда столбик термометров опустится до положенной в сентябре норме в плюс 12-15.
2: пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится, и причем это уже, повторюсь, произойдет в ближайшие часы прохождением холодного атмосферного фронта. Так что не забывайте зонты захватить с утра. В Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно утром. Это примерно как раз вот в период с 6 до 10 часов пройдет кратковременный дождь в сумерках. Повторюсь, сейчас около 15, в дневное время уже от 16-19, ну, максимум потолок может быть 17-20. Ну, в любом случае прохладнее, чем это было вчера. Ну и выходные относительно теплая погода сохранится, а на следующей неделе, в канун астрономической осени, в этом году 23 сентября, день равноденствия, ожидаются холодные дожди с понижением температурного фона до положенной в сентябре нормы плюс 12-15 градусов. Так что на этой неделе мы, в общем-то, переживаем такие последние относительно теплые деньки, которые идут шлейфом за прошедшим коротким, но все-таки великолепным бабьим летом с высоким температурным режимом. И на следующей неделе нас ждет медленное погружение в настоящую такую сентябрьскую осень.
1: Ранее Тишковец обещал жителям московского региона реинкарнацию бабьего лета в октябре с большим числом солнечных дней и малым количеством осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 14, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 87%. По данным Фобоса, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди и плюс 15-17 градусов.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

зал собою, как посмотрит, сердце мрет. Он всегда со мной ласков и улыбки не дарит, а более серьезным ничего не говорит. Пусть играет на пиано,

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Так.
1: Я похож на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Ну что ж, дорогие товарищи, вновь в нашей студии разлиты какие-то благовония. Надушилась Виктория Олеговна сегодня перед нашей встречей. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Как всегда, густой крем на лбу. Анатолий Яковлевич преобразился. Купил себе, когда в моду опять возвращаются узкие резиновые джинсы, он вдруг пришел сегодня в широченных штанах.
5: Это прекрасно.
3: Здравствуйте,
4: это
3: Анатолий.
4: Это Олдмани,
3: доктор. Да. Лапсердачок такой на вас.
5: Это не лапсердак.
3: Я понимаю, да. И сегодняшняя...
5: Кардиган.
3: Да. Слушайте, сегодня тема сильный такая кардиган. У нас будет под названием «Доедай, мамочка старалась». Да?
5: Мама старалась.
3: Ну, хорошо, мама старалась.
5: Это,
3: да, но это накладывается... Толик, это накладывается на новость, которая сегодня пришла, очень печальная, о том, что 30% наших женщин, когда с мужчиной поссорилась дома, специально тайно ему пищу портит.
5: Всего подтравливает.
3: Например, да? Не любит человек кинзы, а она ему туда кинзу раз и смотрит, как он давится, и удовольствие получает.
4: У меня так дома бывает.
3: Да?
4: Кто я вас... не люблю же лук жареный или вареный, а мне его все время кладут. Вот,
3: а кто у вас дома готовит?
4: Не я.
3: Дети.
5: Так, ну что, начинаем?
3: Плохая хозяйка, плохая.
4: Нет, я очень хорошая. Все,
5: поехали.
6: Плохой баланс.
5: Смотрите, давайте начнем вот с этой фразы, которую многие помнят с детства. «Доедай, мама старалась». А вот вроде бы обычная домашняя фраза, правильно? Мама готовила, там, бабушка пекла что-нибудь.
3: Две ошибки. Моя мама не готовила, а бабушка не пекла.
5: Ну, видите, как...
3: И хотел... я, кстати, все доедал, потому что все было очень вкусно.
5: Вы доедали. Мало...
3: очень вкусно. Это
6: маленькие порции?
4: С ладошку.
5: Да.
6: Ладошку.
5: И в этом, видите, ребенка хотели накормить, правильно? И в этом, правда, очень много любви. А и есть семьи, где не словами, а через еду говорят, что ты важен, ты нужен, о тебе подумали, а тебе что-то оставили. Это все важно. Но за семейным столом еда очень быстро перестает быть только едой. Потому что на тарелке лежит не просто суп, кашка, котлетка, например. Там мамин труд, там бабушкина забота.
3: Слушайте, а как вы тут рассказываете вашу лекцию тем детям несчастным, которые вот сейчас растут и в тех семьях, где мамочка не нанималась поварихой, где папа должен работать, чтобы купить доставку.
5: Цикл про поколение.
3: Не, Серёна, а мы про поколение за люди, у которых нет ни бабушек заботливых, потому что те заняты московским долголетием, ни мамочки в классическом смысле, потому что у мамы мамочка саморазвивается, и некогда тут стоять,
5: мы
3: угорать
5: про
3: у плиты.
5: Зумеров отдельно поговорим.
3: Уже альфа-чи.
5: У нас будет цикл.
3: Альфа-чи
5: тоже. Цикл про поколение у нас с вами здесь будет очень скоро. Не
3: и,
5: в
3: кстати,
5: доме,
3: мы
5: а
3: с Толиком планируем тему еще сделать про поколение смартфонов, которые меняются.
5: Да, я сделаю.
4: Еще все. Одна книга?
3: Ну, вышел же этот складной.
5: Да.
3: Угу. Складной.
5: Букварь. Так вот, ладно, продолжим. Давайте. Короче говоря, значит, мы остановились на том, что на тарелке лежит не только еда. На самом деле там много чего. Ожидание благодарности очень часто. Да. Желание как-то почувствовать, что все не зря, что вот я тебе заботиться. И ребенок ест, и это очень важно для всех, что он ест. Это часто нагружено слишком большой
3: неосознанной... Потому что без этого не будет этого праздника
5: абсолютно.
3: Под названием «Мы покакали». Без
5: да.
3: этого будет трудно.
5: Да. Это важно.
3: Это тоже важно.
5: Да, две части тела ребенка очень важны.
4: Это хотите
3: сделать? Сережа хороший,
4: Сережа молодец.
5: А вы зря, кстати, это очень важная тема.
3: Люди сейчас говорят, что вот бежевые мамы – это как раз вот история, связанная с этим.
5: Так вот, смотрите, продолжаем. Так вот, важно не показать, оказаться неблагодарным, важно не дать не расстроить маму, не расстроить бабушку, тоже важно, не почувствовать, что заботу отвергли. И когда ты уже сыт, например, уже достаточно, все равно звучит еще немножко, но поешь еще чуть-чуть. И вот отказ в этой ситуации, понимаете, это как отказ в какой-то степени от любви, которую тебе дают.
6: От родства.
5: От связи, от теплоты. И вот чтобы это понять, давайте вернемся к самому началу, когда еда и близость почти совпадали.
3: И близость.
5: Вот, да, потому что еда это первое.
6: Одновременно?
5: Еда – это первый язык любви. Еда. А вот. Еще до всяких слов.
6: Первый язык любви.
3: А что вы так удивляетесь? Я знаю
7: людей, которые так умеют.
5: Подошли, как? Откликнулись. Тихо. Как не надо. Как сейчас как начнется у нас?
6: Как
5: не надо здесь?
4: У Сережи опыт.
5: Так вот.
6: Сереж хорош, Сереж молодец.
5: Хорошо, значит.
6: Ешь, мой маленький.
5: И еда становится... Еда это... Мы говорили с вами, что отклик едой. Это первый отклик на нас. Где еда и эмоциональный отклик одно и то же. Где тебя покормили, тебя держат, о тебе заботятся. И вот этот первый опыт, он несет на себе все дальнейшую вот эту связку. Потому что еда становится языком чувств очень часто. Вместо «я люблю тебя» звучит «поешь». Uh-huh. Или «я тревожусь», что ты похудел, например. Вот uh-huh. такое может быть. Uh-huh. А вместо «я скучала», «я приготовила тебе». Вот это подменяется...
4: Но это же забота.
5: Абсолютно. И отказ от еды становится проблемой большей, чем кажется. Понимаете? Это не просто «я не хочу есть». Это отказ от того,
7: что... Слушайте, у меня все-таки вопрос, Анатолий. А как женщина, которая не хочет дома готовить, транслирует свою заботу? Через что?
5: Мы про это поговорим, про поколение.
7: Я очень волнуюсь. Через транзакцию.
5: В том поколении,
7: свою.
5: Находит она способ транслировать свою заботу.
7: Правда?
5: Да, абсолютно. Все находят свой способ.
7: Вот как раз эта схема одновременного с питанием, да?
5: Ай, господи. Сережа, спокойно.
7: Хороший.
5: Так вот, завелся. Так вот, смотрите. И поэтому бывает очень трудно отказаться. Потому что отказ связан с риском обидеть другого, с риском быть плохим. И давайте мы к теме семейного стола вот затронем семейный стол. Семейный стол — это не просто пространство, просто стола. Там на самом деле очень видно, какую позицию кто занимает. Кто всех обслуживает, кто всем накладывает, например. А кому лучший кусочек дают всегда.
7: Да, сейчас Толик, вы, да. Я понимаю, человек не семейный, но сейчас но тема такая.
5: Не в такой ситуации.
4: Сергей вам расскажет,
7: сейчас,
4: как надо.
7: Нет, сейчас у нас все сверх на голову перевернуто. В классической нормальной семье первый кусок лучше получает отец. В нашей современной семье царь – это ребенок.
5: Да.
7: Потому что ребенок – это роскошь, это артефакт, это антиквариат одновременно, это святой человек в доме. А отец – это какой-то, знаешь, временный человек, чью фамилию даже не брали. Понимаешь?
5: Да. Так вот, так что... вы очень важную вещь говорите, да, мы к этому вернемся. Когда поговорим про поколения разные, это все хорошо.
4: Это когда будет?
5: Я думаю, через месяц.
4: Угу.
7: Виктория, вы брали фамилию чужую?
4: Чужую брала,
6: а
4: да.
6: А потом
4: Сергей
6: возвращали?
4: Я обычно так делаю. Хожу, беру.
5: Друзья, продолжаем, значит.
6: Возвращаю.
5: Да, и вот тут, значит, за столом всегда видно, можешь ли ты допросить добавки или наоборот, ты должен доесть все, И еда иногда становится почти насилием, вот очень часто становится. То есть в одной семье разрешено иметь ребенку собственное желание, а в другой семье, например, ребенок сначала считывает поле. Можно сейчас из-за стола выйти, или не обидеться, или что ты не доешь. И ребенок постепенно начинает ориентироваться не столько на свои собственные ощущения, сколько на реакцию другого. Например, что нужно доесть. Особенно, когда такой заботой нагружено. Вот, например, вот образ последнего куска, которого дают ребенку, знаете, вот то, что вы сейчас сказали, это один из таких образов семейного
7: первого
5: стола.
7: Первого и последнего.
5: Первый и последний, да? А вот.
6: Иногда
5: то есть бабушка
6: говорят, задний кусок.
5: Оставила самое вкусное, например. А мама, значит, старалась, положила ребенку добавки. Последний кусочек даешь. И через это ему говорят, ты важен, я помню, что о тебе, что тебя любят. Но вместе с теплом, понимаете, и появляется скрытый долг. Вот тому, кому дали лучшее, он как будто должен быть особенно благодарным. Не разочаровывать. А он должен принять это в себя. И не надо отказываться. И последний кусок может на это означать, как ты любимый, а рядом с этим постепенно, знаете, вот другой оттенок появляется. Теперь постарайся не огорчить и съешь все, что тебе дали. Во всех смыслах съешь, понимаете? Съешь — это очень глубокое понятие.
4: У меня какая-то другая была семья.
5: Тихо, у вас была другая.
4: Поела бегом из-за стола, абсолютно. Чтобы не слушать разговоры взрослых.
5: У вас другая семья была. Но были и такие семьи, где надо было доедать.
7: Поэтому ты спортивный журналист. Абсолютно. Ты
5: Вы в бегах, да.
7: А я очень любил слушать разговоры взрослых, поэтому я публицист.
4: Публицист.
7: Я сидел до последнего.
5: А я любил понимать, публицист. Что происходит. Я пытался понять.
7: Кто эта тетя новая, да?
5: Ладно, продолжаем.
6: Ничего хорошего.
5: Смотрите, и иногда заботу становится трудно принимать. Вот такую заботу. Потому что для тебя старались. И просто взять и отказаться, понимаете, это очень трудно. И вот важное слово за всем этим звучит, которое в нашем названии «доедай». Вот фраза «доедай», она кажется обычной, знаете, вот, а на самом деле в этом очень глубокий психический момент есть. Вот тело ребенка уже говорит «хватит», а взрослый, отвечая, говорит ему «еще».
7: А тут примыкает к этой теме «доедай» заеды на губах. Вот возникали заеды.
5: Так вот, смотрите. И вот это знание. Мы соскучились, Сережа, мы тоже по тебе скучали. Так вот, знание собственных ощущений, оно перестает быть главным ориентиром. Вот есть тарелка, есть норма, есть тревога взрослого, что ты не поешь. И постепенно ребенок привыкает к мысли, что к собственным ощущениям не стоит доверять. Взрослый знает лучше. Даже в отношении твоего собственного тела. О том, хочешь ты, не хочешь ты. И человек во взрослом возрасте, он же может начать плохо различать, хочет ли он есть, например. Или он не хочет.
7: Кофе, не знаю.
5: Тревожится он. Тревожится. Или просто ему не может найти себе место. На все он привык доедать. Вот все время он ест, ест и ест. А вот. И за словом «доедай» очень часто стоит тревожная забота. Взрослый правда может бояться, что ребенок останется голодным, заболеет. Но это как бы превращается в такое постоянное правило. А собственный сигнал отношения тела, он отодвигается в сторону. И вот фраза «мама старалась», знаете, вторая. Эта фраза превращает еду в еще более сложную вещь. Потому что ребенок говорит «я больше не хочу», но в семейной логике это звучит «ты зря готовила», а «мне не нужна твоя забота». И вот тут появляется вина. Раз мама старалась, понимаете, есть вина. И он продолжает есть, потому что не хочет видеть, что маму это расстроит или чувствовать себя неблагодарным. И вместе с едой проглатывается и необходимость подтвердить, что чужой труд имел смысл. Понимаете, во фразе «мама старалась» ты вместе с едой должен подтвердить это тем, что ты кушаешь.
6: И не подавиться.
5: Абсолютно. И вот и позже похожее может в других отношениях происходить тоже. Понимаете, человек принимает лишнее, соглашается на то, что он не хотел.
4: Принимает лишнее, не... ну, это плохо.
5: Да, это важно. Про лишнее мы потом поговорим. Да, потому что лишнее? Отказ...
7: Просто крючит уже.
5: Хорошо.
7: Всё.
5: Отказ переживается потом как жестокость, нехорошо. Понимаете, в отношении другого. Вот он соглашается, говорит, да, хорошо, я это и то. То есть он начинает все время доедать. То есть он не может сказать «нет». Потому что нет, это вызвать слишком большое чувство вины и кого-то обидеть. Это что-то неприятное сделать другому. И вот другой же старался, нельзя отказать. И ты начинаешь на это старался ориентироваться.
7: У вас так было?
5: Ну нет, у меня так не было.
7: Не докармливали?
5: Не докармливали, нет. А вас мы хорошо смотрели.
6: Нет, я,
5: а
6: у вас разная культура.
4: А вас, Сергей, докармливали?
7: Да я с удовольствием.
6: Маленькие порции только, да?
5: ЗОЖ накормили, да? 5 раз в день. Маленькими порциями.
7: Знаешь, мне разрешали время от времени пойти сделать чайку с колбасонькой, с бутербродиком, когда хочу. Да, да. Так что я
4: сомневаюсь. Ну, не часто разрешали.
7: Ну, не часто, потому что, ну, конечно, не часто, потому что скоро уже ужин. Куда надо заканчивать с колбасой?
5: То есть еда занимала важное место в вашем семье.
7: Очень. Слушайте, а покажите мне человека, для которого еда не занимает...
5: Ну, есть разные семьи. Но есть семьи, где еда вообще центр всего. Вокруг еды все происходит.
7: Там бывает, еда выносится, да, когда человек ест в машине у подъезда. Да.
5: Он должен прийти уже сытым.
7: Да.
5: Потому что дома будет тяжело. Он должен уже прийти наполненным. Поэтому поест в машине перед входом домой, например.
6: Дома
5: поест.
6: ЗОЖ, да.
5: Ну, потому что уже нужно и лицо такое с улыбкой прийти. Вот рассказывать разные истории бывают семейные.
7: Да.
5: Вот, мужчина сидит дома перед тем, как войти домой, знаете, в машине там. И вот должен...
7: Настраивается.
5: Да, поэтому...
6: Мартадел.
5: Но вопрос в том, ты придешь покушать или ты должен быть уже сытым и довольным и как бы вот перетерпеть. По-разному. Есть разные энергетики.
4: Если тебе просто хочется какой-нибудь запрещенки.
5: Запрещенки другая тема.
4: А, да?
5: Конечно. Это мы поговорим с вами о запрещенке. А вот, да,
4: ничего,
5: и смотрите.
4: Просто
6: ну, разрешенной запрещенке вы так
5: разрешили.
7: Вы почетче.
5: Почетче, да. Так вот, смотрите.
7: А то вас туда, где крем не понадобится.
5: Да, так вот, продолжаем. А, смотрите, вот и давайте двигаемся дальше, значит. И за этим «мама старалась» часто история на самом деле звучит гораздо более глубокая и ранняя. Потому что многие слышали, например, фразу «еду нельзя выбрасывать». «Ты не знаешь, как мы жили». Вот, или
7: Ну как, у нас в школе, в школе были плакаты о том, что каждую крошку...
5: И вот за этими словами стоит целая история поколения, если в это вслушаться. И голод, и бедность, там и дефицит, и страх завтра не будет.
7: Всю историю человечества люди, по идее, рисковали, потому что было понятие неурожая, на следующий год может не быть.
5: И для предыдущих поколений хлеб означал очень многое. Вот, например, у китайцев какое такое приветствие? Нинихао. Традиционное китайское приветствие – это челема. Ты уже поел? Уже поел?
7: То есть как, это... вот друг постороннему человеку?
5: Да, традиционное китайское приветствие.
6: А тот отвечает, не твое дело.
5: Уже поел, он говорит, поел. И это вот приветствие,
4: что-то
5: которое
4: я
5: есть.
4: Что-то я такого в Китае не слышал.
5: Ну, видите как.
7: Ну, вы не говорите
5: просто,
7: по-китайски.
5: Вы с китайцами не общались просто. Конечно. А мне сказали, что это традиционное китайское, это не нихао, а челема. Нет, мне не наврали.
6: Вы общались,
5: потому что сытость очень важный аспект во всех культурах.
7: Погодите, а на Ближнем Востоке, вот где вы там чалили?
5: Шалом.
7: Это что значит? Поел? Шалом, поел?
5: Мир. Это значит мир. Видите, у всех свои. Да, там мир, тело мира важно.
7: И мира нет, поэтому,
5: и мира нет, абсолютно. А там голодный.
7: А там голодный, говорят, ты поел, да?
5: Да, абсолютно.
7: А у нас как? Здравствуй.
4: А у нас здравствуй,
7: Серёжа. И нездоров.
5: Со здоровьем не очень, да. Ладно, так вот.
7: У всех свои проблемы.
5: Смотрите, так вот, и вот ребенок, родившийся в другую... То есть вот
6: и последний... В другой стране.
5: Да, подождите. И для предыдущих поколений хлеб значил очень много. И последний кусок мог, правда, быть буквально последним. И поэтому это был акт любви очень большой.
7: Конечно.
5: А ребенок, родившийся в другое время, все равно оказывается внутри этой формы памяти, система, которая таким образом передается.
7: Да это ненадолго. Сейчас слышал, как вот с путями-то международными проблемы какие. Как вот нефть не может. Нефтяра-то выбраться.
6: Продовольственный кризис.
7: Сейчас начнется.
5: Он может быть сыт, понимаете, да? Но с его тарелкой бессознательно присутствует этот старый голод. И иногда человек доедает вместе с этим чужую тревогу, с чужой страх бедности, память о нехватке. То есть все это лежит
7: в
5: тарелке.
7: То есть вы рассказываете нам о бедах обожравшихся. Да, вот
5: да,
7: они
5: абсолютно.
7: Жрут, как
5: это
7: не в себя.
5: Следующее поколение страдает ожирением, конечно. Если одно поколение страдает голодом, то через поколение, через бабушку это передается. А внучок будет с ожирением. Понимаете? Вот это вот таким образом.
7: Обратно будет работать?
5: Не знаю. Вопрос. Может быть. Может, надо посмотреть.
6: Сначала откопать надо.
5: Да, но вот нехватка передается
4: таким
5: образом.
4: Интересна вас наука, доктор.
5: Да, потому что там, где есть... Послушайте, там, где есть...
7: А что, очки надел, значит, ученый.
5: Там, где есть избыток, всегда ищите нехватку какую-то. Если вы видите какое-то присутствие из ожирения или чего-то еще, ищите, какую нехватку это закрывает.
4: А если худобу?
5: А мы послушаем. Мы прислушаемся.
7: А вы себя считаете худенькой?
4: Нет.
6: А какой?
7: В теле?
5: Смотрите.
7: Дебелый?
4: Вот голод... А тебе зачем?
5: Тихо. Вот голод предыдущего поколения, он транслируется в настоящее таким образом. Это хорошо видно в фигуре бабушки, которая кормит с такой настойчивостью, как будто голод находится рядом. Вот эта ее настойчивость накормить на самом деле говорит об ощущении присутствия вот этого голода рядом. Вот это важно. То есть ее настойчивость, она не просто настойчивость.
7: Толя, мне кажется, со своей вот этой псевдонаукой психологии вы лезете в биологию. Вот сегодня пришла новость, что в Новосибирске манул Борис начал за жировку.
6: Да,
7: понимаете? Манул Борис
6: это
7: начал
6: звезда.
7: За жировку.
5: Кто? Что?
7: Животное. К зиме готовится, спать будет.
5: Кот.
7: Понимаете? Кот. А что, вы разве вот осенью, когда температура падает, не начинаете больше
5: нет,
7: немножко
5: не
7: потреблять?
5: Начинаем.
6: Нет, вы потреблять,
5: вы
6: разливать
5: начали
6: начинаете.
5: Потреблять меньше, и это видно. И это прекрасно, и мы это ценим и любим.
6: Наконец-то вышли. Да, Серёжа хороший.
5: Серёжа хороший.
6: Молодец.
5: И Серёжа ест меньше. И это тоже хорошо.
4: Какой вы доктор все-таки изворотливый.
5: Нет, прозорливый.
7: Перверт он, этот ваш доктор.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Председатель ЦИК Алла Памфилова объявила старт единого дня голосования 2026. В стране открылись все избирательные участки, сказала она во время брифинга. После слов главы Центра избиркома прозвучал гимн России. По оценке Памфиловой, голосование проходит в штатном режиме, несмотря на провокации.
1: В Краснодарском крае один участок пришлось перенести в резервное помещение из-за повреждения БПЛА, были выбиты стекла. В Луганской Народной Республике в 3 муниципалитетах 14 избирательных участков подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения БПЛА линии электропередач.
0: Памфилова добавила, что членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы. Она пообещала неизбежное наказание для тех, кто это делает. Помимо этого, отметила глава ЦИК, мошенники создали фейковые каналы в мессенджерах. Они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании. Между тем, как сообщили в Центре избиркоме, явка на выборах в Госдуму в целом по стране к 10 часам по московскому времени составила 4,83%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в России сегодня. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Силовики задержали в Кабардино-Балкарии россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на газопроводе в республике. Как объявили в Центре общественных связей ФСБ, это уроженец Черниговской области Украины, а ныне гражданин России 86-го года рождения. В 2024 году, находясь на украинской территории, он вступил в контакт с представителем СБУ. В прошлом году въехал в нашу страну для подготовки и осуществления диверсии на газопроводе на территории Майского района Кабардино-Балкарии. Задержали сотрудники ФСБ, когда тот забирал из тайника самодельное взрывное устройство. Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант заключен под стражу, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, работающим в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В результате ударов в порту Черноморск в Одесской области поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. А в 6 километрах северо-западнее Одессы под удары попал логистический центр «Новая почта». По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 629 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Ракета «Союз-2-1Б» с военным спутником успешно запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны. Там отметили, что старт ракеты-носителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение наземные системы управления космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют штатно, добавили ведомстве. Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в будущем году, сообщили в пресс-службе правительства. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря этого года по 10 января 2027. На майские праздники россияне будут отдыхать 1-3 числа и 8-10. Выходными также будут 21-23 февраля, 6-8 марта, 12-14 июня и 4-7 ноября. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве также облачная погода с прояснениями, а кратковременный дождь и 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 85%.
2: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге завершился 9-й тур. ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 3-1. «Динамо» московская разгромила Ростов со счетом 3-0. Дубль на счету Константина Тюкавина. Оренбург и Краснодар сыграли в ничью 0-0. Быки потеряли очки в третьем матче подряд, но продолжают лидировать в турнирной таблице. При этом отставание «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет всего 2 очка. «Акрон» победила «Ахмат» 2-0. Мячи забили Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. Тем временем, пока в российской премьер-лиге начинается пауза на матчи сборных, национальная команда соберется и за 2 недели проведет сразу 3 встречи с Ираном, Намибией и Нигерией. Все подробности у Дмитрия Сухинина.
2: Осенний сбор получится для команды Валерия Карпина необычно длинным. Сначала футболисты почти неделю будут работать в Химках и только 28 сентября отправятся в Казань. Первый матч 29 числа против Ирана, начало в 19:30. Затем сборная переедет в Екатеринбург, где 3 октября сыграет с Намибией, а завершит сбор 6 октября встречей с Нигерией в Нижнем Новгороде. Карпин признается, изначально готовились даже к 4 матчам, поэтому теперь появилась возможность спокойно провести полноценный недельный тренировочный цикл. Иран и Нигерию главный тренер отдельно выделяет по уровню. Обе команды входят в число 30 сильнейших в рейтинге FIFA. В окончательном списке 29 футболистов. Среди них Сафонов, Головин, Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Соболев и Воробьев. Арсен Захарян снова не вызван. Карпин объяснил это практически полным отсутствием игровой практики в Реал Сосьедаде. За последнее время полузащитник провел на поле только 5 минут. Миронов, Антон Мирачук и Ибишев не попали в состав из-за проблем со здоровьем. Отдельной конкуренцией будет среди вратарей. Кроме Сафонова вызваны Максименко, Акацев и Митрюшкин. Виталий Кафанов заявил, что штаб хочет дать игровое время всем 4. При этом именно Сафонов, недавно проведший сильный матч с ПСЖ, с большей вероятностью начнет встречу с Ираном.
1: Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре. Самсонова обыграла Костюк со счетом 4-6, 6-2, 7-5. В полуфинале россиянка встретится с американкой Пейтон Стирнс. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
4: Дальше. Продолжай.
3: Думаю... Медикаменты помогут.
4: Пилюли?
3: Угу.
4: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
3: Не надо.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
6: Ну что ж, друзья мои, сегодня такая курчавая Виктория Олеговна в нашей студии. Говорит, что она не худая, не полная. Да, вот сегодня речь идет о том, как мама докармливает деток.
7: Или
6: в каких-то фантастических,
7: докармливает бабушка. Бабушка.
6: Давайте будем честны. Ты молчишь.
8: У меня, кстати...
6: Кто тебя докармливал?
8: Меня сломали, знаете, каким образом?
6: Так.
8: С едой все нормально, меня не закармливали. Но!
6: Пить не давали.
8: Я как-то... Нет. Да в школе.
7: Тем более.
8: Что вы несете?
7: Конечно, ну ладно.
8: Я в какой-то момент пришел к своему хорошему другу в гости. Это было лето. Вот. И меня... Через силу накормили окрошкой.
6: В гостях?
8: Да, в гостях. Я ее ненавидел. Понимаешь, и мне было, ну, чтобы не обидеть, все-таки мне налили большую тарелку. Слушайте, я реально чуть не подавился. Это было...
7: И вот это мучительное ощущение многих детей.
9: Бедных, которые
6: это насилие над чужим ребенком.
8: Абсолютно. Я понимал, что если скажу, я не люблю окрошку,
7: то есть,
8: но
7: это просто... Пространство
6: надо было
7: не
6: сказать, у меня по здоровью нельзя.
7: Да, нет, понятно, надо постарше быть. Печень уже не может себе позволить, я понимаю.
9: Класс.
6: Я могу умереть от окружки.
8: Это был шок-контент.
7: Ну да, абсолютно. То есть насилие, видите, присутствовало в такой форме.
8: Но это они большую тарелку налили.
7: Это понятно.
8: От чистого сердца.
7: Конечно.
9: Ну какое же это насилие?
7: А проблема в том, что это насилие. Ну что же делать? Насилие не всегда...
9: Так он же не сказал, что он не любит.
6: Не всегда такое, как вам нравится.
9: Это в нем проблема, а не в том, кто ему налил.
8: Давайте на Владика, на Владика.
7: Накидывайте, у него проблема. Давай, так вот, смотрите, значит, вернемся. Смотрите, не мама, вы правы, кормит в основном не мама, кормит бабушка. Это такой образ очень важный и очень ценный в семье. Потому что бабушка кормит, чем она кормит? Пирожками, А блинами, наверное, да, как супчиком.
6: Наверное, Толик тоже обрыгался без бабушки.
7: Без бабушки вырос. Котлетками, да, без бабушки.
6: То есть ваша передача компенсация.
7: Абсолютно, да.
0: Ну, отец-то был у вас?
7: Был, был. А котлетками кормит. А все время подкладывает добавки, да, ну вот как бывает.
6: А дедушка у него террорист.
7: Нет, не то, неправда.
6: Да, террорист.
7: Неправда, кормил клевета. Клевета, клевета. Клевета на моего деда. Неправда. Мой дед был партийным человеком.
6: А чтобы стать партийным человеком, надо было прежним режимом стать террористом.
7: А, да, ну это правда, кстати.
6: А он из семьи террористов.
7: Нет, нет, я из семьи партийного работника.
6: В 30-е годы, я так понимаю,
7: это разные имена одного и того же человека.
6: В 30-е годы власть пересмотрела свое отношение к этим партийным работникам?
7: К этим нет.
6: Повезло,
7: и да? Он был ответственный партийный работник. Заслуженный
6: там
7: партийный
6: работник.
7: Там
6: такие были ответственные, что
7: да,
6: будет
7: да,
6: здоров.
7: Нет, были, конечно, те перед ним, но его нет, его не тронули. Да, но он понимал.
6: В общем, родословно у него запутанная.
7: Партийная.
6: И фамилия, кстати, поддельная.
7: Настоящая.
6: Да не было там таких.
7: Добин, конечно, был. А вот, ладно, продолжаем.
0: Добин настоящий?
7: Настоящий. Не Добкин, а Добин. Вот меня на Добкин пытался Сережа вывести, но нет, я Добин. Так вот, продолжаем. Смотрите. А значит, бабушка кормит, и так. Для нее это любовь. Потому что сытый ребенок означает, что все хорошо, что есть запас, дом, стол, что все нормально. И иногда ей мало увидеть, что он просто поел. Иногда ей хочется увидеть сытость на самом ребенке, чтобы щечки были круглые, знаете, такие, чтобы он не выглядел худым, как заморенный. И как будто, знаете, его тело должно, вот на теле должно быть написано, что еды хватает, что семья справилась, и что голод не вернется.
6: Ну, вы помните сами игрушки вот советские, да, которые были разработаны научно, да, они все были упитаны, розовые.
7: Да.
6: А в отличие от американских игрушек, где уже,
0: Барби,
6: так сказать, это телкообразные существа.
0: Барби, да, это за
7: и
0: зашквар.
7: Смотрите, тело ребенка становится чем-то вроде бессознательной семейной кладовой, вот куда пытаются положить запас против прошлого голода. То есть, если когда-то еды действительно не хватало, это очень понятное движение. Накормить. А это надо накормить. Но если еда есть, ей нельзя дать пропасть.
6: Нет.
7: Вот за этим
6: потому
7: стоит...
6: что, опять же, холодильники не так давно появились, брат.
0: Да.
7: И за этим стоит старая тревога. А вдруг потом не будет? Вот тот, кто пережил голод, иногда не может спокойно выдержать даже маленькое «я проголодался» другого человека. Вот само это «я голоден» уже звучит как начало опасности.
6: Опять же, а в арабской культуре, вот соседней с вами, вы, конечно, отрицаете родственность, да, это семитская культура. Там же ведь выкармливать жен до состояния ожирения, это отдельная фетиш.
7: Все, давайте.
6: Чего все-все-то? Я тебе правду говорю?
7: Хорошо.
6: Был в Эмиратах?
7: Выкармливать жен. Так вот.
10: У Сергея так.
7: Стойло какое-то, садкорм.
6: Серьезно, это у них половое такое.
7: Половое созревание.
0: А потом на них жениться.
6: Нет, уже они женились и откармливали.
7: Вы что-то перепутали. Мне кажется, я знаю эти истории, но они не про жен, они про другие.
0: Про животных?
7: Да, да. И такое тоже принято в некоторых культурах. А продолжаем, ладно. Смотрите, значит, ребенок...
10: Доктор, мы запутались сегодня.
7: Вы не запутались, все вы ясно понимаете.
6: Все мы поняли уже. Абсолютно. Пока не голодала, поэтому откармливают внучков.
7: Это может звучит пугающе, понимаете, но вот голод. Но ребенок живет в другом времени, и его телу важно узнать голод, сытость, почувствовать, как одно состояние сменяется другим. Вот так появляется мера. А семейная тревога, она не дает этому случиться.

0: проблемы не было.
1: Это просто не те коты и собаки. Вы видели этих конечно, котов и собак? Коты и собаки эти коты те. И собаки тут ничего кроме дорогого корма есть не будут. Вы видели этих котов и собак нынешних?
0: Нет, коты вот у вас
2: ой,
0: нормально.
2: Ой, да все будут, они едят.
3: Это заблуждение.
1: Ну хорошо.
2: Едят а проблема, еще зомбищики
0: ну, смотря, едят. Проблема где начинается? Да. Где начинается?
1: Есть коты, которых просто нельзя кормить ничем. Они, знаете, настолько ну, вот породистые, что они да. кончатся очень
0: быстро. Нет, проблема-то в чем? Что мама отделяется от ребенка под предлогом сохранения красоты груди. Вместо молока грудного идет смеська, а так-то женщина грудью чувствует, когда ребенок наелся, что грудь опустошена, а тут она из банки из этой кормит. Нет, еще мы разговаривали со специалистом в эфире. Ожирение тотальное детей сегодня из-за того, что они с детства обожрались этой смеси.
1: В этом есть правда, что отношение тела к телу другое, чем отношение с бутылочкой. Это правда, мы об этом можем поговорить и поразмышлять. Ну, давайте сейчас не будем.
0: Где пойдем размышлять?
2: В бане. Да, давайте не здесь.
1: Давай, это можем и здесь, почему же. Так вот, смотрите, вот за этим не пропадать же звучит, если прислушаться, тревога выживания, потому что еда долгое время была именно этим. Еда есть, будем жить. Еды нет, опасность умереть есть. И вот такой опыт в семье бессознательно жив. И если он жив, то тревожит, понимаете, не только нехватка еды. Бессознательно тревожит сам голод.
0: Мы вот, поняли.
1: Нет, не поняли, что тревожит.
2: У нас просто, Сергей, лица такие, абсолютно. Что будто бы не поняли.
1: И это важно, что тревогу вызывает не то, что еды не хватит, а сам голод. Вот прислушайтесь к этому, который может появиться внутри тела ребенка. И его истребляют едой. Понимаете? Это важно.
3: Детей истребляют едой.
1: Истребляют голод внутри ребенка.
3: Уничтожают детей.
1: Да, нет, не детей, голод.
0: То есть еда это прививка от голода.
1: Абсолютно. Ему даже не дают немножко проголодаться. Чтобы собственное желание возникло, должно возникнуть немножко голода, понимаете? А ему не дают появиться, нужно его сразу упредить, вот это важно. Uh-huh. То есть голод упреждают заранее. И поэтому невозможно почувствовать «мне достаточно».
0: То есть это
1: самому.
0: Вакцинация голода?
1: Абсолютно.
3: Инъекция.
1: И вот если вернуться к очень важному обществу пустых тарелок, вот это тоже важно.
2: А зачем? Он на Владика махнул.
1: За что Владик?
0: Потому что он доел до конца окрошку.
3: Потому что это было потрясение.
1: Да. Ребенок доел, значит, накормлен, значит, вкусно, мама хорошая. Бабушка не зря старалась, еда не пропала. Но пустая тарелка – это очень двусмысленный образ, если вы прислушаетесь. Так же, как и пустой, как так же, как и последний кусок.
0: То есть, как пустой стакан.
1: Так вот, она может быть пустой, потому что все съели, вот как Владик все съел. А может быть пустой по другой причине, потому что есть нечего. То есть, этот образ пустой тарелки, он не случайно там циркулирует.
0: Тогда пустая должна быть грязной, правильно? Да. Там намешано должно быть остатки.
1: И когда-то... Грязная. Грязь важная тема нашего сегодняшнего разговора.
0: Наляпана кругом.
1: Грязнули. Так вот.
3: Наляпана.
1: Так вот. И она, понимаете, когда-то пустая тарелка что могла означать? Что кормить нечем. Вот это важно, что ничего нету.
0: Я вам больше скажу. Раньше люди без тарелок обходились. Они вот из горшка брали и сразу в рот. Понимаете,
1: да
0: не было тарелок.
1: В горшках, хватит, искусство. Уймитесь уже.
0: Да потому что вы в русской среде находитесь. Вы пришелец.
1: Не надо.
0: Послушайте, послушайте. Я не знаю, как у вас ели.
1: Делать нельзя.
2: У Сережи из горшков.
0: Нет, погодите. Может, у вас сервировка там на Ближнем Востоке, она сразу по тарелкам была индивидуальная. У нас как было? Ставили горшок с картошечкой или с кашей. Каждый брал оттуда ложкой и ел. Понимаете, во-первых, это общая гигиена. Поэтому коллективная ответственность и, соответственно, коммуна. Если один зараза какой-то заразу туда внес, получит за это. Да.
1: Давайте,
0: ну, послушайте, смотрите. Да, и никто не знает, во-первых, у нас какая культура. Я вам объясню, вы это тоже сколько в горшке осталось, не видно, он непрозрачный.
3: Поэтому сколько успеешь.
0: Такое ощущение, что, во-первых, да, а с другой стороны, он бездонный.
3: Это тюрьма какая-то.
0: И люди берут, и тарелок нет, чувак. Нет тарелок, понимаешь?
3: Но в какой-то момент придумали кебаб.
1: Тема пустой тарелки была. Тихо. Пустая
0: тарелка
1: была.
0: А, вы ели все время кебабы, да?
1: Люля-кебабы. Люля. Так вот, тема пустой тарелки, конечно же, была. Потому что вот у Владика буквально полная тарелка нужно съесть. Почему?
0: Слушайте, а это ваша изобретательность, да?
1: И за этой полной тарелкой стоит страх пустой тарелки. Страх, что в тарелку будет нечего положить. Так же, как и за последним куском, который вам дают, доешь, этот последний кусок мог когда-то в истории семьи, в истории поколений быть последним куском буквально, когда нечего есть. И вот тут важно вот эта диалектика.
0: Что здесь важно? Вот это я понял уже, что те голодали, а ты жри. Это я понял. А что

0: Так, смотрите, мы двигаемся дальше. Да, вы жить с этим.
1: Дать ребенку поголодать.
0: Абсолютно. Правильно. Это очень важно.
2: Какая умница
0: моя. Какая ты хорошая, хорошая моя. Да. Так вот, смотрите. А и очень важно дать ребенку почувствовать голод, не наполнить. Именно из этого может родиться желание. Из этого может появиться что-то свое, потому что ребенок не может отделиться от семейной тревоги, он не может отделиться ни от еды.
3: Так и скажите, Толик, хватит кормить детей.
0: Да,
3: абсолютно. Вот так.
0: Все потому уже. Что еда, да.
4: Маяк. 22.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Аршов. Проспект Победы начали асфальтировать в Череповце. В этом году обновят 2,5 километра дороги. Сейчас специалисты укладывают покрытие на перекрестке с Советским проспектом и меняют бортовой камень от улицы Максима Горького до Советского проспекта. Ранее рабочие уже заменили около 2 километров трамвайных путей. Полностью магистраль отремонтируют к 2029 году. На обновление всего проспекта, включая тротуары и рельсы, направят более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Завершается ремонт моста через реку Пудигу в Вологодском округе. Переправа находится на трассе Уткино-Палагино. Строители уже восстановили опоры и сейчас делают заезд на мост. По сообщению областного министерства транспорта, все работы планируют закончить до конца сентября. На время ремонта водители могут объехать участок по трассе А-114. 98 точек бесплатного Wi-Fi работает в Вологде. С декабря прошлого года ими воспользовались 25 тысяч человек. Сеть доступна на Кремлевской площади, бульваре Ильюшина, Каменном мосту и 70 умных остановках. Интернет работает по принципу бесшовной сети. После разовой авторизации подключение происходит автоматически. Территорию у бассейна на улице Фрезеновской в Вологде благоустроит новый подрядчик. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Работу проведут оперативно, пока позволяет погода. Внутри здания строительство продолжает старый подрядчик. Бассейн будет оснащен 6 дорожками по 25 метров и современной системой фильтрации воды. Вологодские школьники могут стать участниками всероссийского IT-проекта «КОД». Прием заявок продлен до 26 сентября. К участию приглашают учеников 8 и 11 классов, а также студентов колледжей от 14 до 17 лет. Обучение начнется 5 октября и продлится 3 года в онлайн-формате. На выбор доступны бэкэнд-разработка, фронтенд и дизайн. Лучшие ученики после первого курса получат бесплатную стажировку в Санкт-Петербурге. По окончании выдается свидетельство о дополнительном образовании. Выставка художника Владимира Верещагина открывается сегодня в Вологде. Экспозиция из Санкт-Петербурга будет представлена в доме Корбакова. Владимир Верещагин родился в Онеге в 1949 году. На выставке будут представлены его работы о русском севере, родном крае, пейзажи Петербурга, а также иллюстрации к божественной комедии Данте. Художник работает в техниках афорта, гравюры и литографии.
4: Новости спорта.
6: Продолжается регистрация на кросс нации. Событие пройдет по всей стране 26 сентября. Центральной площадкой в области станет Череповец. С соборной набережной участники пробегут несколько дистанций, самая большая из которых составляет 12 километров. Еще один масштабный старт ожидают в Вологде. Забег пройдет на улице Поэта Романова. В областном центре для спортсменов подготовят две дистанции – 1 и 4 километра. Для участия необходимо пройти регистрацию до 24 сентября.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Логичного беспилотника подбита станция РЭП противника. Также ведомство информирует, что в районе населенного пункта Дальник в Одесской области были обнаружены движущиеся автомобили радиолокационной станции «Пеликан». В момент развертывания РЛС оператор «Герань-4» нанес удар по транспорту. Минобороны опубликовала кадры всех этих ударов. Ракета «Союз-2-1Б» с военным спутником успешно запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны. Там отметили, что старт ракетоносителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение наземные системы управления космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат вывели на целевую орбиту и он принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы работают штатно, добавили в ведомстве. Владимир Путин наградил художественного руководителя Санкт-Петербургского дома музыки виолончелиста Сергея Ралдугина орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Соответствующий указ президента России размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как говорится в документе, награда музыканту достоин за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропали из-за расписания его октябрьского мирового турне. Ранее на сайте исполнителя были указаны два выступления на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. При нажатии кнопки «Купить» пользователь попадал на русскоязычную страницу организаторов агентства Say Agency. Сейчас упоминания концертов в Санкт-Петербурге с сайта исчезли. Ближайшим выступлением числится концерт в Джакарте 24 октября, после которого следует несколько шоу в Соединенных Штатах. Напомню, в середине августа Say Agency объявила, что Уэст даст 2 концерта на Газпром-арене в северной столице. Однако затем сама площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта рэпера, и мероприятие состояться там не может. В Москве на следующей неделе может выпасть около 75% месячной нормы осадков. Влажность в городе увеличится до 90-100%, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, осень перестанет притворяться летом. Во вторник и четверг в сумме за 48 часов на Москву прольется от 44 до 49 миллиметров влаги. Ветер ожидается резким и порывистым. Начнется листопад, как отметил Тишковец. На следующей неделе по ночам в столице прогнозируется от плюс 6 до 11 градусов. В дневное время столбики термометров не поднимутся выше 16 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве также облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%.

0: Здравствуйте! Приветствует ваше шоу «Физики и лирики» в полном составе. Я Лирик Митрофанова.
1: Да, привет, Лирик. Александр Пушной зовут меня. Добрый день всем. В эфире действительно шоу «Физики и лирики». И, коль я физик, Маргарита у нас лирик, то сегодня говорим о том, что меняет облик высшей школы буквально на глазах.
0: Давай.
1: По всей стране создается созвездие кампусов. Это не просто новые гостиницы и аудитории, это единая комфортная среда для студентов, ученых и бизнеса. Но эти кампусы становятся площадками для развития важнейших технологий реализации стратегии научно-технического развития. Здесь выстраивают инфраструктуру нового типа для передовых образовательных и научных проектов, для увеличения, собственно, чего? Числа иностранных студентов, для большей мобильности учеников и преподавателей внутри России. И, что принципиально, для усиления взаимодействия системы образования, науки и реального сектора экономики, чтобы человек вот здесь учился, а здесь вот он уже мог воплощать свои знания и зарабатывать деньги. Все это часть национального проекта «Молодежь и дети». Цифры такие: к 2036 году в России должно появиться 40 современных кампусов. И у нас сегодня особый гость и особый повод. В Челябинской области строят межуниверситетский кампус мирового уровня «Южный Урал». Дорогие друзья, 6 новых гостиничных комплексов, корпусов, больше 3000 мест. И это только часть большого проекта, который завершат в следующем году. Ну, кампус объединил 7 ведущих вузов региона, а его резиденты вместе с индустриальными партнерами уже сформировали портфель из 83 продуктов. От наукоемких технологий до, собственно, образовательных сервисов. У нас в эфире министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке. Здрасте, Виталий.
2: Добрый день.
1: Да, поговорим в целом о создании таких научных центров, кампусов, ну и, собственно, что непосредственно происходит на месте. Оно звучит, конечно, красиво, созвездие кампусов, но что за этим стоит? Вот если абитуриент приезжает в такой кампус, что он там видит такого, чего нет в обычном вузе?
2: Ну, вообще, конечно, речь идет о таком федеральном проекте. Вы уже сказали, что сеть таких кампусов создается по всей стране. Это и Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург и, конечно, Челябинск. И, конечно, ключевая новизна в том, что кампус не просто новые общежития, хотя это в нашем смысле не общежитие, это полноценные гостиницы. Mm-hmm. Это благоустроенный студенческий городок. Здесь объединяются университеты, объединяются сервисные компании и наши индустриальные партнеры. В целом формируется комфортная среда для того, чтобы ребятам было интересно жить, учиться, развиваться. Ну а самое главное, конечно, это научные исследования, которые формируются в кампусах на самом высоком мировом уровне. И здесь, конечно, нам есть о чем рассказать.
1: Ну, давайте.
2: Челябинске у нас такой кампус открылся, да, и вот буквально недавно мы уже запустили второй этап, и все гостиницы сегодня работают полностью.
1: Угу. Ну вот вы сказали, да, чем заниматься, так вот давайте, может быть, поговорим о технологиях, да, то есть кампусы стали площадками для развития технологий. А каких именно? Есть какие-то приоритетные направления, куда там заходит бизнес? Он же не просто арендует лаборатории, он же как-то надеется на какую-то реализацию, да, этих идей, которые, собственно, ребята придумывают.
2: Ну, безусловно, бизнес расценивает эту инфраструктуру как возможность для своего развития, и у нас полностью вся синхронизация идет с запросами реального сектора экономики. Угу. Мы определили 3 приоритетных научных направления. Это интеллектуальное производство, материаловедение, физика материалов, экология живой системы. Угу. Вот хочу сказать, что как раз эти направления, они помогают бизнесу нашего региона переходить на новый технологический уклад. И в целом традиционные для нас отрасли экономики, которые формируют наш валовый региональный продукт, такие как металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, ряд других отраслей, они как раз благодаря кампусу и получат современные лаборатории для того, чтобы дальше развивать производство, фактически входить в индустрию 4.0. Угу. Мы сформировали вот как раз продукты, которые будут реализовываться на кампусе по этим направлениям. И, например, в интеллектуальном производстве это транспортно-логистические системы, промышленные роботы, цифровая зрелость промышленности Челябинской области. И такое направление, как называется, технологическое предпринимательство, для того, чтобы как раз формировались возможности для развития стартапов в регионе, студенты могли реализовывать свои идеи. В целом, каждое направление имеет индустриального партнера, лидера своих сценария развития. И в этом смысле ребята будут получать не просто знания и развивать свои компетенции, но и сразу возможность внедрения своих проектов и решений в реальном секторе экономики.
1: Так, ну давайте тогда, может, поговорим про конкретный пример или пилотный проект, где уже виден эффект. Например, вот конкретно в Челябинской области, про кампус, с которым мы с вами поговорим подробнее. Вот, может быть, есть что-то связанное с роботами, как вы уже говорили, да, или с какими-то еще направлениями в виде уже реального эффекта?
2: Ну, смотрите, кампус в регионе у нас строится, у нас три этапа, и первых два этапа мы реализовали, это как раз гостиничная функция, это жилая функция для студентов, 3400 мест размещения, плюс возможности формирования благоприятной среды в виде такой элементарной коммерции, когда студенческая жизнь дополняется возможностями, например, посетить кафе, решить какие-то свои бытовые задачи. То есть, по большому счету, мы реализовали жилую среду для того, чтобы студенты уже могли размещаться. А вот третий этап – это учебно-лабораторный комплекс и конференц-зал, фактически содержательное ядро кампуса. Он сейчас строится. И завершим это строительство, планируем в следующем году, с 28 года начнется непосредственная эксплуатация уже всего студенческого городка. Тем не менее, пока идет вот это формирование инфраструктуры для научных исследований и разработок, мы уже запустили проект по созданию молодежных лабораторий при поддержке губернатора нашего региона. 5 таких лабораторий открылись у нас в текущем году, еще 4 откроем в следующем году. И, например, это лаборатория микроэлектроники и радиофизики в Челябинском государственном университете, лаборатория технологической экологии в сельском хозяйстве в аграрном университете, лаборатория реабилитации и мониторинга здоровья в медицинском университете и так далее. То есть под каждое направление мы уже формируем возможности для того, чтобы создавались молодежные научные команды. И как раз идея заключается в том, что когда достроится лабораторный комплекс, эти лаборатории масштабируют свои возможности с помощью вот расширения на новых площадях, в новой инфраструктуре. А в целом, если говорить про продуктовую линейку тех направлений, которые будут реализовываться на кампусе, то это как раз реальные продукты с нашими ведущими индустриальными партнерами. Например, с такими, как Челябинский цинковый завод, электромашина, автозавод «Урал», Челябинский кузнечно-прессовый завод и завод «Русский робот». И многие другие, потому что под каждую лабораторию формируется инфраструктура вместе с индустриальным партнером под конкретные научные исследования и разработки в каждом конкретном случае.
1: Ну, то есть это вот то, что было в каком-то смысле у нас давным-давно в Академгородке, когда у тебя есть обучение, и есть сразу же реализация, и плюс ко всему еще и добавляется бизнес, да? То есть мы понимаем сразу, человек учится зачем, он что будет производить, и насколько это будет эффективно с точки зрения бизнеса, так? Ну вот смотрите, чуть перейдем к кампусу Южный Урал. Вот он объединил 7 вузов, а мы знаем, что обычно вузы как-то конкурируют за студентов, правильно? А эти вузы объединились, и как, интересно, вам удалось перевести их с конкуренции в кооперацию, и что сказали ректоры?
2: Ну, важно, что мы сегодня ведем в целом конкуренцию не внутри региона, а межрегиональную конкуренцию, потому что мы понимаем, что сегодня экономика должна формировать уникальные предложения как для бизнеса, так и для нашей молодежи, чтобы можно было развиваться, в том числе и формировать свои компетенции. И важно, что на кампусе лаборатории не конкурируют между собой, а вузы объединяют свои сильные стороны. Более того, современным направлением является, конечно, междисциплинарность в исследовании, когда разные университеты с разными компетенциями объединяются для решения задач формирования новой индустрии. Ну, например, материаловедение и медицина, например, биотехнологии. И здесь как раз у нас есть сильные стороны у каждого вуза, и в этом смысле они взаимодополняют друг другу и выигрывает каждый. По большому счету мы действуем на кампусе по принципу «выиграл-выиграл». Каждый университет получает уникальную возможность реализовать свои сильные компетенции. Студент получает возможность освоить образовательную программу самого современного уровня с перспективностью в качестве будущего развития экономики. Ну и кроме того, сам по себе бизнес получает компетентного специалиста, который позволяет не просто реализовать процессы и проекты в текущих условиях, но и дальше формировать стратегию развития самого бизнеса. И вот с бизнесом как раз мы этот диалог и ведем с позиции того, что они получают возможность формировать уже более длинные стратегии для выстраивания своего конкурентоспособного направления, своих продуктов и проектов.
1: Ну тогда давайте поговорим еще вот, я понял, что у вас во второй очереди 6 гостиничных корпусов, которые принимают студентов, сделано, и ну, сердце кампуса — это все-таки научно-учебный корпус, да, это вот следующий этап, и он еще в процессе возведения. Что там будет, какие там лаборатории, под какие задачи запланированы?
2: Это 44 лаборатории. Они фактически представляют собой распределенный технопарк, когда каждая лаборатория имеет соответствующую возможность не только проведения научных исследований и разработок, но даже в том числе и какое-то мелкосерийное производство под соответствующие задачи. И, конечно, это те направления, вот, которые я озвучил, связанные непосредственно с приоритетами. Интеллектуальное производство и, предположим, в этом направлении у нас есть как раз партнеры, которые формируют компетенции в сфере машиностроения, и компетенции в сфере металлургии, и компетенции как раз в сфере уже подразделения такого робототехники. Вот, например, завод роботов здесь откроет свой центр разработки, в том числе и конструкторское бюро, для того, чтобы развивать это направление дальше. Компетенции, которые называются промышленная робототехника, роботы для индустрии. С автозаводом «Урал» будем формировать тоже соответствующее направление по развитию узлов и компонентов, необходимых для дальнейшего развития как раз автомобильной промышленности. Есть лаборатории, которые направлены на бионаправления, биотехнологии. И есть лаборатории промышленного дизайна. У нас, например, Международный институт дизайна и сервиса открывает такую лабораторию для того, чтобы развивать компетенции, которые востребованы другими промышленными компаниями нашего региона. Фактически все 44 лаборатории будут специализированы. Они будут как раз выстраиваться по направлению тех заказов, которые есть у каждого индустриального партнера. И в лаборатории будут устраиваться не только проекты научных исследований и разработок, но и образовательные программы своих университетов, потому что важно, чтобы образование в этом смысле тоже было практикоориентированным, прикладным и давали компетенции, необходимые под задачи развития нашего бизнеса.
1: Ну, я так понимаю, что это все ведет к тому, что у нас не будет больше дефицита инженерных и научных кадров, да? Ведь сейчас выпускники школ, как я понимаю, выпускники стали чаще выбирать технические направления. Или это будет эффект отложенным? Через некоторое время мы обнаружим огромное количество инженеров. Что вы скажете?
2: Но мы сейчас уже над этим работаем. Я повторюсь, мы запараллелили многие процессы. До момента, пока мы сдадим полностью кампус, уже в наших университетах развивается большое количество направлений, чтобы аккумулировать решение этих задач. Фактически партнеры, они уже взаимодействуют с нашими вузами. Конечно, мы не останавливаемся на этом. Мы перестроили работу профориентации молодежи в регионе. Мы открываем специализированные профильные классы. Инженерные, психолого-педагогические, аграрные, медицинские. И здесь важно, что мы развиваем параллельные направления техническое творчество. У нас есть еще серьезный конкурс, который мы в регионе ведем. Это инженерные кадры России. Третий год финал проходит в нашей Челябинской области. Работает региональный центр Курчатов, центр, где мы с ребятами проводим и с университетами как раз встречи и популяризацию научных направлений. Здесь участвуют ребята в профильных программах. И, конечно, кампус в этом смысле дает ответ на вопрос, почему нужно дальше выбирать региональный наш университет Челябинской области, почему важно посмотреть на эти направления, потому что, повторюсь, университеты представляют самые сильные компетенции. И по многим компетенциям, которые представлены на кампусе, Челябинская область может конкурировать на уровне страны. Отсюда и возникает возможность для ребят выбора, потому что это не направление, которое является, может быть, каким-то второстепенным, это лидерское направление. И в этом смысле кампус является точкой притяжения не только для ребят из нашего региона, но и из других регионов, плюс из дружественных стран. Поэтому сегодня у нас активная кооперация развивается и между кампусами, и с другими регионами, и с другими странами, когда мы позиционируем свои университеты, свои возможности для построения сетевых образовательных программ и программ, связанных с теми компетенциями, в которых регион обладает максимальной экспертизой. Поэтому точка притяжения здесь мощнейшая создается. Мы сегодня уже видим, как заселяются гостиницы кампуса ребятами, которые будут в будущем как раз инженерной элитой нашего региона и страны.
1: Смотрите, а вот если, например, житель, который не является ни студентом, ни ученым, да, но ведь он тоже может поучаствовать в этой городской среде, потому что наверняка это дает какие-то дополнительные рабочие места и малый бизнес вокруг. Это тоже входит как бы в цели и задачи, и есть ли там какие-то перспективы?
2: Да, конечно, та инфраструктура, которую мы создаем, она выходит за пределы только университетского контура. Это фактически трансформация всей городской среды. Кампус предполагает открытый доступ жителей на территорию. Более того, я уже говорил, что на первых этажах гостиниц формируется коммерческая функция. Uh-huh. Это формирование благоприятной городской среды, это возможности для времяпрепровождения, для досуговой деятельности. Кроме того, на кампусе размещается конференц-зал, а это мощнейшая точка притяжения событийной повестки. И здесь можно как раз говорить о том, что будут проходить различного рода форумы, культурные мероприятия, в том числе открытые для всего населения города Челябинска, Челябинской области. Поэтому здесь есть где провести время, здесь есть возможность просто погулять. Ну и, безусловно, сама по себе инфраструктура требует создания дополнительных рабочих мест. Uh-huh. Это важно, это развивает и малый бизнес, это привлекает сервисные компании, привлекает компании, которые занимаются вот общепитом, стрит-ритейлом. Поэтому будем и дальше с ними взаимодействовать как раз для того, чтобы создать максимальную точку притяжения и повышать комфорт городской среды с помощью такой инфраструктуры, которую мы делаем.
1: Ну да, то есть для студентов надо же, чтобы рядом было и кафе, и, не знаю, и парикмахерская. Это все на самом деле тоже дает дополнительные рабочие места и дополнительно, ну, еще стимулирует малый бизнес. Ну вот последний вопрос у меня. Смотрите, у нас кампус должен полностью заработать к 2028 году, да? А вот есть какие-то стратегические задачи развития? Что будет стоять перед кампусом после уже строительства в далекую перспективу?
2: Ну, конечно, когда мы получим всю инфраструктуру, во-первых, это будет мощнейшая синергия, потому что мы объединим сразу те функции, которые планировали. Это и жилая функция, и сервисная, и событийная, и самое главное, научно-образовательная функция. И, безусловно, наша задача масштабировать как раз результаты реализации тех продуктовых программ, о которых мы сегодня говорили, наращивать непосредственно выручку партнеров, лабораторий, фактически развивать экономику кампуса, а развивать науку и исследования, потому что эти направления, они будут максимально интересны и с точки зрения уже дальнейших направлений, когда мы будем на этих продуктах строить новые гипотезы, формировать новый портфель проектов. По большому счету кампус будет давать дополнительный прирост и по выручке от внедрения научных исследований, разработок промышленности, это и дополнительные налоги в бюджет региона, это и, конечно, возможности для увеличения качества образования, это и возможность для того, чтобы повысить качество жизни. Поэтому у кампуса после его полного ввода в эксплуатацию будет своя особая стратегия и коммуникация с профильными направлениями. Например, мы сегодня уже говорим о том, что кампус выстраивает партнерское взаимодействие с нашей особой экономической зоной, которая mm-hmm. тоже в регионе есть. И это как раз позволит масштабировать создание малых технологических компаний, которые будут рождаться на кампусе, и дальше уже предлагать им сценарий реализации своего потенциала на территории особой экономической зоны. Это тоже очень важная, интересная стратегия. Mm-hmm. Поэтому по многим направлениям будем усиливать эту работу. И самое главное, это делать в интересах нашей молодежи, наших детей, которые развивают эти компетенции сейчас еще находясь в статусе школьников, mm-hmm. но дальше они уже благодаря нашим профориентационным программам смогут найти себя в этих новых направлениях.
1: Спасибо вам, Виталий, огромное за эфир. Друзья, напоминаю, наш эфир выходил при поддержке информационной нацпроекта «Молодежь и дети». А вы, дорогие друзья, оставайтесь с нами, «Физики и лирики» в эфире, и мы продолжим буквально через новости и новости спорта.
3: Проблема конфликта власти в семейных отношениях – это конфликт отсутствия власти над собой. Поэтому конфликт с другим человеком во многом решается через решение конфликта внутри самого себя. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Голосование в ЕДГ-2026 началось в штатном режиме. Ничего экстраординарного не произошло, сказала на брифинге председатель ЦИК России Элла Памфилова. Один избирательный участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки БПЛА. Там были выбиты стекла. Кроме того, по словам Памфиловой, мошенники создали в мессенджерах фейковые каналы, которые маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании. По оценке Памфиловой, вбросы и провокации идут всю избирательную кампанию, главы ведомств регионов получают фейковые рассылки.
2: Мы не просто ожидаем вбросы провокации, они идут все это время. Если я начну перечислять, то не хватит этих всех трудней, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ну, помимо того, что то есть главам регионам, руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений, государственным органам осуществляется рассылка. Это началось вчера прямо с утра, вот до фейковых писем от моего имени с требованием прекратить подготовку к голосованию.
0: Глава ЦИК добавила, что авторы некоторых фейковых писем даже пытались подделать подпись Памфиловой. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня. До 20 сентября всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Москве более 1 000 000 человек выбрали электронный формат голосования на выборах в Госдуму в первые часы, воспользовавшись терминалами на избирательных участках или оставив свой голос онлайн. Такие данные привел председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, руководитель Московского корпуса наблюдателей общественной палаты Вадим Ковалев. По его словам, москвичи привыкли пользоваться цифровыми сервисами ежедневно, поэтому неудивительно, что электронное голосование в столице популярно. Такая ситуация наблюдается не первый год. Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, по данным Минцифры, достигло 25%. На выборах разного уровня в 32 регионах России дистанционно проголосовали более 1,5 миллиона избирателей. Таковы данные федерального портала ДЭК. Всего заявлений на участие в дистанционном голосовании на федеральной платформе подали более 4 миллионов россиян. Сообщение последних минут. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, они заняли населенный пункт Веролюбовка в ДНР, сообщили только что в Минобороны. В течение недели поражены 12 сухогрузов, 2 парома, танкеры и буксир, действовавшие в интересах ВСУ, отметили ведомстве. Также за 7 дней были сбиты более 5700 беспилотников ВСУ. 3 человека насмерть отравились колбасой в Саратовской области. По данным СКР, трагедия произошла в Калининске, в доме по Коммунистической улице. Там почувствовали себя плохо 50-летняя женщина и 3 несовершеннолетних детей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшие и 2 детей 8 и 10 лет умерли. 3-й ребенок выжил, сейчас он в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стало пищевое отравление, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Постановление о праздничных и выходных днях подписал премьер Михаил Мишустин. Выходные 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также россиян ждут длинные выходные 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 8-10 мая, 12-14 июня и 4-7 ноября. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве также облачная, с прояснениями, погода, кратковременный дождь и 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15, давление 747 миллиметров, влажность воздуха 82%.
1: Спорта.
3: В студии Екатерина Брядина. Здравствуйте. Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Встреча накануне завершилась со счетом 3-1. «Динамо» московская разгромила Ростова со счетом 3-0. Дубль на счету Константина Тюкавина. Оренбург и Краснодар сыграли в ничью 0-0. «Быки» потеряли очки в 3-м матче подряд, но продолжают лидировать в турнирной таблице. При этом отставание «Спартака», «Динамо» и ЦСКА составляет всего 2 очка. А Крон же победил Ахмат со счетом 2-0. Рубин близок к подписанию итальянского нападающего Эди Сальседо. Форвард находится в статусе свободного агента, а стороны по данным чемпионата согласовали контракт по схеме 1+1. Все подробности у Дмитрия Сухинина.
1: Для Рубина это подписание – попытка добавить вариативности в атаке после продажи Мерлинда Даку в «Спартак». Причем платить за сам трансфер не придется. Сальседо летом покинул греческий Афи свободным агентом. Ему 24 года, воспитанник Дженуи, дебютировал в серии А еще в 15 лет. Затем его за 8 миллионов евро выкупил Интер. Правда, закрепиться там Сальседо не смог. Последовали аренды Вероду, Специю, Бари, Дженуи, испанский Эльданце. По-настоящему результативным стал только сезон в Греции. В прошлом чемпионате 10 голов в 26 матчах, еще 3 он добавил в кубке. Сальседо не совсем классический центр-форвард. Он может отходить глубже, смещаться налево и играть вторым нападающим. Хорошо принимает мяч под давлением и достаточно активно работает без него. А вот бороться наверху и цепляться за длинные передачи против мощных центральных защитников не его сильная сторона. Есть и риск. До Афи Сальседо нигде стабильно много не забивал, а последний официальный матч провел еще в мае. Сам футболист признавался, что после неудачных этапов карьеры начал работать с ментальным тренером и персональным аналитиком. Именно в Греции почувствовал, что перезапустил карьеру. В Казани конкуренция уже есть. После ухода Даку прибавил Сиве, а Франк Артига отмечает не только его голы, но и объем работы. Поэтому Сальседо нужен Рубину не как еще один центральный нападающий. Он даст тренеру возможность по-разному строить группу атаки. Оформить сделку стороны рассчитывают в ближайшее время.
3: Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре. Самсонова обыграла Костюк со счетом 4-6, 6-2, 7-5. Спортсменки провели на корте 2 часа 29 минут. В полуфинале Самсонова сыграет с американкой Пейтон Стирнс. Казань станет местом проведения первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России. Этап пройдет с 16 по 19 октября. Первоначально соревнования должны были пройти в Нижнем Новгороде. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Мир русских сказок.
5: Жил-да-был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
6: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
7: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
6: Есть у меня одна идейка.
4: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
8: Маяк. Физики и лирики.
9: Да, дорогие друзья, физики и лирики в эфире, и у нас Егор Бугаенко с нами, наш постоянный гость, программист, преподаватель факультета компьютерных наук Высшей школы экономики и университета Иннополиса, автор книг «Элегантные объекты» и «Наш код». Привет, Егор, тебе.
10: Привет, Александр.
9: А поговорим о программистах. И вот сейчас, когда уже искусственный интеллект, ну, мягко говоря, дышит им в затылок, как и почему нужно выделять себя из толпы программистов? Так называется наша тема. Давай сначала поговорим, что такое толпа программистов?
10: Это так прям грубо. Прям. Миллионы людей, которых обучили писать код программный, решать алгоритмические задачи.
9: Так.
10: Писать инструкции для компьютеров, для того, чтобы компьютеры их выполняли. И в итоге получалось программное обеспечение, которым мы пользуемся.
9: Вот,
10: мобильные приложения, банковские приложения.
9: Да, это вот то, что называется знать синтаксис и фреймворк.
10: Знать синтаксис, фреймворки, устройства
9: кода,
10: алгоритмы.
9: Давай фреймворк расскажем нашим слушателям, что это за страшное слово.
10: Фреймворк — это набор программ, которые написали другие программисты для тебя, а ты их используешь. Uh-huh. Для того, чтобы ты каждый раз не писал все заново, все uh-huh. сложные алгоритмы, которые уже люди придумали, ты используешь фреймворк, так называемый, uh-huh. или другое название, библиотеку программного кода.
9: Uh-huh.
10: Удобную для твоего использования, чтобы ты не переписывал заново то, что уже сделано.
9: Так, значит, я так понимаю, что вот эти все толпы, которые работают просто по некому скиллу, да, то есть по неким навыкам и умениям, они будут скоро заменены тем самым искусственным интеллектом.
10: Они уже заменены.
9: Уже заменены.
10: Это уже случилось.
9: Ой-ой-ой.
10: Да. Буквально последние полгода это происходит, и на текущий момент, если ты встретишь программиста, который пишет самостоятельно тот код, который мы писали многие десятилетия подряд, это будет странно. Угу. Это будет программист, который безнадежно отстал.
9: Хорошо, я не хочу быть программистом, который безнадежно отстал. Как мне нужно выделить себя из этой толпы? В каком направлении?
10: Первое, ты должен уметь использовать наиболее мощные инструменты искусственного интеллекта. Они бывают разные. Бывают слабые, так называемые эти нейронные большие языковые модели, или мы их называем агентами. То есть это программа, которая за тебя программирует.
9: Так.
10: Называется агентом или coding agent. Ты обращаешься к ней, даешь задание и говоришь, я хочу сделать себе мобильную игру в Тетрис. И она самостоятельно понимает, как все сделать. Она знает, как нарисовать дизайн, она знает, как играть в Тетрис, она знает, какие кнопки должен нажимать пользователь. Она знает больше значительно, чем даже ты готов представить себе.
9: Так.
10: И этот агент за тебя пишет программный код. А ты наблюдаешь за тем, что происходит. Он тебе показывает, что получается, он дает тебе тестовые версии, ты вносишь коррективы, просишь добавить функционал, просишь исправить. Но ты напрямую исходный код, то есть программу на языке программирования, на Java, на Python, ты ее уже не пишешь. Ты только
9: Но
10: с агентом общаешься.
9: Я вижу, что мне нагенерил искусственный интеллект.
10: Ты то можешь посмотреть.
9: Я могу посмотреть, насколько этот код вообще оптимизирован?
10: Еще несколько месяцев назад мы смотрели исходный код. Сейчас мы этого уже не делаем. Да. Мы настолько ему доверяем. Вот ты спрашиваешь, чем отличается хороший программист от плохого. Хороший может найти качественного агента. Это первая задача. И не просто его найти, но дать ему такие базовые инструкции. Сказать, что я, например, люблю, когда код выглядит вот так. Или я хочу, чтобы ты обращал особое внимание на дополнительные тесты. Я хочу, чтобы ты уделял внимание качеству. А какой-то другой программист не скажет этого своему агенту. И агент будет вслепую действовать. Вот программист, который умеет обучить агента, ну, выдрессировать, подстроить под себя, тот программист получше. Ну и выбор агента, конечно.
9: Смотри, вот помнишь, наверняка мы с тобой вроде одного поколения раньше писали так, значит, ищу работу, знаю ПК. Знаю персональный компьютер. То есть человек условно мог его включить, нажать кнопочку пуск и найти, где там запустить Word. А сейчас программисты, которые, соответственно, знают языки, да, тот же Python, Java и C++, они должны что писать в резюме? Я знаю языки, а зачем это нужно? Кому сейчас это надо?
10: Это звучит странно, но действительно это никому не нужно. Если ты будешь писать, что я знаю Java, это мало сейчас кого волнует. Ты должен знать агентов.
9: Что ты должен написать тогда в резюме, современный программист, чтобы выделиться из этой толпы?
10: Ну, мое личное мнение, это не мнение индустрии, но мое личное мнение, программисты свои знания в области прикладного программирования могут больше не выпячивать, потому что агенты умнее, чем люди сейчас.
9: Доказано?
10: Да, это очевидно. Программистам уже это понятно. То есть то, с какой скоростью и какого качества напишешь код ты или я руками, это будет во много раз хуже, чем то, что сделает агент. Он сделает это быстрее, значительно быстрее, и он сделает это качественнее. Там будет меньше ошибок, меньше опечаток, меньше погрешностей. Все будет лучше. То есть в этой области конкурировать с агентами нет смысла больше. Как бы ты ни старался, какой бы ты умный ни был, сколько бы ты ни закончил университетов и какие бы кандидатские ты ни защитил. То есть возникает вопрос, а чем же мы тогда...
9: Да, то есть получается, любой программист сегодня это некий такой начальник маленькой лаборатории, в которой сидят очень хорошо исполнительные ребята и пишут код. То есть ты должен руководить, по сути,
10: и эти ребята — это агенты.
9: Да.
10: Ты должен уметь ими руководить, да. И вот тут возникает этот самый навык руководства агентами. Для того, чтобы ты их направлял, у тебя, на мой взгляд, должна быть внутри такая инженерная мораль.
9: Так.
10: То есть понимание о том, что такое добро и что такое зло в области программирования. Например, приведу конкретный практический пример.
9: Что такое добро и что такое зло?
10: Да,
9: объясни,
10: ты возьмешь, например, программу, которая игра в Тетрис.
9: Так.
10: И запустишь агента, и скажешь ему, я хочу из этой программы игры в Тетрис сделать банковское приложение, где можно открывать счета и закрывать, и переводить деньги. Агент не будет спорить с тобой. Он скажет, хорошо, мы возьмем Тетрис и переделаем его в банковское приложение. Он не поймет, что так делать не нужно. Нужно заново создать приложение. Потому что из Тетриса банковское приложение, ну, так не делают. Это противоречит принципам нашей морали инженерной. Мы понимаем, что это зло, что такое, такая переделка приведет, ну, к крайне негативным последствиям. Агент этого не понимает.
9: Как минимум к коду, который будет не оптимизирован.
10: Он будет странно, да. У него будет какое-то наследие из Тетриса. Там что-то будет от игры в Тетрис, но это будет банковское приложение. Так люди не делают. Они

0: оператор, только программист. И вот когда ко мне приходит программист на интервью, то я его не буду спрашивать, умеет ли он бежать. Uh-huh. Я понимаю, что да, агент добежит. Я понимаю, что он возьмет агента, или я ему дам агента дорогого, качественного, и он ему скажет, делай. Но вот что он ему будет говорить делать, вот это я хочу понять на интервью. Есть ли у него понимание о том, что такое добро и зло в программировании? И этому учат в университетах.
1: Хорошо, а если такой вот злой программист быстрее сделает задачу, чем тот, который будет это делать по-доброму, как ты говоришь, и тогда, получается, в конкуренции выиграют плохие?
0: По скорости, да, по скорости выиграют те, кто...
1: А мы же все равно не видим исходного кода, поэтому, ну, вот да, вот программа, которая уже работает, а тот человек, который делает это хорошо, он еще ее не принес. И мы берем плохую и запускаем в серию.
0: Ну, по скорости агенты будут одинаково бежать. И тот агент, и тот с определенной скоростью будет писать тебе, не знаю, 1000 строчек кодов, не знаю, в минуту, например, агенты могут писать.
1: Я просто говорю, что человек, который этим руководит, ему какая... должна быть мотивация делать хорошо, вот я к чему.
0: Ну, или вот если ему внутри хочется делать хорошо, то он будет делать хорошо. Если ему приятно делать uh-huh. тот код, то те программы, как ему кажется, должны они выглядеть и нести добро. Но если у него понимания такого нет, то у него только скорость перед...
1: Ну смотри, ну а сверху же бизнес стоит, правильно? И бизнес, который тебе говорит, надо делать быстро, и чтобы уже было готово к пятнице. И человек, который сидит вот на месте этого программиста, он, соответственно, выбирает из двух зол. Первое зло – это я буду делать плохо для начальства, да, но буду делать хорошо для себя. Или, наоборот, все-таки выполню задачу, и к пятнице будет хоть как-то, но готово.
0: Многие начальники даже говорят, зачем нам программист вообще? Многие начальники сейчас не понимают, зачем это передаточное звено. Mm-hmm. Если есть агент, который программирует, да. который создает продукт, да. то зачем мне еще один человек между мной, начальником, и конечным исполнителем, mm-hmm. то есть агентом? И некоторые начальники или некоторые руководители сейчас думают о том, чтобы перепрыгнуть через программиста и напрямую отдавать команды агенту. И сейчас даже существуют агенты, которые на месте вот этих операторов-агентов находятся. Mm-hmm. То есть ты обращаешься к менеджеру-агенту и говоришь, мне нужно сделать банковское приложение. И он уже решает, что ему для этого необходимо будет нанять команду из 15 других агентов uh-huh. и раздает им задачи. Но все равно не хватает в этой картине человека, который бы определял вот эту самую, разделял между добром и злом. Так что, возвращаясь к вопросу о начальстве, начальству действительно важна скорость и важен результат конечный, но если начальник грамотный, то он поймет, что если двигаться вперед на высокой скорости, не контролируя, что есть хорошо, что есть плохо, то в итоге мы получим решение, из которого выйти на качество будет дороже значительно, чем из решения, которое было сделано под контролем грамотного программиста.
1: А я правильно понимаю, что к тебе можно прийти сегодня на собеседование и сказать, здравствуйте, Егор, я вообще не знаю ни одного языка программирования, хочу быть программистом?
0: Такие люди есть. Я даже знаю таких ребят, которые очень качественно, не зная языков программирования толком и не понимая вообще устройства программного кода, я вижу это потому, что они делают, mm-hmm. они оказываются в итоге крайне эффективны в программировании. Мы их, таких людей, мы не нанимаем их напрямую, но они к нам приходят из open source community, из открытого сообщества. Мы даже не знаем, как их зовут, мы не знаем, кто они, но они присылают нам свой программный код. И мы даже не знаем, люди ли они. Да, они присылают свои продукты. Мы видим, что написал это явно агент, ага. и мы иногда понимаем, что тот, кто давал команду агенту, не понимал, что происходит, он не понимал, какой это язык программирования. И мы, тем не менее, большинство из таких изменений, которые присылают такие ребята, мы принимаем, потому что понимаем, что за ними стоят качественные агенты. То есть качество кода на 90% определяется качеством агента, а не качеством человека, который дал команду агенту.
1: Ну, все-таки ты предсказал, по сути, мой следующий вопрос. Я думаю, что если на минуту не хватит, мы продолжим его обсуждать. А если к тебе приходит агент на собеседование? Ну, такое же может уже быть. Смотри, ну ты говоришь, я посмотрел, они ими правильно управляют, хороший агент. Так зачем тебе это промежуточное звено в виде этого живого мешка с мясом и кровью? Сразу с агентом разговаривай и как-то пытайся его нанять себе.
0: Мы такой вопрос задаем себе каждый день. И ответ не всегда однозначен. Иногда можно сказать, да, мне не нужен больше живой человек, мне достаточно агента напрямую. Но я тогда стану узким местом, потому что мне нужно много агентов, mm-hmm. мне нужно много источников изменений, много кода. Я не могу управлять сразу сотней агентов.
1: Понятно, хорошо. То есть тебе нужны те, кто будет ими управлять.
0: Нужны операторы агентов.
1: Сейчас вернемся, друзья. У нас небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Егор Богоенко тоже будет с нами. И продолжаем.

0: «Маяк». 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
1: 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+. 26 сентября в Большом зале Московской консерватории выступят победители престижных международных конкурсов Илья Папаян и Валентин Малинин. Зрители смогут услышать виртуозные произведения Рихарда Штрауса и Сергея Рахманинова. Также блистательные пианисты в четыре руки исполнят редко звучащие шедевры Баха и Пуленко. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Академия русской музыки под управлением Ивана Никифорчина. 6+.
2: В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
3: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
2: «Сила слова. Первооткрыватели».
3: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Воспитательный знак.
4: Воспитание должно просветить сознание человека, чтобы перед глазами его лежала ясно дорога добра. Но этого мало. Каждый из нас видит прямую дорогу, но многие ли могут похвалиться, что никогда не уклонялись от нее? Побеждать свои природные влечения каждую минуту – дело почти невозможное, если посреди этих влечений мы не находим себе помощника, который бы облегчал для нас победу над нашими дурными наклонностями и в то же время награждал бы нас за эту победу. В чести природы человеческой должно сказать, что нет такого сердца, в котором бы не было бескорыстно добрых побуждений. Но эти побуждения так разнообразны, иногда так глубоко скрыты, что не всегда легко отыскать их.
2: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.
0: Маяк.

0: Егор Бугаенко с нами, дорогие друзья. Мы вот говорим, почему нужно выделять себя из толпы программистов. Мы натолкнулись на вообще страшную экзистенциальную проблему, которая сегодня касается человечества в целом. Егор, тебе слово.
1: Да, проблема в том, что многие годы, я говорю лично о себе сейчас, я знал, что моя полезность обществу и мой успех в целом жизненный зависит от того, насколько я... насколько полезный интеллектуальный продукт я произвожу. Так. Я как программист. Да. Я знал, что я подумаю, решу проблему, за это мне заплатят.
0: Да.
1: Я разберусь в чем-то, я предложу решение, я его смогу воплотить в жизнь, и за это получу питание и место, где жить. Но сейчас ситуация резко поменялась за буквально последние несколько месяцев.
0: Это
1: буквально месяцев. Еще год назад, полгода назад я так себя не ощущал. Но сейчас я понимаю, что я не нужен больше. Что то, что я думал многие годы, многие десятилетия подряд, как свою ценность, я мыслил себя как ценность для окружающих, больше я так себя не могу представить, используя те навыки, которые были. Я больше своим интеллектом не полезен или полезен значительно меньше, чем был раньше. Потому что за меня могут мои проблемы, решаемые мною ранее, решать агенты. И делать это лучше и быстрее. И они совершенствуются каждый день. Те агенты, которыми мы пользовались полгода назад, они были глупее. Я видел, что он глупее, чем я. Я понимал, что что-то он решит, какие-то проблемки он решит, но он мой помощник. Сегодня я его помощник. Я понимаю, что он делает быстрее, идет вперед, и я только вынужден читать, что он мне рассказывает, что произошло, как он изменил программный код. И я ему иногда пытаюсь как-то подсказать, но вижу, что моя полезность снижается каждый день.
0: А ты читаешь написанный код искусственным интеллектом и восторгаешься, как это красиво сделано?
1: Я даже код не читаю. Он все решает, пишет весь код, а потом мне рассказывает в конце, что он сделал обычным английским или русским текстом. И я читаю и понимаю из этого 30%. Все остальное я понимаю, что я ему просто доверяю. Он что-то умным языком рассказывает. Я понимаю, что он не ошибся. Я понимаю, что он сделал все хорошо, но я его не понимаю. И даже уже стараюсь не понимать, потому что это слишком сложно. То есть я себя ощущаю вот сейчас, сегодня, как человек, попавший в класс. Допустим, я второклашка, я попал в класс, где пятый класс дети, причем все вундеркинды. И вот они стоят у доски, они разговаривают, они обсуждают, они решают дифференциальные уравнения, а я на таблице умножения остаюсь. И я пытаюсь понять, что они мне говорят, я пытаюсь как-то вникнуть, но понимаю, что это абсолютно невозможно. Они быстрее, чем я, они умнее, чем я, и я свою полезность абсолютно теряю. Зачем я им нужен в этом коллективе? Они и без меня справятся.
0: Ой-ой-ой.
1: И сейчас возникает вопрос, в чем же наша ценность новая? Вот нам нужно в 2026 году придумать, чем мы, люди, будем полезны искусственному интеллекту.
0: То есть мы теперь будем на них работать.
1: Мы им нужны, а не они нам.
0: Слушай, не, подожди, у него все-таки мотивации пока нет. Все-таки задачу выполнить, написать банковское приложение нужно для людей, а не для искусственного интеллекта. Искусственному интеллекту ничего не нужно пока написать. Ну, дай бог, конечно, чтобы у него не появилось никакой мотивации, а то он нас тут сожрет запросто. А я просто к чему говорю, что смотри, то есть человек, который раньше учился логике, да, программирование, учился вот этим всем и-или и так далее, был правильным, был дисциплинированным, был внимательным, да, вот эти все навыки, которые у тебя были, которые ты натренировал в течение своей жизни, они вдруг неожиданно оказались на последнем месте по скорости и по качеству среди вот этих всех искусственных систем.
1: Да, они не востребованы.
0: То есть, смотри, они делают это все логичнее, они делают это все быстрее, они не делают ошибки. Вообще не делают ошибки.
1: Меньше. Делают, но меньше.
0: То есть
1: они делают ошибки, но
0: человек ошибается больше, чем искусственный интеллект.
1: Мы хуже и медленнее.
0: Ну, смотри, а можно я немножко попытаюсь успокоить тебя? А хотя, может быть, я и сам что-то сильно напрягся. Но ведь мы проигрываем машинам в шахматы уже давно. Мы начинали, кстати, с шашек. Вот первый проигрыш машине был именно в шашках. Потом сказали, ну, шашки простые, поэтому они нас выиграли, вот в шахматах никогда. Потом в шахматах выиграли, потом, собственно, в гол-гол выиграли. Ну и вроде ничего пока.
1: Шахматы и шашки – это не жизнеопределяющая профессия. Ты продолжаешь играть в шахматы. Ты знаешь, что есть машина, которая тебя обыграет за 5 секунд, но ты продолжаешь, мы сядем и будем играть в шахматы. Нам это доставляет удовольствие, это развлечение. Но я говорю о своей профессии, и в этой профессии у меня серьезный конкурент. И этот конкурент на голову выше меня, и я никогда не смогу дотянуться до него.
0: А правильно я понимаю, что современная тогда история выглядит так? Ты приходишь и говоришь, сделай мне, пожалуйста, банковское приложение, дорогой агент, сделай его защищенным, и вот эту степень и уровень защиты, которую он делает, вообще я понятия не имею, как он это сделает.
1: Да.
0: Соответственно, это будет защита в кавычках, потому что это он знает, как это защищено, это банковское приложение, я этого не знаю. И, соответственно, этот агент, если другой кто-то поговорит с ним по-другому и, ну, скажем, вотрется в доверие, да, скажет: слушай, брат, расскажи, как ты там сделал защиту. Ну, давай по-братски. И он скажет: ну, а почему нет, на.
1: Ну, во-первых, существуют серьезные защиты там внутри. Ровно сегодня утром я давал очередную команду агенту, и он мне ответил, что было интересно, впервые такое увидел. Он сказал: вы спрашиваете что-то слишком рискованное, поэтому я вас переключаю на более слабую модель. То есть на этой мощной модели, на которой вы сейчас работаете, на мощной вот этой вот большой языковой модели, на нейросетке, она слишком мощная для таких задач, поэтому опасно, если она будет вам подсказывать. Я вас переключаю на более слабую. Это отвечает на твой вопрос о безопасности.
0: Он узнал, что ты задаешь вопрос
1: сложный. Он понял, что я что-то такое рискованное спрашиваю, что может выдать в итоге ответ от него ко мне, который, возможно, повредит, не знаю, человечеству. У него есть какая-то моральная там своя конструкция, и он увидел, что я выхожу за границы. Хотя я не уходил, это у него была какая-то ошибка внутренняя, но это случилось.
0: Может, он тревожный.
1: То есть, если бы я просил бы, да, сломать мобильное приложение Сбербанка, то он бы мне точно сказал: секунду, мы выходим за границы, я тебе даю более слабую модель, она ничего не сломает.
0: Егор Бугаенко, приходи к нам еще, рассказывай, как все изменяется, потому что изменяется все буквально на глазах у нас, друзья, в течение месяцев, а можно сказать и недель. Физики и лирики, оставайтесь с нами. Ой, как страшно.
2: В Москве полдень. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. В России в рамках единого дня голосования открылись все избирательные участки, сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова. Она объявила старт ЕДГ-2026, после этого прозвучал гимн России. Как отметила Памфилова, голосование проходит штатно, несмотря на провокации. Например, членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы. Помимо этого, мошенники создали фейковые каналы в мессенджерах. Они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании. В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников пришлось перенести один участок.
3: Все участки открылись. Мы были с нашими коллегами на связи все это время, по мере открытия участков, помимо возникновения тех или иных вопросов. Слава Богу, ничего такого экстраординарного не произошло, все в штатном режиме. Но есть небольшие инциденты, конечно, о которых я не могу не сказать. В Краснодарском крае один участок пришлось перенести в резервное помещение. Из-за повреждения БПЛА были выбиты стекла. В Луганской Народной Республике в 3 муниципалитетах 14 избирательных участков подключены к альтернативным источникам питания. Из-за повреждения БПЛА линии электропередач.
2: Как сообщили в Центризбиркоме, явка на выборах в Госдуму в целом по стране к 10 часам по московскому времени составила 4,83%. Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, по данным Минцифры, достигла 25%. На выборах разного уровня в 32 регионах дистанционно проголосовали более 1,5 миллиона избирателей. Таковы данные федерального портала ДЭК. Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали более 4 миллионов россиян. У Москвы своя система электронного голосования. В столице более 1 миллиона человек выбрали электронный формат голосования на выборы в Госдуму в первые часы, воспользовавшись терминалами на избирательных участках или оставив свой голос онлайн. Такие данные привел председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, руководитель Московского корпуса наблюдателей общественной палаты Вадим Ковалев. Выборы в Госдуму 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы состоялись в столице, стартовали в столице в России сегодня. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. Всего же в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Сообщение последних минут. Южная группировка войск заняла населенный пункт Веролюбовка в ДНР, а группировка «Центр» «Золотой колодезь» также в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Там отметили, что за неделю российские военные освободили от украинских формирований 5 населенных пунктов и установили контроль еще над 5. С 12 по 16 сентября вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, металлургической и радиоэлектронной промышленностью. За неделю выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, поражены распределительные центры грузов военного назначения, объекты железнодорожной инфраструктуры, а также 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир. Российские средства ПВО сбили за неделю 44 управляемые авиабомбы, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5706 беспилотников самолетного типа. В Кабардино-Балкарии предотвратили диверсию. Как сообщили в ФСБ, в республике задержали уроженца Украины, а ныне гражданина России, которого подозревают в попытке подорвать газопровод. Агента украинских спецслужб взяли с поличным, когда тот забирал из хрона самодельную бомбу. По данным следствия, в 2024-м уроженец Черниговской области Украины, находясь на родине, вышел на связь с СБУ. В 2025-м въехал в Россию и начал планировать преступление. Задержанный дал признательные показания.
4: В 2008 году выехал на заработки в Украину. Там работал в торговле, потом в охране. Когда началось СВО, я работал в охране. Меня забрали в территориальную оборону. Там благодаря дяде я там недолго побыл и вернулся обратно в охрану. Потом меня задержали миграционная служба. Поместила в депортационный центр. Там приехал сотрудник СБУ, представился Олегом и вынудил подписать соглашение. Потом депортировали обратно в Россию. Когда я приехал в Нальчик, я вышел на связь по договоренности с этим Олегом. Началась переписка с ним.
2: Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к диверсии, незаконном хранении боеприпасов. Обвиняемый под стражей, ему грозит пожизненное заключение. Теплая и относительно комфортная погода ожидается в Москве на выходных, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Как выразился синоптик, природа сыграет свою последнюю игру. Это будет финальная пауза перед коренным переломом. В субботу в столичном регионе пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 19. В воскресенье характер метеоусловий не изменится, но за счет западно-восточного переноса влажных воздушных масс атлантического происхождения будет чуть теплее. Как отметил Тишковец, температура воздуха в воскресенье прогнозируется в пределах 18-21, тепла это на 5-6 градусов выше нормы. Пройдет небольшой дождь, похолодание придет в московский регион на следующей неделе, когда столбики термометров опустятся до положенной в сентябре нормы в плюс 12-15. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 11-13, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 8-10, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 82%.

0: Передача в рабочий полдень.
1: В рабочий полдень.
2: Рабочий полдень. Вот и лирическая минутка. Даже целый час наступил. И мы будем наступать на горло песням некоторым. И исполнителей поздравлять с днем рождения. Все, кто отмечает на этой неделе. С воскресенья по воскресенье.
3: Да, Маргарита Михайловна, у меня сегодня там родился целый, знаешь, такой вид формата, чтобы я даже сказал, да, сегодняшнего. Ага. А вот, но перед этим я бы... Давай мы с тобой камень, ножницы, бумага все-таки киданем.
2: Давай, давай.
3: Давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Что у тебя?
2: У меня камень. Я не разжала кулак.
3: А, ну, видишь, а я разжал, у меня получилась бумага. И,
2: ну, пожалуйста.
3: И, значит, я начинаю, да. Ну, это же все по-честному, ты же понимаешь.
2: Конечно.
3: Вот, но...
2: Клянемся здоровьем, ты знаешь кого.
3: Да, Иванушки Интернешнл, да, всех. Но я начну неожиданно, но
2: давай.
3: Предсказуемо. То есть есть великий человек. Я знаю, что Маргарита Михайловна даже с какой-то подружкой писала ему письмо. Вот так я про тебя знаю много.
2: Ну, это единственное. Да. Я единственное письмо писала вокалисту или гитаристу этой
3: вот.
2: Группы. Ты про них?
3: А, значит, зовут человека Нуно, а фамилия у нее
2: да.
3: Бетенкурт.
2: Да,
3: если вы не знаете, кто это, shame on you. Потому что, ну...
2: Стыд, позор.
3: Это человек, которого никто не имеет права обвинить в том, что он не умеет играть на гитаре. Это раз. А во-вторых, это такой итальяноподобный, высокий, красивый весь.
2: Длинноволосый.
3: Длинноволосый.
2: И даже не индейц похож. Он ну, самый красивый парень, вот, когда я увидела, когда я стала хотя бы на парней смотреть в свои 17-18 лет.
3: И я уверен, что ты, во-первых, не закончил это делать. И если бы Нуно Бетенкурт тебе ответил хотя бы, типа, кто ты, то уже было бы, это уже победа. Была бы, понимаешь, уже была бы победа. Вот, я, понятно, что у Экстрима много всяких песен, и всякие нудные Modern Words тоже есть, и мы не будем их ставить. А вот я хочу вам порекомендовать вообще альбом целиком, конечно, мы одну песню
2: давай.
3: Из этого альбома сейчас поставим. Чем этот прекрасен альбом? Ребята пришли в студию, просто пришли в студию, расставили микрофончики, и ну давай играть. И казалось бы, ну это просто такая, знаешь, как репетиция, но звучит настолько классно, что наши музыканты, я знаю это точно, пытались вот сыграть так же, как ребята из Экстрима. И что ты думаешь в итоге? Не получилось никак. То есть они так, вроде бы, ну вот старались, как вот могли, но нет.
2: Ну не шмогла.
3: Не шмогли, да. А почему не шмогли? Да потому что нет у нас Бетенкуртов ни одного. И, в общем, и всех остальных тоже у нас нет. Бетенкурта мы поздравляем с тем, что у него ДР. И вот послушайте эту замечательную песню.
2: Первый раз об этом думаю.
3: А сейчас погуглим.
2: Он, интересно, он седой уже? На, но...
3: Поехали.
2: Бетенкурт.

0: Ну что творит, а? Ну что творит этот человек? Нуно Дуарте Джилл Медес Бетанкурт.
1: Бетанкурт, он португальского происхождения, тоже сейчас у искусственного интеллекта уточнила, как правильно, Нуно, ну окей, Нуно так Нуно.
0: Ну, 59 ему.
1: Да Нуно его, а?
0: 59 ему было, вот ему, ой, ему 60 лет в этом году, мама дорогая.
1: Да ты что?
0: Ага, 20 сентября.
1: 66, да! 60 лет. Наши кумиры уже взрослеют, да?
0: Угу.
1: Да мы тоже как-то боимся думать о
0: нем. Ничего, ничего, все нормально. Видишь, если у Бетанкурта все еще хорошо, пальчиками бегает, значит, у него как минимум нет артроза. Давайте хотя бы это порадуемся.
1: Ой, кстати, таблетки забыл купить. Помнишь, как там? Ну нет, ну надо следить за своим состоянием в любом.
0: Давай тогда твой ход, говорит Михаил.
1: Мой ход. У меня тоже не молодеет аудитория. 67 лет. Нашему с вами 14 сентября исполнилось Мортену Харкету. Мортен Харк, бессменный вокалист группы АХА. По-моему, ребята официально все-таки не говорили о том, что коллектив распался. Они и сольно иногда собирались, но какие-то преследуют его тоже болезни взросления. Очень сожалеем о том, что наши, ну, вообще люди, некоторые себя плохо чувствуют, да, ну, как, ну, так, чтобы, ну, какое-то выразить, да, сочувствие. Но когда ты знаменитый, на тебя все взгляды, да, и за тобой особенно пристально смотрят. И, наверное, этим людям еще тяжелее, чем простым, да. То есть вот он сказал, да, я болею, что-то забыл, где, куда ключи положил. Все, о, пишут, деменция, и там вообще ужас. Ну, будем следить за их дальнейшими объявлениями. Группу АХА я люблю с 1985 года. Take on me там пошло-поехало. Но я нашла песню, где он, по-моему, будет тянуть ноту. Помнишь, это он с этой песней Мортен Харкет вошел в... Не это, а какая?
0: В мемы вошел. В мемы. Это самое главное.
1: Summer Moved On. А, давай Summer Moved On тогда. Давай вот это выключим, а ту послушаем ноту.
0: Угу.
1: У нас же все, этот, у нас тут все ходы записаны.
0: Да.
1: Точно. Давайте Summer Moved On. И там будет тянуть так, что... О, вот это, точно. Как я могу. Видишь, у меня самой же деменция.
0: Пока ты помнишь это слово, ее нет.

0: поет, всю душу вынимает, а? О, когда же он... Я не знаю, считала. В общем, больше 20 секунд Мортен Харкет удерживает одну ноту.
1: Ну,
0: Александр
1: вообще.
0: Борисович, ты можешь себе
1: такое представить? А это говорит о том, что у него хорошо работают легкие. Вот, да, ну вот
0: да.
1: Видишь, мы сегодня как бы говорим про таких, в общем-то, возрастных артистов. У кого-то
0: да.
1: уже, может быть, артроз, артрит, у кого-то и с легкими проблемы. Но ничего, ребята держатся.
0: Да, так. да и мы все держимся.
1: Ну что, я тебе обещал, что у меня сегодня будет формат эдакий. Вот я решил после Бетанкурта, все мои артисты, которые будут сегодня поздравлены, это будут наши отечественные исполнители. Вот так.
0: Ну, я
1: вот.
0: Даже знаю, о ком ты говоришь.
1: Не можешь ты знать.
0: Я зашла на его сайт.
1: Не можешь ты знать, потому что как мы с тобой, это мы что с тобой, вот такие вот люди, у которых в голове одно и то же творится, не может
0: мы
1: быть.
0: Мы просто в одном направлении думаем, да, потому что иначе бы... Ну,
1: иначе так, бы мир, да, сошел да. бы с ума. Друзья,
0: Кай Метов.
1: Метов.
0: Да. Смотрите, 26-й год, 2 октября Вологда, 3 октября Череповец, 4 октября Рыбинск, 9 октября Нововоронеж, а 10 октября Воронеж.
1: Воронеж, да.
0: Вы узнали, что Воронеж бывает двух видов?
1: Значит, друзья мои, Кай Метов, во-первых, существует, б, это не какой-то искусственный интеллект, вполне себе натуральный. В-третьих, он до сих пор гастролирует, уже, как вы знаете, 70 лет подряд. И не собирается останавливаться, и не остановится никогда. Вот так вот. Поэтому давайте послушаем великолепную песню, и все бегом на Кай Метова.

0: Париж не дам. Position number two, мол, только ему. Да, это верно, но подумай сама. Сегодня вторник, значит, он, это я. Я тебе звоню, position number two.
1: Дорогие друзья, мы всех не успеем, если у нас Скайметов займет весь эфир, поэтому давайте следующий ход, это, получается, был мой, а теперь опять Маргарита Михайловна, шагай.
2: Да, я, да, по очереди. Скайметов, пожалуйста, заходите на сайт прекрасного артиста.
1: Да прекрати рекламировать его так, ну что
2: ну, почему
1: в конце
2: нет,
1: концов?
2: Если у человека гастроли по стране.
1: Так у него все хорошо, значит, это так, понимаешь?
2: Это хорошо, но я об этом только узнала, я... Не, да, тут... так, а вдруг нас... такие, как я, несколько человек.
1: Да, дорогие друзья, мы не агенты, конечно, Каяметова. Мы просто ему желаем счастливой жизни, хорошей творческой, да, реализации. Вот. Но вы должны понимать, что у нас еще впереди, я за себя говорю, огромное количество отечественных исполнителей, которые тоже гастролируют по России.
2: Ну, мы тоже на сайт можем зайти. Просто я даже не ожидал, что у Каяметова есть сайт, а я на него зайду. Вот, понимаешь, иногда такие бывают совпадения жизни. Я очень рада. Культовый артист с неповторимым стилем, чьи хиты стали саундтреком целого поколения. Ну, а следующий артист, которого я выбрала, он чуть старше Каяметова, его зовут Ричард, и смешная фамилия Маркс. Мы, диджеи 90-х и 2000-х, всегда хихикали, потому что мы еще знали, кто такой Карл Маркс. Сейчас уже о нем мало кто вспоминает, но хотя его памятник до сих пор стоит напротив Большого театра. Итак, Ричард Маркс. И вот здесь, Саш, когда ты говорила о стиле новом, да, я недавно тоже... Я так жалею, что какие-то вещи я не придумала я, да, вот когда шутка какая-то выходит у людей, и вот эта обида, что это не ты придумал, но она была прямо на поверхности. Ты знаешь, такой есть стиль хардкор. Хардкор это крайняя степень чего-либо, жесткость, бескомпромиссность. То есть хардкор может в разных смыслах, но в музыке это лютая вот такая история. Хардкор,
1: в еде хардкор бывает.
2: Да, такой, то есть это крайняя степень. И тут я недавно увидела на одном из музыкальных таких платформ группу, как это, как тематическая вот музыка, и она была написана так: хардкор, слово хард, сердце. И я когда это увидела, я поняла, что я могла, я была так близко, мы играем словами, жизнями, людьми, да, но тут хардкор, когда ты, ну, это настолько слезоточивая музыка, что ты просто не можешь с этим жить. И Ричард Маркс один из ярчайших представителей этого жанра, хардкор. Дарю вам всем это название, великолепно. И вот, собственно, песня Endless Summer Nights. Послушайте, как звучит настоящий лютейший хардкор.
1: Слушайте сердцем.
2: Йоу.

0: невозможно. А если сейчас у кого-то хорошая акустика в машине, как минимум 6 колонок.
1: Сейчас убежим уже на рекламу и на новости спорта. А еще есть хорошая, знаешь, happy metal, а не heavy metal, я вспомню.
2: Рабочий полдень. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Рекламные службы 495-105-5244. Маяк.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: В Москве 12:30.
2: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране по состоянию на 12 часов составляет 6,48%, сообщили в Центризбиркоме. Более 2 миллионов избирателей проголосовали онлайн на выборах разного уровня в 32 регионах России. Таковы данные федерального портала дистанционного электронного голосования. Голосование в ЕДГ-2026 началось штатное. Ничего экстраординарного не произошло, сказала на брифинге председатель ЦИК Алла Памфилова. Один избирательный участок в Краснодарском крае, по ее словам, пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки БПЛА. Кроме того, сказала Памфилова, мошенники создали в мессенджерах фейковые каналы, которые маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании. По оценке главы ЦИК, вбросы и провокации идут всю избирательную кампанию. Главы ведомств регионов получают фейковые рассылки.
7: Мы не просто ожидаем вбросы и провокации, они идут все это время. Если я начну перечислять, то не хватит этих всех трудней, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ну, помимо того, что то есть главам регионам, руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений, государственным органам осуществляется рассылка, это началось вчера прямо с утра, вот до фейковых писем от моего имени с требованием прекратить подготовку к голосованию.
6: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. В единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Министр иностранных дел Сергей Лавров проголосовал в электронном формате на выборы в Госдуму. В своем видеообращении глава МИДа призвал всех россиян обязательно сделать важный для страны выбор.
8: Началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. С сегодняшнего дня и до воскресенья 20 сентября всем нам предстоит сделать важный для страны выбор. Его значение для будущего России, ее поступательного развития, обеспечения безопасности и суверенитета страны особо подчеркнул президент Путин в своем обращении к гражданам России. Президент призвал всех нас обязательно реализовать свое конституционное право, принять ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, лишить нас права самостоятельно определять свою судьбу.
6: Добавлю, председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Свой выбор сделал, написал он на платформе «Макс». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев голосовал на избирательном участке. Кадры с участка он также опубликовал в «Максе». В комментарии Медведев написал, что каждый, кто принимает участие в выборах, тем самым приближает победу над врагом. Два населенных пункта перешли под контроль российских военных в ДНР. Веролюбовка и Золотой колодец. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за неделю вооруженным силам России удалось занять 5 населенных пунктов и установить контроль еще над 5. С начала недели российская армия нанесла 2 массированных и 5 групповых ударов по связанным с ВСУ объектам. Поражены распределительные центры грузов военного назначения, объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности. Кроме того, с начала недели противник потерял 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир. Средства ПВО сбили свыше 5700 беспилотников самолетного типа. Еврокомиссия выделяет Украине еще 3 миллиарда 300 миллионов евро на закупку вооружений, заявила глава ЕКА Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эти средства должны пойти на приобретение беспилотников и ракет в рамках кредита Украине на 90 миллиардов. С учетом нового транша в 2026 году Еврокомиссия перечислит Киеву почти 15 миллиардов на военную и другую поддержку. Напомню, в России считают, что поставки вооружений Украине мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.
5: Маяк.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов и команды до международных турниров. Снято ограничение на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований под эгидой организации в России, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Конгресс Международного союза биатлонистов не стал рассматривать вопрос допуска российских спортсменов до международных турниров. Предложение внести его в повестку в последний момент на самом конгрессе не последовало. Решение конгресса об отстранении Союза биатлонистов России остается в силе, сообщили в СБР. Людмила Самсонова победила 10-ю ракетку мира Марту Костюк в четвертьфинале турнира WTA 500 в Гвадалахаре. Матч закончился со счетом 4-6, 6-2, 7-5. В решающем сете российская теннисистка уступала 2-4. Самсонова вышла в полуфинал 19 раз в карьере. Кроме того, она сыграет в этой стадии на уровне тура впервые с турнира в Берлине в прошлом году. Владимир Федотов отказался возглавить «Факел». Воронежский клуб уже изучает варианты на случай расставания с Олегом Василенко, хотя официально тренеру по-прежнему выражают доверие. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Причина такого количества разговоров об отставке в «Факеле» очевидна. 9 туров, ни одной победы, 3 очка и последнее место. Воронежский клуб забил всего 6 мячей, при этом команда редко разваливается. Большинство поражений были минимальными, но очков от этого не прибавляется. Последний пример – 0-1 со «Спартаком». Почти весь матч воронежцы держались, 66-й минуты играли в десятером, а пропустили только на 91-й. Василенко после игры говорил именно о потере концентрации. В премьер-лиге цена одной ошибки слишком высока. На этом фоне клуб и начал смотреть по сторонам. По информации Спорт24, единственным тренером, с которым действительно был контакт, стал Владимир Федотов. Бывший наставник ЦСКА ответил отказом. При этом свежие инсайды опровергают переговоры с Юрием Семиным, Гильермо Абаскалем, Зауром Тадеевым и Хасанби Биджиевым. Ранее инсайдер Иван Карпов называл среди возможных вариантов Марсела Личку и Дмитрия Кириченко. Причем сообщалось, что Личка готов рассмотреть работу в Воронеже. По данным Спорт24, если «Факел» все-таки сменит тренера, новому специалисту готовы дать минимум полтора года, а не требовать мгновенного спасения. Есть и другая позиция. Спортивный директор Руслан Пименов заявил, что Василенко останется и 23 сентября начнет подготовку команды к возобновлению чемпионата. Первый матч после паузы 10 октября дома против «Локомотива». Именно этот отрезок может окончательно определить судьбу Василенко.
1: Футболист сборной Нигерии Виктор Осимхин пропустит товарищеский матч с командой России. Форвард «Галатасарая» получил травму в матче чемпионата Турции против Истанбул «Башакшехир». Матч «Россия-Нигерия» пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. При этом Осимхин вызван на отборочные матчи Кубка африканских наций против Мадагаскара и Гвинеи-Бисау, которые пройдут 25 и 29 сентября соответственно. Краснодар недоволен результатом матча с Оренбургом, рассказал полузащитник «Быков» Александр Черников. «Мы потеряли очки, но надо двигаться дальше. Нужно остыть и разобрать, что можно улучшить. Сейчас будет длительная пауза на сборной, будет время разобрать все, что не получалось», — поделился Черников. Накануне Краснодар сыграл в гостях с Оренбургом со счетом 0-0. Это третья подряд ничья краснодарцев. После 9 туров российской премьер-лиги «Быки» лидируют в таблице, опережая на 2 очка «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». С вами был Юра Геворкян.
3: В эфире передача «В рабочий полдень».
4: В рабочий полдень.
5: Так.
6: Маргарита Михайловна поставила нам «Хардкор».
5: Hardcore?
6: Вот, да, и у нас есть для этого, и бывает еще и хэппи метал. Но я обещал двигаться сегодня только по отечественным артистам. И
5: давай.
6: Я, ты знаешь, пойду дальше. Я вот считаю, что день рождения этой исполнительницы будет праздновать не только земляне, а и вся вселенная, да. Давайте послушаем фантастический трек Кати Лель.
5: Точно! Фантастический. Научно-популярный.
6: Угу.

0: 1000 раз я слышал эту песню, и вот только сейчас я понял смысл слов. Давай. Маргарита Михайловна.
1: Я даже не думала об смысле.
0: Смотри, а почему она говорит «мармеладный мой»? Потому что очевидно, что объект, с которым она разговаривает, сделан не из нашей органики. То есть это, видимо, инопланетянин. Резиновый. Очевидно, он мармеладный. То есть он как бы такой весь, ну представляешь, да, он весь такой...
1: Из карбона.
0: Из карбона, из каких-то других вообще внеземных субстанций. Ты поэтому знаешь, он откуда? Мармеладный. Понятно, что она говорит мармеладный, потому что надо как-то назвать то, из чего он сделан, в смысле как-то близко к человеческому чему-то. А на самом деле, конечно же, это что-то похожее на мармелад, но очевидно внеземного происхождения. Вот я что хочу сказать.
1: Может быть и так, но поскольку русский язык, он действительно еще и на слух воспринимается, мармеладный, тут слышится ладный, то есть он все равно нормальный. Понимаешь, он такой, вот не из вот палок и вот дерьма.
0: Не из этих, ага.
1: Да, а вот он мармеладный. Мурладный. Угу. Да, очень глубокая смысл.
0: Смотрите, ну, это был мой ход. Я уверен, что Маргарита Михайловна тоже приготовила нам что-нибудь.
1: Да, я лирическую тоже девчачью страницу открою. И это будет группа «Mamas and Papas». По-моему, там их человек 80 на сцену выходило. Угу. И все жены, мужья, я не знаю, там это только Матецкий может разобрать, где у них там заканчивалась семья и начиналось творчество.
0: Другая семья.
1: Или так. Ну, вообще, у артистов вот у них так. И одна из певиц этой группы, Кэс Эллиот, родилась 19 сентября, родится в субботу.
0: Слушай,
1: ну, песня хорошая.
0: А подожди-ка.
1: Star Shining Bright Above You.
0: А это не те, которые пели California Dreaming? Не?
1: Ты понимаешь, там Jefferson Airplane и вот Mamas and Papas. А я их все время путаю. Мне кажется, California Dreaming это как раз они же. Mamas and Papas.
0: Ну, возможно. All the day,
1: да. Вот это, да? All the streets are... Да.
0: Нет, что-то там Grey. Grey. All the streets.
1: In the days of Grey. Uh-huh. Это, Grey LA. Да, наверное, это они. Mamas and Papas.
0: Ух ты.
1: Точно. Но я самую свою любимую песню
0: Давай.
1: Пошла. Я эту песню умею петь сама, но не делала это уже лет 8. А надо начинать. Давайте, Светлана.

0: потрясающий трек Кэс Эллиот, вокалистка, одна из вокалисток. Ты знаешь, с California Dreaming мы там посоветовались с искусственным интеллектом, и кто только не пел. Но вообще оригинал, по-моему, Beach Boys. Но это все равно они из одной песочницы, как раз калифорнийской.
1: Да, но я обещал, друзья, тянуть сегодня свою лямку, нашу отечественную, и я ее буду тянуть. Значит, Андрей Разин. Есть такой человек. Ему исполняется, соответственно, количество оборотов вокруг Солнца.
0: Андрей.
1: Но мы, конечно, не можем пройти мимо вот этого Майя, который оказался очень для нас ласковый.
0: Продюсер, но он не пел.
1: Не пел. Юра Штунок, к сожалению, покинул этот мир, но песни-то с нами остались. Ох, сейчас, я думаю, начнется. Давайте
0: бухгалтерия.
1: Погромче.
0: Погромче.
1: Не только бухгалтерия. Вся налоговая, все вообще, кто может. Друзья, в пляс идем, танцуем.
0: Давайте в студии сейчас мы с тобой присядку. Ага.

0: Слушай, Маргарита Михайловна, я знаю, что обнаружил сейчас. Я ведь эту песню ненавидел, когда был школьником и студентом. А сейчас без нее жить не могу. Вот что значит. Да и Кэнни Уэст, говорят, ее тоже петь собирается. Хотя не факт, что будет. Но вопрос именно в том, дорогие друзья, что это действительно песня сквозь времена прошла. И вот видите, я от ненависти к этой песне дошел, в принципе, ну так скажем, до принятия. То есть я прошел все стадии, вот, и последняя стадия у меня, конечно, приятие, да. Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся к нашему замечательному музыкальному часу.
1: В рабочий полдень.
2: В рабочий полдень. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. В Вологодской области заболеваемость РВИ за неделю выросла на 70%. Региональное управление Роспотребнадзора фиксирует резкий рост респираторных заболеваний в регионе. За минувшую неделю за медпомощью симптомами РВИ обратились

0: обратились более 6500 человек, что на 70% превышает показатель предыдущей недели. По данным лабораторного мониторинга, среди населения циркулируют возбудители парагриппа, мотопневмовируса и риновируса. В связи с ростом заболеваемости специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики. В Череповце завершен ремонт улицы Гагарина. Полностью обновлен участок протяженностью около 300 метров от улиц Металлургов до Ленина. Обновленный участок стал комфортным для всех участников дорожного движения. Автомобилисты получили ровное покрытие, пешеходы – удобные тротуары, а благоустроенные зеленые зоны преобразили облик города. Под Вологдой завершилось строительство распределительной оптической сети. Новая сеть появилась в деревне Растилово. Работы в многоквартирном и частном секторе провел крупный интернет-провайдер. В рамках проекта специалисты проложили около 4 километров оптических линий связи. Новая инфраструктура охватила 38 частных домовладений, в которых проживает около 45 семей. Благодаря этому цифровой инфраструктурой охвачен практически весь поселок. На сегодняшний день более 70% домохозяйств уже подключились к услугам. Вологжане могут сообщать о проблемах с подключением к отоплению в ЕДДС. В Вологде завершается подключение зданий к отоплению, стартовавшее в этот понедельник. На сегодняшний день большая часть домов подключена к теплоисточникам. Сообщать о проблемах с отоплением жители города могут через сервис «Вологодский городовой» и в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 72 4500 и 72 35 53. Согласно графику, опубликованному на сайте администрации города, тепло должно быть подано в дома до 18 сентября включительно. Педиатр из Вологды поборется за победу в международном конкурсе красоты. Вологжанка Анастасия Султаншина прошла в основной этап конкурса красоты «Мисс Офис 2026». В финал конкурса выйдут 30 лучших участниц интернет-голосования, который стартовал накануне. Ранее девушки прошли кастинг, который состоялся в режиме онлайн. Полуфиналисток конкурса определили члены жюри. Для выхода в финал участницам необходимо успешно пройти интернет-голосование. Поддержать вологодскую участницу можно на сайте конкурса. Моноспектакль «Сердце на ладони» по повести Надара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Иларион» покажут 19 сентября в Камерном драматическом театре. Актер Владислав Евдокимов расскажет зрителям историю, наполненную глубокими размышлениями о человеческой природе, любви, дружбе и семейных ценностях. В центре сюжета постепенное взросление озорного мальчишки Зурико. Ценителей ждут на «Мира 20», начало в 19 часов. Энтузиасты построили исторический центр Вологды в кубическом мире игры «Майнкрафт». Инициаторами реконструкции Вологды стали студент 4 курса исторического факультета РГГУ и специалист по связям с общественностью Николай Стоцкий и учащийся школы номер 1353 города Зеленограда Борис Грачев. В создании цифровой Вологды с июня по август приняли участие более 20 человек, объединивших свои усилия для работы над масштабной реконструкцией. Центральным объектом стал Вологодский Кремль, вокруг которого формировался один из важнейших исторических ансамблей города.
1: Спорта.
0: Череповецкий дзюдоист взял бронзу международных соревнований. Воспитанник ШОР номер 3 Матвей Романюк занял 3-е место на турнире памяти героев Отечества среди юношей до 18 лет в весовой категории до 73 килограмм. Состязания состоялись в Тюмени, в них участвовало более 400 атлетов из Армении, Казахстана и 19 регионов России.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12 часов по московскому времени по федеральным и одномандатным округам составила 6,48%. Таковы данные табло информационного центра ЦИК. Показатель учитывает в том числе результаты досрочного голосования. Более 2 миллионов избирателей проголосовали онлайн на выборах разного уровня в 32 регионах России. Таковы данные федерального портала дистанционного электронного голосования. Голосование в ЕДГ 2026 началось в штатном режиме, и ничего экстраординарного не произошло, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, один избирательный участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки дронов. Кроме того, мошенники создали в мессенджерах фейковые каналы, которые маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании. По словам Памфиловой, избирательная система России стала максимально открытой, прозрачной и устойчивой, динамично реагирует на все вызовы. Она добавила, что для работы на избирательных участках аккредитовано свыше 12,5 тысяч журналистов.
3: Что касается аккредитации средств массовой информации, для работы на избирательных участках по всей стране аккредитовано более 12,5 тысяч журналистов из более чем 1800 различных изданий. Здесь с нами в дни работы информационного центра высказали намерение работать 1289 журналиста из 79 средств массовой информации, кстати, из 19 стран.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. В единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму сегодня. Возможно, он выберет онлайн-режим, сказал представитель Кремля. Он пообещал журналистам информировать их об этом. Песков добавил, что власти при принятии решения о внешнем управлении для компании «Нестле» и «Ашан» учитывали, что это активы из недружественных стран. Он напомнил, что они самым активным образом вовлечены в военные действия против России.
4: Но речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
5: Дмитрий Сергеевич, позволите?
4: Да, пожалуйста.
5: Коллеги, просто именно уточнить, почему именно выбрана была компания «Лев Менеджмент» как вот временный управляющий?
4: Здесь я оставляю без комментариев компанию, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
1: Два населенных пункта перешли под контроль российских военных в ДНР. Веролюбовка и Золотой колодезь, сообщили в Минобороны. Всего за неделю вооруженным силам России удалось занять 5 населенных пунктов и установить контроль еще над 5. С начала недели российская армия нанесла 2 массированных и 5 групповых ударов по связанным с ВСУ объектам. Поражены распределительные центры грузов военного назначения, объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности. Кроме того, с начала недели противник потерял 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкеры, буксир. Средства ПВО сбили свыше 5700 беспилотников самолетного типа. МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в нашей стране Дэни Далакию, сообщили в министерстве. Как отметили на Смоленской площади, ей предъявили перечень международных обязательств, нарушаемых Лондоном в результате поддержки Киева. В частности, Далакии заявлен решительный протест в связи с наращиванием Великобритании поставок Украине БПЛА и других систем вооружений. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Россия оставляет за собой право на ответные действия в рамках реализации права на самооборону. Там подчеркнули, что Лондон Лондон ставит себя в положение соучастника злодеяний Киева, которые не могут характеризоваться иначе, как терроризм и военные преступления. Комендантский час для детей ввели в Палане на Камчатке из-за медведей, сообщили ТАСС в районной администрации. Ограничительные меры действуют с половины девятого вечера до половины восьмого утра. В это время детям запрещено выходить на улицу. В поселке усилено патрулирование. Полицейские вместе с охотниками регулярно объезжают территорию. Усилить меры безопасности решили после того, как хищник зашел на территорию одной из местных школ. Медведя пришлось застрелить. По подсчетам ТАСС, с начала года жертвами нападения медведей в России стали 10 человек, среди них сборщики грибов и ягод в Красноярском крае, Иркутской области, туристка на Алтае, которую хищник утащил из палатки на турбазе, пенсионерка, растерзанная зверем во дворе собственного дома в Красноярском крае. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБУС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 11-13, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 8-10, а дневные 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 74%.

0: физики и лирики.
1: Дорогие друзья, а у нас лирическая тема, неожиданно, прикиньте. Как разговаривать с детьми на сложные темы? Я не знаю, да я и никогда с ними не разговариваю. Но есть психолог, консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина. Здравствуйте, Валерия.
2: Здравствуйте.
1: К нам сейчас еще подключится мать дочери, которая разговаривает с ней. Как раз мы будем с ней тоже обсуждать этот вопрос. Как разговаривать с детьми на сложные темы? Давайте поговорим и об этом. Ну, давайте сначала выделим, а что такое сложные темы?
2: Ну, сложные темы – это, наверное, те, которые сложны прежде всего взрослому, да, про то, где бывает страшно сказать что-то не то, про что-то, может быть, говорить стыдно бывает с детьми, что-то тревожно. Угу. Есть еще желание такое – отложить разговор, ты еще маленький, вырастешь – поймешь. То есть сложные темы, они могут быть у каждого свои, но есть примерный такой список, да, про сложные вообще для взрослых самих, там, про смерть, про войны, которые происходят в мире, про запретные вещества, например.
1: Ну, давайте про смерть начнем. Хорошая тема для утра, да, для середины пятницы как раз. Про смерть, да. Ну, вот ребенок приходит и говорит: слушай, мама, а что, мы все умрем?
3: Может, давай к папе подойдет.
1: Давай, да, мать, сиди пока. Мы сейчас вот поговорим про смерть, а потом ты подхватишь. Я, кстати, тебе анонсировал, что у тебя с дочерью разговоры регулярные, в отличие от меня. Я-то со своими вообще не говорю никогда. Да, ну давайте-ка про смерть. Что, вот приходит человек и говорит, ребенок, и говорит: мам, пап, мы все умрем вместе с бабушкой?
3: Особенно бабушка.
2: Мне кажется, здесь, ну, как бы и про смерть тоже, и про другие вопросы, потому что я подумала, что есть некий такой алгоритм, на который можно опираться. И главный его принцип – это следовать за ребенком. То есть сначала не выдавать прям всю информацию, да, а спросить, что ты знаешь по этому поводу. Там, это, может быть, это сейчас услышал, не знаю, мультик посмотрел, или там какая-то беда случилась там в вашей школе. Ты это сам понял, что тебя здесь беспокоит, да, что именно ты хочешь узнать. Опять же, все в зависимости от возраста. Да,
1: ну, хорошо, давайте я пример приведу конкретный, потому что нам общих слов-то много уже мы сказали. Ну, вот у меня ребенок прибежал как-то и говорит, ну, это было как раз очередная годовщина убийства Пушкина. Он говорит: папа, Пушкина убили. Ну, в смысле, он увидел это где-то там в интернете, в смысле, по телевизору. И есть понятие смерти, да, рано или поздно, так или иначе, дети об этом узнают. И они начинают задавать вопрос: это что получается, и все мы умрем, и соответственно, и я умру? Как ему отвечать на этот вопрос?
3: Да, и возраст, правда, вы сказали, что возраст – это очень важно. Вот примерно в каком возрасте, ну, уже так реально серьезно поговорить об этом?
2: Ну, серьезно, это уже в подростковом возрасте, да, до этого я бы предлагала все-таки дозировать информацию в соответствии с возрастом, потому что ребенку может напугать вот в 2 года этот факт, да, в 7 лет он уже там причинно-следственной связи понимает, что если где-то кто-то умер, ну, это не значит, что у нас кто-то в семье умрет. И почему надо как раз спрашивать ребенка, что конкретно ты боишься? Потому что, может быть, он боится остаться один, может, боится, что это как-то произойдет внезапно. То есть вокруг его страха как-то поговорить. И правда, да, но натурализм не всегда нет. Вот, например, про войну там в 5 лет, да, про Холокост рассказывать, это бывает, но очень сильно впечатляет детей. В подростковом возрасте, наоборот, очень важно, может быть, какие-то подробности ему объяснить, да, он будет задавать вопросы. И понятно, что мы, ну, не энциклопедия такая ходячая, нормально чего-то не знать, нормально признаться, что вот мне саму эта тема тоже беспокоит и волнует, но я, не знаю, не разрушаюсь от нее, да, я могу с тобой об этом поговорить. И ребенку здесь важно скорее не ответы получить в этих вопросах, а сохранить вот этот вот контакт с родителем, что я могу к нему прийти с любыми вопросами, мы об этом поговорим. Даже если родитель не может прямо сейчас, вот он не готов, например, на эту тему говорить, можно сказать: ну давай я сейчас как-то соберусь с мыслями по этому вопросу, там, давай завтра поговорим, когда меня не будет работа отвлекать, например, или еще что-то такое.
3: Ребята, ну, современный чат GPT или там другие там вот эти искусственные интеллекты. Ну, Саш, назови еще парочку других, я просто другого...
1: Ну, та же Алиса, тот же гигачат.
3: Да, и вот эти дети любого возраста могут этот вопрос сразу же задать этому устройство, и все. И главное, ну вот здесь серьезность темы, насколько она в современных условиях серьезна и краеугольна. Потому что мой ребенок одним из первых там вопросов, когда у нас в школе стали религиоведения, ну там введение вот разных там религий, ну естественно она заинтересовалась, и давай там выяснять у искусственного интеллекта, есть ли Бог. Ну там очень, ну как-то, ну отвечают очень культурно. Вот. Не нагнетает, что называется. Но это вопрос такой серьезный.
2: Смотрите, ну дети, они все равно будут искать информацию. То есть, если вы скажете, там, вырастешь, поймешь, да, он действительно будет сам исследовать, там, полезет в тот же интернет и будет смотреть, что я там такого должен понять, когда я вырасту. И какие-то темы лучше, конечно, поднимать самим. Ну, например, того же интернета, да, что вот то, что тебе выдаст, там, искусственный интеллект, это, ну, ты еще фильтруй, да, еще, как бы, не все то, что он тебе дает, является там правдой, он ошибается и так далее. Там, например, темы про личную какую-то безопасность вообще в целом, да, про тело, про границы, про там зависимости, что ты рано или поздно там столкнешься с этим вопросом, там, либо твои друзья, либо тебе предложат, либо еще что-то такое. Да, то есть кому обратиться за помощью, как на это реагировать. То есть такие разговоры лучше проводить до проблемы, а не после нее, чтобы ребенок примерно представлял вообще, что его ждет в этом мире и куда он может обратиться в случае чего. Вот. Но какие-то темы не обязательно навязывать и прям вот превращать это в лекцию, да, вот посадил ребенка, ну вот слушай, и папа там или мама ему там целый день рассказывает, не знаю, там о вреде каких-то там штук. Mm-hmm. По мере поступления, вот посмотрели фильм, там что-то произошло, обсудили, там пауза, ребенок подумал, потом еще раз подошел с этим вопросом. То есть он иногда эту тему будет переваривать какое-то время, да, ему будет интересно. Если он уже вопросы не задает, а вы уже замечаете, что вы уже полчаса только вы разговариваете, да, ну, наверное, все, ребенку здесь достаточно.
3: Уже полномочия здесь уже мои окончены.
2: Подфиналить как-то, да, как тебе? Как тебе? Осталось что-то непонятное? Да, есть что-то, что тебя пугает? Там будут вопросы, подходи. Даже если это один и тот же вопрос, ну вот иногда нужно будет действительно переварить. А вот сейчас точно ничего не поменялось? А вот сейчас? Вот, поэтому,
1: но мне кажется, тут еще важен момент, чтобы ребенок, главное, чтобы он не врал тебе и рассказывал все, что его тревожит. Вот, потому что если как бы этот вопрос уже решен, и действительно он может обратиться к тебе и сказать, вот знаешь, у нас там вот такая вот история в классе, там, и меня там булят, не булят, или вот мне какой-то незнакомый человек написывает там в мессенджере. То есть главное, чтобы он не скрывал что-то. То есть он все родителям рассказывал. Соответственно, если он рассказывает, то эти все сложные темы дальше уже можно как-то обсудить и как-то на них реагировать. Главное, чтобы он не замыкался.
2: Да, и здесь вот бывает действительно важен подход, как мы будем говорить с ребенком. Да, не экзамен какой-то, какой ты вывод сделал из нашего разговора. Там, теперь ты понял, что хорошо, а что такое плохо. Да? А как-то, может быть, помягче. А что ты об этом думаешь? А почему? А как тебе кажется? Вот почему человек так поступил? И там не стыдить, например, за вопросы. Типа, ну и как тебе такое в голову пришло? Вот это вопрос. Да, откуда у тебя вообще такие мысли? Можно тоже так вот более мягко. Расскажи. Там, а как ты себе это представляешь? А давай попробую я объяснить свою сторону. О, какой интересный вопрос. Да? То есть ребенку в целом действительно вот так вот понять, что родительские двери открыты, что меня не пристыдят, там, не напугают, не будут читать лекцию двое суток, да, я могу прийти с этим вопросом к родителю, он мне может помочь, это, да, действительно очень такой важный посыл. И поэтому, если прямо так вот коротко, да, в некую инструкцию, да, сначала самим успокоиться, потому что если меня тема какая-то тревожит, а, например, а мужа меньше, да, может быть, с ним лучше пускай поговорит ребенок, да, вот в плане, там, я не знаю, какой-нибудь политики, например, да, вот муж, он там лучше разбирается, а я слишком эмоционально там. Поговори с папой, это вполне себе нормально перенаправить к какому-то родителю, кто более в ресурсе.
1: А если мы, например, про секс хотим поговорить, вот как правильно делать? Папе с сыновьями, маме с дочками или не обязательно?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, мы не всегда можем выбирать, да, иногда бывает, вот мама-одиночка, там, у нее сын, и да. Вот куда, где ты это найдешь? Поэтому, конечно, у папы, ну, мама никогда не была мальчиком, да, и папа никогда не был маленькой девочкой, да, и это действительно такой есть уникальный опыт у каждого родителя, который, ну, не передать, да, по-другому, свой личный опыт. Ну, если сложно, ну, есть много сейчас книжек просветительских, можно через книжку.
3: Интернет, опять же.
1: Да ну ты что, в интернете лучше даже не пытаться спрашивать. Такое вывалит тебе.
3: Почему, если ты берешь какого-нибудь психолога с именем или философа,
1: ну,
3: или
1: если, а если просто про секс в интернете спросить, знаешь, что вывалится? Не дай бог.
3: Я не пробовала.
1: Лучше не надо. Я просто к чему? Вот может быть как раз, вот да, может быть как раз так подбрасывать какие-нибудь книжечки такие, ну, не сильно нравоучительные, но все-таки...
2: Соответствующий возрасту, да, да, можно и говорить. Потому что ребенок, например, в 3 года спросит, там, например, откуда я появился, да, и подросток, там это вот совсем 2 разных разговора, да. То есть 3 ему бывает просто от мамы с папой, и бывает достаточно, и он все, дальше побежал играть в свои игрушки, да. Подросток, он может уже пораспрашивать, хотя ему тоже может быть неловко с родителями про это говорить.
3: Ну, да,
2: если это
3: кажется,
2: будет какая-то книга, там, не знаю, тетя, да, с которой он там более близок, там, чем с мамой, с папой, пожалуйста, прекрасно.
1: Ну, мне, кстати, моя мама очень хорошо объяснила мне, когда спросила, я еще маленьким был, говорю, как вот так вот я появился. Она говорит, ну, просто мы с папой захотели, чтобы ты появился, и ты появился. И, в общем-то, это было и правда, достаточно. С одной стороны, да.
3: Сапиенти сад. Умному достаточно. Да. Но, друзья, есть же такие моменты, как несправедливость, отсутствие денег, сравнение. Вот это как взрослому родителю объяснить? Вот если ты, ну... как-то хочешь доходчиво. Я помню, в Советском Союзе это было как-то, ну, попроще, потому что все жили одинаково, ну, средне. Я бы так, расслоение общества было не такое заметное.
2: Да, у каждого теперь свои правила по этому поводу, поэтому сам, ну, каждый может сам решать, какие ценности будут навязывать ребенку или не навязывать, или предлагать ему эти ценности. Да, родитель может, ну, показывать чувство, что, да, действительно, вот мир несправедлив. Например, да, вот это правда так, или вот там он опасен, или, не знаю, скорее добрый, чем плохой, или наоборот. Как он к этому относится? Он может показывать разные мнения, что вот смотри, вот у меня так, да, например, вот у бабушки она по-другому это видит. Некую такую приглашать позицию наблюдателя ребенка, да, что вот правда это бывает не только вот от родителя идет, но ее иногда нужно бывает искать, эту правду, и самому как-то себе в голову укладывать, а как это будет выглядеть в моей жизни. Потому что если там, например, транслировать, что вот только как мама сказала, и это правильно, ребенок потом столкнется в жизни, что бывает не как мама сказала. И это тоже бывает правильно. И что ему тогда вот делать с этой информацией? Как доверять маме теперь, не доверять. Да? То есть вот эти вот такой плюрализм мнений, он вполне себе допустим. Ребенок может как бы прикоснуться, что да, есть вот вопросы, на которые отвечать сложно. Есть, вот, не знаю, книжки по философии, да, где вот пытались ответить на эти вопросы. Да? Можешь ты там для себя что-то там поискать? Но это вот более к подростковому возрасту, да, если мы туда идем. Там им очень интересно.
3: Ну, давайте конкретный пример.
1: Не, хорошо,
3: вот у меня в семье такая машина.
1: Давай.
3: Она стоит 3 копейки. А вот рядом на светофоре остановилась машина Rolls-Royce. И вот я как ребенок спрашиваю, пап, а почему у нас такой нет машины? Вот как вы думаете, вот у вас совет есть? Или мама? Вот, это, вот, что бы вы ответили? Как здесь родителям быть?
2: Ну, я
3: с какой стороны заходить?
2: Наверное, как психолог бы спросила, почему этот вопрос вызывает какую-то тревогу, да, эта тема финансов. Но в мире так устроено.
3: Нет, это не финансы, это конкретный вопрос. Ваша семья стоит на светофоре, вы стоите в какой-то машине, ну, простой. Ну, давайте понимаем, о чем какие-нибудь. И рядом вот Rolls-Royce стоит с водителем или без, и там девушка молодая, или дядька какой-нибудь с усами. Какая разница? Ну, просто ребенок спрашивает, а почему у нас такая машина? И вот что родитель должен сказать или может сказать?
2: Ну, родители могут действительно объяснить, почему так произошло, потому что
3: а
2: у нас
3: почему?
2: Такая машина, это может быть результат нашего выбора. Ну, не все ставят во главу угла карьеру, например, или деньги, да, для кого-то более важно, не знаю, расслабленность, семья, рыбалка, да, там вот куда-то в другую сторону смотреть.
3: То есть ребенку надо сказать,
2: цена.
3: Просто, вот как, нам важнее рыбалка, чем машина?
2: Ну, например,
3: как-то
2: так,
3: смешно.
2: Да, если это является правдой. Ну, вот... Такие вот родители.
3: Просто говорить правду.
2: С этим уже...
3: Александр Борисович, ты что сказал?
1: Я бы, знаете, мне кажется, есть еще более страшная вещь. Ну, когда у тебя разное там материальное положение, как-то это все-таки человеку можно объяснить. А бывает так, что, например, ребенок говорит следующее. Вы знаете, я готовился, я сделал все лучше всех, а выбрали, например, не меня. И ты понимаешь, что здесь выбрали не его не потому, что он плохо подготовился или что-то, а просто есть в жизни, есть несправедливость. Она да. существует, и надо с ней как-то уметь жить, да, потому что, ну, вот как ребенку объяснить, что в мире есть несправедливость, и это тоже часть жизни?
2: Ну, так, собственно, и объяснять, вот на примерах, это будет не единственный случай, где он с этим столкнется, он там наверняка и раньше сталкивался, и это будет вновь. Здесь, скорее, важен момент не правила объяснить, он, мне кажется, правила поймет, а... Ну, поговорить, выдержать, поддержать, вот именно про чувства, потому что ну, как-то прикасаться к этой несправедливости, когда она касается вот нас, да, и мы в этом находимся, это, ну, непростое испытание, не только для ребенка, но и для взрослого, там, посочувствовать, может быть, рассказать свои какие-то истории, где ты тоже как-то с этим сталкивался.
1: Ну, то есть сказать, быть вне рядом. Зависимости от того, что мир несправедлив, мы тебя всегда поддержим, если что, да. можешь к нам обратиться, mm-hmm. и я могу тебя там по этому поводу успокоить. То есть мы эту несправедливость не изменим никак, но mm-hmm. ты, нет, конечно, я всегда да. на твоей стороне, условно. Да, и вот
3: и мы ее
1: да.
3: признаем, правильно?
1: Мы ее признаем, говорим, конечно.
2: Ну, конечно. Да. да, это лучше, чем ну, какой-то обман, потому что обман уже всегда скрывается. Знаете, вот бывают такие разговоры, там, например, а куда делся хомячок? Он уехал жить на ферму, да, или там вот где моя кошечка? Она там еще куда-то уехала к бабушке. Да, ребенку, конечно, бывает сложно, вот опять же, с той же темой смерти сталкиваться. Но рано или поздно это узнает. И вместе вот с этим знанием он еще получит знание о том, что родители меня обманывают, что есть какие-то темы, которые, ну, они не хотят со мной по каким-то причинам говорить. И я вот так вот сейчас вот рассуждаю тоже, как мать, да, где бы я бы хотела, например, чтобы ребенок там, говорил со мной про сложные какие-то темы или искал помощи где-то там, не знаю, в подворотне. Ну, не знаю, лучше, я думаю, мы все вместе там вот с семьей переживем потерю хомячка, да, как-то. Это же тоже какой-то целый процесс, вот этот вот горевание, да, это не один разговор, это, ну, какое-то время плакать, думать, там, вспоминать про него.
1: Да, и главное здесь, мне еще кажется, что главное, чтобы ребенок не чувствовал вины за собой, то есть и когда несправедливость случается, ты в этой несправедливости не виноват. И когда, собственно, хомячок помирает, обычно дети начинают на себя это, я, значит, его там не покормил или покормил, чем-то не тем. А надо просто сказать, да. что так бывает у хомячков, так и у людей бывают, живут, умирают, не то что у хомячков.
3: То есть мы всегда даем какую-то правдивую информацию, и насколько она была бы жесткой или нет. Но всегда и должна быть кажется, правда.
2: Все-таки нужно, конечно, адаптировать, да, вот такая адаптированная правда под возраст, да, то есть может быть что-то... Договаривать уже после, да, какие-то вот такие подробности. Хотя вот детское любопытство, оно может, ну, в разную сторону пойти. Но, правда, мне кажется, более выигрышной стратегией в любом случае.
1: Угу. Смотрите, а вот если, например, существует два подхода у людей, например, у нас 30 секунд осталось, но все-таки, да? Если, например, ребенок спрашивает какую-то правду у мамы с папой, а потом бабушки и дедушки, и у бабушки и дедушки другая версия, что будем делать?
2: Ну, лучше договариваться с взрослым между собой, какую версию мы будем делать.
1: Заранее, да? Хорошо, да, чтобы да. все-таки не это...
2: Если коротко, да.
1: В разные стороны.
3: Давайте договоримся. Ну, следующий у нас о чем будет эфир? Сейчас мы передадим микрофоны в другие студии.
1: А, у нас диалоги впереди. Да.
3: Да что ты.
1: Спасибо, да, Валерии Булавиной, что была с нами, психолог-консультант по детско-родительским отношениям. А впереди нас ждет диалоги, и наш Антон Колесников расскажет, где он так долго был.
0: И лирики. Язык представляет собой сумму средств, при помощи которых люди общаются друг с другом. И фонетика – это именно то, что привлекает внимание слушающих в первую очередь. Татьяна Гуськова, филолог.
4: Так говорит «Маяк».
5: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
6: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 13:25 по московскому времени по федеральному и однодандным округам составляет 10,09%. Таковы данные онлайн-табло информационного центра ЦИК. Показатель учитывает в том числе результаты досрочного голосования. Голосование в ЕДГ-2026 началось штатно. Ничего экстраординарного не произошло, сказала на брифинге председатель ЦИК Алла Памфилова. По ее словам, один избирательный участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки БПЛА. Кроме того, мошенники создали в мессенджерах фейковые каналы, которые маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании. По словам Памфилова, избирательная система России стала максимально открытой, прозрачной, устойчивой, динамично реагирует на все вызовы. Она добавила, что для работы на избирательных участках аккредитовано свыше 12,5 тысяч журналистов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. Владимир Путин посвятит день вопросам оборонпрома и развития авиации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства по видеосвязи поучаствует в церемонии открытия объектов гражданской авиации. В планах также подписание договора на поставку самолета МС-21-310. Кроме того, по видеосвязи будут пущены в строй объекты социальной газификации в российских регионах.
2: Путин в Кремле. Сегодня он примет участие в видеоконференции, где будут презентованы новые инфраструктурные объекты гражданской авиации в самых разных регионах страны. Это новые аэровокзалы, реконструированные аэродромы и так далее. А кроме того, будет подписан договор об условиях поставки самолетов МС-21. Это вот такое прорывное подписание, очень-очень важное. МС-21-310. Также посредством видеоконференции Путин сегодня примет участие в открытии объектов социальной газификации, тоже в различных регионах России. Это мероприятие по линии «Газпрома», по линии «Миллера». Очень важная программа, которая идет полным ходом уже не первый год. Значительные результаты по газификации страны. Граждане активно этим пользуются. Газ приходит в новые и новые дома. Вот новые сегодня объекты газификации будут представлены и запущены. Собственно, в течение этого видеомоста.
0: Верховный главнокомандующий по случаю Дня оружейника, отмечаемого 19 сентября, вручит государственные награды, ордена и медали из рук главы государства в Екатерининском зале Сенатского дворца Московского Кремля получат заслуженные работники российского ОПК. Кроме того, Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии. Этот орган занимается координацией и реализацией госполитики в сфере ОПК и технического обеспечения всех силовых структур. 2 населенных пункта перешли под контроль российских военных. В ДНР, Веролюбовка и Золотой колодезь, сообщили в Минобороны. Всего за неделю вооруженным силам России удалось занять 5 населенных пунктов и установить контроль еще над 5. С начала недели российская армия нанесла 2 массированных и 5 групповых ударов по связанным с ВСУ объектам. Поражены распределительные центры грузов военного назначения, объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности. С начала недели противник потерял 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир, средства ПВО сбили свыше 5700 беспилотников самолетного типа. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2006 года по 10 января 2027. Постановление о праздничных и выходных днях подписал премьер Михаил Мишустин. Выходные 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также россиян ждут длинные выходные 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 8-10 мая, 12-14 июня и 4-7 ноября. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 11-13, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 8-10, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 75%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов и команды до международных турниров. Снято ограничение на использование российского флага, гимна и символики, а также проведение мероприятий и соревнований под эгидой организации в России, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Конгресс Международного союза биатлонистов не стал рассматривать вопрос допуска российских спортсменов до международных турниров. Предложение внести его в повестку в последний момент на самом Конгрессе не последовало. Решение Конгресса об отстранении Союза биатлонистов России остается в силе, сообщили в СБР. Людмила Самсонова победила 10-ю ракетку мира Марту Костюк в четвертьфинале турнира WTA 500 в Гвадалахаре. Матч закончился со счетом 4-6, 6-2, 7-5. В решающем сете российская теннисистка уступала 2-4. Самсонова вышла в полуфинал 19-й раз в карьере. Кроме того, она сыграет в этой стадии на турнире тура на уровне тура впервые с турнира в Берлине в прошлом году. Форвард НБА Андрей Зубков пропустит старт нового сезона баскетбольной единой лиги. Лидер столичного клуба получил перелом челюсти в матче с «Зенитом» в рамках предсезонного турнира. Сроки восстановления примерно 2 месяца. В прошлом сезоне Зубков стал лучшим снайпером НБА, набирая по 14,7 очка за игру. Новый сезон единой лиги стартует 25 сентября. Футболист сборной Нигерии Виктор Осимхен пропустит товарищеский матч с командой России. Форвард Галатасарая получил травму в матче чемпионата Турции против Истанбул Башак Шехир. Матч России-Нигерия пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. При этом Осимхен вызван на отборочные матчи Кубка африканских наций против Мадагаскара и Гвинеи-Бисау, которые пройдут 25 и 29 сентября, соответственно. Краснодар недоволен результатом матча с Оренбургом, рассказал полузащитник «Быков» Александр Черников. «Мы потеряли очки, но надо двигаться дальше. Нужно остыть и разобрать, что можно улучшить. Сейчас будет длительная пауза на сборной, будет время разобрать все, что не получалось», — поделился Черников. Накануне Краснодар сыграл в гостях с Оренбургом со счетом 0-0. Это третья подряд ничья краснодарцев. После 9 туров российской премьер-лиги «Быки» лидируют в таблице, опережая на 2 очка «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Физики и лирики.
2: Дорогие друзья, у нас геология, как я вам и обещал. И наш постоянный гость Антон Колесников вернулся только что из очень большой экспедиции. Значит, в Потомское Нагорье он катался. И вот что скрывает сибирская глушь, мы сейчас узнаем. Антон, привет тебе.
3: Здравствуйте.
2: Напоминаю, что Антон у нас ведущий научный сотрудник лаборатории стратиграфии Верхнего Докембрия и Геологического института Российской Академии Наук. А, значит, давай потихоньку начнем с интересного. Значит, я так понимаю, что вас там было 6 человек. И вы куда-то очень далеко поехали, чтобы найти остатки Кембрия-Докембрия.
3: Все правильно. На реках, как правило, лучшим образом обнажены породы. Реки режут скалы, и вот как раз это для нас самый ценный источник информации.
2: А там же, вот сейчас очень много новостей, к сожалению, о смертях, связанных с медведем. Я так понимаю, что вы тоже встречали товарища, да?
3: Да, следы были постоянно, то есть отпечатки лапок.
2: Лапок, лап.
3: Кучи медвежьи везде были, а потом все-таки, конечно, он к нам пришел. Неожиданно так появился на другой стороне речки. Речка там небольшая, но он нас испугался.
2: О, он испугался, хороший был медведь, который пугается. В принципе, у вас есть какие-то протоколы на случай встречи вот с такими ребятами?
3: Ну, конечно, в первую очередь, чтобы надо избегать вообще такой вероятности, чтобы он к вам подошел.
2: А как это?
3: Шуметь, костер жечь постоянно. Мы, например, взяли с собой Bluetooth-колонку, солнечная панелька у нас есть. У нас каждый день было электричество, то есть хоть и удаленные места, но цивилизация с нами была всегда. И мы включали музыку всякую, например. Она отпугивает мишек, он видит присутствие.
2: А какие конкретно треки?
3: Всякие, ну, бурятские национальные, включали песни. Бурятский рок у нас был Егор Летов, конечно, Высоцкий и многие всякие. Растеряев классно, кстати, заходит.
2: Для мишек, да?
3: Но в общем, всякий рок, народный рок и так далее.
2: Вы не уверены, что мишкам это не нравится, а вдруг вот он такой подойдет и скажет, ну, интересный какой трек. Не пытались, да, это сделать? Все-таки я к тому, что есть какие-то, не знаю, может, у вас ракетница какая-нибудь на случай?
3: Конечно,
2: есть.
3: У нас были ракетницы две, потому что у нас 6 человек, мы делились обычно на две группы по 3 человека. И еще очень хорошо себя зарекомендовали горные. Вот футбольные фанаты их тоже любят. Дудки такие с сжатым воздухом. Мы их проверили, очень громкие.
2: И пугается, да?
3: Да, еще есть карманная маленькая, мне понравилась, я нашел на Озоне. Рублей 300 каких-то стоит. Угу. Она помещается в карман, прям такая компактная, но тоже орет очень сильно, пронзительно, аж уши закладывает. Но ни разу не пришлось испытывать.
2: Ну, слава богу. А, кстати, все эти подробности, друзья, если вы хотите увидеть, в том числе и про медведей, то «Туман до Кембрия» называется телеграм-канал Антона. Заходите туда, подписывайтесь, и он все там выкладывает регулярно. Я вот, кстати, подписан. А, смотри, давай про науку. Значит, какая была цель, что мы хотели узнать, что вы узнали или что-то подтвердили из каких-то гипотез?
3: Ну, сразу скажу, мы не первые в космосе, эти разрезы очень известны. Там худо-бедно, но установлена граница до Кембрия и Кембрия. Есть ряд публикаций, геологических отчетов, но не было никаких упоминаний о вещественных доказательствах. То есть не было фотографий палеонтологических остатков, по которым проведена граница. Угу. Это вот наша одна из главных задач была — найти эти остатки. Действительно ли это Кембрий?
2: Давай для совсем уже людей, которые не разбираются в геологии. Ну, казалось бы, вот поехали вы куда-то в Тьму-Таракань, да, там до ближайшего какого-то цивилизованного места. Ты говорил 400 километров, да?
3: 400 плюс, да.
2: То есть, грубо говоря, ты доезжаешь до конца цивилизации, еще 400 километров оттуда куда-то пилишь. А, и это для того, чтобы просто посмотреть на разрез до Кембрия, да, и Кембрия. Ведь до Кембрия и Кембрия был на всей планете Земля. Правильно?
3: Время было на всей планете, но породы, которые за это время накопились, они накапливались не везде. У вас должны быть какие-то процессы осадконакопления. Даже сейчас, вот в данную секунду...
2: Ну хорошо, а если в Москве мы будем копать, мы до Кембрия не докопаемся?
3: Докопаетесь, километра два придется скважину бурить, тогда докопаетесь.
2: А, вот так
3: вот. Там это вынесено на поверхность, потому что там был древний континент Сибирь, он столкнулся с другим континентом, и все, что было глубоко, как говорится, внизу, оно теперь на поверхности. Но это очень примитивно, я объяснил.
2: Угу. А так, в принципе, таких мест, получается, на Земле... То есть это вы не потому, что вы хотите с медведем постучаться, вы так далеко едете, да? То есть, на самом деле, чем больше культурный слой, чем больше люди живут, да, тем, получается, глубже находится тот самый разрез.
3: И тем меньше пород, чем они древнее, тем они хуже сохранились. Очень много пород претерпели метаморфические изменения, и в них вообще бесполезно что-либо искать, они не раскалываются, они... Ну, просто не... там, может быть, что-то и было, но оно все уничтожено тектоникой и, конечно, сотнями миллионов лет, которые прошли.
2: А вам это как бы... У вас в том месте, куда вы ездили, есть возможность увидеть какое-то хорошо законсервированное, да, состояние вот именно того периода?
3: Да, конечно. Я вот в своем телеграм-канале обязательно покажу эти обнажения. Там просто гигантские разрезы, сотни метров высотой. Там есть, конечно, элементы тектоники, но не такие вот плохие, как в других местах. И мы там нашли очень классный материал. И хотелось бы сказать, что мы там были в 2020 году, в 2021, но в низовьях Патома, в низовьях вот этой реки. Угу. Мы нашли уникальный материал, но там обнажения не такие мощные, не такие как бы толстые, длинные. Мы на спутниковых снимках увидели, что в верховьях Топатом есть еще ого-го разрезы. Вот как туда попасть? Вот мы решили предпринять сплав с верховьев Патома, добраться до этих разрезов и не прогадали. Очень успешная экспедиция, я безумно ей доволен. Мы собрали 300 килограмм камней. Это была отдельная проблема, как это все
2: тащить обратно.
3: До цивилизации хотя бы отправить до Москвы как-то. Вот, кстати, удивительно. Мы приехали в Москву 29 августа, и через 8 дней материал уже был в Москве. Мы думали, он месяц будет идти.
2: Каким образом, интересно, вы отправляете что-то оттуда, откуда, где нет цивилизации?
3: Вот, большой Патом впадает в Лену, и еще 20 километров ниже устья есть более-менее большой населенный пункт, деревня Мача. Воспользуясь случаем, передам привет капитану корабля «Путейский» Егору и Рудольфу Иванову, местному жителю, который нас тепло принял. Они нам помогли лишний груз, который пассажирское судно категорически не взяло бы, потому что перевес был бы. Они отправили баржи в Ленск, и потом Рудольф нас перевез на другой берег Лены, и мы уже без сплава поработали на тех разрезах, которые вот в 2021 году видели. Ну, еще раз, так сказать, закрепить знания. И с нами были студенты, у нас еще были элементы образования. Мы их обучали, показывали, как работать, и они тоже принимали участие в научных исследованиях.
2: А что так много? Ну что, поскоблили бы чуть-чуть, камушек один взяли, 300 килограммов, это же прям много камней.
3: Ну, там не только палеонтология, с нами были литологи, это те, кто изучают сами породы, геофизики с нами были, они изучают палеомагнетизм, потому что поздний докембрий и ранний кембрий, они очень странные с точки зрения палеомагнетизма. Там магнитное поле вело себя очень удивительным образом. У нас, кстати, сейчас вышла статья в крутом журнале про магнитное поле.
2: А оно разве

0: экваториальной плоскости.
1: Угу. Именно полюса магнитные.
0: Магнитные полюса.
1: А полюса вращения там, где были, там и остались.
0: Да, все в порядке с этим.
1: Ну, я говорю, то есть так странно, то есть как будто такая, да, катушка крутилась, да, получается, вместе с суточным вращением. Катушка магнитная, я имею в виду. Так, ну и смотри, как это все мы можем... Ребята, которые берут кусок камня, исследуют магнитное состояние, да, этой почвы, видимо, там какие-то магнитные должны быть...
0: Минералы.
1: Минералы, которые законсервировали положение, да?
0: Правильно.
1: Соответственно, а вы хотели найти в части какой-то, видимо, диакарской биоты уже в Кембрии, да?
0: В Кембрии, правильно. Выживших.
1: Получается, что раньше была какая теория? Была диакарская биота, там все они, значит, помре, и друг друга начали жрать. О, резкий рост эволюции, и начался до Кембрии.
0: Правильно. Вот смотрите, я говорил, что очень мало пород сохранилось до нас. Очень мало, как говорится, улик. И ученые всего мира по имеющимся уликам предположили, раз мы не видим в породах помоложе, чем до Кембрии, вот эдиакарский период кончается, мы не видим остатков эдиакарских организмов, значит, они вымерли. И есть три гипотезы популярные, что они действительно вымерли. Все, их больше никогда на нашей планете... Вымирания же происходили на нашей планете. Происходили.
1: Происходили.
0: Вторая гипотеза, что они резко эволюционировали и превратились в кембрийские формы жизни. И третья гипотеза, что они могут даже до сих пор существовать, просто нету сейчас таких условий для их захоронения. То есть называется уже предвзятость как тафономическая, вот процессов захоронения, и предвзятость человеческая. Не все разрезы исследованы, не все еще улики собраны. И вот мы эти улики пытаемся собрать. Мне больше нравится вторая гипотеза про гипотезу биологического замещения. То есть шла нормальная эволюция.
1: Так.
0: И одна из первых работ китайцев, они нашли похожие отдаленно на эдиакарцев остатки в Кембрии у себя в Китае. А мы в 21 году нашли один в один эдиакарцев в Кембрии.
1: Угу.
0: Конечно, вот у нас уже вышла работа в 23 году, она очень цитируется, прям очень мне индексы всякие повышают научные. И, конечно, я хотел еще дополнительный материал собрать. Тогда был только один вид организмов, перешедший в Кембрий, один выживший. А после этой экспедиции мы уже их нашли разные.
1: А почему эдиакарская биота вдруг неожиданно не должна была продолжаться дальше? Ну, просто так случилось, что она не выжила, да?
0: Ну, смотрите, мы их в Кембрии нашли, но так или иначе они потом все равно пропадают. То есть это какие-то выжившие.
1: Угу.
0: И они уже на одних поверхностях найдены с кембрийскими формами жизни. То есть уже какое-то время они с кембристами все-таки существовали. То есть они не мгновенно вымерли в эдиакарии за какой-то там... Вот даже гипотеза-то про вымирание гласит, они не просто на границе эдиакарии и Кембрия вымерли, а вымерли за 10 миллионов лет до начала Кембрия.
1: Угу.
0: То есть была какая-то дыра такая 10-миллионная, что вообще ничего не было. Но мы эту дыру заполнили, мы нашли остатки как раз-таки в этом интервале и в самом Кембрии. Угу. Вот что удивительно.
1: Да, то есть, ну вот если уже как бы жизнь, да, зародилась, то она не было периода, когда она не существовала на Земле. То есть
0: конечно,
1: она все-таки зародилась и продолжала переть. Сейчас сделаем небольшой перерыв, вернемся к вам, дорогие друзья, физики и лирики в эфире. И вы тоже оставайтесь с нами. Ну и Антон Колесико с нами будет. И, кстати, туман до Кембрия, друзья мои. Бегом в Телеграм подписываться.
2: Thank you.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сам себе доктор, знакомая многим ситуация. Заболело горло, поднялась температура, появился кашель, и вместо похода к врачу человек открывает домашнюю аптечку или ищет совет в интернете. Особенно часто так бывает с антибиотиками, которые некоторые начинают принимать без назначения специалиста. Чем опасно самолечение, почему антибиотики не всегда нужны и к чему может привести их бесконтрольный прием? Вот об этих и других вопросах мы поговорим сегодня в программе «Главное». Гость нашей студии – врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной

0: реанимационной больницы Наталья Сумкина. Наталья Вячеславовна, рад вас видеть.
1: Здравствуйте.
0: Наталья Вячеславовна, можете даже вначале немножко рассказать о себе, где вы работаете?
1: Ну, я работаю в Вологодской областной инфекционной больнице, работаю уже 20 лет врачом-педиатром, ну и по совместительству так получается инфекционистом.
0: Вот скажите мне, пожалуйста, как часто к вам приходят пациенты не с болезнью, а с последствиями собственного лечения?
1: Ну, чаще всего, конечно, к нам в стационар попадают пациенты уже по направлению поликлиник либо скорой помощи. Ну, могут обращаться люди самостоятельно, естественно, когда они решили полечиться сами или по советам своих друзей, либо воспользовавшись интернетом, но не получили должного ответа и, соответственно, решили обратиться все-таки в больницу, почувствовав, что болезнь затягивается. Такое встречается тоже часто сейчас.
0: Какая ошибка пациентов в самолечении встречается настолько часто, что врачи уже устали ее объяснять?
1: Ну, нерациональное использование лекарственных средств, неразумное использование лекарственных средств, в частности, антибактериальных препаратов.
0: Много таких людей, которые сами себе антибиотики назначают?
1: Много. К сожалению, много, да.
0: Откуда вот это идет?
1: Ну, я думаю, что это идет из соцсетей, то, что людям проще сейчас стало довериться интернету, довериться своим друзьям, сарафанное радио, да, нежели посетить доктора и получить здравомыслящий хороший ответ на задаваемые вопросы по поводу их болезни.
0: Получается, врачам не доверяют?
1: Возможно, в этом тоже какая-то есть доля логики. Сейчас все обеспокоены уровнем здравоохранения, как в стране, так и в частности в Вологодской области. Люди жалуются на то, что к врачам сложно попасть, врачи молодые, хотя все мы были когда-то молодые, лишь врач, как я говорю, был грамотный, а то, что он молодой, все когда-то мы с чего-то начинали. И люди сетуют на то, что большие очереди, скопление народу, вот мы сходим в поликлинику еще больше чем-нибудь, заболеем, поэтому они лечатся сами дома. Чем
0: это,
1: могут?
0: Это неправильный подход.
1: Конечно, это абсолютно неправильно.
0: Знаете, я даже за врачами, вот я вам положу руку на сердце, я проверяю то, что назначает врач через искусственный интеллект. Мне так спокойнее. И иногда мне кажется, что искусственный интеллект, он помогает. Вы не доверяете?
1: Но я сама не пользуюсь искусственным интеллектом, потому что я доктор.
0: Ага.
1: И мне не с чем сравнить, допустим, да, то есть я никогда не прибегала к вопросам искусственного интеллекта, да. Поэтому тут, возможно, вы правы, да.
0: Скажите, пожалуйста, стоит ли доверять проверенному лечению, если симптомы похожи на старую болезнь, или каждый раз нужно разбираться заново?
1: Конечно, заново, потому что не бывает двух одинаковых болезней даже у одного и того же человека.
0: Можно ли вообще назвать безопасным самолечение, если речь идет о простых безрецептурных препаратах?
1: Нет, конечно, потому что любой препарат, как мы знаем, даже безрецептурный, он имеет побочные эффекты. У любого препарата, даже, казалось бы, самого безобидного, есть побочные эффекты. Поэтому, конечно, с осторожностью, вдуманно.
0: Ну вот я знаю людей, которые пытаются похудеть, там, да, они начинают пить там вот эти фиточаи и все такое прочее. Это нормальный подход или прям вот от них тоже может быть какой-то вред?
1: Конечно, от любого препарата. То есть не бывает вообще безобидных препаратов. Даже эти фиточаи, то есть человек должен обратиться, начать, например, с терапевта. Если терапевт видит какую-то проблему там в плане избыточного веса или что-то, он может направить к эндокринологу. Я понимаю, что никто не хочет эти стадии проходить, поэтому проще самому купить.
0: Да тут даже дело не в том, что никто не хочет. Вот понимаете, везде очереди, так скажем.
1: Очередь,
0: вот
1: да.
0: Эта вот история, да, там и терапевты, к нему надо записаться.
1: Анализы сдать еще.
0: Анализы сдать, да, вот такое.
1: Ну, тут нужно выбирать. У человека есть выбор всегда, да, то есть он должен очень внимательно относиться к своему здоровью. То есть не просто так, вот я взял, вот выпил, как вот у меня соседка выпила, я тоже хочу, она похудела на 20 килограмм, я тоже это выпью и тоже, вероятно, похудею. Все люди разные, у всех разная сопутствующая патология, у каждого свой уровень здоровья на изначальном этапе, поэтому я не рекомендую рисковать, особенно современные препараты, особенно препараты, которые сейчас приобретаются на маркетплейсах. То есть это,
0: да, вот это прям, да, беда.
1: Да, то есть это контрафактные препараты могут быть, то есть здесь надо все-таки доверять проверенным,
0: знаете,
1: лицензированным препаратам.
0: Вы знаете какие-то реальные случаи, вот люди купили там на том же маркетплейсе препараты и
1: Я конкретно нет, но я каждый день читаю новости и неоднократно видела публикации, что люди покупая там, допустим, те же банальные витамины какие-то, да,
0: да,
1: получали побочные эффекты вплоть до стационарного лечения и, соответственно, сдавали на экспертизу препараты.
0: Вот так.
1: И да, и находили там черти что в этих препаратах,
0: да,
1: не соответствующие заявленному, да, списку входящих действующих веществ. Поэтому здесь.
0: Может, это конкуренты пишут?
1: Возможно, не знаю. Ну, в общем, так.
0: Какие лекарства люди чаще всего назначают себе самостоятельно и какие из них особенно опасны?
1: Ну, люди самостоятельно назначать могут себе все, что угодно, как мы об этом говорили. Самое опасное, наверное, это все-таки антибиотики, потому что неграмотно их использовать, незнание дозировок, да, сроков применения, вот это опасно. Очень любят люди относиться к жаропонижающим препаратам очень просто, думая, что это безобидные препараты, используя те же нурофены, ибупрофены, но мы не забываем, что это нестероидные противовоспалительные препараты, и если мы их долго используем, то одно мы вылечим вроде боли или жар, а другое покалечим себе, тот же, например, желудок, да, то есть до язвенной болезни может дойти. Поэтому, ну вот для меня это все-таки, наверное, антибиотики стоят на первом месте, когда вот так вот неразумно их используют, где-то ухищряются приобрести их без рецепта, остатки у друзей, которые остались, да, потому что помогали в той семье, поэтому, ну вот такие случаи тоже бывают.
0: Без рецепта продают?
1: К сожалению, да.
0: К сожалению?
1: Да, к сожалению. Лучше бы этого не было.
0: А что думаете насчет БАДов?
1: Ну, БАДы сейчас, конечно, вокруг нас заполонили, и мы сами их используем. Даже
0: вы
1: вот
0: лично?
1: Я лично, да, пользуюсь БАДами, проверенными какими-то БАДами. Естественно, читаем состав.
0: Давайте про антибиотики более подробно. Как человек без медицинского образования может понять, что перед ним вирусная инфекция, а не бактериальная?
1: Вот это очень такой сложный вопрос, да. Даже врач не всегда может понять, перед ним все-таки вирусная инфекция или бактериальная, да. Когда у нас уже наступает такой период, что затягивается вирусная инфекция, и врач думает, а не бактериальная ли эта инфекция, он уже назначает, соответственно, обследование, чтобы у него развязались руки в плане подбора терапии. Вот и все. А так, на первый взгляд, даже врач не всегда это определит, не говоря уже о обычном человеке, который без медобразования.
0: Почему после ОРВИ врач иногда вообще не назначает антибиотик, хотя пациент говорит, мне раньше именно этот препарат помогал?
1: Ну, вообще, начнем с того, что ОРВИ изначально не лечится антибиотиками, а после перенесенного ОРВИ и подавно. Поэтому как-то сам по себе, да, вопрос такой, что ОРВИ – это есть ОРВИ. Вирусная инфекция антибактериальными препаратами не лечится.
0: Что происходит в организме, если принимать антибиотик без необходимости?
1: Мы подавляем иммунитет, естественно. То есть антибиотик без необходимости, он прежде всего влияет, да, на кишечный иммунитет, а наш иммунитет на 80% состоит из кишечного иммунитета. То есть угнетается кишечный иммунитет, кишечная флора, соответственно, человек становится восприимчив к разного рода заболеваниям, ну и он себя самовольно вгоняет в состояние иммунодефицита. Поэтому, соответственно, он будет больше болеть, чаще болеть, на себя цеплять все болячки, вирусные и там бактериальные, все, которые есть, и сезонные, и несезонные.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: В Москве 14 часов.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборах Госдумы в России по состоянию на 13:25 по московскому времени составила 10,09%, следует из данных на сайте ЦИК. Показатель учитывает в том числе результаты досрочного голосования. ЕДГ-2026 начался штатно, ничего экстраординарного не произошло, сказал председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, избирательная система России стала максимально открытой, прозрачной и устойчивой, динамично реагирует на все вызовы. Она добавила, что для работы на избирательных участках аккредитованы свыше 12,5 тысяч журналистов.
7: Что касается аккредитации средств массовой информации, для работы на избирательных участках по всей стране аккредитовано более 12,5 тысяч журналистов из более чем 1800 различных изданий. Здесь с нами в дни работы информационного центра высказали намерение работать 1289 журналиста из 79 средств массовой информации, кстати, из 19 стран.
5: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму сегодня. Возможно, он выберет онлайн-режим, сказал представитель Кремля. Он пообещал журналистам проинформировать их об этом. Песков также отметил, что власти при принятии решения о внешнем управлении для компаний «Нестле» и «Ашан» учитывали, что это активы из недружественных стран. Он напомнил, что они самым активным образом вовлечены в военные действия против России.
6: Но речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
5: Песков добавил, что в Кремле не комментируют выбор временного управляющего активами ряда зарубежных компаний. И так он ответил на вопрос, почему временным управляющим этих активов была выбрана именно компания «Лев Менеджер». Российские операторы БПЛА «Герань-4 Сикер» нанесли удары еще по 4 сухогрузам. Цели поражены в портах Черноморск и Одесса, а также в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны. Там пояснили, что это было сделано для ограничения логистических возможностей ВСУ по транспортировке вооружений и военной техники. Ранее ведомстве рассказали, что 12-16 сентября российские военные нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов по территории Украины. Поражены распределительные центры грузов военного назначения, объекты железнодорожной инфраструктуры для ВСУ, а также 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир. Выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Другими целями стали предприятия ВПК, металлургической и радиоэлектронной промышленности. Российские средства ПВО сбили за неделю 44 управляемые авиабомбы, 8 американских реактивных снарядов, система залпового огня «Хаймарс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5706 беспилотников самолетного типа. Южная группировка войск заняла населенный пункт Веролюбовка в ДНР, а группировка «Центр» — «Золотой колодец» также в Донецкой Народной Республике. В министерстве отметили, что за неделю российские военные освободили от украинских формирований 5 населенных пунктов и установили контроль еще над 5. МИД России еще 3 сентября направил японской стороне ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования «Тайфун». Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошел на этот шаг, несмотря на неоднократные демарши с российской стороны, с разъяснением наших озабоченностей по поводу возникших угроз национальной безопасности, региональному миру и стабильности из-за появления на японском архипелаге этого вида вооружения, сказала она. На Смоленской площади потребовали прекратить размещение комплексов на территории Японии. Напомню, «Тайфун» — это мобильная наземная пусковая установка для запуска крылатых ракет «Томагавк» дальностью полета более 2000 километров и многоцелевых ракет «СМ-6» дальностью до 400 километров. Она разработана специально для использования в Индо-Тихоокеанском регионе. Движение транспорта восстановлено после массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии погиб 1 человек, подтвердили в столичном департаменте транспорта. Ранее в московской ГАИ рассказали, что на Кутузовском проспекте в районе дома 41 водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами. Повреждения получили 8 автомобилей. В результате аварии 1 человек погиб и 3 пострадали. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
5: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 11-13, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 8-10, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 75%.

бабье лето. Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Значит, скоро бабье лето, бабье лето.

0: Бабье лето, бабье лето.
1: Владимир Семенович Высоцкий, «Бабье лето». Добрый день, дорогие друзья. Рита, добрый день.
2: Добрый день, Владимир Леонардович Матецкий.
1: Да, да, именно так. Светлана Юрьевна Трусенкова, добрый день.
2: Давайте день вежливости.
1: Давайте.
2: Добрый день вежливости. Светлана Юрьевна, наше почтение.
1: Большое почтение. Что хочу сказать. Вот, Рит, вот ты вот сейчас, вот отвлекаясь от всего, от того, что дождь сегодня в Москве пошел, холодно, вот бабье лето, твои ощущения?
2: Вчера был лучший день.
1: Вчера,
2: планетарного.
1: Вчера вообще был планетарного масштаба, добавлять.
2: Восхитительно.
1: Ты тоже
2: небеса масштаб... красивые.
1: Да.
2: И я стояла в пробке по Накиевке, и даже...
1: Остановись.
2: Да.
1: По Накиевке, ты сказала.
2: Нет.
1: Да понад лесом.
2: По дороге.
1: Это... А я думал,
2: по Киевскому шоссе.
1: Думал, ты понад лесом, как у Высоцкого.
2: Нет.
1: А,
2: и
1: ну
2: там
1: понятно.
2: Забавно, там садится, прям когда самолеты садятся, идут, выходят на посадку. Да, наверное, сказать на посадку. Они прямо над шоссе едут. Это так красиво. И голубое небо с белыми облаками, такими линейными. Это было восхитительно. Я даже попыталась отснять на видео, и мне сзади кто-то бибикнул. Представляешь мое лицо и что я ему сказала?
1: Я знаю, я догадываюсь. Вот тут ты вежливость и проявила, я надеюсь.
2: Тут я это самое. Я даже посмотрела просто в заднее стекло, это думала, ну хоть какая-нибудь, вот, хотя бы машина дает право так себя вести в пробке. Может быть, это было что-то такое.
1: Сколько?
2: Вот он мне просто шуганул меня. Ну я, ладно, я, вот таких я прощаю. Вот,
1: сколько картин зримых в твоих фразах? Ты понимаешь, сколько? Я вот вижу это синее небо, эти самолеты, это зеркало заднего вида, понимаешь? Вот все вот это.
2: И там...
1: И там, да, и
2: ну,
1: даже
2: я могу,
1: и дальше.
2: Я не вспомню уже, честно. Я
1: Рита,
2: не концентрируюсь.
1: Да, серьезная тема. The Beatles. Вот. Тут
2: пора.
1: Я понимаю, что я индифферентно к этому отношусь, а вот ты мне прислала 47 сообщений. Леонардович, ну если Битлов не поставишь, то все.
2: Тебе
1: что?
2: Хана.
1: Тебе это хана, да. Вот только что Пушной рассказал
2: хана,
1: как раз по поводу ханы очень интересную историю. Я думаю, ближе к концу нашей сегодняшней программы я найду правильные формулировки, чтобы пересказать эту интереснейшую житейскую ситуацию, которую рассказал только что Пушной. Вот, а ты будь заинтригована, пожалуйста, все
2: Славик
1: эти...
2: нагнетает.
1: Та нагнетает, Славик.
2: Славик, не нагнетает.
1: Та страшно нагнетает, Славик.
2: Так, а что мы подготовили нового?
1: По Битлам абсолютно новое, ну, конечно, все относительно в этой жизни. Дело в том, что у них выходит, у Битлов, выходит очередная переделка на сей раз альбома «Rubber Soul». Это произойдет в начале октября. Мне вчера, вот, так сказать, товарищ привез из Лондона журналы «Uncut» и «Mojo», и вот там рекламы этого релиза, невероятное количество статей, но у меня не было времени все это прочитать, но я картинки, конечно, полистал. Это различные редкости, те или иные так называемые тейки, то бишь дубли из студии, и все это в огромном количестве, и все это связано с пластинкой «Rubber Soul». «Rubber Soul» пластинка. А я сказал «Abbey Road», нет? Или «Rubber Soul». Рита. Рита. Значит, «Rubber Soul». Поехали.

0: Вот я сейчас хотел Рите сказать, Рит, хотел тебе сказать, держи меня, вот держи меня за руки, держи меня за язык, за что угодно.
1: Держите меня четверо, да, так.
0: Чтобы я не начал сейчас разговаривать и рассказывать про Битлз, потому что все, программа пойдет сразу не туда. Ну, потому что я могу говорить на эту тему 2 минуты, без перерыва, ты понимаешь? А это дело серьезное.
1: Ну, мы, по-моему, обсуждали в прошлой программе, что выходит фильм. Да, они.
0: Да нет, мы все с тобой обсуждаем, а по поводу фильма выходит, уже вышел оазисовский фильм, и это большое событие. Это. Я прочитал, кстати, критику на этот фильм, пишут, что это один из лучших музыкальных фильмов, поэтому нам надо срочно с тобой, взявшись за руки, с ведрами попкорна загрузиться в какой-то кинотеатр, пускай он будет домашним.
1: Ну, это было год назад, в 25-м году, в октябре в конце. И я еще слышу шум толпы. То есть феномен концертов живых, он в том, что ты можешь закрыть глаза и представить себя там. И пока это чувство не уходит, вот фильм я даже не хочу смотреть, потому что я там была, я это видела. И это как вот в конце сентября 27-го будет, посчитаем, давай, в следующем году сколько, 30 лет Prodigy выступали на Манежной площади.
0: Бог ты мой, вот время летит.
1: Да, это был 27 сентября 1997 года.
0: Да, 30
1: и
0: лет.
1: И вот вслед 30 лет. И каждый помнит каждую секунду этой месива человеческого и этого звукового, и там еще были установлены специальные трамплины для сноубордистов. Это в связи с этим ребят туда как-то направили. Вот, и они хедлайнерами были этого выступления. То есть это, и вот все, кто вырос, кому 30+, там, ну, людям 15+, 45 лет этим людям примерно, правильно?
0: Ну, в принципе, да, 40+.
1: И туда дальше, да. Да. И это невозможно из ушей даже это вынуть. Нет, так пусть наши слушатели пишут нам, как они, вот какой концерт их потряс до глубины души.
0: Да,
1: это может быть
0: «Горбушка»
1: легендарная. Или тот же Высоцкий, кто его застал когда-то.
0: Я застал, я несколько концертов Высоцкого живых видел. Вот. И я вот то, что я запомнил, то, что он очень много говорил. Он отвечал на...
1: Между песнями?
0: Да, очень много говорил. Рассказывал про фильмы, рассказывал про друзей своих. Приходили записки, я помню, он их разворачивал. Записки сложенные. И там ему задавали вопросы. Вот я помню, это очень небольшой зал был. Я помню. Интересно. Давай новинки. Вот пишут. Кстати, по поводу пишут, я тебя прошу, Рит, скажи, куда людям писать, чтобы мы с тобой увидели, и я мог реагировать, и ты могла реагировать.
1: Ну, мне вот стали писать уже в личную телегу. Сказали, Ник Кейв, офигенный концерт был. Ну, в «Горбушке», да, если Оля наша Хлопонина, наша частая гостья, культуролог, была и говорит об этом, потому что на него и сейчас можно летать, он дает концерты. Сейчас вообще много артистов гастролирует, и взрослых, и даже я сегодня потрясена была на «Зарет». У них даже вокалист, по-моему, уже с небес на нас смотрит, но ребята собрались и гастролируют там своим каким-то составом, поют песни.
0: Ну, слушай, это немножко другая история. Вот мы к этому с тобой относимся очень толерантно.
1: Вот. А сейчас наш редактор нам подскажет. Или Светлана Юрьевна
0: вот уже мне подсказали. Плюс 7-967-103-5533. Даже вот у меня в руках такая бумажечка, я буду периодически напоминать. Ну и, соответственно, Рите можно писать, и мне можно писать. Слова и музыка Матецкого, это в Макс можно писать, я так понимаю. И вот в Телеграме там открыты какие-то шлюзы, ворота и так, и все такое прочее. Что я вижу? Новинки, Леонардыч, Рита, новинки, пожалуйста, включайте. Пожалуйста. Группа Architects Machine. Обратите внимание на продакшн. Как круто сделан продакшн. Песня абсолютно свежая, вчерашняя.
1: Ого.

0: раз приходят сообщения по поводу концертов, и я буду их зачитывать. Что касается этого трека, мой комментарий. Абсолютно эстрадная песня, абсолютно эстрадная, классно сделана. И я вчера обсуждал продакшн с коллегами. Вот, все, кто занимается профессионально производством музыки, прекрасно понимают, что сделать вот такое звучание невероятно трудно. Это очень здорово сделано. То, что
1: Владимир
0: называется...
1: Да, да. Но вы из передачи в передачу, вот это вот то, что вы про новых говорите.
0: Да.
1: Ну, они одинаковые, это президент, эти все шведы,
0: нет,
1: которые...
0: Нет,
1: это,
0: нет,
1: ну,
0: нет.
1: Одно и то же. Они
0: нет.
1: качественно сделаны, но они гудят, у них припев, запев и жжжж. Что бабы, что мужики.
0: Нет,
1: одно
0: нет,
1: и то же.
0: Нет, нет, значит, смотри. Для человека непросвещенного вся танцевальная музыка – это одно пуф-пуф-пуф-пуф.
1: Ну.
0: Непросвещенного. Ну что это вообще?
1: Да. Ну, танцевалка, ладно, там ритм, там BPM, beat per minute. А здесь-то?
0: А здесь разные абсолютно звучания.
1: Там еще и тексты у них, у этих, которые орут. Как их вот этих зовут?
0: Вот этих Architects их зовут. Вот.
1: Ага.
0: Но в чем
1: ну,
0: смысл?
1: Ладно, я что-то против. Егоровна вообще
0: не,
1: одно
0: Егоровна,
1: и то же. Все. Это Evanescence первые начали, лирическое вступление, потом джжж, и все. Я даже не понимаю. Вот, ну,
0: нет,
1: вот взрослым
0: послушай,
1: людям это нравится? Взрослым.
0: Послушай меня. Тут вот этот угол атаки, твоей атаки, угол,
1: да.
0: он достаточно острый. На самом деле музыка вся популярная ходит по кругу. И я тебе напомню, тоже неоднократно озвученный в нашей программе мини-анекдот. Рабинович, возьмите до плагиат. Ты мне никогда не заведешь ни одну песню, про которую бы я не сказал, на что она
1: Нет,
0: похожа.
1: Нет, я говорю про другие стили, что мы вот сейчас почему-то новая музыка, вот это именно жжж, вот это идет.
0: И такая
1: есть. Есть намного больше жанров.
0: Нет.
1: И вот это, а вот этот он одинаковый. И даже когда, вот, хорошо, другой мой довод, то, что я нашла недавно, кстати, на одном из вот этих платформ. Там, вот я сегодня Пушному рассказала, я была потрясена этому термину, который называется хардкор. Не хардкор, который мы сейчас слышали, жесткое вот это а хардкор. И это миллионы
0: групп. Сердце? От слова
1: да,
0: сердце?
1: Да, хардкор. И там группы, мужики, по двое, по трое, по пятеро плачут. То у него баба ушла, то он там, я не знаю, кошку усыновил. Тут там такие тоже. Они все одинаковые, но это другой жанр.
0: Угу.
1: И он тоже очень популярный. Просто мы как-то... вот почему-то вы все время вот этих металюг тащите.
0: Я тебе отвечу. Ну, во-первых, называть это металюгами, это тоже все условно. Во-вторых, я тяготею к музыке рокового направления. Это связано с моей биографией. Я долгое время...
1: Не претензии.
0: Пришел из рок-музыки, играя в рок-группе в 70-е, даже в 60-е конце. Поэтому это мне все близко, понятно. Я про это кое-что знаю. Так сказать, кое-что. Вот. Но, разумеется, и все параллельные жанры тоже присутствуют. Но если, например, брать электронику современную, вот по-настоящему интересную электронику, то для непосвященного уха она будет звучать не то, что похоже одна на другую, а одна большая пьеса. Понимаешь
1: ну,
0: меня?
1: Пусть наши слушатели тоже рассудят, потому
0: они
1: что
0: рассудят.
1: Может быть, есть,
0: они
1: может быть
0: рассудят.
1: Это еще мода вот на вот это жжж сейчас. Может быть. Я у вас спрашиваю, как у профессионала.
0: Да.
1: Просто...
0: Существует мода сейчас. Я об этом тоже много раз говорил. На эклектику. Что такое эклектика? Это продолжение концепции, серьезной постмодернистской концепции, смысл которой в том, как раз о чем я говорил, о том, что все уже было в этой жизни. Но это что значит? Остановиться, не петь, не играть талантливым людям. Вот
1: ну,
0: ты певица.
1: На это Пушной сказал.
0: Да.
1: Happy metal есть еще. Хардкор, как я, а он мне сказал happy metal. Может быть, это оно, вот молодежь начала. Но они там тексты поют, что они страдают очень. Вот что.
0: Послушай, это уже другая психологическая история. Рождаются новые поколения. Они должны отторгать предыдущее поколение. На этом строится, так сказать, прогресс. Не хотят слушать то, что слушали родители, не хотят говорить так, как говорили родители, носить те же штаны. Но что в результате? Они носят те же клиши, которые я носил в 72-м году. Они слушают музыку, которая вся собрана из того, что уже 100 раз было. Но для них-то это по перваку. Понимаешь, в чем дело? Поэтому это колесо, оно вертится. А дальше?
1: Okay.
0: А дальше? Вот вопрос углубления. Ты смотришь со стороны. Ну, что эти металлюги одно и то же играют, лохматые все.
1: Ну да, но раньше все равно металлику.
0: Да,
1: ну,
0: вот раньше металлику было.
1: Выяснили. Может, их очень много. Их очень много.
0: А как, а куда им деваться? Куда людям деваться?
1: На завод идти.
0: О! Вот это правильно. Это...
1: Одни гитаристы в стране.
0: Правильно, всех загнать на завод. И... А они, знаешь, что гитаристы говорят? Что они гудка боятся. Они всегда говорят, а чего на завод не идешь, гитарист? Он говорит, я гудка боюсь. Шумит, может, как улей, родной завод. Была такая песня. Поэтому мы кое-где какие-то детали изучаем. И это не только музыка тяжелая, не только музыка рокового направления, а и параллельные ответвления. Уж столько, сколько у нас звучит всякой необычной, и нойз, и электроника.
1: Каких-то вы бразильцев тоже прекрасных.
0: Ну, и конечно, они
1: тоже
0: есть.
1: Тоже металлюги.
0: Они
1: так
0: есть.
1: Они жужжали. Но они все равно вот в одном вот в этом стиле. А что это за стиль? Вот это, то, что мы сейчас слушаем.
0: А это как придумает другая порода людей. Вот есть порода паразитов. Это вот журналисты музыкальные и так далее. Они должны как-то существовать. Как они существуют? Они придумывают. Это кандакор. Какой кор? Кандекор. А что это за термин? Кандекор. Он придумал этот термин, понимаешь меня?
1: Украшение эфира, в общем.
0: Украшение эфира, да, он придумал это. Он начинает себе имя на этом делать. Вот я был хорошо знаком и остаюсь знаком со многими музыкальными журналистами.
1: Так,
0: вот, отечественными, опасно. Да, отечественными, иностранными там и так далее. Это хорошие ребята, но у которых свои задачи, им надо деньги зарабатывать, семью кормить, понимаешь, в чем дело?
1: Ну и этим артистам тоже.
0: И артисты, то есть всегда есть вот эти составляющие. Вот мы сейчас с тобой погрузились в эту говорильню, а я чувствую, что Светлана Юрьевна посматривает на часы, у нас уже вот новости.
2: Владимира Матецкого. Художник является летописцем своего времени. Александр Камин, художник. Так говорит «Маяк».
3: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Голосование на выборах в России проходит спокойно. Общественные наблюдатели пока не выявили серьезных нарушений. Об этом сообщился председатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю Алексей Песков. Международные наблюдатели, а это более 1000 экспертов из 133 государств, отметили уровень организации выборов. Следить за голосованием в Россию приехали из Африки, Азии, есть и европейцы, в том числе представители недружественных стран. Они будут работать более чем в 50 регионах стран. В том числе пожелали посетить участки в ЛН, ЛНР, ДНР, Курской и Белгородской областях. О своей работе рассказал международный наблюдатель из Италии Габриэле Лоренцони.
2: Все организовано на высоком уровне. Мы посещаем избирательные участки, нас тепло принимают, отвечают на наши вопросы. И мы увидели, что у гражданина есть выбор, в каком формате голосовать. Это, например, то, что нас удивило. У нас в Италии такого нет.
0: Всего на участках за 3 дня выборов в России поработают 380 тысяч наблюдателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 2 дня, до 20 сентября. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму сегодня. Возможно, он выберет онлайн-режим, сказал представитель Кремля. Он пообещал журналистам проинформировать их об этом. Подразделения группировки войск Центра благодаря установлению контроля над селом Золотой колодезь в ДНР улучшили свое положение в этом районе. Кроме того, это создало условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на Добропольском направлении проведения СВО, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, уже проведена зачистка населенного пункта, проверено около 400 зданий и строений. Помимо этого, в военном ведомстве заявили, что южная группировка войск, которая взяла Веролюбовку в ДНР, также продвигается вперед. Артиллеристы и расчеты ударных БПЛА группировки нанесли удары по оборонительным сооружением ВСУ, и это помогло штурмовым группам закрепиться. Подразделения группировки продолжают продвигаться по территории ДНР. Ранее в Минобороны отметили, что за неделю российские военные освободили от украинских формирований 5 населенных пунктов и установили контроль еще над 5. МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в нашей стране Дэни Далакию, сообщили в министерстве. Как отметили на Смоленской площади, ей предъявили перечень международных обязательств, нарушаемых Лондоном в результате поддержки Киева. В частности, Далакии заявлен решительный протест в связи с наращиванием Великобритании поставок Украине БПЛА и других систем вооружений. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Россия оставляет за собой право на ответные действия в рамках реализации права на самооборону. Там подчеркнули, что Лондон ставит себя в положение соучастника злодеяний Киева, которые не могут характеризоваться иначе, как терроризм и военные преступления. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропали из-за расписания его октябрьского мирового турне. Ранее на сайте тура исполнителя были указаны 2 выступления на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. При нажатии кнопки «Купить» пользователь попадал на русскоязычную страницу организаторов агентства Say Agency. Сейчас упоминания концертов с сайта исчезли. Ближайшим выступлением числится шоу в Джакарте 24 октября. Напомню, в середине августа Say Agency сообщила, что Уэст даст 2 концерта на «Газпром-арене» в северной столице. Однако затем сама площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для рэпера, и мероприятие состояться там не может. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 11-13, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 8-10, а дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 82%.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. УЕФА одобрил участие 3 молодежных белорусских команд в юношеской футбольной лиге Российского футбольного союза. В UFL выступают команды до 15, 16 и 17 лет. Белорусские команды смогут начать выступление в лиге со следующего сезона. Результаты «Локомотива» в этом сезоне никуда не годятся, признал нападающий московского клуба Николай Камличенко. Болельщики начали кричать на матчах «Первая лига». Да, неприятно, но то, что они кричат, все по делу. Я бы тоже был на их месте недоволен. Я их понимаю. «Понимаю», — сказал Николай. В 9-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» не смог на своем поле удержать победный счет в игре с крыльями Советов, сыграв 1-1. Камличенко забил гол. «Лока» идет на 14-м месте в российской премьер-лиге. Звезды сборной Нигерии не сыграют в матче с Россией. В Нижний Новгород не прилетят Виктор Асимхин, Адемола Лукман, Чедера Эджуки, Самуэль Чукуэзе и Алекс Иуоби. Асимхин получил травму, но при этом заявлен на матче Нигерии против Мадагаскара и Гвинеи-Бисау, которые пройдут раньше игры со сборной России. Матч России-Нигерия состоится 6 октября в Нижнем Новгороде. Третий этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров «Рапсодия льда» пройдет в Москве на арене «Мечта». Соревнования состоятся с 12 по 14 октября. Изначально их планировалось провести в Нижнем Новгороде. Первый этап юниорского Гран-при России пройдет на следующей неделе в Москве. Форвард МБА Андрей Зубков пропустит старт нового сезона баскетбольной единой лиги. Лидер столичного клуба получил перелом челюсти в матче с «Зенитом» в рамках предсезонного турнира. Сроки восстановления примерно 2 месяца. В прошлом сезоне Зубков стал лучшим снайпером МБА, набирая по 14,7 очка за игру. Новый сезон единой лиги стартует 25 сентября. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов и команды до международных турниров. Снято ограничение на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований под эгидой организации в России, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Конгресс Международного союза биатлонистов не стал рассматривать вопрос допуска российских спортсменов до международных турниров. Предложение внести его в повестку в последний момент на самом Конгрессе не последовало. Решение Конгресса об отстранении Союза биатлонистов России остается в силе, сообщили в СБР. С вами был Юра Геворкян.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

Владимира Матецкого.

0: черный-черный город, ехал черный-черный машина, и в ней сидел Матецкий и Митрофан.
1: Йоу.
0: И Митрофан и Матецкий слушали музыку рокового направления. Но Митрофан вдруг сказала, что надо расширять диапазоны и слушать музыку не только рокового, но любого другого направления.
1: Ну, это царь песня. Царь.
0: Да, это царь, но это рокового направления музыка, ты понимаешь?
1: А кто это? Что за богач здесь чудит?
0: А в начале произведения Эмерсон, Лейк энд Палмер.
1: О, май гад.
0: Да, Питер Ганн, Генри Манчини. Ну, слушай.
1: Вот, это Blues Brothers.
0: Да, вот он пафос, настоящий, в чисто рок-пафос в чистом виде. Кстати, сейчас в наушниках клево Палмер играет барабаны, там с таким мини-смещением классно звучит очень. Ты абсолютно права в чем? То, что не надо на роке зацикливаться, и роковые вот эти вот новинки должны перемежаться с новинками не рокового направления, что я периодически делаю, но...
1: Да, не, вы всегда... Да. Там у нас сбалансированный плейлист, да, всегда очень.
0: Питание сбалансировано, но есть одно большое но. Я слушаю большое количество музыки. Вот вчера смотрел там новинки. 90% современной нероковой музыки абсолютно тяжела для радио, для радиопрограммы. Это тяжеляк, понимаешь? Это медленные вещи, очень грузные, очень нудные и так далее. Ну что
1: еще
0: с этим
1: длинные, небось, минут 4,5.
0: Да о чем ты говоришь? Некоторые по 5 минут попадаются.
1: Да не дай бог кому.
0: Да не дай бог в жизни. Вот.
1: Да, поэтому сохрани.
0: Да, поэтому мы держим баланс с тобой, понимаешь? Тут и рокового, и не рокового.
1: Да, вообще.
0: И родное, и отечественное, и какие-то моменты грустные в жизни. И вот, кстати, по поводу грустных моментов, 14 сентября я разговаривал днем с Юрой Антоновым. И мы вспоминали в том числе начало его творческой деятельности, как он пришел в «Поющие гитары». И вспоминали Женю Броневицкого, песню «Сумерки», автором которой является Толя Васильев, ушедший из жизни, руководитель «Поющих гитар». Так вот, именно 14 вечером я перезвонил Антонову, говорю: «Слушай, Юрк, Женя-то умер, Броневицкий, сегодня». Ты понимаешь? Поэтому давайте послушаем «Сумерки». Да, «Сумерки», «Поющие гитары». Поет Женя Броневицкий, в тот момент бас-гитарист группы.

0: памяти Евгения Броневицкого, поющей гитары. Конечно же, качество записи, все это, я думаю, что вы прекрасно понимаете, надо делать скидку на время. И вот сегодня мы программу начали с песни Высоцкого, тоже качество, качество, ну, это тоже такой сигнал человеку научиться слушать, минуя вот какие-то вещи, минуя качество. Трудно мне это сформулировать, но вспоминаю всю ту же знаменитую историю с Дмитрием Шостаковичем, когда ему сказали: как же вы говорите, что любите Высоцкого, у него гитара не настроена. На что гениальный Шостакович, гениальный музыкант, ответил: а я не слушаю гитару, я слушаю Высоцкого. Вот, поэтому, конечно, эти песни имеют бешеную ностальгическую составляющую. И тут важна точка захода, о чем тоже не грех вспомнить. Вот ты, я, Рит, к тебе обращаюсь. Для тебя там время 90-х, вау, для меня оно уже осознанное время, я уже закончил выступать на сцене, еще 80-е, поэтому разные какие-то вехи, но мы
1: с тобой. Да, но просто в музыкальном плане бывает изобилие, когда вот как раз 60-е, 70-е новые жанры только появлялись,
0: конечно.
1: Я говорю, что похоже, просто понакопительно идет, и это как вот, ну, до Нирваны не было, ну, Pearl Jam был один, гремели там у себя в подвале, то есть они стартанули новое вообще

0: можно, но давай. Она, сейчас посмотрю, сколько. На три. Ну да, давай, отлично. Включай сразу, потом обсудим. Австралийцы из Сиднея. Альбом 25-го, правда, года, но вот сингл вышел сейчас почему-то.
1: Да, отличный трек.
0: Recognize Sons of the East.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. В Вологодской области заболеваемость РВИ за неделю выросла на 70%. Региональное управление Роспотребнадзора фиксирует резкий рост респираторных заболеваний в регионе. За минувшую неделю за медпомощью с симптомами РВИ обратились более 6,5 тысяч человек, что на 70% превышает показатель предыдущей недели. По данным лабораторного мониторинга, среди населения циркулируют возбудители парагриппа, мотопневмовирус и риновируса. В связи с ростом заболеваемости специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики. В Череповце завершен ремонт улицы Гагарина. Полностью обновлен участок протяженностью около 300 метров от улицы Металлургов до Ленина. Обновленный участок стал комфортным для всех участников дорожного движения. Автомобилисты получили ровное покрытие, пешеходы – удобные тротуары, а благоустроенные зеленые зоны преобразили облик города. Под Вологдой завершилось строительство распределительной оптической сети. Новая сеть появилась в деревне Растилово. Работы в многоквартирном и частном секторе провел крупный интернет-провайдер. В рамках проекта специалисты проложили около 4 километров оптических линий связи. Новая инфраструктура охватила 38 частных домовладений, в которых проживают около 45 семей. Благодаря этому цифровой инфраструктурой охвачен практически весь поселок. На сегодняшний день более 70%

0: 15% домохозяйств уже подключились к услугам. Вологжане могут сообщать о проблемах с подключением к отоплению в ЕДДС. В Вологде завершается подключение зданий к отоплению, стартовавшее в этот понедельник. На сегодняшний день большая часть домов подключена к теплоисточникам. Сообщать о проблемах с отоплением жители города могут через сервис «Вологодский городовой» и в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 72 45 00 и 72 35 53. Согласно графику, опубликованному на сайте администрации города, тепло должно быть подано в дома до 18 сентября включительно. Педиатр из Вологды поборется за победу в международном конкурсе красоты. Вологжанка Анастасия Султаншина прошла в основной этап конкурса красоты «Мисс Офис 2026». В финал конкурса выйдут 30 лучших участниц интернет-голосования, который стартовал накануне. Ранее девушки прошли кастинг, который состоялся в режиме онлайн. Полуфиналисток конкурса определили члены жюри. Для выхода в финал участницам необходимо успешно пройти интернет-голосование. Поддержать вологодскую участницу можно на сайте конкурса. Моноспектакль «Сердце на ладони» по повести Надара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Иларион» покажут 19 сентября в Камерном драматическом театре. Актер Владислав Евдокимов расскажет зрителям историю, наполненную глубокими размышлениями о человеческой природе, любви, дружбе и семейных ценностях. В центре сюжета – постепенное взросление озорного мальчишки Зурико. Ценителей ждут на «Мира-20», начало в 19 часов. Энтузиасты построили исторический центр Вологды в кубическом мире игры «Майнкрафт». Инициаторами реконструкции Вологды стали студент 4 курса исторического факультета РГГУ и специалист по связям с общественностью Николай Стоцкий и учащийся школы номер 1353 города Зеленограда Борис Грачев. В создании цифровой Вологды с июня по август приняли участие более 20 человек, объединивших свои усилия для работы над масштабной реконструкцией. Центральным объектом стал Вологодский Кремль, вокруг которого формировался один из важнейших исторических ансамблей города.
1: Спорта.
0: Череповецкий дзюдоист взял бронзу международных соревнований. Воспитанник ШОР номер 3 Матвей Романюк занял 3-е место на турнире памяти героев Отечества среди юношей до 18 лет в весовой категории до 73 килограмм. Состязания состоялись в Тюмени, в них участвовало более 400 атлетов из Армении, Казахстана и 19 регионов России.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. 60.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов, сделав выбор. Как напоминает ТАСС, последние несколько лет Путин предпочитает пользоваться электронным способом волеизъявления. В 2024 году он уже голосовал онлайн на президентских выборах и на выборах в Мосгордуму, а еще ранее дистанционно принимал участие в осеннем едином дне голосования, в том числе на выборах мэра Москвы. Сегодня Владимир Путин посвятит день вопросам оборонпрома и развития авиации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент по видеосвязи участвует в церемонии открытия объектов гражданской авиации. В планах также подписание договора на поставку самолетов МС-21-310. Кроме того, по видеосвязи будут пущены в строй объекты социальной газификации в российских регионах. Сегодня же Владимир Путин по случаю Дня оружейника, который отмечается 19 сентября, вручит государственные награды, орденами медали из рук главы государства. В Екатерининском зале Кремля получат заслуженные работники российского ОПК. Помимо этого, Путин планирует провести заседание военно-промышленной комиссии. Этот орган занимается координацией реализации госполитики в сфере ОПК и технического обеспечения всех силовых структур. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 14 часов по московскому времени составляет 10,41%, сообщает ЦИК. Показатель учитывает в том числе результаты досрочного голосования. Как заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, голосование ВДГ-2026 началось в штатном режиме, ничего экстраординарного не произошло. По ее словам, один избирательный участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки БПЛА. Кроме того, мошенники создали в мессенджерах фейковые каналы, которые маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании. По оценке Памфиловой, вбросы и провокации идут всю избирательную кампанию. Главы ведомств и регионов получают фейковые рассылки.
3: Мы не просто ожидаем вбросы и провокации, они идут все это время. Если я начну перечислять, то не хватит этих всех трудней, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ну, помимо того, что то есть главам регионам, руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений, государственным органам осуществляется рассылка, это началось вчера прямо с утра, вот, да, фейковых писем от моего имени с требованием прекратить подготовку к голосованию.
1: В Свердловской области избирают депутатов не только Госдумы, но и Законодательного собрания региона. Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога принял участие в голосовании на избирательном участке в 354-м окружном военном клиническом госпитале Центрального военного округа в Екатеринбурге. Там сейчас лечатся военнослужащие, получившие ранения в зоне спецоперации.
4: Проголосовал сегодня с ребятами, с врачами, с военнослужащими, которые находятся в этом госпитале. Ребята, бойцы, это гордость нашей страны, гордость нашей России. Они сейчас защищают суверенитет нашей страны, мирное небо. Ребята, которые стоит подражать, которым стоит гордиться нашими парнями.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Подразделение южной группировки войск взяли накануне населенный пункт Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки «Центр» в течение недели освободили Веселое, а вчера взяли населенный пункт «Золотой колодец» в ДНР, сообщили Минобороны. За неделю российские войска также освободили Розовку и Новоандреевку в Запорожской области. В Харьковской области взяли населенные пункты Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья. На прошедшей неделе подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжали сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения, формирование противника. Пресечены все попытки прорыва из окружения. Потери ВСУ составили свыше 390 военнослужащих, 8 боевых бронемашин, 5 автомобилей, орудий полевой артиллерии, 2 квадроцикла и 15 наземных роботизированных комплексов. В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе техники 14 украинских бригад и полков ВСУ, Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1505 военнослужащих, 3 танка, 19 боевых бронемашин, 91 автомобиль, 4 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по украинским портам и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. В Одесской области ночью в порту Черноморска, по данным Минобороны России, поражено судно, доставившее грузы военного назначения. Кроме того, под удар попал логистический центр «Новая почта» в 6 километрах северо-западнее Одессы, который используется для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Как сообщили в Министерстве обороны, за неделю вооруженные силы России вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие приемы хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. В течение недели поражены 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17. В Москве в субботу без осадков, днем 17-19 градусов.

0: звучит канадская группа Black Mountain. Кстати, я сразу вспомнил Black Mountain Side, трек Led Zeppelin. Рита наверняка сейчас заулыбалась.
1: В усы.
0: Black... Ох, у меня есть реплики на этот счет, но не буду. Black Mountain. Достаточно, ну, я бы не сказал редкая, но не гиперпопулярная канадская группа. И то, что мы сейчас слышим, я считаю, что очень интересно звучит. Что касается жанров, то считается, что это сайкоделия, психоделика, психоделическая группа. Но тут можно рассуждать. Состав группы следующий. Стефан Макбин. Это гитарист и местами лидирующий вокалист. Он единственный, кто в этой группе с 2004 года не менялся. А вот вокал — это Эмбер Уэббер. Ну, плюс еще, соответственно, кибордист Джереми Шмидт, бас-гитарист Миранда, Адам Балгассен на барабанах. Чем интересны? Тем, что концептуальные темы, концептуальные альбомы. Вот это очень и очень интересно.
1: И... Смотри, соляка идет.
0: Да, да, да. Там все есть по-настоящему. И при этом это не то, что вот знают все, а вот какая-то такая необычная штука. Я хочу рассказать про автотюн, с твоего позволения. Все знают песню «Cher Believe». И я думаю, ты ее в свое время гоняла, когда была
1: по радиоточке,
0: по радио гоняла эту песню.
1: Хотя максимум было.
0: Да, она гоняла, 98-й год. Вот, придумал автотюн человек по имени Энди, с красивой фамилией Хильденбранд. Ах, как звучит. Ого. Доктор философии, но он не только философией занимался. Ну, давай кусочек послушаем, как он работает.
1: Давайте.
0: Вот эти кренделя.
1: 80
0: да.
1: лет ей в мае стукнуло.
0: Ну и нормально.
1: 80. Поет и пляшет он.

0: Песня звучит потрясающе. Вот этот эффект автотюн, это когда голос, как бы ты ни пел, ни пела, он попадает в ноты. Вот это такое вот подруливание такое идет. В зависимости от настройки автотюна можно сделать это заметным, вот как здесь, вот, смотрите. Это видно специально выпячивание автотюна. Но есть очень культурно использованные автотюны, и это изобретение Хильденбранда, как говорят музыкальные критики, полностью изменило популярную музыку. То есть любой непоющий человек может претендовать на то, что он вокалист. Соответственно, автотюненный голос мы можем слышать сегодня практически везде. То есть везде подтюнивается, все подправляется. Интересная штука. Я не знаю, насколько это правда. Такая легенда была, что до того, то бишь до появления этого трека, автотюна, это 97-й год, кстати, дата изобретения 19 сентября, то бишь завтра, вот этот день празднования 29 лет автотюна. На следующий год будем гулять с тобой, Рита, по полной. Вот. Так вот, якобы...
1: К цыганам поедем.
0: Поедем с тобой, голые причем. Вот, цыгане будут голые, мы будем в порядке. Вот, у Шер был звукорежиссер, который эксклюзивно правил ее голос. И получал за это приличные деньги. Разные источники называют цифры вплоть до 60 тысяч долларов за трек. Ну, что-то мне кажется, это чушь собачья. Но, например, там 1-2-3 долларов за правку одной песни легко мог получать. И вдруг приносит коробочку фирма Antares Audio Technologies. Она выпустила коммерчески, и все. Этот звукорежиссер потерял практически работу. Больше не надо было его услугами пользоваться. Но на самом деле, конечно, автотюн и плюс, и минус, как все в нашей жизни. Вот сейчас мы видим бесконечные дебаты по поводу искусственного интеллекта. Кстати, не далее, как сегодня, большие статьи я читал про то, что надо контролировать, надо обязательно следить за этим, иначе искусственный интеллект погубит человечество. Скорее, чем, да, ядерное оружие. И эти статьи одна за одной появляются. Но мы с тобой будем как реагировать, Егоровна? Скажи мне.
1: Ну, а этот, интеллект?
0: Да, на интеллект. Нам, да. Он не, нам он не нужен, интеллект.
1: Да, вообще. Да. Мне, того интеллекта я вот сейчас с ребенком обсуждала, чтобы мне закачали версию. Мне надо там сверять это, знаки судьбы у искусственного интеллекта. У людей уже живых неудобно спрашивать. Скажет странно.
0: Спрашивай меня, я тебе все скажу про эти знаки. Про дорожные знаки, знаки судьбы, знаки... Ну ладно, а дальше не будем. Так вот. Есть желание послушать, как артист Адам Ламберт, вокалист симпатичный, который с Queen отмечается, эту песню поет живьем, без всякого автотюна, и вот эти все кренделя вокальные спокойно выпевает. Хочешь послушать?
1: А давайте.
0: Давайте.

0: Ну вот тебе
1: вот
0: пример, как мир устроен. Вот он поет, талант, явный талант, супер поет, да? А народ хочет слушать вот то накрученное электронное звучание, Шер, понимаешь?
1: Да.
0: Вот так мир устроен, дорогая Рита.
1: Да несправедливо.
0: Да несправедливо, да. И вот Шер, несмотря на свои 80, она еще и... Да. Вот так вот.
1: Она еще и...
0: И она еще и...
1: Но она еще и встречается она... с кем-то, да.
0: Да, да, любит что-то повстречаться. Да, да, да, да.
1: Показывает. Говорит,
0: но я думаю, что мы ей не будем мешать встречаться. Пусть встречается.
1: Да.
0: Потом что она это? Слоника спасала. Была история, везде попала в прессу.
1: Какая милота, я сейчас запишу.
0: Давай, да, про слоника.
1: Так она еще и слоника спасала.
0: Она еще и слоника спасала. А я про Хильдебранда, вот этого изобретателя, не сказал. Несмотря на то, что он доктор философии, он работал в большой геолого-разведочной компании, занимался поисками нефти. Обрати внимание на ударение. Профессиональное. Компас, компас, нефти. Так вот.
1: Добыча.
0: Он, добыча.
1: Добыча, да, нефти.
0: Добыча,
1: так.
0: Нефти. Ух ты, хорошая. И он, у него были приборчики, он там придумал, вот посылается сигнал какой-то, и ответ, вот это эхо считывается, где пустоты там, ну ты понимаешь, там... Говорят, опять же, тут легенда, они и мифы нарастают, что он сэкономил компании, в которой он работал, какая-то большая, типа Exxon, чуть ли не полмиллиарда долларов, ты понимаешь? Вот такими своими придумками. А идею по поводу пения подбросила жена коллеги вот по этой нефтяной компании. Она говорит: Энди, ну придумай что-нибудь, я что-то пою, в ноты не попадаю. Он говорит: сейчас, секундочку, да, я себе запишу. Так, придумать, чтобы в ноты попадать. Взял и придумал, и сделал. Понимаешь? Social Distortion группа для меня особая. Вот, ну, во-первых, они из первооткрывателей. Ты сегодня правильно сказала про Pearl Jam, и в одном из журналов, которые вот мне из Лондона пришли, там фотография бас-гитариста Pearl Jam, он, оказывается, фотограф и очень неплохой. И у меня не было времени, просто жутко загружен сейчас. И замечательные фотки, которые он сделал, то, что называется бэкстейдж. Понимаешь, когда снимает свой человек своих же коллег, это совсем другие фотографии. Вот. А Social Distortion, может быть, ты помнишь, Майк Несс, такой парень, он очень классный. Если ты сейчас посмотришь, они 78-го года, ребята,
1: да.
0: Social Distortion. То есть они с пробегом, и серьезно. И я помню... Да.
1: Да, они как-то очень прославились, а потом пропали.
0: Правильно, абсолютно. Он такой вообще парень, родители развелись, он оказался там чуть ли не на улице, прошел то, что называется, огонь и воду. Группа, популярность, все нормально, онкология. И вот он боролся с онкологией, причем это был рак миндалин, и очень, да, очень тяжелая форма. Но вроде бы есть ремиссия, вроде бы они в 25-м году альбом выпустили, неплохой. Он у меня где-то, кстати, есть этот альбомчик. И вот сейчас они существуют, работают, но я... Просто вспомнил про них, увидел где-то кусок их живого концерта, вот этого Майка Несса. Я думаю, многие наши слушатели помнят Social Distortion. Давайте вспомним и мы. Веселые ребята.

0: Story of My Life, Mike Ness и Social Distortion. Ну да, они с большой историей, ребята, и мне просто он очень понравился на сцене, как он с залом общается. Такие группы, они, то, что называется, на вес золота, продолжают, работают, воспряли, несмотря на такие удары судьбы серьезные. Рит, по поводу искусственного интеллекта, я вот чуть-чуть пару слов сказал. Это, знаешь, вот информация прошла, я боюсь соврать, сейчас я просто открою у себя подсказочку о том, что вот в эти загрузки, знаменитые загрузочки, на основе которых действует искусственный интеллект, попали отечественные артисты, что приятно, понимаешь? Вот сейчас я тебе это воспроизведу. В зарубежных базах данных для обучения искусственного интеллекта обнаружили песни российских поп-артистов, в том числе Билана, Басты, Крида и Агутин. Об этом вот сообщается, что эти песни включили вот в эту огромную-огромную базу, состоящую из миллионов.
1: Надо было Шнура добавить, я бы за него голосовала.
0: За кого?
1: Мне кажется, за Сережу Шнурова.
0: И Шнур тоже, Шнура.
1: Я бы туда бы его, ага.
0: Ну, давай,
1: мне кажется, на нем можно воспитать целое поколение.
0: Давай пролоббируем его.
1: Я бы написала, да.
0: В конце концов. Слушай, а вот мы его вспоминаем. А почему-то ты сегодня Рыжего Иванушку не вспомнила почему-то.
1: Да, я уж с Пушным и здоровьем клялись уже его.
0: Сегодня клялись,
1: может,
0: да?
1: Я его, кстати, увижу вечером.
0: Сегодня, да?
1: У меня у подруги свадьба у взрослой, Тани. Угу. Она выходит за дядю Вову. Ему 70, ей 56, что ли.
0: Ну, нормальная
1: я думаю,
0: разница.
1: Вы серьезно? Мы с Рыжим созвонились, обсудили. Думаю, оказывается, находят ли друг друга в это время. Наше поздравление.
0: А где гуляете, если не секрет?
1: А еще, знаешь, еще и телефон, что скажу. Ну, представляешь, все...
0: Ну, да, не говори, бегут. Да, а то народ придет.
1: Да вдруг Рыжего фанатов. Я один раз, меня чуть не затоптали около этого Кремлевка.
0: Да ты шутишь, серьезно? У него фанаты есть?
1: Да, и там был концерт Иванушек в Кремле. И мы сами удивились. Да.
0: Мне очень понравилось.
1: Это было, ну, много лет назад, надо посмотреть год. Да, и мы как-то подходим ко входу. Я даже не знаю, это служебный или там сбоку. В общем, целое дело, как говорят Анроли. И вдруг машина его с водителем, он оттуда вылазит, и мы стоим, и он то ли автограф дает, и вдруг он говорит: «Митра, машину, срочно!» И тут толпа девчат, ну их сотни было, и они просто машину раскачивали, то есть такой фанатизм был. И просто, ну, это было такое стихийное бедствие. Клянусь, он может подтвердить, вот как дойдет до нас, дойдет.
0: Ничего себе, я-то вот живой.
1: Говорю,
0: не
1: клянусь.
0: Знаю.
1: Да.
0: Живая легенда. Придется сегодня
1: быстро в машину. Вот
0: колечко,
1: так прям
0: колечко, кольцо послушать.
1: Не то слово.
2: Студия Владимира Матецкого. Родителю и ребенку порой нужно помнить о том, что далеко не все решения связаны с выбором жизненного пути. Никита Карпов, психолог. Так говорит «Маяк».
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов, совершив выбор. Как напоминает ТАСС, последние несколько лет Путин предпочитает пользоваться электронным способом волеизъявления. В 2024 году он уже голосовал онлайн на президентских выборах и на выборах в Мосгордуму, а еще ранее дистанционно принимал участие в осеннем едином дне голосования, в том числе на выборах мэра Москвы. Явка на выборы в Госдуму в России по информации ЦИК по состоянию на 15 часов превысила 15%. В Москве, по данным, на 15 часов проголосовали 1 800 000 человек. Большинство дистанционно, сообщили Мосгоризбиркоме. Голосование в России проходит в штатном режиме, несмотря на провокации, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы. Помимо этого, мошенники создали фейковые каналы в мессенджерах. Они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании. Памфилова также сообщила, что в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников пришлось перенести один участок.
2: Все участки открылись. Мы были с нашими коллегами на связи все это время, по мере открытия участков, помимо возникновения тех или иных вопросов, слава богу, ничего такого экстраординарного не произошло, все в штатном режиме.
0: Голосование на выборах в России проходит спокойно. Общественные наблюдатели пока не выявили несерьезных нарушений, сообщил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю Алексей Песков. Международные наблюдатели, а это больше 1000 экспертов из 133 государств, отметили уровень организации выборов. Всего на участках в течение 3 дней выборов будут работать 380 тысяч наблюдателей. Российские войска накануне взяли Веролюбовку и Золотой колодец в Донецкой Народной Республике, а за неделю освободили населенные пункты Розовка и Новоандреевка в Запорожской области, Веселое в ДНР, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малое Волчье в Харьковской области. За неделю вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства, места хранения беспилотников, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, горючего, материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Взрывы прогремели в пригороде Харькова. Воздушная тревога объявлена в Киеве, ряде областей Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17. В Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. УЕФА одобрил участие трех молодежных белорусских команд в юношеской футбольной лиге Российского футбольного союза. В UFL выступают команды до 15, 16 и 17 лет. Белорусские коллективы смогут начать выступление в лиге со следующего сезона. Результаты «Локомотива» в этом сезоне никуда не годятся, признал нападающий московского клуба Николай Камличенко. Болельщики начали кричать на матчах «Первая лига». Да, неприятно, но то, что они кричат, все по делу, я бы тоже был на их месте недоволен. Я их понимаю, сказал Николай. В 9-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» не смог на своем поле удержать победный счет в игре с крыльями «Советов», сыграв 1-1. Камличенко забил гол, «Лока» идет на 14-м месте в чемпионате. Звезды сборной Нигерии не сыграют в матче с Россией. В Нижний Новгород не прилетят Виктор Асимхин, Адемоло Лукман, Чедере Джуки, Самуэль Чиквуэзе и Алекс Ивоби. Асимхин получил травму, но при этом заявлен на матче Нигерии против Мадагаскара и Гвинеи-Бисау, которые пройдут раньше игры со сборной России. Матч России-Нигерия состоится 6 октября в Нижнем Новгороде. 7 матчей будет проведено сегодня в регулярном первенстве континентальной хоккейной лиги. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Первая игра очередного соревновательного дня стартует в КХЛ в 17:00 по Москве. «Магнитка» принимает «Барыс», «Салават Юлаев» – «Нефтехимик», «Трактор» – «Московский Спартак». Каждая из этих встреч по-своему интересна. «Магнитке» может быть очень непросто с «Барысом», который на старте сезона демонстрирует высочайшую результативность. С 22 голами сейчас «Барыс» – самый забивающий клуб КХЛ. Лидер «Востока» «Нефтехимик» будет играть в Уфе, приехав туда с серии из 4 побед подряд, а вот «Салават» не побеждает с 7 сентября. «Спартак», днями победивший «Магнитогорск», попробует одержать вторую подряд победу на Урале в Челябинске и продолжит свою победную серию, которая сейчас насчитывает уже 4 матча. В 19:10 Минская «Динамо» примет Сибирь. Белорусский клуб по-прежнему еще не одерживал побед в нынешнем первенстве. С 19:30 еще 3 матча. Локомотив «Авангард», Торпедо Нижний Новгород, ЦСКА, Сочи, Акбарс. Конечно, первая игра в Ярославле – это хит. Лока, чемпион двух последних сезонов, тем более выдавший отличный старт регулярки, набрав 10 очков из 10. Зато Омск не проигрывает с 7 сентября, выиграв за это время, несмотря на отсутствие многих ведущих хоккеистов, 3 матча подряд. Эта игра – повторение прошлогодней полуфинальной серии Кубка Гагарина, когда «Авангард» упустил путевку в финал со счета 3-1 в серии.
1: Третий этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров «Рапсодия льда» пройдет в Москве на арене «Мечта». Соревнования состоятся с 12 по 14 октября. Изначально их планировалось провести в Нижнем Новгороде. Первый этап юниорского Гран-при России пройдет на следующей неделе в Москве. Всеволод Шумков вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по боксу. На старте турнира он со счетом 5-0 победил португальца Сержио Родригеша. Сборную России на чемпионате Европы представляют 20 боксеров в 10 весовых категориях у женщин и мужчин. С вами был Юра Геворкян.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь, раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Готово.
0: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.

0: все для тебя.
1: Прекрасное исполнение. Это моя Мишель?
0: Да, Таня. Забыл, как Кравчук, по-моему, да, Таня. Она талантливая девочка очень. И райтер хороший, и молодец. Такая концептуальная.
1: И она... не испортила, что называется, кавером оригинал,
0: ну, а
1: который бесподобен.
0: Разве можно исполнить что-то, что имеет отношение к Рыжему Иванушке? Кто и как может это испортить?
1: Но я каверов вообще не слышала на них, если честно.
0: Нет, это к какому-то юбилею, по-моему, затеяли. А-а-а. Да, вот такую штуку. Если я не ошибаюсь... Я разговаривал с Лукиновым Андреем, он мне звонил вот по поводу каверов и по поводу каких-то вот подобного рода штук был разговор. Ну, по-моему, здорово сделано. Молодцы. Мне Таня нравится.
1: Да, очень мило. Да, она моя. Я вообще считаю ее русской вот пока вот в поп-музыке номер один.
0: 96-го, да, так это значит, бог ты мой, вот время летит. Оригинал песни 96-й год. Следующий трек очень интересный. Исполнителя группы называют Бреев, и пишется это латинскими буквами. Павел Бреев. У него вышел только что новый альбом. Необычная концепция, необычное пение. То, что называется придуманное, все придуманное самим автором. И инструментовка с гитарой, это блюзовый характер. Песня называется «Я на диете», причем о какой диете идет речь, это еще вопрос. Поэтому давайте послушаем этот необычный классный трек. Альбом называется «Цирк и море».

0: диете. Не пускаешь в свой огород. Это про тебя, Рита.
1: Это про тебя.
0: Кайф, очень хорошо.
1: Это блюзец, я думаю, да?
0: Это блюзец, да. И мне очень понравилась там одна штука. Мартовский кот. Мне вдруг послышался натовский кот, ты понимаешь? Тут какая-то политическая составляющая. Давай еще кусочек послушаем. Еще. Вот так вот. Но все-таки прекрасно, мы оставляем, да? Мартовского, натовского убираем, политизацию убираем.
1: Вычеркиваем.
0: Да, Бреев, новый альбом. Я тебе что хочу сказать. Вот я рассказывал слушателям, мне пришли эти два журнальчика, я их быстро-быстро листал, и к ним приложены пластинки. И один журнал содержит огромную статью про Ричарда Томпсона. Вот честно, положа руку на сердце, ты знаешь что-то про этого артиста, известнейшего?
1: Нет.
0: Ричард Томпсон.
1: Нет, сейчас я гляну, я вот, может,
0: да,
1: внешне помню.
0: Ричард Томпсон. У него вышел новый альбом. Приложен альбом, и вот я сидел, занимался, смотрел в интернете всякие новости, то, сё, и слушал треки. И думаю, вот надо поставить, по идее, новый трек с нового альбома, а мне понравился концертный вариант одной его старой песни. И я решил поставить Ричарда Томпсона. Он не очень хорошо известен, но я думаю, многие, кто послушает его сейчас, полезут, посмотрят, найдут, полюбят.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область заняла первое место в России по качеству социальной поддержки участников СВО и их семей. По итогам августа регион получил высшую оценку 9,7 балла из 10, опередив Москву и Республику Мариэл. Как пояснил губернатор Георгий Филимонов, высокий рейтинг обусловлен цифровизацией услуг и удобством их получения. Оформить льготы можно через портал госуслуг или в любом МФЦ. Для бойцов на портале формируется специальный QR-код, который дает право на внеочередное обслуживание, бесплатную юридическую помощь и льготы в учреждениях культуры и спорта. Свыше 200 домовладений получили возможность подключения к газу в Кириллове. Проект развития коммунальной инфраструктуры на этой территории развивали поэтапно. В 2025 году было завершено строительство основной распределительной сети через Северодвинский канал. Затем к Краснову была подтянута дополнительная ветка газопровода, длина которого составила 9 километров. Финальной точкой стало строительство пункта редуцирования газа. Сегодня власти сообщили о том, что уже 135 семей заявились на подключение по программе социальной газификации. Договора с ними уже заключены. Общегородской субботник пройдет в Вологде 26 сентября. Глава города Сергей Жестянников сообщил, что он откроет традиционный осенний месячник по благоустройству, который продлится с 19 сентября по 19 октября. Традиционно весной и осенью на субботники выходят и сами жители. Заявку на участие в субботнике и месячнике благоустройства можно оставить в департаменте строительства, благоустройства и содержания территории администрации Вологды по телефонам 72 40 87 и 72 15 34. Школу номер 4 Череповца отремонтируют к 1 сентября 2027 года. В школе начался капитальный ремонт впервые за 67 лет. Работы планируют

0: завершить к 1 сентября следующего года. Глава Череповца совместно с подрядчиком, управлением образования и руководством школы проверил ход работ. По словам Андрея Накрашаева, ремонт начался 1 июля. Уже выполнен основной демонтаж. Сейчас прокладывают инженерные сети, стены готовят под отделку, начинают шпаклевочные и малярные работы. Колесо обозрения совсем скоро станет главной достопримечательностью парка ветеранов в Вологде. Как отметил глава региона, аттракцион запустят в начале октября. Вологжане и гости города еще успеют полюбоваться осенними красками с высоты птичьего полета. Атмосферу вечером будет создавать красочная подсветка. Череповецких школьников приглашают снять клипы к 70-летию трамвая. Электротранс запустил творческий конкурс для школьников «Сними клип, прокатись на львенке». Участникам предлагается собрать команду в классе и смонтировать ролик на песню «Трамвай». Как сообщили в транспортной организации, песня «Трамвай» есть в группе электротранса в ВК. Длительность ролика до 2 минут. Работы принимаются до 5 октября включительно. Итоги подведут 7 октября. Аккервиль театр Вологды 20 сентября приглашает на спектакль «Эльфы, орки и другие жители Вологды». Вместе с героями сказочного мира зрители смогут проникнуть в запретную секцию областной библиотеки, спуститься в катакомбы Вологодского Кремля и разгадать тайну Валерия Гаврилина. Спектакль ориентирован на подростковую и юношескую аудиторию. Начало в 19 часов.
1: Спорта.
0: Вологодская «Динамо» дома сыграла в ничью со «Спартаком-2». Белоголубые активно начали встречу и создавали моменты. Соперник пытался действовать на контратаках, но реализовать усилия коллективы не смогли. В итоге 0-0. Впереди у подопечных Рудольфа Чесалова вологодское дерби в Череповце.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, без осадков, ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. Президент заявил, что Россия планомерно обновляет аэропортовую инфраструктуру.
3: Для России развитая авиационная сеть – это значимые условия связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И, конечно, современные аэропорты – это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма. Это более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров. С учетом этого мы планомерно обновляем аэропортовую инфраструктуру. Так, в целом, по стране в период с 2021 года в строй было введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. В том числе новые аэровокзалы, помимо тех, которые сегодня у нас на связи, были открыты в Петропавловске, Камчатском, Хабаровске, Магадане, Новосибирске, Ставрополе, Чебоксарах, в целом ряде других городов. Отмечу, что эта работа ведется как за счет государства, так и возможностей бизнеса. И такую практику можно только приветствовать. Инвесторам продолжим оказывать всю необходимую помощь.
1: Владимир Путин также принял участие в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлота самолетом МС-21. Аэрофлот и Ростех заключили контракт на поставку и послепродажное обслуживание 90 самолетов МС-21. Путин назвал подписание договора значимым шагом в развитии авиаотрасли. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства заполнил бюллетень на компьютере. «Не ошибешься», — сказал при этом Путин. «Спасибо, вы успешно проголосовали», — высветилось на экране. Премьер-министр Михаил Мишустин также проголосовал на выборах в Госдуму, выбрав онлайн формат. Он призвал россиян ответственно подойти к голосованию, принять участие очно или онлайн. Мишустин подчеркнул, что участие в выборах важно для всех, кто думает о будущем России, о ее развитии.
4: Сегодня и еще в течение субботы и воскресенья по всей стране проходят выборы. Избиратели приходят на участки лично или же пользуются возможностью выразить свое мнение в онлайне, в соответствующем сервисе. Участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о ее успешном развитии, о благополучии детей и близких. Главное ответственно подойти к реализации вашего избирательного права и принять участие в голосовании, тщательно выбирая тех, кто будет защищать интересы людей, работать в органах власти как на местах, так и в Государственной Думе нового 9-го созыва. Прошу всех принять участие в выборах, очно или онлайн, и сделать свой выбор.
1: Явка на выборы в Госдуму по информации ЦИК превысила 20%. В Москве проголосовали уже более 22% избирателей. Единый день голосования начался штатно, ничего экстраординарного не произошло, заявила глава ЦИК Алла Памфилова. По ее словам, избирательная система России стала максимально открытой, прозрачной, устойчивой, динамично реагирует на все вызовы. Она добавила, что для работы на избирательных участках аккредитованы свыше 12,5 тысяч журналистов.
5: Что касается аккредитации средств массовой информации, для работы на избирательных участках по всей стране аккредитовано более 12,5 тысячи журналистов из более чем 1800 различных изданий. Здесь с нами в дни работы информационного центра высказали намерение работать 1289 журналиста из 79 средств массовой информации, кстати, из 19 стран.
1: Голосование на выборах в России проходит спокойно. Общественные наблюдатели пока не выявили серьезных нарушений. Международные наблюдатели, а это больше 1000 экспертов из 133 стран, отметили высокий уровень организации выборов. Следить за голосованием в Россию приехали из Африки и Азии. Есть и европейцы, в том числе представители недружественных стран. Они будут работать более чем в 50 регионах страны. В том числе желали посетить участки в Донецкой, Луганской народных республиках, Курской и Белгородской областях. О своей работе рассказал международный наблюдатель из Италии Габриэле Лоренцони.
2: Все организовано на высоком уровне. Мы посещаем избирательные участки, нас тепло принимают, отвечают на наши вопросы. И мы увидели, что у гражданина есть выбор, в каком формате голосовать. Это, например, то, что нас удивило. У нас в Италии такого нет.
1: Всего на участках в течение трех дней выборов будут работать 380 тысяч наблюдателей. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. Российские войска накануне взяли населенный пункт Золотой Колодец в Донецкой Народной Республике, а за неделю освободили Розовку и Новоандреевку в Запорожской области, Веселое в ДНР, населенные пункты Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малое Волчье в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Вчера был освобожден населенный пункт Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение живой силе техники 11 украинских бригад. ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, 6 боевых бронемашин, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии. Вооруженные силы России за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. В течение недели, по данным Минобороны, поражены 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17. В Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.

0: Вот эта песня «And Your Bird Can Sing» The Beatles, которую упомянула Сюзанна Хоббс. Она ее коверовала, кстати. Она в этой статье рассказывает, как пятилетней девочкой, пятилетней, она помнит, что... Она из Лос-Анджелеса и помнит, как приезжали Beatles и выступали Hollywood Bowl. И помнит, как подруга мамы ее работала на компании Capitol Records. Была сотрудником Capitol Records и дарила пластинки все, которые выходили, битловские, дарила маме. И Сюзанна Хоббс говорит, все эти пластинки у меня целы. Да, я их слушала интенсивно всю свою жизнь, но они все у меня лежат на полочке, все они живые, все они целы. Вот такая интересная история. А Билли Стайнберга, конечно, очень жалко. Замечательный был человек, классный абсолютно автор. У нас на связи представитель интереснейшей питерской группы, которая называется «Лензвук». У ребят вышел новый альбом, он носит название «Умение видеть». И вот что написано в анонсе. «Это эклектичное полижанровое полотно с характерным для «Лензвука» многослойностью, характерной «Ми», многослойностью и экспериментом. На альбоме есть и чистая акустика, и песня с использованием народных инструментов, и эксперименты с формой, звукозаписью, аранжировкой, тембральными оттенками. Ну что, хочу вам представить Анди Лензвук на связи. Анди, привет!
1: Всем привет! Спасибо за такое внимание к нашей долгоиграющей пластинке под номером 3, которая вот вышла. Очень рад вас слышать. И
0: взаимно.
1: Слушатели «Маяк» тоже.
0: Взаимно. Я, так сказать, проглядывая релизы, обратил внимание на вашу группу, пролистал весь альбом, все песни послушал, и первое, что мне пришло в голову, вот ребята, какие отчаянные молодцы, идут своим путем и играют то, что им нравится, и не оглядываются направо и налево, а продолжают идти, в общем-то, достаточно, я бы сказал, некоммерческим путем. Правильно ли я это понял, Анди?
1: Ну, мне кажется, что да, это справедливо, но вот так, как получается, куда нас, в общем, сердце ведет, и уши, и руки, и глотки наши, туда мы идем. Вот.
0: Но, есть одно большое но. Я посмотрел ваши видео в Ютьюбе. Ребята все симпатичные, ребята толковые. Вот, ребята, которые осознанно идут на, как говорится, какие-то музыкальные решения. Вот, и я подумал о том, еще один вопрос такой немножко внутри музыкантский. Наверняка ребята параллельно где-то еще работают. Потому что я знаю огромное количество музыкантов, которые параллельно где-то играют что-то, где-то записываются, ездят на гастроли с эстрадными артистами и так далее. Питерскую тусовку я знаю гораздо хуже. Поэтому мой вопрос второй. Это full-time «Лензвук» или ребята, музыканты группы где-то еще задействованы?
1: Нет, это part-time «Лензвук», это full-time в плане того, как мы отдаемся этому. Ну, для меня «Лензвук» это 24/7, конечно.
0: Понимаю, понимаю.
1: Да, а ребята играют по разным коллективам и на разных инструментах. Причем, вот, например, Никита, наш клавишник, он, в принципе, состоявшийся композитор. Он там Никита Сапронов, Ник
0: Класс.
1: Сапронов, можете найти. Да, он там и к театру пишет. И еще он играет в группе «Метод Робинзон» на барабанах. А Виталик наш играет на барабанах много где еще барабанщик. Uh-huh. Играл и в группе «Море рельс», и «Бзик», и играет сейчас у него свои проекты. А затем басист наш Андрей М, он играет в группе «Огниво», это такой проект Виталика Гребенщика, ну вот он uh-huh. сейчас потихонечку набирает. Это все, конечно, условно андеграунд, но такой уже набирающий обороты.
0: Класс.
1: Вот такая наша, да, музыкальная тусовка. То есть люди живут музыкой, так или иначе.
0: Да, вы меня успокоили сейчас, потому что я, как человек со взглядом немножко углубленным, понимаю, как непросто сегодня существовать коллективу, пытаться что-то делать, записывать. Это все связано с большими тратами. Вот не далее, как
1: есть
0: вчера,
1: такой,
0: да, мне один такой, из, да, без названия, без имен, рассказывал, как же дорого все, вот репетиционная база приходится платить, за это приходится платить, вот нам нужен был, так сказать, вот этот инструмент, мы его брали в аренду, тоже пришлось, и так далее, то есть вся вот эта расходная часть.
1: Все так, тем более мы любим мелодию, пленку и так далее.
0: Вот. Да, да, и про это мы сейчас поговорим. Но у меня всегда есть авторский вопрос. Как пишутся песни, какова, так сказать, раскладка по авторам, тем более если клавишник, композитор, который работает.
1: Как
0: все это общий кредит, это кто-то приносит, остальные доделывают. Короче говоря, все, что связано с сочинением песен, меня интересует.
1: Значит, есть несколько направлений. Есть какое-то количество песен, которые мне получается сочинить самому. Ну, там, используя гитару или клавиши. То есть в целом у меня есть форма, гармония, мелодия, какой-то текст. И мы с ребятами крутим. Но это не большинство песен. Есть заготовки ребят. Вот, например, наш басист Андрей М., он приносит какой-то риф, форму, гармонию басовую. И вот по такому рецепту получились песни на этом альбоме «Пурпурные всадники» и «Кто-то, но не ты». Это его материал, который, ну, там я уже писал тексты. Вот, уже, то есть коллективная работа была не из джема, а уже из какой-то внятной вполне заготовки. Ну и Ник у нас композитор, у него просто бывает клавиши самостоятельно вполне тоже инструмент.
0: Понимаю.
1: Он приносит. Да, то есть он приносит, иногда мне показывает мелодию, я что-то сижу там с текстом, показываю, хорошо, парни, нормально, нет, пробуем и уже вместе собираем ее. Вот, наверное, такие три основных направления. Бывает гитарист, Коля что-то приносит. Вот, то есть я вообще на самом деле культивирую, чтобы писали все, если уж говорить о кредитах, у нас все поровну у всех. Как у Black Sabbath и у
0: кого-то. У Deep Purple, и у Doors, и будем сейчас перечислять. Это очень хорошая штука. Почему? Потому что исключаются вот эти внутренние напряжения, которые мгновенно возникают. Спели песню одного человека, не спели второго. И вспоминаем Beatles, Harrison был недоволен, тем более он был недоволен, и он очень был недоволен.
1: И это вылилось в три пластинки. Ну, первый альбом, три аж пластинки. Представляете, у человека сколько накопилось,
0: этому
1: миру.
0: Да. И у меня еще очень много вопросов, связанных с вот этими комментариями, которые вокруг группы есть, о том, что это ламповое звучание, желание звучать аналогово и так далее. Это тоже непростая штука, хотя техника аналоговая имеется, и я не в эфире могу сказать, что у меня, например, не у меня, но предложение я слышу. Кто-то продает пульты, кто-то продает магнитофоны двухдюймовые, штудеры, которые в свое время на мелодии стояли, узкие штудеры.
1: Да,
0: огромное
1: сейчас
0: количество.
1: Сейчас ренессанс такой, серьезный ренессанс всего этого.
0: Абсолютно. Но, разумеется, это все равно все очень дорого стоит. Поэтому у меня вопрос.
1: Это безумные деньги.
0: Да, это дорого. И штудеры все дорогие, вот эти пленочные.
1: Да.
0: Я вспоминаю, как я тащил эти рулоны, помню, из Нью-Йорка покупал эту пленку широкую, Ampex, тогда это было, тысячу лет назад.
1: Я не представляю, сколько сейчас бобина может стоить, не дешево.
0: Да, это
1: она
0: все.
1: Она фактически, наверное, почти и не производится, я думаю. Тут режиссеры нас поправят.
0: Нет, я поправлю, существуют сейчас новые бренды ленты, не знаю, как двухдюймовка, а вот для сведения, обычная магнитофонная лента производится, французская есть компания, забыл, как она называется,
1: интересно.
0: Да, есть ребята у меня, кто собирает мастер-тейпы, так называемые. И вот,
1: понятно.
0: Да, был в гостях, слушал второй Led Zeppelin, Abbey Road с мастер-тейпов.
1: Обалдеть.
0: Да, это интересно.
1: Завидую.
0: Но мы возвращаемся к Лензвуку. Где вы пишетесь? Вы пишетесь на мелодии в Питере, да?
1: Большую часть, да, на мелодии. Теперь это называется в Петербурге Петербургская студия грамзаписи. Вот в Лютеранском соборе Святой Катерины на Васильевском острове одно осталось у них, это помещение. Вот, то, собственно, зал и вот там аппаратная. Вот. И часть песен, если мы хотим немножко больше модерн саунд, так называемый такой вот модерн рок, поплотнее, более сжатый, мы идем на Добролет. Такая есть петербургская
0: тоже
1: студия.
0: Тоже знаю, наверное,
1: да. Вот. То есть, большая часть на мелодии. И мастерим на пленку на мелодии.
0: А мастеринг вы здесь делаете, да?
1: Да, Вова Носарев нам делает, который Володя Носарев, легендарный вообще, классный, классный. Привет ему огромный и просто самый низкий поклон на свете.
0: Отлично.
1: Без него Лензвука не было бы точно.
0: У меня вот какой вопрос. Лензвук и концертная деятельность. Как это выглядит? Есть ли у вас работа? Какая это работа? Ну, в общем, все про концертную вашу деятельность и, соответственно, ближайшие концерты, чтобы слушатели «Маяка» пришли, послушали группу живьем.
1: Концертная деятельность есть. В основном клубная, но бывают фестивали. Вот сейчас прямо мы были на другой радиостанции, презентовали, поиграли немножечко альбом. И поедем сейчас, вот мы перекусим и поедем под Тулу участвовать в кемпе «Дикой мяты». Потом вернемся и в понедельник сыграем в клубе «16 тонн» на Арбате. Презентуем пластиночку, вход свободный, так что приходите. Вот, то есть концерты играть любим, умеем.
0: Отлично.
1: Приглашайте. Приглашайте, с удовольствием выступим. У вас где угодно, да.
0: Я бы с удовольствием пригласил вас в студию «Маяка», но у нас, к сожалению, нет такой сейчас возможности. Пока что, возможно, скоро...
1: Я желаю, чтобы она когда-нибудь появилась, и мы обязательно, если позовете, с удовольствием приедем и сыграем.
0: Договорились. Еще один серьезный вопрос. Альбом. Так. Альбом, продвижение альбома, дорогие истории со съемками клипов, рилсы, ТикТок, где, так сказать, прорыв сделать, чтобы обратили внимание на группу? Стоит ли, ну, как бы приложить усилия к соцсетям? Каким образом это усилие приложить? Стоит ли снимать всякие короткие ролики? Стоит ли дурковать? Стоит ли гримироваться? Стоит ли чудить? Придумывать что-то такое, чтобы привлечь к себе внимание не только музыкой. Вот по поводу этого, какие ощущения?
1: Я думаю, что обязательно нужно. Я перекроил свое сознание, что там музыка сама себе найдет дорогу. И вспоминаю Битлов, помните их классные фильмы, их там рождественские обращения по радио и так далее. То есть Брайан Эпштейн там здорово все придумывал, на самом деле. Это абсолютно не умаляет их музыку, которая все равно бы прославилась. Но я считаю, что нужно все делать, действительно, потому что... Ну и какая-то комедийность, какая-то творчественность. И все равно упирается теперь в рилзы, мне кажется, ну, в короткие видео. И не надо, наверное, этого бояться и на это фырчать, потому что, в принципе, они же есть, как и все на свете, и хорошие, и плохие, с хорошим вкусом, и с не очень. То есть тут нужно за 30 секунд условных действительно попробовать рассказать этому миру, кто ты и почему на тебя стоит обратить внимание. Ненавязчиво, но, может быть, как-то действительно оригинально, с хорошим чувством юмора и так далее.
0: Кто ваши слушатели, вот чисто визуально? Вот вы вышли на сцену в клубе. Я, так сказать, когда сам выходил на сцену, я хорошо видел этих людей. Это был один сплошной молодняк, 70-е годы, там, я не знаю, возраст 20-30, ну нет, 30, какое 30? 15-25, наверное, такой был возраст. Но это был расцвет рок-музыки, все было в диковину, все эти группы и все такое прочее. Сегодня как это выглядит? Кто это? Девушки, юноши, процент в зале какой у вас?
1: Ну, такой половинный процент молодежи, что очень приятно, и некоторые подпевают, ты видишь, ну, незнакомые люди, они подпевают, это очень греет. Мне кажется, это какого-то такого романтического склада, люди не слишком субкультурные, просто скорее в сторону, наверное, меломанов, музыкальных эрудитов, так бы я предположил. Ну и какая-то старая гвардия, там, по знакомству, которые помнят нас по каким-то другим проектам. То есть какой-то комьюнити все равно, оно поддерживает в клубах друг друга. Без этого мы бы пропали, конечно.
0: Скажи, а вот, грубо говоря, совсем молодая публика, тикточная публика, то бишь 13, 14, 15, она приходит на ваши концерты? Совсем молодняк? Вот появляется...
1: Это хороший вопрос, потому что однажды нас там запихнули погреть очень крутой проект такой молодежного R&B, вот этого нового «Внимание, брусника», и мы вот со своим этим условным арт-индепендент-роком вышли, и я видел, что детям понравилось это. Понравилось, как мы играем на этих гитарах, как мы там бесимся, так сказать, потому что, ну, у нас хоть музыка и такая продуманная, и, может быть, там местами нежная, и какая-то даже там спокойная, но на концертах мы угораем нормально, вот. И им было просто интересно, что настоящие эти примочки, мы нажимаем, то есть это живой звук, без таких плейбеков, что что-то там пошло не так, как мы из этого выкрутимся. Мне кажется, молодежи это интересно, потому что в связи со всем этим искусственным интеллектом и прочим, как раз именно живые моменты, человеческие, они становятся особенно ценными сейчас.
0: Это правда. Это правда. Они единственно остаются ценными. Единственно с приходом искусственного интеллекта. Я смотрю на часы, надо ставить трек. И эта песня «Кто-то, но не ты». Группа «Лензвук», альбом «Умение видеть» в понедельник в Москве. Спасибо, Энди.
1: Ура! Спасибо огромное.

0: Студия Владимира Матецкого. Реклама.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. Президент также принял участие в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. Путин назвал это значимым шагом в развитии авиаотрасли.
2: В период до 2030 года должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети России. И, конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов, что принципиально обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике. И необходимо делать это за счет собственных, отечественных разработок. Тем более, что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году. А сегодня на данном направлении делается еще один очень значимый, важный шаг. Группа Аэрофлот заказывает 90 новых самолетов МС-21. По сути, речь идет о масштабном долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов. Вновь подчеркну, от решения этой задачи во многом зависит рост мобильности населения, повышение доступности авиаперелетов для граждан всей страны.
0: По словам Путина, поставки самолетов Аэрофлота должны начаться в следующем году. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства заполнил бюллетень на компьютере. «Не ошибешься», — сказал при этом Путин. «Спасибо, вы успешно проголосовали», — высветилось на экране. Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму, также выбрав онлайн-формат. Он призвал россиян ответственно подойти к голосованию, принять участие очно или онлайн. Средствами ПВО с 12 по 18 сентября сбиты 44 управляемые авиабомбы, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 5700 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска накануне взяли Веролюбовку и Золотой колодец в Донецкой Народной Республике, а за неделю освободили населенные пункты Розовка и Новоандреевка в Запорожской области, Веселое в ДНР, Черняков, Широкая, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области. Москва существенно расширила список представителей евроинститутов стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию в ответ на 21-й пакет антироссийских санкций. Как сообщили в МИДе, в расширенный стоп-лист включены представители Евросоюза, вовлеченные в помощь Киеву и работающие на подрыв целостности России. В нашем дипведомстве отметили, что любые дальнейшие действия ЕС по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию Москвы. Французская журналистка Наташа Рей, которая начала расследование о половой принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон, неожиданно скончалась от рака. Ранее о болезни Рей не сообщалось. Минувшие выходные, за несколько дней до смерти, Наташа Рей, поставившая под сомнение пол жены Эммануэля Макрона, выиграла суд по делу о клевете. Напомню, журналистка выяснила, что школьная учительница Макрона Брижит в девичестве Транье, которая старше президента на 24 года, родилась мужчины, которого звали Жан-Мишель. Брижит Макрон подала в суд на журналистку 2 года назад. Суд оштрафовал Наташу Рей за клевету. Однако в июле прошлого года апелляционный суд Парижа оправдал журналистку. Судья счел, что большинство ее комментариев не являются клеветой. Добавлю, в феврале прошлого года Наташа Рей попросила политического убежища в России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы Таисия Гусева и Данил Овчинников выиграли 4-й этап юниорской серии Гран-при в Анкаре. 6 баллов им уступила еще одна российская пара Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Ставшие третьими испанцы Анита Мапелли и Ноа Каседа Грау получили за свое выступление на 40 с лишним баллов меньше. Всеволод Шумков вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по боксу. На старте турнира весовой категории до 60 килограммов он со счетом 5-0 победил португальца Сержио Родригеша. Сборную России на чемпионате Европы представляют 20 боксеров в 10 весовых категориях у женщин и мужчин. Сегодня в матче Суперкубка баскетбольной единолиги в 17:00 петербургский «Зенит» дома сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Своим мнением об игре делится Никита Загдай.
2: Большой баскетбол вернулся в Москву. Суперкубок – последний и, пожалуй, самый статусный предсезонный турнир для клубов единой лиги ВТБ. И стартовал первый день. Кроме того, клубы открыли бюджеты. Традиционное мероприятие единой лиги ВТБ объявили о новом партнерстве с телевизионным партнером. Теперь это платформа «Кинопоиск». И сегодня состоится два матча. «Зенит» играет против «Анадолу Эфес», турецкий «Грант», гость московского турнира. И «ЦСКА» против «Локомотива». Здесь тоже есть дополнительная интрига. Кирилл Елатонцев, дважды лучший молодой игрок единой лиги ВТБ, воспитанник Краснодарской школы баскетбола, но со скандалом покинувший клуб. И сейчас он дебютирует за ЦСКА на московском паркете в противостоянии своей бывшей командой. Это отдельно стоит посмотреть. Матч начнется в 20:00 на ВТБ-арене. В субботу также играет Анадолу Эфес, Уникс, Локомотив и Гокея. И в воскресенье состоится матч за третье место и финал. Напомню, что в прошлом году Суперкубок проходил в Белграде, и ЦСКА стал лучшей командой предсезонного турнира. Ну и уже в конце сентября стартует официальный турнир. ЦСКА начнет в ранге действующего чемпиона с гостевого матча. Московское дерби МБА в Крылатском принимает ЦСКА. Это будет первый официальный матч уже в Москве в рамках единой лиги ВТБ.
1: Звезды сборной Нигерии не сыграют в матче с Россией. В Нижний Новгород не прилетят Виктор Асимхин, Адемоло Лукман, Чидере Джуки, Самуэль Чуквуэзе и Алекс Ивоби. Асимхин получил травму, но при этом заявлен на матче Нигерии против Мадагаскара и Гвинеи-Бисау, которые пройдут раньше игры со сборной России. Матч России-Нигерия состоится 6 октября в Нижнем Новгороде. Результаты «Локомотива» в этом сезоне никуда не годятся, признал нападающий московского клуба Николай Комличенко. Болельщики начали кричать на матчах «Первая лига». Да, неприятно, но то, что они кричат, все по делу. Я бы тоже был на их месте недоволен, я их понимаю, сказал Николай. В 9-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» не смог на своем поле удержать победный счет в игре с «Крыльями Советов», сыграв 1-1. Комличенко забил гол. «Лока» идет на 14-м месте в РПЛ. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил победную серию команды в российской премьер-лиге. Тут все в совокупности, не может быть чего-то одного. И мы стараемся выполнять требования тренерского штаба, и где-то есть фарт, но фарта не бывает просто так, поделился Тюкавин. «Динамо» выиграла 5 матчей подряд в РПЛ, Тюкавин забил 4 мяча в этих играх. Московский клуб идет на 3-м месте в чемпионате, уступая лидирующему Краснодару 2 очка. С вами был Юра Геворкян.

0: Киркоров сейчас плачет. Ты понимаешь, Рис? Плачет Киркоров. Вот слушает эту песню и плачет. А вот там на балконе вот это место.
1: А это какой язык?
0: Греческий. О. Я-то думал, ты свободна по-гречески. Бог ты мой.
1: Нет, подруга моя Надька только.
0: Георгас Даларос. Легендарный греческий певец, музыкант, композитор. Родился 29 сентября 49 года в Пирее, Греция. Активен с 67 года. Ты представляешь? Почти 60 лет. И считается одной из крупнейших фигур в греческой песне. 18 миллионов пластинок. И 90 альбомов у него насчитывается. Ты понимаешь меня? Дискография. И вот жанры, греческие слова, в каких жанрах он работает. Ребетико, лаико, энтекно. Ну и латинское, конечно, латино у него элемент есть. Играет не только на гитаре бузуки, но еще баглама, цурас и аккордеон. Ну-ка, развеселись чуть-чуть.
1: А я нет, я на серьезной кочерге. Извините
0: за да?
1: Да, я так все это думаю, обдумываю, смотрю.
0: Вот это вообще... мне в тебе очень нравится.
1: Да, я иногда прямо, знаешь, как вот.
0: Я тебя, знаешь, где представлю? В молочном отделе какого-то большого сетевого магазина, называть не буду. И вот как раз думаю, обдумываю, беру сметану в руки, вот банку сметаны. Вот, и думаю, обдумываю, смотрю, когда у нее срок у сметаны кончается. Вот, подумала.
1: Да я вижу плохо, там очки.
0: Так
1: нужны,
0: я поэтому там... тебе и говорю, а там все мелким шрифтом.
1: Как ужас, вот в этих... как они вообще такое пишут?
0: Да, а как ты вот эти договора подписывала? Не договоры, а договора, где мелкий шрифт. Ты щурилась, щурилась, вот так вот щурилась и ничего не увидела. А потом раз тебе говорят, Митрофанова должна 47 тысяч.
1: Да
0: чего
1: нет,
0: чего спрашивается?
1: Не бывает такому.
0: Не бывает? Нет. Не бывает.
1: Да я все думаю, вот эта свадьба у меня вечером, я думаю, что
0: я
1: вот
0: тебя отпущу пораньше.
1: Державина мы поздравляли, вспоминали песню «Чужая свадьба».
0: Бог ты мой. Вот, у него, кстати, день рождения у Андрюхи где-то через пару дней.
1: Да,
0: я
1: да,
0: точно
1: да,
0: это знаю.
1: Слушай, да, а я-то какую-то тоже заготовила песню, потому сегодня вот 18-е, да?
0: Да.
1: И именно сегодня день рождения самого, наверное, популярного человека Азербайджана. Это человек, который написал оперетту «Аршин Малалан».
0: Так.
1: Узаир Гаджибеков. Он давно жил, это потом по этой оперетте сняли фильм, это был очень известный фильм. И деньги есть. Вот. И вот оттуда это ария или
0: слушай,
1: я не могу,
0: мне,
1: я хочу нас.
0: Как мне нравится твой выбор. Вот ты себе не представляешь, вот как барышни его спрашивают в фильме: деньги есть?
1: Нет.
0: И он отвечает:
1: есть, есть!
0: Бабки есть, все нормально. А дальше там плохо слышно слова. Они перечисляют, какая будет кайфовая жизнь. Будем есть плов, ходить в шелках.
1: И вот я думаю, на свадьбе сейчас вот это то же самое будет. Но с другой стороны, вот сегодня я еще хотела подумала и думаю, если вот на свадьбе догуляться, то можно улететь в Баку. Потому что именно сегодня открывается фестиваль музыкальный, классической музыки, популярной, разной такой в Баку. Вот как раз до 20 числа в честь Узаира. И я вот думаю, вот психануть и со свадьбы прямо улететь. Взять просто загранпаспорт с собой. Вот, а ты думаешь, сижу, я обдумываю, как там этот мир.
0: Ух ты, грех. Какая ты, Егоровна, ты понимаешь?
1: Вот тоже, ты понимаешь.
0: Вот тоже.
1: Я теперь... фестиваль музыкальный, еще и в Баку. А вот, там...
0: А там, я тебе скажу, будь здоров.
1: А о чем речь?
0: А там будь здоров. Ты знаешь...
1: Ну, давай
0: вот
1: всех
0: смотри,
1: поздравим,
0: вот сейчас,
1: кто
0: вот,
1: женится.
0: Да, обязательно поздравим всех молодоженов. Вот, и послушаем по поводу деньги есть, послушаем песню.
1: Есть, есть.
0: Есть, деньги есть, есть. А главное, он отвечает так очень хитро, обратил внимание, по-восточному.
1: Да,
0: есть, есть. То есть сколько денег...
1: Наш с тобой Серега Мазаев это цитировать. Он все время говорил, деньги есть. А мы еще не знали, то есть мы уже послушали Аббу,
0: Серега,
1: а вот Узаира Гаджибекова не посмотрели.
0: Знаешь, а ты знаешь, я вспомнил, я был на концерте, посвященный Гаджибекову и Магомаеву. Только не Муслиму, а вот его, сейчас скажу, это не отец, по-моему, это дядя его, Магомаев. Вот был вечер, меня пригласили, вот я на нем присутствовал. Это какая-то была дата. Ну что, заслушаем Рашида Бейбута?
1: Давайте.
0: Давайте.
1: А деньги есть? Всем, как сказать,
0: слова очень важны.

0: деньги есть. Только об этом разговоры все женские, с утра до вечера, весь интернет, все, не буду называть какие сети, полны этих вопросов.
1: Хватит нам на двоих. Можешь называть меня до конца эфира козочка моя.
0: Козочка моя, я считаю прекрасно. Козочка моя. Значит, смотри, я тебе даю установки. Я, конечно, не Кашпировский, но кое-какие установочки тебе сейчас дам.
1: Заряжать можешь.
0: Заряжать еще как могу, зарядить. Смотри, если ты возьмешь с собой паспорт, я имею в виду загранпаспорт, то у тебя сила, вот эта вот бакинская сила в тебе разовьется до невероятных пределов. А может быть, психологически построить так. Ты его с собой все-таки не берешь, а оставляешь дома на видном месте. То есть, если ты совсем разгуляешься, загуляешься, то тебе
1: заехать... У меня будет минута подумать.
0: Да, у тебя будет минута подумать, и ты, может быть,
1: заедешь... И свекрови кота отдать. Ага.
0: То есть, отдать... А потом...
1: Сына и кота.
0: Да, правильно. А потом, кстати, ты заехала домой, уже вроде решила ехать за паспортом. Ага. Заехала за паспортом, прилегла... присела, не прилегла, присела на диванчик, присела и заснула. Понимаешь?
1: Ну, кстати, были тогда вот времена, 90-е, которые мы вспоминали, мы, правда, реально-то ходили тусоваться с паспортами, чтобы улетать куда-то. Да, ну, ладно. Всем ладно. Всего, целую. Козочка
0: счастливо,
1: ваша.
0: Счастливо, козочка моя.
2: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область заняла первое место в России по качеству социальной поддержки участников СВО и их семей. По итогам августа регион получил высшую оценку 9,7 балла из 10, опередив Москву и Республику Мариэл. Как пояснил губернатор Георгий Филимонов, высокий рейтинг обусловлен цифровизацией услуг и удобством их получения. Оформить льготы можно через портал госуслуг или в любом МФЦ. Для бойцов на портале формируется специальный QR-код, который дает право на внеочередное обслуживание, бесплатную юридическую помощь и льготы в учреждениях культуры и спорта. Свыше 200 домовладений получили возможность подключения к газу в Кириллове. Проект развития коммунальной инфраструктуры на этой территории развивали поэтапно. В 2025 году было завершено строительство основной распределительной сети через Северодвинский канал. Затем к Красново была подтянута дополнительная ветка газопровода, длина которого составила 9 километров. Финальной точкой стало строительство пункта редуцирования газа. Сегодня власти сообщили о том, что уже 135 семей заявились на подключение по программе социальной газификации. Договора с ними уже заключены. Общегородской субботник пройдет в Вологде 26 сентября. Глава города Сергей Жестянников сообщил, что он откроет традиционный осенний месячник по благоустройству, который продлится с 19 сентября по 19 октября. Традиционно весной и осенью на субботники выходят и сами жители. Заявку на участие в субботнике и месячнике благоустройства можно оставить в департаменте строительства, благоустройства и содержания территории администрации Вологды по телефонам 72 40 87 и 72 15 34. Школу номер 4 Череповца отремонтируют к 1 сентября 2027 года. В школе начался капитальный ремонт впервые за 67 лет. Работы планируют завершить к 1 сентября следующего года. Глава Череповца совместно с подрядчиком, управлением образования и руководством школы проверил ход работ. По словам Андрея Накрашаева, ремонт начался 1 июля. Уже выполнен основной демонтаж. Сейчас прокладывают инженерные сети, стены готовят под отделку, начинают шпаклевочные и малярные работы. Колесо обозрения совсем скоро станет главной достопримечательностью парка ветеранов в Вологде. Как отметил глава региона, аттракцион запустят в начале октября. Вологжане и гости города еще успеют полюбоваться осенью.

0: осенними красками с высоты птичьего полета. Атмосферу вечером будет создавать красочная подсветка. Череповецких школьников приглашают снять клипы к 70-летию трамвая. Электротранс запустил творческий конкурс для школьников «Сними клип, прокатись на львенке». Участникам предлагается собрать команду в классе и смонтировать ролик на песню «Трамвай». Как сообщили в транспортной организации, песня «Трамвай» есть в группе электротранса в ВК. Длительность ролика до 2 минут. Работы принимаются до 5 октября включительно. Итоги подведут 7 октября. Аккервиль театр Вологды 20 сентября приглашает на спектакль «Эльфы, орки и другие жители Вологды». Вместе с героями сказочного мира зрители смогут проникнуть в запретную секцию областной библиотеки, спуститься в катакомбы Вологодского Кремля и разгадать тайну Валерия Гаврилина. Спектакль ориентирован на подростковую и юношескую аудиторию. Начало в 19 часов.
1: Спорта.
0: Вологодская «Динамо» дома сыграла в ничью со «Спартаком-2». Белоголубые активно начали встречу и создавали моменты. Соперник пытался действовать на контратаках, но реализовать усилия коллективы не смогли. В итоге 0-0. Впереди у подопечных Рудольфа Чесалова вологодское дерби в Череповце.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, без осадков, ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в открытии объектов социальной газификации. Президент заявил, что Россия за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру. Глава государства отметил, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа.
3: Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. И наша задача, чтобы этот ресурс в первую очередь служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан. За последние 20 лет мы заметно укрепили газовую инфраструктуру. Если в 2005 году такая инфраструктура работала в 40 субъектах Федерации, то сейчас уже в 73.
1: Глава государства заявил, что благодаря социальной газификации более 1 600 000 домовладелий получили возможность доступа к газоснабжению. По словам президента, газификация регионов России, в том числе Сибири и Дальнего Востока, будет продолжена. Сегодня же Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. Президент поручил на системной основе развивать авиационную отрасль в России.
3: Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным стратегически значимым направлениям из центральной части России в Калининград и на Дальний Восток. Могу проинформировать, что на эти цели только на прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, требуется и дальше системно, последовательно развивать отрасль. Обязательно будем этим заниматься системно.
1: Владимир Путин также принял участие в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлота самолетов МС-21. Аэрофлот и Ростех заключили контракт на поставку и послепродажное обслуживание 90 таких самолетов. По словам президента, поставки самолетов Аэрофлоту должны начаться в следующем году. Глава государства назвал подписание договора значимым шагом в развитии авиаотрасли. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов, совершив выбор. Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму, также выборов онлайн формат. Он призвал россиян ответственно подойти к голосованию, принять участие очно или онлайн. Явка на выборах в Госдуму, по информации ЦИК, превысила 20%. В Москве проголосовали более 22% избирателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Как заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, голосование началось в штатном режиме, ничего экстраординарного не произошло. По ее словам, один избирательный участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки БПЛА. Кроме того, мошенники создали в мессенджерах фейковые каналы, которые маскируются под официальные, распространяют ложь о голосовании. По оценке Памфиловой, вбросы, провокации идут всю избирательную кампанию. Главы ведомств регионов получают фейковые рассылки.
4: Мы не просто ожидаем вбросы, провокации, они идут все это время. Если я начну перечислять, то не хватит этих всех трудней, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ну, помимо того, что то есть главам регионам, руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений, государственным органам осуществляется рассылка, это началось вчера прямо с утра, вот до фейковых писем от моего имени с требованием прекратить подготовку к голосованию.
1: Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ, в результате которой пострадали председатель участковой избирательной комиссии номер 595 в Запорожской области и ее семья. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, вооруженные формирования Украины нанесли удар БПЛА по жилому дому в селе Любимовка. В результате пострадали председатель участковой избирательной комиссии, ее супруг и несовершеннолетний сын. Также ранение получила мирная жительница. Ее дом расположен по соседству. Следователи, криминалисты СКР устанавливают конкретные подразделения лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Российские войска накануне взяли Веролюбовку в Донецкой Народной Республике. За неделю освобождены населенные пункты Розовка и Новоандреевка в Запорожской области, Черняков, Широкая, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» в течение недели освободили населенный пункт Веселая, а вчера взяли Золотой Колодец в ДНР, нанесли поражение формированием 14 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2865 военнослужащих, 17 боевых бронемашин, 83 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по украинским портам и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. В Одесской области в порту Черноморск, по данным Минобороны России, поражено судно, доставившее грузы военного назначения. Кроме того, под удар попал логистический центр «Новая почта» в 6 километрах северо-западнее Одессы, который используется для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, +15-17. В Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.

Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер, или добрая ночь, за Уралом-то уже вовсю. Что ж говорить про Дальний Восток. Спасибо за то, что вы на маяке, спасибо за то, что приемники гаджеты настроили на частоты и волны. Хочется верить вашей любимой радиостанции, нашей так точно. Меня зовут Игорь Уженик, в эфире программа «Муздок». В этой программе по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить какие-то события интересные нашей кожалы. Казалось бы, что мне язык заплетается. А, устал я, наверное. Казалось бы, давно ушедшей жизни и почти забытой, но коль скоро эти события, исторические традиции, интересные предметы, появившиеся в нашей жизни, мы вспоминаем, значит, вспоминать нам об этом интересно. А для того, чтобы вспоминать ушедшее нам было проще, мы это пытаемся в программе «Муздок» делать под музыку, как раз соответствующую тем событиям, тому времени, когда жили люди. Люди самое интересное, что есть на планете Земля. Но сегодня музыка у нас будет, ну, скажем так, практически из разных времен. Вы поймете, почему. Я предлагаю сегодня поговорить о фестивале, о празднике, на который я в этом году опять не попал. Я, правда, честно говоря, и не стремился. Может быть, и напрасно, кстати. В августе 1977 года, то есть у нас сегодня отправная точка август 1977 года, в городе под названием Ливерпуль, ну, это мы его так называем, на самом деле там он Ливерпул, вот так, ну, мы привыкли, Ливерпуль, у нас же не Техас, а Техас, впервые состоялся праздник, который, в общем, на русском языке называется «Международная неделя The Beatles». Ну, на самом деле, официальное название этой недели торжества искусства и искусств, ну, есть название International Beatle Week. Ну, нормально, международная битловская неделя. Отлично. Представляете, в 1977 году впервые. И с тех пор ни разу, ни на один год этот праздник не останавливался, за исключением ковидных лет, когда праздник проходил, если так можно выразиться, в онлайн-формате. О празднике и о феномене, который этот праздник породило.

0: Муздок.
1: Ну, может быть, сентиментально прозвучит в моих устах, а может, и не сентиментально. Знаете, на втором десятке лет жизни с женой написать такое посвящение в любви дорогого стоит. Итак, International Beatle Week. Что это такое? Это неделя, которая превращает Ливерпуль, превращает в праздник музыки, цветов, детей цветов. Причем музыки одной группы. Разумеется, везде, во всех питейных, музыкальных, музыкально-питейных и просто музыкальных заведениях звучит только музыка Битлз, которая, в общем, в Ливерпуле-то и так постоянно звучит. Экскурсии, проходка по битловским местам, сотни, сотни тысяч фанатов со всего мира. А идея-то, в общем, появилась... знаете, довольно давно. В 1976 году один из, причем не мэр Ливерпуля, один из членов мэрии Ливерпуля закинул такую идею. Ребят, давайте-ка мы это самое, вот ну, все-таки у нас сейчас город стагнирует. Несмотря на то, что это промышленный морской центр, в общем, бюджет нам не хватает. Давайте превратим наш город в туристический рай. Хотя бы на неделю в году. Легендарный клуб «Пещера» Cavern открылся 16 января 1957 года. Кстати, именно из-за этого 16 января является Всемирным днем «Битлз». Клуб был закрыт, ну, там перестраивали что-то. Ну, кстати, знаете, клуб сломали в 73-м году, а ничего путного на месте не построили. Там коммуникации какие-то хотели прокладывать, но их так не проложили. А компания, которая, собственно говоря, себя очень хорошо чувствовала, Cavern Club Company, ну, наследие Битлз. Хотя в этом клубе выступали все, на самом деле. Просто Битлз – это самое главное. А компания-то осталась. И в 1984 году, совсем недалеко от места, где находился старый клуб Cavern, был построен новый клуб, который так же и назвали Cavern Club. Причем при строительстве использовали 15 тысяч камней и кирпичей, которые сохранили, когда разрушали старый клуб. Клуб стал чуть меньше, на четверть меньше, но это, понимаете, это... это культовое место паломничества битломанов со всего мира. Кстати, практически напротив, на той же улице, находится Cavern Pub. Ну, там тоже музыка Битлз звучит, антураж похожий, но там в основном выпивают просто, там не за музыку. Вот, ну, люди, которые приезжают на неделю Битлз в Ливерпуль, они как раз курсируют между этими двумя заведениями. Когда группа «Битлз» распалась, битломания уже закончилась. Битломания ушла в музыкальную, знаете, вот в сторону музыки, не в сторону поклонения и визга на концертах, а вот в сторону музыкальных профессионалов. И то, что в 1970 году человек, который очень далек от «Битлз», записывает этот кавер, ну... как мы говорим, дорогого стоит. Это великая Элла Фицджеральд.

могу не похвастаться. Знаете, мне дико повезло в начале 2000-х слышать в исполнении, видеть исполнение сэром Полом этой песни на Красной площади, когда он кричал «Come on, Mr. Putin!» Во время этой песни, кстати, существует официальный бутлик, выпущенный Альфа-банком тиражом 500 экземпляров. Там как раз это все и сохранено. У меня он тоже есть. Но это я хвастаюсь. Сейчас не обо мне. Че, обо мне неинтересно. Никому, даже моему коту. Битломания. Битломания, которая породила кучу странных явлений. Знаете, несколько лет, причем лет 15, наверное, в рамках корпорации BBC, грандиозной вещательной компании, существовала радиостанция, которая выходила в FM-диапазоне для Великобритании, для Европы на средних волнах. Называлась она просто «The Beatles and Jazz». В течение 24 часов можно было слушать кавер-версии композиции «Битлз», вокальные, инструментальные, исключительно в джазовой обработке, причем начиная от диксиленда и кончая практически фри-джазом. Пользовалась популярностью, между прочим. Мало того, эта радиостанция выпускала серии грампластинок. До эры компакт-дисков она уже не дожила. Самая ковыряемая песня на свете, то есть песня, на которой больше всего кавер-версии, это «Let It Snow» Бинга Кросби. А вот на втором месте песня «Yesterday». А если брать временной отрезок с 1965 года, самая ковыряемая мелодия и песня на свете – это песня «Yesterday», песня «Битлз». Неоднократно признанная лучшей песней в мире всех времен народов. Но это странно, потому что вообще лучшая песня – это как лучшая книга, или лучший фильм, или самая красивая женщина. Такого не бывает, понимаете? Можно спросить, какая у тебя самая любимая песня? Если ты человек недалекий, ты скажешь, у меня самая любимая песня такая. Такого не бывает. Но тем не менее, это о многом говорит. Что касается популярности «Битлз», ну, со второй половины 60-х годов во всем мире. Мы сейчас не будем вспоминать про битломанию в Америке, это все всем известно. Понимаете, это все зашкаливало. Сейчас можно послушать испанские, итальянские, французские, немецкие, любые группы, которые в 60-е годы ковыряли «Битлз», причем ковыряли, разумеется, за деньги. У них там, понимаете, ну, кроме испанцев, вот, была такая группа «Лос-Анджелес», вот, которая изначально пела песни «Битлз», не платя за это денег. Было дикое судебное разбирательство, они чуть не разорились, компания чуть не разорилась, но как там договорились, все нормально. Вот. Что касается 1/6 части суши, ну, до 1973 года вопрос с выплатой роялти в нашей стране не стоял. Поэтому, когда в исполнении группы «Веселые ребята» появилась песня «Старенький автомобиль», все битломаны, конечно, прекрасно знали, что это за песня. Что это «Baby, you can drive my car». «Drive my car» просто. Понимаете, ну, в общем, на них не обижались. Было несколько коверов «Битлз», вот, разумеется, абсолютно бесплатных. Говорят, у «Веселых ребят» был самый хороший. Но потом почему-то в памяти народной в основном остался кавер на эту песню группы «Добрые молодцы». Знаете, прошли годы, а группа «Добрые молодцы», знаете, она уже в своей последней реинкарнации продолжала ее исполнять. Как с роялти, не знаю.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.
2: В Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие по видеосвязи в открытии объектов социальной газификации. Глава государства заявил, что благодаря социальной газификации более 1 600 000 домовладений получили возможность доступа к газоснабжению. По словам президента, газификация регионов России, в том числе Сибири и Дальнего Востока, будет продолжена.
4: Чтобы люди могли быстрее и дешевле подключить свои дома к газовым сетям, мы запустили программу социальной газификации. «Газпром», хочу поблагодарить руководство «Газпрома», без привлечения средств граждан начал подводить газовую инфраструктуру к границам земельных участков. На 1 сентября текущего года возможность доступа к такой инфраструктуре получили 1 620 000 домовладений. Из них более 1 200 000 уже подключены к сетевому газу. Обращаю внимание, программа социальной газификации является бессрочной. Мы обязательно продолжим эту работу, как и в целом газификацию наших городов, территорий, включая, разумеется, и Сибирь, и Дальний Восток.
2: Путин также поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу. Он поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры и другие подобные объекты. Глава государства отметил, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. По словам президента, Россия за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру. Сегодня же Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске, также в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства заполнил бюллетень на компьютере. «Не ошибешься», — сказал при этом Путин. «Спасибо, вы успешно проголосовали», — высветилось на экране. Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму, также выбрав онлайн-формат. Он призвал россиян ответственно подойти к голосованию, принять участие очно или онлайн. Российские войска накануне взяли Веролюбовку и Золотой колодец в Донецкой Народной Республике. За неделю освободили населенные пункты Розовка и Новоандреевка в Запорожской области, Веселая в ДНР, Черняков, Широкая, Шевченко, Вольховатка и Малая Волчья в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодное тактическое положение, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад. Потери противника на данном направлении составили свыше 1480 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Минюст внес в реестр иноагентов кинорежиссера Андрея Звягинцева, сообщается на сайте ведомства. В реестр также внесены еще 3 человека. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
2: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские фигуристы Таисия Гусева и Данил Овчинников выиграли 4-й этап юниорской серии Гран-при в Анкаре. 6 баллов им уступила еще одна российская пара Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Ставшие третьими испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау получили за свое выступление на 40 с лишним баллов меньше. Российские фигуристы Арина Парсегова, Матвей Богданов и Илья Мальков получили нейтральный статус, необходимый для допуска к международным стартам. Парсегова и Богданов выступают в парном катании, Мальков в мужском одиночном. Также Международный союз конькобежцев убрал с сайта обозначение нейтрального статуса фигуристов Камилы Валиева и Марка Кондратюка. Ранее нейтральный статус у них был отозван. Всеволод Шумков и Чайраф Ашалаев вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по боксу. На старте турнира весовой категории до 60 килограммов Шумков со счетом 5-0 победил португальца Сержу Родригеша. Ашалаев, выступающий в категории до 80 килограммов, в первом раунде нокаутировал албанца Амара Кочи. Сборную России на чемпионате Европы представляют 20 боксеров в 10 весовых категориях у женщин и мужчин. Наши спортсмены выступают с флагом и гимном. Международную футбольную федерацию призвали опубликовать планы по продаже прав на чемпионаты мира и объясниться по поводу отмены красной карточки на минувшем мундиале. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Вице-президент Международной федерации футбола и председатель футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт потребовал от главы ФИФА Джанни Инфантино объяснений в связи с отменой красной карточки футболиста сборной США Фоларина Белгана на чемпионате мира, сообщает Sky News. Американец был удален за фол, но дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие санкций и разрешил ему сыграть в следующем матче, как стало известно позже, после просьбы президента США Дональда Трампа. Отмечается, что Инфантино должен предоставить письменный ответ до следующего заседания Совета ФИФА, которое состоится 15 октября. Также Хьюитт попросил Инфантино обнародовать документы о плане продажи доли прав на проведение чемпионата мира. По данным источника, она направила ФИФА письмо, в котором призвала провести независимую проверку деятельности Инфантино. В июле стало известно о плане главы ФИФА продать часть прав на главные турниры внешним инвесторам, среди которых назывались родственники Дональда Трампа. Инициативу раскритиковали футбольные ассоциации всех континентов, кроме Африки. После угрозы бойкота со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций Инфантино отказался от этого плана, но УЕФА заявил, что доверие утрачено и ФИФА нужно новое руководство. Позднее Sky News сообщил, что УЕФА будет добиваться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против Джанни Инфантино.
1: Результаты «Локомотива» в этом сезоне никуда не годятся, признал нападающий московского клуба Николай Камличенко. Болельщики начали кричать на матчах «Первая лига». Да, неприятно, но то, что они кричат, все по делу, я бы тоже был на их месте недоволен, сказал Николай. В 9-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» не смог на своем поле удержать победный счет в игре с крыльями «Советов», сыграв 1-1. Камличенко забил гол, а «Лока» идет на 14-м месте в РПЛ. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил победную серию команды в российской премьер-лиге. Тут все в совокупности, не может быть чего-то одного. И мы стараемся выполнять требования тренерского штаба, и где-то есть фарт. Но фарта не бывает просто так, поделился Тюкавин. «Динамо» выиграла 5 матчей подряд в РПЛ. Тюкавин забил 4 мяча в этих играх. Московский клуб идет на 3-м месте в чемпионате, уступая лидирующему «Краснодару» 2 очка. С вами был Юра Геворкян.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» мы вспоминаем август 1977 года. На самом деле нет, конечно. Мы сегодня вообще по временам проходимся. По временам и странам. В августе 1977 года в Ливерпуле впервые состоялся праздник под названием International Beatle Week. Международная неделя группы «Битлз». Праздник, который уже полвека почти объединяет миллионы, десятки, да ладно, что там десятки, сотни миллионов людей во всем мире. Никто никогда не пытался посчитать аудиторию «Битлз». Знаете, посчитали, сколько пластинок продано, но это не то, понимаете. Посчитали, сколько людей побывало на их концертах. Концертов было-то всего ничего, на самом деле, по большому счету, ну, если сравнивать с теми людьми, кто покупал их пластинки. Понимаете, ну, каждый раз, когда организуются трансляции с различных площадок в Ливерпуле в неделю «Битлз», я говорю, как правило, это август, иногда, кстати, в октябре проходит, там все по-разному, ну, как правило, в августе. Ну, интернет, конечно, не виснет, там все нормально, вот, и с железом, и с софтом, вот, но количество заходов просто зашкаливает. В 1999 году у лидера группы «Зодчи», а также лидера футбольной команды «Старко» Юра Давыдова появилась идея. А давайте-ка мы соберем большую-большую компанию фанатов «Битлз». Он фанат «Битлз», разумеется. Ну, не разумеется, а просто фанат. Большой любитель творчества. И поедем в Ливерпуль. Причем мы поедем не просто так. Мы соберем не просто любителей «Битлз», а любителей «Битлз», которые играют в футбол. Создадим несколько команд и сыграем в мини-футбол на ливерпульских полях. Разумеется, команда «Старко», ну, в усеченном составе, все-таки это мини-футбол, понимаете? Не 11 полевых. Команда «Старко», кстати, заняла 5-е место только. То есть их обыграли. Один из самых главных фанатов «Битлз» Советского Союза, причем сейчас Советского Союза, а потом и России, сейчас об этом как-то мало говорится, это Михаил Боярский, между прочим, Михаил Сергеевич Боярский. Вот. Он фанат «Битлз» с молодости, с юных лет, так сказать. И вообще в 60-е годы он, собственно говоря, еще не знал, кем он будет, музыкантом или актером, даже до начала 70-х. Это потом так все повернулось. И, кстати, Михаил Боярский тоже в этой поездке участвовал. Я мог участвовать в этой поездке. До сих пор с ужасом вспоминаю. Мне когда Юра позвонил, говорит: Игорь, вот есть такая маза, есть место. За билет только заплатишь, и все. А у меня на тот момент загранпаспорта не было. Определяться надо было в течение 2 недель. А за 2 недели я бы паспорт сделать не успел. Ну, неважно. Вот. Михаил Сергеевич Боярский тоже поехал. Он, кстати, приехал чуть позже. У него чемодан тиснули из туристического автобуса. Как рассказывал мне мой лучший друг Влад Тарасов, который поучаствовал в этой поездке. Ну, кстати, Михаил Сергеевич об этом тоже рассказывал. И, в общем, это не скрывает. Ну, бывает. Поскольку карманники всего мира, может, не всего мира, но всей Великобритании тоже на «Битл Вик» съезжаются. В свое время Михаил Боярский принял предложение еще одного фаната «Битлз», бессменного лидера группы «За рок» Владимира Ермолина, создать команду, которая будет продолжать традиции «Битлз». Ну, как у них это получилось, мы сейчас, конечно, послушаем. Сначала они хотели назвать, там другое написание было, «Silver Beatles», потом «Silver Beatles» еще вот так вот написано. Вообще «Silver Beatles» — это первое название группы «Битлз» сразу после «Quarrymen». А потом назвали просто «Silver». Если я не ошибаюсь, по-моему, записали всего 2 пластинки. Одна, которая была выпущена уже после распада этой группы. Ну, знаете, какое-то время существовали и продолжали хорошее дело.

Не, ну что-то какие-то отголоски, конечно, есть. Вообще, отголоски творчества Битлз, знаете, интересно, можно назвать меня фанатом? Наверное, можно назвать фанатом, особенно начиная с 65-го года. Не с моего 65-го, я родился в 66-м, 65-го Битлз. Знаете, наверное, отголоски творчества Великой Четверки можно слышать везде. Что касается кавер-групп, что касается кавер-версий песен, знаете, кто не делает. Я уже рассказывал про радиостанцию, которая транслировала в течение 15 лет джазовые версии битловских каверов. Есть группы, которые специализируются на альбомах. То есть вот они годами являются кавер-версией, причем неофициальной, как правило. Кстати, официальной кавер-версии у Битлз не существует, если не ошибаюсь. Вот. Значит, вот в этом году мы даем гастроли по этой пластинке. Вот Rubber Soul только, или только Let It Be. Иногда это интересно, иногда скучно. А иногда, когда бы вы знали, из какого сора. Довольно популярная бразильская рок-группа под названием Today. Такое бразильское слово Today, да? Вот. Они что-то как придуривались на репетициях, ну, в перерыве. То есть свое уже отработали. И что-то стали ковырять битлов. А потом, слушайте, подождите. А давайте-ка мы группу создадим, сказали бразильцы друг другу, и назовем ее Blues Beatles. Вы знаете, и в общем у них получилось.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сам себе доктор, знакомая многим ситуация. Заболело горло, поднялась температура, появился кашель, и вместо похода к врачу человек открывает домашнюю аптечку или ищет совет в интернете. Особенно часто так бывает с антибиотиками, которые некоторые начинают принимать без назначения специалиста. Чем опасно самолечение, почему антибиотики не всегда нужны и к чему может привести их бесконтрольный прием, вот об этих и других вопросах мы поговорим сегодня в программе «Главное». Гость нашей студии – врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной больницы Наталья Сумкина. Наталья Вячеславовна, рад вас видеть.
3: Здравствуйте.
2: Наталья Вячеславовна, можете даже вначале немножко рассказать о себе. Где вы работаете?
3: Ну, я работаю в Вологодской областной инфекционной больнице. Работаю уже 20 лет врачом-педиатром, ну и по совместительству так получается инфекционистом.
2: Вот скажите мне, пожалуйста, как часто к вам приходят пациенты не с болезнью, а с последствиями собственного лечения?
3: Ну, чаще всего, конечно, к нам в стационар попадают пациенты уже по направлению поликлиник либо скорой помощи. Ну, могут обращаться люди самостоятельно, естественно, когда они решили полечиться сами или по советам своих друзей, либо воспользовавшись интернетом, но не получили должного ответа и, соответственно, решили обратиться все-таки в больницу, почувствовав, что болезнь затягивается. Такое встречается тоже часто сейчас.
2: Какая ошибка пациентов в самолечении встречается настолько часто, что врачи уже устали ее объяснять?
3: Ну, нерациональное использование лекарственных средств, неразумное использование лекарственных средств, в частности, антибактериальных препаратов.
2: Много таких людей, которые сами себе антибиотики назначают?
3: Много. К сожалению, много, да.
2: Откуда вот это идет?
3: Ну, я думаю, что это идет из соцсетей, то, что людям проще сейчас стало довериться интернету, довериться своим друзьям, сарафанное радио, да, нежели посетить доктора и получить здравомыслящий хороший ответ на задаваемые вопросы по поводу их болезни.
2: Получается, врачам не доверяют?
3: Возможно, в этом тоже какая-то есть доля логики. Сейчас все обеспокоены уровнем здравоохранения, как в стране, так и в частности в Вологодской области. Люди жалуются на то, что к врачам сложно попасть. Врачи молодые, хотя все мы были когда-то молодые. И лишь врач, как я говорю, был грамотный, а то, что он молодой, все когда-то мы с чего-то начинали. И люди сетуют на то, что большие очереди, скопление народу, вот мы сходим в поликлинику еще больше чем-нибудь, заболеем. Поэтому они лечатся сами дома. Чем
2: это,
3: могут?
2: Это неправильный подход.
3: Конечно, это абсолютно неправильно.
2: Знаете, я даже за врачами, вот я вам положу руку на сердце, я проверяю то, что назначает врач через искусственный интеллект. Мне так спокойнее. И иногда мне кажется, что искусственный интеллект, он помогает. Вы не доверяете?
3: Но я сама не пользуюсь искусственным интеллектом, потому что я доктор.
2: Ага.
3: И мне не с чем сравнить, допустим, да, то есть я никогда не прибегала к вопросам искусственного интеллекта, да. Поэтому тут, возможно, вы правы, да.
2: Скажите, пожалуйста, стоит ли доверять проверенному лечению, если симптомы похожи на старую болезнь или

0: каждый раз нужно разбираться заново?
1: Конечно, заново, потому что не бывает двух одинаковых болезней даже у одного и того же человека.
0: Можно ли вообще назвать безопасным самолечение, если речь идет о простых безрецептурных препаратах?
1: Нет, конечно, потому что любой препарат, как мы знаем, даже безрецептурный, он имеет побочные эффекты. У любого препарата, даже, казалось бы, самого безобидного, есть побочные эффекты. Поэтому, конечно, с осторожностью, вдуманно.
0: Ну вот я знаю людей, которые пытаются похудеть, там, да, они начинают пить там вот эти фиточаи и все такое прочее. Это нормальный подход или прям вот от них тоже может быть какой-то вред?
1: Конечно, от любого препарата. То есть не бывает вообще безобидных препаратов. Даже эти фиточаи, то есть человек должен обратиться, начать, например, с терапевта. Если терапевт видит какую-то проблему там в плане избыточного веса или что-то, он может направить к эндокринологу. Я понимаю, что никто не хочет эти стадии проходить, поэтому проще самому купить.
0: Да тут даже дело не в том, что никто не хочет. Вот понимаете, везде очереди, так скажем.
1: Очередь,
0: вот
1: да.
0: Эта вот история, да, там и терапевты, к нему надо записаться.
1: Анализы
0: вроде бы
1: сдать еще.
0: Анализы сдать, да, вот такое.
1: Ну, тут нужно выбирать. У человека есть выбор всегда, да, то есть он должен очень внимательно относиться к своему здоровью. То есть не просто так, вот я взял, вот выпил, как вот у меня соседка выпила, я тоже хочу, она похудела на 20 килограмм, я тоже это выпью и тоже, вероятно, похудею. Все люди разные, у всех разная сопутствующая патология, у каждого свой уровень здоровья на изначальном этапе, поэтому я не рекомендую рисковать, особенно современные препараты, особенно препараты, которые сейчас приобретаются на маркетплейсах. То есть это,
0: да, вот это прям, да, беда.
1: Да, то есть это контрафактные препараты могут быть, то есть здесь надо все-таки доверять проверенным, знаете, лицензированным препаратам.
0: Вы знаете какие-то реальные случаи, вот люди купили там на том же маркетплейсе препараты и
1: Я конкретно нет, но я каждый день читаю новости и неоднократно видела публикации, что люди покупают там, допустим, те же банальные витамины какие-то, да,
0: да,
1: получали побочные эффекты вплоть до стационарного лечения и, соответственно, сдавали на экспертизу препараты.
0: Вот
1: и да, и находили там черти что в этих препаратах, да, не соответствующие заявленному, да, списку входящих действующих веществ. Поэтому здесь...
0: Может, это конкуренты пишут?
1: Возможно, не знаю. Ну, в общем, так.
0: Какие лекарства люди чаще всего назначают себе самостоятельно и какие из них особенно опасны?
1: Ну, люди самостоятельно назначать могут себе все, что угодно, как мы об этом говорили. Самое опасное, наверное, это все-таки антибиотики, потому что неграмотно их использовать, незнание дозировок, да, сроков применения, вот это опасно. Очень любят люди относиться к жаропонижающим препаратам очень просто, думая, что это безобидные препараты, используя те же нурофены, ибупрофены, но мы не забываем, что это нестероидные противовоспалительные препараты, и если мы их долго используем, то одно мы вылечим вроде и боли или жар, а другое покалечим себе, тот же, например, желудок, да, то есть до язвенной болезни может дойти, поэтому, ну вот для меня это все-таки, наверное, антибиотики стоят на первом месте, когда вот так вот неразумно их используют, где-то ухищряются приобрести их без рецепта, остатки у друзей, которые остались, да, потому что помогали в той семье, поэтому, ну вот такие случаи тоже бывают.
0: Без рецепта продают?
1: К сожалению, да.
0: К сожалению?
1: Да, к сожалению. Лучше бы этого не было.
0: А что думаете насчет БАДов?
1: Ну, БАДы сейчас, конечно, вокруг нас заполонили, и мы сами их используем. Даже
0: вы
1: вот
0: лично?
1: Я лично, да, пользуюсь БАДами, проверенными какими-то БАДами. Естественно, читаем состав.
0: Давайте про антибиотики более подробно. Угу. Как человек без медицинского образования может понять, что перед ним вирусная инфекция, а не бактериальная?
1: Вот это очень такой сложный вопрос, да. Даже врач не всегда может понять, перед ним все-таки вирусная инфекция или бактериальная, да. Когда у нас уже наступает такой период, что затягивается вирусная инфекция, и врач думает, а не бактериальная ли эта инфекция, он уже назначает, соответственно, обследование, чтобы у него развязались руки в плане подбора терапии. Вот и все. А так, на первый взгляд, даже врач не всегда это определит, не говоря уже о обычном человеке, который без медобразования.
0: Почему после ОРВИ врач иногда вообще не назначает антибиотик, хотя пациент говорит, мне раньше именно этот препарат помогал?
1: Ну, вообще, начнем с того, что ОРВИ изначально не лечится антибиотиками, а после перенесенного ОРВИ и подавно. Поэтому как-то сам по себе, да, вопрос такой, что ОРВИ – это и есть ОРВИ. Вирусная инфекция антибактериальными препаратами не лечится.
0: Что происходит в организме, если принимать антибиотик без необходимости?
1: Мы подавляем иммунитет, естественно. То есть антибиотик без необходимости, он прежде всего влияет, да, на кишечный иммунитет, а наш иммунитет на 80% состоит из кишечного иммунитета. То есть угнетается кишечный иммунитет, кишечная флора. Соответственно, человек становится восприимчив к разного рода заболеваниям. Ну и он себя самовольно вгоняет в состояние иммунодефицита. Поэтому, соответственно, он будет больше болеть, чаще болеть, на себя цеплять все болячки, вирусные и там бактериальные, все, которые есть, и сезонные, и несезонные.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: Часов в Москве.
2: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности России, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград. Ордена и медали из рук главы государства в Екатерининском зале Кремля получили заслуженные работники российского ОПК. Глава государства отметил бесперебойное снабжение российских войск в зоне специальной военной операции современным вооружением. По словам президента, производство беспилотников в России за время спецоперации выросло в разы, по ряду позиций в десятки раз.
6: Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи. Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы, а по некоторым классам в десятки раз. При этом ОПК направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объеме закрываются все потребности вооруженных сил.

0: укрепляет технологический и производственный суверенитет России. Благодаря социальной газификации более 1 600 000 домовладений получили возможность доступа к газоснабжению, заявил Владимир Путин. Сегодня глава государства принял участие по видеосвязи в открытии объектов социальной газификации в российских регионах. Президент поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу.
1: Услуги по установке газового оборудования требуют серьезных расходов от семей, которые не пользуются субсидией. При этом, к сожалению, есть случаи, когда стоимость работ накручивается, когда проекты подключения домов граждан к газу необоснованно усложняются за счет необязательных позиций, дополнительных, не хочется говорить, но не могу не сказать, навязанных услуг и тому подобное. Я прошу Федеральную антимонопольную службу совместно с «Газпромом» и регионами взять этот вопрос на строгий контроль. А правительство прошу наладить оперативный анализ и мониторинг доступности для граждан газового оборудования и его установки. Подчеркну еще раз, важно, чтобы домов с экологически чистым, надежным источником энергии и тепла становилось больше. Именно в этом конечная цель и смысл нашей программы социальной газификации.
0: Путин поддержал предложение выделения 1 200 000 000 рублей регионам для субсидирования покупки газового оборудования, подключения к газовым сетям. Даже в самых дальних уголках России граждане должны чувствовать себя как на острове. Для этого необходимо развивать транспортную связанность. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на церемонии презентации новых инфраструктурных объектов гражданской авиации. Президент подчеркнул, что одной из важнейших задач в России является обеспечение перевозок местными авиалиниями.
1: Хочу отметить, что наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире. И нигде в самом дальнем уголке люди не должны чувствовать себя как на острове. Вот то, что сегодня происходит, это очень важно, это хорошее событие, праздничное, можно сказать, без всякого преувеличения. Это хороший шаг вперед и в развитии авиации, потому что подписаны контракты, значит, заказ есть, устойчивая работа ожидается на предприятиях. Это касается развития транспортной инфраструктуры, тех объектов, которые мы сейчас принимаем. Но, конечно, этого для нашей страны недостаточно. Одна из важнейших задач – обеспечить надежные перевозки местными авиалиниями. Здесь много вопросов, и я обращаю на это внимание своих коллег из правительства. Не буду вдаваться в детали, но они всем хорошо известны. Это касается и воздушных судов, предназначенных для местных перевозок. Это касается развития той же самой инфраструктуры и так далее. Есть над чем работать. Это совершенно точно. Мы с вами хорошо знаем.
0: Владимир Путин сообщил, что до 2030 года в России должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Президент отметил, что это свыше трети всей аэропортовой сети страны. Сегодня же глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске, а также в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов, совершив выбор. Как сообщает ЦИК, явка на выборы в Госдуму превысила 20%. Выборы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Скорость мобильного интернета после запуска сетей пятого поколения 5G выросла в среднем на 15-30% по сравнению с LTE, следует из данных операторов связи и экспертов. Такой прирост соответствует текущему этапу развертывания 5G, отмечает Минцифры. Представитель Мегафон оценил средний рыночный прирост скорости мобильного интернета от запуска 5G на имеющихся частотах 18-20%. Сейчас базовые станции 5G работают в отдельных локациях в Москве и других городах, и операторы будут расширять покрытие поэтапно.
2: Погода.
0: В Москве завтра без осадков, 17-19 градусов.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны в пятницу вечером, а где-то уже в субботу с утра практически в эфире. Как обычно, в это время под предводительством Федора Буцко. Федор, привет.
2: Всем привет.
1: Ну, поехали.
2: Поехали, давай начнем с вопроса.
1: Давай.
2: Ассамблея обязывает тому, чтобы мы общались все вместе. А вспомните какую-нибудь поучительную историю из вашего опыта или дайте совет про вождение в дождь. То есть тема вождения в дождь, мокрый асфальт. Мокрый асфальт — это не только цвет ВАЗ-2109 в экспортном исполнении, мечта всех мальчишек 90-х годов.
1: Длинное крыло, высокая панель. Слушай, скажи мне, пожалуйста, мы будем говорить вообще о мокром асфальте или о дожде именно?
2: Ну и дождь, и мокрая дорога. Ну, дождь и мокрая дорога. Это все вместе.
1: Дорогие друзья, мокрая дорога, дождь, иногда мокрая дорога мокрая настолько, что машина просто плывет и больше 40 км в час, а то и 30 не разгонишься. А иногда, как я сегодня ехал, она была слегка мокрая, просто слегка мокрая. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Помните, что мы принимаем сообщения с любых мессенджеров. И, пожалуйста, помните, что без вашего мнения наша программа просто не существует.
2: Тем более, что вот иногда кажется, вот я опытный водитель. Обычно, когда мне такие мысли в голову приходят, я замечал не раз. А после этого что-то происходит.
1: Сразу себя надо стреножить.
2: Да-да-да, потому что происходит что-то, что заставляет тебя убедиться в том, что ты не настолько опытный водитель. А давеча ехал я по дороге, увидел лужу. Дорога, ну, сухая дорога, лужа от поливалки. Поливали дорогу, ну, видно, остановился там машина, натекла. Вот, и я так на маленькой, к счастью, скорости проезжаю через эту лужу, а в ней яма. О, хорошо, Господи, что она не с острыми краями. Она такая вот, где асфальт провалился, проминулся. Ну, и там колесо на треть так вглубь уходит. Хорошо, у меня машина повыше, там клиренс побольше, я дном не чиркнул. И медленно из нее так и выпрыгнул, выскочил. Но забыл я о том, что если я вижу гладкую дорогу и на ней лужи, я не могу быть уверен, что под этой лужей такой же гладенький асфальт. Там что угодно может быть. Мне же не видно.
1: Полностью с тобой согласен.
2: Ну, крокодила я не жду, но яма, да, а может быть, какая-то железяка лежит. Да мало ли что там может лежать.
1: Можно оказаться без резины, можно оказаться даже без литого диска запросто или помять кованый диск.
2: Да, это так обидно и конечно, так жалко, и как так неловко перед автомобилем.
1: Месте.
2: На ровном месте. Вот просто ехал, асфальт был гладкий, лужа, а бамс.
1: Слушай, а ты знаешь, я вот про себя думаю, я считаю себя очень опытным, хорошим водителем, но если идет ливень, и особенно если я еду по дороге, где у нас колея образовалась, у меня весь опыт пропадает. В том смысле, что я сразу сбрасываю... Я очень боюсь аквапланирования.
2: Да.
1: Я сразу сбрасываю скорость там до 30-40, правда, все тоже вокруг так сбрасывают. И вот еду аккуратно, понимаешь, никаких перегазовок, никаких серьезных рулений, понимаешь, медленно, но верно.
2: Медленно, но верно. Да, вот это ощущение, когда ты чувствуешь, что вдруг машина, она как будто взлетела, как будто связь с поверхностью потеряла. Ведь что происходит при аквапланировании? Вы едете, да, и вдруг такое впечатление, что машина уже на дороге не стоит. А у вас внутри, где-то там, ну, у основания позвоночника, все так сжимается вдруг.
1: Да,
2: там какие-то такие мышцы начинают работать, которые обычно не работают. Ну, собственно, аквапланирование в нормальной ситуации, это вы ехали где-нибудь там, ну, по краю дороги, там лужа натекла, вы на секундочку в нее въехали. В этот момент главное рулем сильно не крутить, тормоз, газ не жать, просто вот как ехали ровно, так ровно и езжать. Плохо, если в повороте только.
1: Да, если вдруг вы почувствовали, что передние колеса потеряли связь с реальностью.
2: Или правые колеса, например.
1: Ну да, да, в общем, правые колеса и задние, и передние. Не крутите рулем, уберите ногу с газа. Вот. Но, знаешь, я хочу нашим радиослушателям сказать, что более склонны к планированию, разумеется, автомобили задним приводом, потому что передние разгружены. И если у вас колеса нормально накачаны по мануалу, вот написано 2,3, вот они 2,3, у вас пятно нормальное, возможность выйти на аквапланирование у вас меньше. И еще третье, это я запомнил еще, знаешь, с советских времен. Минимальная скорость аквапланирования 80 км в час.
2: Так что сбавляйте скорость потихонечку, да. Если какое-то даже небольшое, на секундочку, даже не на секундочку, на мгновение это аквапланирование вы почувствовали, это верный сигнал. Нужно скорость немножко сбавить.
1: Да, так что... А вот что касается именно мокрого асфальта. Вот я сегодня ехал просто по мокрому асфальту. Скорость я абсолютно не снижал. Быстро ехал по Новой Риге. Вот ты снижаешь... Вот когда просто, знаешь... Чуть-чуть капает, асфальт черный. Никаких ни луж, ничего нет. Вот ты снижаешь скорость?
2: Я нет.
1: Вот и я тоже нет. Дорогие друзья, а вы снижаете или как, или что? Ну, кстати, в городе я снижаю.
2: 8-9-6-7-103-5-5-3-3. И нам пишут, что лучший совет — не водить в дождь. Ну, нет, ну, мы на это пойти не можем.
1: Ну, я поехал, пошел дождь.
2: Ну, наверное, если на улице страшный ливень, и ты можешь выбрать сейчас тебе поехать.
1: Ну, разумеется, отложить лучше.
2: Только, наверное, лучше отложить, да. Торопиться не надо, пишет нам Владимир из
1: Оренбурга. Торопиться не надо, да.
2: Но торопиться не надо, да. Спешить не надо, конечно. Это всегда правильно.
1: Нет, торопиться еще, знаешь, не надо, не и надо? В дождь, и в ведра, вообще в любую погоду не надо торопиться.
2: А вот человек с ником Папа пишет нам, что главное правило езды в дождливую погоду — это не надеяться на автомобильную резину. Ну, то есть, делать скидку, по-видимому. То есть, если вы привыкли, что вот вы в этот поворот въезжаете на 60, да и на 80 нормально въезжаете, то в этой ситуации, наверное, не надеяться на резину, а все-таки там, ну, сбавить процентов на 30, может быть, скорость, да?
1: Не, ну, сбавить — это хорошо, но что значит не надеяться на резину? Вы когда покупаете резину, если она у вас, то есть, если ей не 7 лет, когда покупаете резину, вы обращаете внимание, некоторые обращают внимание на индекс скорости. Я не знаю людей, которые обращают внимание на индекс скорости 240. Я не знаю, зачем им это нужно.
2: Ну, смотря какая машина.
1: Ну, если правила, вы ездите на... Правила одни для всех. Ну, ладно, это я пошутил. Но на канавке, которые выдавливают воду, вот. Но, к сожалению, резина, которая себя чувствует хорошо на воде, вот, хорошо выдавливает воду, она сильно дороже, чем, скажем так, народная. Сильно дороже.
2: Ну, от резины многое зависит.
1: Конечно.
2: Вы знаете, есть такое понятие — пятно контакта. Это та часть шины, которая прилегает в каждое мгновение к поверхности. И она у обычной шины. Ну, вот нормальные ваши там обычные там 16, 17, 18-дюймовые колеса. Вот этот размер пятна контакта как ладонь ваш.
1: Да? Не
2: больше. И, собственно, вот у вас такие четыре ладошки. Четыре ладошки связывают с дорогой ваш автомобиль, который весит 1,5 тонны, если не больше, который, собственно, едет со скоростью достаточно высокой, при этом хочет маневрировать, тормозить по желанию владельца. Ну, в общем, нужно за резиной, конечно, смотреть. Дождь все проявится сильнее.
1: И...
2: Вот эти стертые резины, которые поезжу. В принципе, конечно, уже понятно, что пора бы выкинуть.
1: Слики выходят на аквапланирование на раз.
2: Да. Если резина сильно потертая, то самое аквапланирование вас ждет с гораздо большей вероятностью.
1: Да.
2: А я сейчас вижу много потертой резины. Я, как человек любопытный и, так сказать, интересующийся автомобилями,
1: почему?
2: Я довольно часто смотрю, ну, и просто не только на машины, да, я смотрю вот отдельно там, а что за там шины у него, а какие диски, а какая рамка номерного знака, а что за наклейки. Ну, я на многие детали обращаю внимание. Сейчас я вижу на достаточно хороших, свежих, там, каких-нибудь, там, не знаю, пятерка BMW. Я вижу, у него передние колеса уже в хлам. Ну, я понимаю, может быть, водитель такой, что вот он любит разгоняться, а потом, значит, колеса боком ставит в повороте и тормозит, значит, вылетает куда-то. Но, тем не менее, то есть, даже на дорогих машинах вижу, что народ не спешит менять резину.
1: Ну, слушай, не спешит. Понятное дело, что, может быть, и не может, особенно если у тебя, знаешь, там 20-й размер, это стоит как чугунный мост.
2: Да-да, такие шины
1: дорогие. Еще одна очень важная вещь. Ну, как очень важная вещь? Если вы являетесь счастливым обладателем, ну, допустим, привода Quattro, дорогие друзья, вот... На воде, на высокой скорости, это надо учиться управлять этим автомобилем. Вы знаете, какой автомобиль? Привод Quattro.
2: А поскольку довольно скоро начнется вот этот сезон, когда мы дождь будем видеть достаточно часто, и, собственно, ну, просто поэтому мы и решили повспоминать, да и вы повспоминайте, как дождь пойдет, попробуйте потормозить, поворачивайте.
1: Да.
2: Что еще хотелось вспоминать в связи с дождем? Машины часто у нас ездят без света в темное время суток. Я регулярно, я каждый день, если я вечером еду, я обязательно одну-две машины увижу. Причем зачастую это машины, у которых нужно
3: постараться, чтобы ехать ночью без света.
1: А как так? Ведь новый автомобиль, он же не может без света ехать.
3: Совсем без света он не может ехать. Но если ты ручку, вот причем ручку переключения режимов света можно же поставить в режим off, так обычно делают на сервисах.
1: У меня есть.
3: Да? Если ты...
1: Точно.
3: Да, да. В этом случае ты будешь ехать, у тебя все равно будет спереди гореть дневные ходовые огни. Да. Ну, то есть немножечко света спереди будет, сзади не будет ничего.
1: Так называемые габариты.
3: Это режим, когда вы полностью как бы выключили. Да, он не совсем полностью выключен. Но есть некоторая иллюзия. Вот в дождь как раз у вас будет там что-то отражаться от луж, и может показаться, что у вас включен свет. Но, тем не менее, вот в дождь, особенно если машина без света едет, и она попадает вам вот вне зоны, где у вас работают щетки стеклоочистителя. То есть вы ее как бы должны были видеть через стекло.
1: Но на самом деле этого не происходит.
3: А она без света, это, конечно, ну такой сюрприз. Да, какой-то летучий голландец.
1: И, дорогие друзья, вы знаете, очень многие любят ездить в свет. Ну, не очень многие. Слава богу, не очень многие. Я говорю, разумеется, о регионе, где я живу. Вот, то есть я не могу о всей России сказать. В Россию выбираюсь там раз в полгода. Любят в обычное время суток, темное, то есть когда нет ни дождя, ни тумана, включать противотуманные фары. Вреда в этом нет никакого, строго говоря, если ты никого не слепишь, у тебя хорошо настроены. Но, дорогие друзья, если идет очень сильный дождь, не включайте противотуманные фары. Потому что перед вами появится стена просто.
3: Ну, вот. Пробуйте, да. Стена, отключите что-то лишнее. Да.
1: Противотуманные фары очень хорошо против тумана действуют. Вот против дождя, наоборот, не надо.
3: Дмитрий нам пишет. Не так давно попал в Подмосковье в залитую дождем продавленную колею. И как бонус окатил волной со встречной. Ох, я прям представляю себе еще вот этот шум, когда вода со встречной полосы попадает вам в лобовое стекло. Это же еще такой бабах раздается. И ты думаешь, сначала стекло-то целое. Захотелось пересмотреть знаменитый фильм «На гребне волны».
1: Киану Ривз и Патрик Суэйзи.
3: Хорошо, что резина была свежая, 2025 года, скорее из спортивной линейки. Все обошлось.
1: Вообще резина должна быть свежая. Причем
3: должна.
1: Самое забавное, что вот зимой она может быть не очень свежая, там ламели другие. А вот летом, особенно вот когда вот в такой межсезонье начинается, если у вас резина сработалась, и вы влетаете в лужу, упаси Господь.
3: Так что скоро будет сезон распродаж на летнюю резину. Если вы сезон раскатали свою, уже совсем раскатали, что на следующий год... Ну,
1: сэкономите денег, купите сейчас.
3: Да. Сейчас найдите, где у вас вблизи от ваших мест принимают эту самую бесплатно шины, куда их сдать, вот, и купите себе новую. Это вообще хорошая идея. Еще о чем я в связи с дождем помню, сейчас вот тоже по улице шел пешеходом и опасливо смотрел на лужи, которые есть в правом ряду. То есть я понимаю, что я вот иду по тротуару, и если сейчас кто-то не оценит, значит, что здесь лужа, и проедет там с обычной городской скоростью, да, то давайте, я рискую прийти на работу мокрым.
1: Давайте друг к другу относиться вежливо. Не только вот на дорогах, как водитель к водителю, но не забывайте, что тут рядом идут пешеходы. Они не могут отскочить. Вот, не могут быстро. Вот. Вы можете заговориться по телефону, слава богу, если у вас hands-free. Вот, но езжайте, пожалуйста, передвигайтесь медленно. Ну, жалко просто человека, которого окатит с ног до головы грязной водой.
3: Евгений спрашивает, может ли случиться аквапланирование на полноприводном автомобиле?
1: Запросто.
3: Без проблем. Вообще, запросто. В данном случае это не влияет. Скорее, полный привод может повлиять на то, как вы выйдете из этого аквапланирования.
1: Вообще не выйдете. На полном приводе вообще.
3: Ну ладно, не пугай уж.
1: Если вы сбросите скорость, тогда выйдете. Я вам что про кватер рассказывал. Вот если просто сбросите, причем медленно отпустите педаль газа.
3: Плавно, все делайте плавно. Не делайте резких движений. Вот.
1: А если вы понадеетесь на... Я прошу прощения, на самую лучшую систему полного привода, храни вас Господь.
3: Давай заканчивать уже тему с дождем. Я думаю, немножко повспоминали. Дождей еще будет много. Может быть, нам будет что сказать. Мы еще как-нибудь поговорим. Но напоследок, вот еще одна вещь, которую я люблю. И сейчас она у меня когда-то пропала из машины. Я уже положил себе в корзину, значит, в магазине Посылторга. Это скребок. То есть ты подходишь к машине, которая после дождя.
1: После ледяного дождя.
3: Дождя,
1: который замерз.
3: Нет, не который замерз. раз. Обычный дождь просто. Вот, ну, прошел дождь сейчас. Вот ты подходишь к машине.
1: Скребок,
3: у тебя все,
1: с резиночкой,
3: не скребок, да, а это называется водосгон, если правильно. То есть, если будете такое покупать, то надо, я вижу, есть недорогие, там, от 80 рублей и выше. А, ну, просто такая палочка пластиковая, на конце резинки.
1: Да.
3: Вы подходите к машине, у вас все стекла в капельках. Дождь не идет, но вот он прошел в капельках.
1: Да.
3: И, ну, там это же недолго занимает. Берете, так, снимаете эти капли, садитесь в машину, и так хорошо видно, это так классно.
1: О, как. Вот, а я, ты знаешь,
3: ну, если не лениться, то, в общем, за 80 рублей можно себя на несколько лет обеспечить хорошей видимостью.
1: Слушай,
3: при старте
1: штук 10 таких скребков. Бросить,
3: ну,
1: в багажник.
3: Хватит одного, ладно. Ну, можешь, конечно, раздаривать друзьям, но могут тебя, значит, в чудаки записать.
1: Неправильно понять.
3: Ладно, давай, у нас еще до перерыва есть немножко времени. Давай поговорим о том, что, собственно, суть такая. Может быть, кстати, давай радиослушатели тоже попросим нам, если у вас есть сейчас время, да, буквально в ближайшие пару минут, напишите. Если вы выбираете для себя новый, ну, новый для себя, на самом деле поддержанный автомобиль, до какого пробега вы рассматриваете объявление?
1: Или вот. Дело не в пробеге вообще.
3: Для вас.
1: Да.
3: Может, и так.
1: 8-9-6-7-103-5-5-3-3, то есть до какого пробега, или дело цена-качество, там вы такой большой специалист, что вы можете определить, как автомобиль сохранился, вне зависимости от пробега. Или наоборот, у него пробег маленький, но вы можете определить, что он сохранился плохо. Вот.
3: Но захожу я там на этот сайт, любой из них, да, и думаю, а не купить ли мне, ну, не знаю, зеленый Ягуар,
1: да,
3: кабриолет, ну, не важно,
1: ну,
3: допустим,
1: да.
3: Ну, не хочу с большим пробегом, а с каким не хочу, да, ну, вот до сотни, там, до 50.
1: Что такое большой пробег, что такое небольшой пробег, особенно в наше время?
3: Немцы провели исследование, у них есть тоже такая платформа, где очень много, ну, практически все поддержанные автомобили, которые идут через немецкий рынок, они там проходят, ну, типа нашего Автору или там Авито, у них это называется Автоскаут-24, они провели, ну, поиск по своим объявлениям, большое количество анализировали и смотрели, у каких машин после какого пробега начинает сильно падать цена. И, собственно, ну, понятно, что немцы, как и мы, и все мы смотрим, но 100 тысяч — это есть такая цифра,
1: ну,
3: немножко,
1: да,
3: магическая. Она такая, да-да, она общая.
1: Ну, конечно.
3: Вот 100 тысяч, вот, ну, до сотни, хотя бы до сотни. А на самом деле там довольно сильно различается по моделям. Если речь идет, например, ну, скажем, о каком-нибудь там пятерке BMW, то тысяч до 150 там цена не сильно меняется. То есть, как цена быстро меняется, естественно, когда вы купили машину новую.
1: Ну, понятно, выехал из салона, то,
3: ну, сразу. За первые там 30 тысяч километров она у вас, конечно,
1: ну,
3: подешевела,
1: конечно,
3: сильно,
1: да,
3: понятно.
1: Да.
3: Потом она с 30 до сотни, там идет очень такой плавный, мягкий разгон. А дальше вот вопрос, какая модель после какого пробега быстрее дешевеет. А у BMW вот это вот, ну, такой скачкообразный, 150-160, если говорить о Passat, например, то это в районе 140, если говорить, например, о Toyota Corolla, то это тоже там порядка 140 тысяч, ну, то есть там, вот давай с ценами, даже интересно, сколько стоит Toyota Corolla такая, с пробегом, допустим, 100 тысяч, допустим, если 100 тысяч километров, то она стоит на наши деньги, получается, примерно 1 550 000 в Германии, да, а, соответственно, если пробег 140, то она стоит примерно 1 300 000.
1: Ну,
3: сейчас многие облизнулись, да, у нас с правым рулем еще за такие деньги машину пойди найти. Вот, а если пробежаться дальше, то, ну, там, для Мазды 6, например, в районе 150 тысяч километров, это наступает порог. Для Шкода Октавии где-то в районе 120-130, она уже, ну, так сказать, быстрее теряет в цене.
1: Слушай, ну, это довольно нормально, это говорит о том, что вот эти автомобили классические, они до сих пор остаются очень надежными.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Ведь это большой талант – знать, когда сказать, а когда промолчать.
5: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
6: Так говорит «Маяк».
7: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин отметил бесперебойное снабжение российских войск в зоне специальной военной операции современным вооружением, как заявил глава государства на церемонии вручения государственных наград работникам российского ОПК. Производство беспилотников в России за время спецоперации выросло в разы, по ряду позиций в десятки раз. По словам президента, российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности. Президент поблагодарил их за напряженный подчас героический труд. Российские оружейники регулярно ездят на передовую, чтобы совершенствовать оружие.
2: На сегодняшний день он превысил 70 миллиардов долларов. Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений. Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения. Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно, регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать ее характеристики. Подчеркну, мы будем и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК, предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войска самое современное вооружение и технику, выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения.
0: Путин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября. Президент поручил укреплять технологический и производственный суверенитет России. Российские войска взяли накануне Веролюбовку, Золотой колодец в Донецкой Народной Республике, а за неделю освободили населенные пункты Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малое Волчье в Харьковской области и Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Решительными действиями освобожден населенный пункт Розовка в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 4 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 1955 военнослужащих, 5 боевых бронеавтомобилей и 4 артиллерийских орудия. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства заполнил бюллетень. На компьютере не ошибешься, сказал при этом Путин. Как сообщает ЦИК, явка на выборы в Госдуму на 18 часов по московскому времени превысила 21,5%. В Москве проголосовали более 22% избирателей. В Подмосковье явка составляет почти 15%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 9-го тура российской премьер-лиги с тольяттинским «Акроном». Об этом рассказал генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров в интервью ТАСС. У клуба нет претензий по удалению форварда команды Георгия Милкадзе, но грозненцы хотят обратиться по поводу непоказа 4 желтых карточек и по неназначению пенальти в ворота «Акрона». Звезды сборной Нигерии по футболу не сыграют с командой России. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Нападающий турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен пропустит товарищеский матч сборных Нигерии и России, который состоится 6 октября в Нижнем Новгороде. Форвард получил травму в матче чемпионата Турции. Также в заявку не вошли еще несколько лидеров нигерийской сборной. Полузащитник «Атлетико» Адемола Лукман и хавбек Фулхама Алекс Ивоби, вингер «Милана» Самуэль Чуквуэзе и нападающий «Севильи» Чедере Джуки. Не приедут в Россию полузащитник «Ковентри» Фрэнко Ньека и вратарь «Удинезе» Мадука Кое. Однако все эти игроки вызваны на матче отборочного этапа Кубка Африки против Мадагаскара и Гвинеи-Бисау, которые пройдут 25 и 29 сентября соответственно. Ранее Федерации футбола Нигерии опровергли сообщения местных СМИ о том, что команда может приехать в Россию вторым составом. Прошлым летом Осимхен, Лукман и Вобе также пропустили товарищеский матч с командой России. Им предоставили отдых после насыщенного сезона во избежание травм. Сейчас в отсутствии лидеров самыми заметными фигурами в сборной будут капитан команды, полузащитник Бешикташа Вилфрид Ндиди и хавбек Айнтрахт Рафаэл Онидика, а также нападающий Бурсаспора Келечи Хианачо. Перед встречей со сборной Нигерии россияне сыграют 29 сентября с командой Ирана в Казани, а 3 октября со сборной Намибии в Екатеринбурге.
1: В эти минуты в первой лиге по футболу продолжаются 5 матчей игрового дня. Сочи дома принимает СКА Хабаровск и заканчивается основное время матча, счет равный 1-1. Ульяновская «Волга» на своем поле уступает Спартаку из Костромы 0-1. Челябинск и Уфа играют в ничью 1-1. Идет 73-я минута встречи. Ну и первый тайм продолжается в двух матчах. Нефтехимик «Урал» счет 0-0. Шинник «КамАЗ» также счет не открыт 0-0. Кроме того, крупный игровой день сегодня и в «Континентале». Континентальной хоккейной лиги, и в эти минуты продолжаются 3 матча игрового дня. Идут вторые перерывы в играх магнитогорского «Металлурга» и «Барыса». «Магнитк» впереди 3-0. Салават Юлаев обыгрывает «Нефтехимик» по итогам двух периодов 1-0. «Трактор» уступает московскому «Спартаку» на своей площадке 0-1. На этом о спорте пока все. К данной минуте у микрофона был Виталий Павлов.
3: Ты пришел спасти нас.
4: Что, надо?
3: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
4: Есть у меня одна идейка.
5: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.
6: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
7: Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Федора Буско. Я же тебе говорил, что вот все сейчас накидают
8: сообщения. Да. Ну давай, это хорошие сообщения.
7: Обязательно, конечно.
8: Мы должны их прочитать, с удовольствием прочитать. Один автомобиль, пишет Александр, и 200 тысяч километров уже не ремонтируется, а другой 500 000 отбегал, и нет проблем. Альмера Классик, 250 тысяч километров, вопросов нет. Вот, молодец. Сразу видно, это человек, который правильно ездит на автомобиле, правильно относится к его обслуживанию. Вот у него и получается и 200 тысяч, и 250 тысяч, и 500 000, и проблем нет. Вот дай бог каждому.
7: Да, ты знаешь, когда человек говорит, у меня нет проблем, я ему завидую. Добрый вечер, никогда не имел средств купить новую машину, покупал Логан.
8: С пробегом 60 тысяч, да.
7: Четырехлетка, вот, потом у вас буханка 150 тысяч, ну, у вас буханка, это вообще без возраста. Полет все нормально, главное, из хороших рук и глаза иметь при покупке. Ты понимаешь, вот я на автомобилях езжу очень давно. Я езжу 40 лет, я неплохо, больше 40 лет, очень неплохо в них разбираюсь. Но для того, чтобы оценить состояние подержанного автомобиля, мне моих знаний не хватает. И если бы я покупал сейчас подержанный автомобиль, я, разумеется, обратился бы к очень большому специалисту.
8: Евгений пишет. Покупка подержанного автомобиля – это покупка кота в мешке. Пробег скручивает, толщиномер обманывают, добавляя в краску металлическую пудру, особенно в металлик. Убедился на личном опыте. Все БУ машины битые. Особенно в автосалонах под открытым небом. Ну, в смысле, вот эти вот, ну, такие, да, не да, новые, да, автосалоны. Да, да. Последний раз купил европейца, история на Авито была зеленой. А при осмотре в автосервисе авто оказалось битым. Ну, вот как так? А, да, дурит нашего брата, и, собственно...
7: Не только, слушай, не только нашего. Вот есть такая страна, которую ты очень хорошо знаешь, это Германия. Там нарваться на вот именно такую дурилку, это только вот на улице можно под салоном арабским, насколько я... И, простите, арабы, я вас не хотел обидеть. Вот. Но это Германия. Один мой хороший знакомый полгода назад покупал машину в Евросоюзе, в стране под названием Болгария. Машина была куплена во Франции изначально. Как ты знаешь, в Болгарии ничего, кроме Хавейла, не производится. Ну так вот, идеально все по документам. Ну, с ней ее очень, очень хорошо восстановили. Машина была перевертышем.
8: Ой-ой-ой.
7: Не-не-не, восстановили идеально. Там геометрия не изменилась, но тем не менее, понимаешь, а перевертыш — это совершенно другая цена уже.
8: Ну, конечно, не дай бог что, а вот она возьмет и не отработает так, как должна была, как показывала на краш-тестах.
7: Да, да.
8: На краш-тестах,
7: да,
8: показал,
7: да,
8: 5 звезд, да. А вот у вас она вроде той модели, да, только из 5 звезд там 2 уже облетела, а одна так вот чуть-чуть держится. И остался у вас уже гораздо меньше безопасности.
7: Не зря говорят,
8: но все равно что надо смотреть, конечно, в первую очередь на вот это. Ну, очень хорошо, когда человек может рассказать. Вы смотрите на человека, он вам нравится, продавец, в смысле.
7: Ну да.
8: И может вам рассказать, что он делал с автомобилем, когда. Может предъявить желательно документы, сервисную книжку.
7: Максимальное количество документов. Вот все, чтобы можно было проследить путь автомобиля от продажи в салоне.
8: А ты хранишь, кстати, эти вот квитанции? Я прошел ТО вовремя. Там, у тебя они лежат в бардачке, в отдельной папке.
7: Знаешь, почему?
8: Почему?
7: Я объясню, почему. Потому как это не влияет на цену машины, когда ты сдаешь в трейд-ин. Вообще не влияет. То есть у них совершенно другие критерии.
8: Ты наметился на трейд-ин.
7: Все свои автомобили я всегда сдавал в трейд-ин.
8: Ну да, это на самом деле хороший вариант получить какую-то разумную скидку, потому что по трейд-ину скидки довольно большие предлагались. Вот прямо сейчас не знаю, не слежу за этим. Но, в принципе, все равно программы эти есть.
7: Да,
8: скидка по трейд-ину в большинстве марок присутствует.
7: Нет, и потом ты, я прошу прощения за сниженную лексику, не паришься, продавая свой автомобиль. Если у тебя особенно немного времени, если ты боишься мошенников. А я именно такой человек. Я всегда сдавал автомобили в трейд-ин, а им вот пакет документов абсолютно не нужен.
8: Ну, да, наверное. Хотя, с другой стороны, ну, в общем, хороший продавец, наверное, бы воспользовался такими документами, тоже, чтобы подтвердить сервисную историю автомобиля.
7: Ну, может быть. Может.
8: Ладно, хорошо. На дворе скоро зима. Да, зимой что?
7: Зимой
8: положено готовить телегу. Да.
7: Уже вот сейчас ее надо готовить совсем. Уже лето закончилось, телега еще не готова.
8: Одна из таких телег редкая теперь, потому что теперь телеги всегда закрытые, а телег, у которых открывается крыша, уже днем с огнем не осталось. Но они есть, их мало. Кабриолетов, в смысле. Кабриолетов почти нет. Это же прекрасные автомобили. Те самые, которые научили меня пользоваться мокрыми салфетками.
7: Дорогие друзья, я в кабриолете, так, чтобы долго, я в кабриолете 2 недели ездил этим летом. И понял, что у него очень узкий температурный диапазон.
8: Да, когда тебя не сжигает солнцем,
7: да,
8: и да, не, да, холодит.
7: Да, да, да, да. Очень узкий. То есть кабриолет — это третья машина в семье должна быть.
8: Да, в семье, да, из 2 человек.
7: Да, да, из 2, разумеется, конечно.
8: Ну, может быть, и да. Был расцвет кабриолетов где-то в конце 90-х, потом в начале 2000-х тоже как-то это еще шло, а сейчас мы видим, что кабриолеты с рынка исчезают, и особенно доступные кабриолеты. То есть недорогих кабриолетов в принципе нет. Раньше же был там Opel Corsa какая-нибудь, Opel Astra, там, ну, кабриолетики были там марки Ford, бюджетных моделей.
7: Нет, кабриолеты с мягкой крышей, они стоили, в общем, недорого.
8: Подороже, чем аналоги с жесткой,
7: да,
8: крышей, но все-таки можно было купить.
7: Да,
8: да, да, нужна. Ты, конечно, люди должны были сделать поправку, что, во-первых, ну там, у тебя маленький багажник, потому что крыша должна куда-то складываться. Если ты ее складываешь, куда она складывается? В багажник она складывается. Там еще места не очень много.
7: Сзади, если у тебя есть заднее сиденье, кто на нем будет сидеть, непонятно.
8: Да, ну, тот, кто вот всю жизнь мечтал прокатиться в кабриолете, это его единственный шанс, ну, или первый шанс, может, второй раз он уже не полезет на заднее сиденье, а первый может. Ладно, в общем, кабриолетов вроде как и нет, а на самом деле вот нет-нет, да и есть. И сейчас есть такой проект Denza. Denza – это такой премиум-бренд от BYD. Угу. Китайцы, большие китайцы. И, собственно говоря, они сделали большой электрический кабриолет, как раз такой 2 плюс 2. То есть сзади все-таки какие-то места есть для особо страждущих. И, конечно же, он такой суперкаристый, как теперь положено. Он же электрический.
0: Ну, конечно.
8: А раз он электрический, то, собственно говоря, можно же много мощности дать. Например, и там будет, собственно, несколько вариантов мощности. Будет мощность 1000 лошадиных сил.
0: Господи,
8: но на самом деле не 1000, а 1014. Ну да, не будем мелочиться. Но уже, честно говоря, не вижу.
0: Слушай,
8: разницы,
0: ты знаешь,
8: 1%.
0: Как говорят арабы, когда вода выше головы, неважно насколько.
8: Да, но вот если кому-то кажется, что 1000 лошадиных сил – это уже вода выше головы, то подождите секундочку. Дело в том, что там будет, собственно, машина, которая с тремя электрическими моторами, уже а не двумя. И, собственно, получается, что у нее совокупная мощность 1605
0: лошадиных сил. Кошмар какой. Да? Ужас.
8: А это уже совсем много, потому что это... еще недавно, вот когда я последний раз был в Китае на выставке, там вот хвастались тем, что вот есть автомобиль Xiaomi SU7 Ultra, Ultra 1548 лошадиных сил.
0: А это еще больше.
8: Его там подвесили стоя, он, значит, вертикально висел на стенде.
0: И вырывался.
8: И собственно, ну, действительно производит впечатление. Они...
0: Слушай, это... Я так понимаю, до сотни он там за 3,5 секунды разгоняется.
8: Но бери больше, вернее, бери меньше, потому что обещают, что, ну, при правильных температурных условиях,
0: да,
8: правильном асфальте,
0: понятно, да,
8: и
0: да,
8: правильных,
0: да,
8: шинах, то это будет чуть-чуть меньше 2 секунд до сотни.
0: Слушай, ну это глазные яблоки в затылок уйдут.
8: Да, станут конскими, да. Ну, тяжело. Такую нагрузку трудно выдержать. А уж поскольку сейчас китайцы активно играются в те игрушки, в которые европейцы, ну, может быть, уже наигрались.
0: Да, наигрались уже,
8: да,
0: конечно.
8: Они на перегонки ставят рекорды главной всемирной признанной трассы, где лучшие автомобили мира всегда...
0: На кольце, что
8: ли? На кольце Нюрбург.
0: Ну,
8: и поэтому они готовят еще, чтобы мало не показалось, вот этот Denza Z будет еще с мощностью до 2000 лошадиных сил.
0: О, господи, ты говоришь, ну куда, слушай, куда
8: Не знаю,
0: дальше?
8: Куда.
0: Нет, вообще можно, строго говоря, можно до бесконечности. Только зачем?
8: Да, зачем? Но зато, ну зачем? Затем, чтобы мы обратили внимание, чтобы рассказали, чтобы...
0: Чтобы обратили внимание на бренд.
8: Конечно.
0: Ну, нет, это нормально.
8: Ну, тем более, обратили внимание на бренд, который, к тому же, выпускает машину в такой категории, где ей просто не с кем конкурировать. Потому что Илон Маск даром, что обещает электрический кабриолет в последние 10 лет уже.
0: Ну, да,
8: но их живьем что-то никто так и не увидел. А, собственно, а кто еще? Ну, там есть какие-то там концепты Audi, есть у теперь... китайский, но в Европе, я считаю, это английский по старой памяти, марки MG, есть кабриолет, но он там поменьше, полегче, подешевше, поэтому, собственно, они выходят в сегмент, который почти не занят. Да, цена, ну, конечно же, интересна цена. На русские деньги, но в китайской валюте, но в Китае 5-6 миллионов рублей. Ну, представляете, то есть у вас,
0: ну, то есть 12
8: очень
0: миллионов
8: красивый
0: здесь,
8: суперкар, да, который рисовал дизайнер Вольфганг Эггер такой. Он был директором по дизайну Lamborghini. Ну так, на секундочку. Ну, то есть купили большую мировую величину, привезли. В общем, есть красивый автомобиль, супермощный, на котором можно интересно посмотреть, кто-нибудь привезет. Да, если в Китае стоит 5-6 миллионов, значит, за пределами Китая будет стоить 20 или 20 плюс. Да,
0: даже не 12, евро. Да?
8: Нет, нет, почему же 12?
0: Да, ну, 20, да? Нормально. Вообще 12, это да, это так, это копейки.
8: Так дела не делаются.
0: Так дела не делаются.
8: А как дела делаются? Давай, у нас есть еще 1,5 минуты до перерыва, расскажем хорошие новости. Во-первых, на финишную прямую выходит проект «Атом». Ему уже 5 лет. Это проект русского инженерного, так сказать, нового мастерства по производству серийного электромобиля. Интересного, необычного, не из китайских, так сказать, готовых машинокомплектов, а, ну, именно русские, наша разработка, испытания, отладка производства

0: Да, ну что ж.
1: Ну что ж. Вот, нет, а еще меня заинтересовала информация о том, что сейчас они планируют на базе уже созданного автомобиля Атом создавать другие автомобили. Вот посмотрим, что они с этой тележкой сделают.
0: Тележка классная, кстати, на ней уже успел покататься, она очень заводная. Заднеприводная.
1: Заднеприводная, между прочим. Прервемся ненадолго.
2: Маяк.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: «24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
3: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
4: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
3: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
6: Дорогие друзья, пришло время истории. Не истории и побаек, что называется, побасенок, а исторической страницы.
7: Сегодня говорим про успехи марки Porsche на протяжении ее истории в автомобильных гонках, потому что это легендарная марка, которая с автоспортом шла рука об руку просто буквально с самого начала. И уже основатель компании Фердинанд Porsche мечтал участвовать в автогонках, и в конце 30-х годов они, собственно говоря, начали с марафона Берлин-Рим.
6: Очень известный, да.
7: И машины были в основном у соперников такие угловатые, а Porsche представил свою машину, называлась Porsche 64, которая была с обтекаемым кузовом.
6: Зализанная такая, да.
7: При этом с крохотным мотором, всего 1100 кубиков. Но при этом машина, например, на трассе между Штутгартом и Берлином, на уже построенных автобанах, показала недостижимую для конкурентов скорость 130 км в час. Среднюю скорость, не максимальную, среднюю. Ну, потом, в общем, потом война.
6: То есть максимальное, значит, за 200 было.
7: Ну, летел быстрее остальных, да, намного. Да. Хотя моторчик имел маленький. За счет чего так быстро получал? За счет инженерного гения, да, инженерной разработки и проработки. Война, ну, понятно, что это было не до войны. Porsche занимался чем-то другим.
6: Не до мира, в смысле, да, было, да.
7: Не до,
6: не до гонок.
7: Да. А вот потом, как только возможность появилась, они вернулись на гоночные треки. Кстати, есть даже у них страничка, когда в истории, когда они попробовались в Формуле 1.
6: Ух ты!
7: Это очень забавная история. Ничего. На дворе был 62-й год. Это единственный сезон, в котором Porsche участвовал в Формуле 1.
6: Как команда.
7: Как команда, да. Они выставили свою от завода заводскую команду на 9 гонок. Весь сезон состоял из 9 гонок. Собственно, они выставили свою машину. На одном из этапов победили во Франции. Причем интересно, что там гонщик американец, он стартовал 6-м, но всех обогнал, всех обошел. И это было очень неожиданно. Но они быстро свернули свою программу участия в Формуле 1. Как сказал Фердинанд

0: Порше. Говорит, Формула-1 – это не наш формат. Это чемпионат для пилотов, а мы славимся как раз командной игрой. И к тому же мы умеем делать гоночные машины, которые ездят больше 2 часов.
1: Хорошо сказал.
0: То есть ушел красиво, да?
1: Да, красиво, красиво. Дорогие друзья, в отличие от всех остальных, потому что все остальные гоночные машины так долго не ездили.
0: Ну да, то есть они вот 2 часа свои откатали, а дальше трава не расти, новый мотор и так далее. На это намекал, соответственно, Фердинанд Порше. На самом деле, двигатели они поставляли и позже, и даже там работали с командой Макларен.
1: Это я помню.
0: И с их двигателями и Ники Лауда, и Ален Прост, знаменитые гонщики, выигрывали сезон. Но сама марка Porsche Формула-1 больше не возвращалась. Зато они блистали на Нюрбургринге. И, конечно, основной точкой их притяжения была такая культовая, наверное, самая культовая гонка в Европе. Называется 24 часа Лимана. 24 часа, потому что машина ездит 24 часа. В команде по 3 пилота. Они имеют право меняться, сколько хотят, делить эту трассу. Но машина должна без остановки ехать 24 часа, сколько кто больше проедет.
2: Хочешь мою любимую шутку? Я тебя прерву насчет 24 часа Лимана. Николай Фоменко рассказывал, он участвовал в этой гонке, когда он готовился, у него тренер был американец, ветеран Дайтоны. Слушай, говорит, а вот 24 часа Лиман по сравнению с Дайтоной, это что? Микки Маус.
0: Вот, в общем, успешно выступали в 24 часах Лимана. В 70-е годы была модель Porsche 917. Просто, говорят, наводила ужас на соперников.
2: На соперников, да.
0: Этот же автомобиль увековечен Стивом Маквином в фильме «Лиман».
2: Да, «Лиман», да.
0: И, в общем, немцы там раз за разом, там 7 раз подряд они побеждали, собственно говоря, в вот этом... самым известным
2: марафоном. Доказывали, что не только быстрая машина, но еще и безумно выносливая.
0: Интересная была история в 81-м году, тогда поменялся технический регламент, и, собственно, Porsche под него готовили прототип с новым двигателем. Но суть такая, что именно этот двигатель нужно было обкатать в боевых условиях, но у них не был готов кузов. Это была машина серии 956, предыдущая, 936-я, уже была отправлена в Porsche музей.
2: Угу.
0: Есть замечательный музей в Штутгарте, вот все, они их уже 2 экземпляра свои эти сдали, мы на следующем работаем, но их не было. И они вернули из музея эти 2 автомобиля, воткнули в них новый двигатель, плохо сказал. Собственно говоря, выиграли на них гонку.
1: Кузова вернули на место.
0: Да.
1: Отлично.
0: И так раз за разом это шло, менялись технологии, уже были гибридные Porsche, они тоже побеждали в Лимане. И интересно, что была история хорошая в 2017 году, когда лидерами в гонке очень долго оставалась команда Toyota. И они действительно побеждали, у них был довольно большой отрыв, уже кончаются эти сутки 24-часовые. Остается там буквально пару кругов, и вдруг лидирующая Toyota резко теряет скорость.
2: Uh-huh.
0: И в итоге она остановилась на стартовой прямой, не доехав 1 круг до финиша, им не хватало.
2: Обидно.
0: Обидно, ужасно. Японцы просто плакали. Я бы тоже плакал, я очень их понимаю.
2: Конечно.
0: И тогда, собственно, победитель... А выиграл Porsche опять.
2: Ну, понятно.
0: И команда, они все собрались, они пошли в боксы к японцам, не для камеры и там пиара, просто сказать...
2: Поздравить и все.
0: Поздравлять было не с чем. Да? Можно было проявить уважение.
2: Проявить уважение.
0: Действительно, это замечательно работавшая команда, которой так не повезло, собственно.
2: Ну, красиво. Тогда. Красивая история.
0: И была еще одна красивая история тоже пару лет спустя, после того, как, собственно... японцы, на самом деле, сошла японская, когда эта машина, пардон. Когда сошла японская машина, Porsche был довольно далеко, они шли не вторыми, но они ускорились так, что успели. Ну, в общем...
2: Легендарная машина, знаешь, жалко, что Фердинанд немножко запятнал свое прошлое сотрудничеством с нацистской Германией, но Понимаете, машина Porsche – это не только Фердинанд Porsche, это команда из гениальных конструкторов и инженеров. Честь им и хвала, и, в общем, когда мы говорим о лучших и самых красивых машинах, если мы говорим о Европе, то прежде всего на ум приходит автомобиль, воспетый вами сегодня, Федор. Я с вами полностью согласен.
0: И красота – это еще и инженерная, а не только внешняя.
1: Да все вместе. Спасибо.
0: Всего вам доброго.
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности России, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград. Ордена и медали из рук главы государства в Екатерининском зале Кремля получили заслуженные работники российского ОПК. Глава государства отметил бесперебойное снабжение российских войск в зоне специальной военной операции современным вооружением. По словам президента, производство беспилотников в России за время спецоперации выросло в разы, по ряду позиций в десятки раз.
2: Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи. Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы, а по некоторым классам в десятки раз. При этом ОПК направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объеме закрываются все потребности вооруженных сил и всех силовых ведомств вообще.
0: Путин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября. Глава государства поблагодарил их за напряженный, подчас героический труд. Президент отметил, что российские оружейники регулярно ездят на передовую, чтобы совершенствовать оружие. Благодаря социальной газификации более 1 600 000 домовладений получили возможность доступа к газоснабжению, заявил Владимир Путин. Сегодня глава государства принял участие по видеосвязи в открытии объектов социальной газификации в регионах. Президент отметил, что программа социальной газификации охватила детские сады, школы и ФАПы. Путин поддержал предложение расширить программу на сельские дома культуры и другие подобные объекты.
2: Ну, по сути дела, мы уже начали же эту работу. Вот сейчас только на связи был Дом культуры. И другие, конечно, объекты подобного рода нуждаются в газификации. Согласен полностью. Считаю правильным поддержать предложение «Единой России». Мы уже охватили программой социальной газификации ФАПы. Тоже было у нас сегодня, коллеги, территории. Больницы, поликлиники, то есть медицинские учреждения. Также школа, в том числе в небольших населенных пунктах. Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу и включить в нее также и сельские дома культуры. Они выступают центрами общественной жизни на селе, куда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерт.
0: Сегодня же Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске, а также в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов, совершив выбор. Как сообщает ЦИК, явка в России на 18:00 по московскому времени превысила 21,5%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали. Сегодня голосование продлится 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после ранения председателя избиркома в Запорожской области, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Накануне украинские беспилотники атаковали один из жилых домов в селе Любимовка. Ранения получили 3 человека.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в Запорожской области, в результате которого ранения получили председатель участковой избирательной комиссии, ее супруг и несовершеннолетний сын. Также пострадала мирная жительница, находившаяся поблизости. ВСУ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по жилому дому, расположенному в селе Любимовка, где проживают пострадавшие. Следователи и криминалисты установят украинских боевиков, причастных к преступлению, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.
0: МИДе России заявили, что все причастные к терактам против избирательной комиссии в Запорожской области понесут наказание. В нашем дипведомстве отметили, что на Западе замалчивают теракты Киева против работников избиркомов в Запорожской области. Российские войска накануне взяли Веролюбовку и Золотой колодец в Донецкой Народной Республике. За неделю освободили населенные пункты Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка, Малое Волчье в Харьковской области, Розовка. В Запорожской области Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ. За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, боевая бронемашина, 129 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Еще одно сообщение Минобороны. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили удары беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В порту Одессы поражен танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для украинской армии. Кроме того, под удар попал сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы, предназначенные для ВСУ. В порту Южной Одесской области поражено судно, доставившее грузы военного назначения. В Иркутской области в городе Байкальске объявлен комендантский час из-за нападений медведей. Он будет действовать в темное время суток – с 7 вечера. В Сибири за последний месяц хищники растерзали несколько человек. Четверо погибли в Красноярском крае, трое в Иркутской области. Одна туристка убита медведем на Алтае. Администрация Байкальского городского поселения предупредила жителей, что находиться на улицах и в парках вечером и ночью запрещено. Также нельзя ходить в лес в любое время. В первую очередь это касается сборщиков ягод. Выгул домашних животных разрешен только в светлое время суток и строго в черте города. В Байкальске и Иркутской области живут более 12 тысяч человек. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.
1: Маяк. Имена осени. Сентябрь.
4: Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени.
1: Месяц за месяц.
5: Имена собственные.
6: Жена декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Ивановна. После событий на Сенатской площади мужа Екатерины Ивановны арестовали и приговорили к пожизненной каторге. Ей удалось добиться у Николая I разрешения отправиться вслед за мужем в Сибирь, но император поставил несколько условий. Никто из родных не будет сопровождать ее в дороге, она не сможет передавать вещи своему ссыльному мужу, и она никогда не вернется домой. Это ее не остановило, и княгиня провела всю оставшуюся жизнь рядом со своим мужем. Подвиг Трубецкой не остался незамеченным. О ней писал Некрасов в поэме «Русские женщины». Польский писатель Словацкий посвятил ей роман. А ее письма матери завороженно читал весь высший свет.
1: Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. У нас продолжается год единства народов Российской Федерации. И мы по этому поводу решили изучить национальные праздники наших народов, потому что почти за каждым из них есть какая-то богатая история, древняя. Иногда это праздники, которые были учреждены в 20 веке, чаще всего в начале 20-го. Это тоже означает, что есть некая история. В общем, мы эту историю сами изучаем и вас вовлекаем в этот процесс. И сегодня мы будем говорить о дате 15 сентября, которая отмечается как День единства народов Дагестана. Народов там проживает очень большое количество, и мы об этом тоже говорили. Каждый раз, когда мы касаемся истории и культуры Дагестана, да, приходится говорить о том, что да, действительно, это территория, которую мы воспринимаем как единый субъект Российской Федерации. Она населена разными народами, которые на этих землях, в этих горах проживают исторически. А что случилось 15 сентября? 15 сентября 1741 года Объединенная Дагестанская армия победила в Вандалальском сражении войска ни много ни мало персидского завоевателя Надир-Шаха, который намеревался, в общем, как пишут, со 100-тысячной армией покорить Дагестан. И даже декларировалось такое намерение, как изгнать горцев из гор. В общем, очень амбициозная задача. Стоит ли говорить, что она провалилась? Но, вы знаете, могло быть и совсем по-другому, потому что Надир-Шах — это человек, конечно, которым можно восхищаться было бы, если бы он был нашим соотечественником. Но так, получается, мы воспринимаем как интервента и агрессора. Но это человек, конечно, который просто персонаж абсолютно кинематографический. Он из бедной семьи, из племени Афшаров. Кем был его отец, непонятно до сих пор. То ли пастух, то ли кожевник, то ли изготовитель овчин. В общем, явно, что в общем небольшого такого размаха человек. Но это не помешало Надиру Афшару, еще не шаху никакому, развить свои полководческие навыки. Он все-таки получил кое-какое образование и сначала командовал небольшим отрядом, потом примерно понял, как что в государстве устроено, захватил власть, и тут начинается его вот буквально несколько лет, пожалуй, славы. Тем более, что на тот момент Персия, то, что мы Ираном сейчас называем, имела, в общем, вид очень жалкий, потому что к началу 18 века Иран был практически развален, афганцы захватили Исфахан, фактически свергли сефевидского шаха, на тот же период, 1722-23 год, приходится Каспийский, он же персидский поход Петра I, и наш первый император решает задачу выхода к еще одному морю. Развить, правда, этот успех Петр не успел, скончавшись в 1725 году, и пришлось потом эти земли Персии возвращать. Но самое главное, что восходит звезда действительно Надир-Шаха, и, наверное, самым его звездным часом становится поход против Индии, против империи великих моголов, который начинается в 1738 году. До этого было еще несколько очень удачных кампаний, о которых сейчас нет времени рассказывать. И формальный повод даже был, мол, дескать, афганцы, которых мы изгнали из Персии, они вот туда к вам в Индию побежали, мы побежали за ними. Ну, естественно, этим все не ограничилось, и в марте 1739 года Надир входит в Дели и берет колоссальную добычу. И павлиний трон великих моголов, и знаменитый алмаз Кохинур, который на этом свой кровавый путь не завершил, и сейчас украшает корону королевы-матери Елизаветы. И огромное количество золота драгоценностей. И, казалось бы, ну уже успокойся ты, но нет. Начинается попытка завоевать Кавказ. Поначалу даже довольно удачно. Две, как минимум, кампании весьма успешных на Южном Кавказе и в Закавказе. Но, не контролируя Кавказ, конечно, полностью решать, что территории свои, невозможно совершенно. Поэтому начинается вот эта самая кавказская эпопея. И, естественно, прокачанная в сражениях войско персов, в общем, не особенно сомневаясь в своем превосходстве, начинает попытку завоевать Дагестан. Попытку не первую, но, как оказалось, последнюю. Вот о том, как все это было, мы и поговорим с нашей первой гостьей. К нам присоединяется заведующая экскурсионным отделом Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Таха Годи Зайнаб Джанаевна Тикаева. Зайнаб Джанаевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, прежде всего, хотелось бы перенестись в 1741 год и попросить вас описать вообще, что собой представляла вот та территория, да, которую мы сегодня называем Республикой Дагестан, с точки зрения даже не административного деления, вообще с точки зрения государственности, как там все было устроено?
2: Дагестан в начале 18 века представлял собой мозаику из множества мелких государственных образований. В ходе исторического развития к этому времени здесь сложились две системы общественно-политического устройства. Это были феодальные владения и союзы сельских обществ. феодальные владения имели свою феодальную иерархию во главе со своим правителем. А союзы сельских обществ или так называемые вольные общества могли быть зависимы от феодальных владений или полностью самостоятельны. Управляли ими выборные представители, советы старейшин. В основном они располагались в горной части Дагестана. А в это время, если говорить о границах территории, то это от реки Терек на севере до реки Самур на юге. Северная граница Дагестана проходила по реке Терек. Восточная граница следовала за берегом Каспийского моря.
1: Ну, естественно.
2: Южная граница, вероятно, проходила по руслу реки Самур. Там граница начиналась у современного Азербайджана и Грузии и тянулась до Андийского хребта.
1: Угу.
2: Если говорить о наиболее могущественных феодальных владениях, то в это время здесь были Казикумукское ханство, Кайтакское уцмийство, Дербентский эмират, Аварское нуцальство и так далее. Самое крупное и влиятельное владение на территории Прикаспийской низменности – это было Тарковское шамхальство.
1: Угу.
2: В горной части Дагестана – это, например, Аварское ханство или, опять же, те же союзы сельских обществ. Например, Андалау, союз сельских обществ, включал в себя 14 аулов во главе с Саграклем. И так далее.
1: Вот, в общем, да, все это выглядит, конечно, очень-очень сложно. И вот получается, что как раз в момент, когда вы описали, что наблюдается на территории Дагестана, туда вторгается, ну, в общем, уже такая подготовленная, прокачанная в боях персидская армия под руководством Надир-Шаха, который еще, я так понимаю, до 1741 года успел минимум две кампании провести на Южном Кавказе, одну в Закавказе. То есть, в общем, да, это было такое весьма грозное воинство.
2: Да, но нужно еще иметь в виду, что дагестанцы были закалены во многих походах, которые совершались со стороны других государств на протяжении многих веков, начиная с эпохи раннего Средневековья. И Персидская империя на нас претендовала аж с первых веков нашей эры.
1: Ага.
2: Поэтому в этот период, еще в 16-17 века, если брать немножечко пораньше время, то в Дагестане разгорелась война как раз между Ираном и Турцией. И в этот период были другие правители в этих государствах и Персидской империи. Но несмотря на многочисленные притязания сефевидского Ирана в тот период, им не удалось покорить ни Османской империи, не удалось покорить и подчинить своей власти народы Дагестана.
1: Ага, то есть мы понимаем, что в целом вот эта коммуникация между огромным количеством образований, да, там, административ, вообще с разной, да, формой правления, то есть уже был опыт успешной коммуникации, и дагестанцы умели между собой договариваться?
2: Да. И не только договариваться, но и заключать военные союзы, они назывались одиночества. Это, например, соседние правители могли вместе защищать свои территории от внешних врагов. Таким образом, и самостоятельными оставаться эти земли в Дагестане могли.
1: Но ведь даже когда мы слушаем историю и про современный Дагестан, да, говорим с нашими гостями в эфире, то нам докладывают, что и сегодня-то Дагестан – это совокупность этносов с разной культурой, с разным языком даже. А вот как в то время, в 18 веке, могли люди, населявшие Дагестан, друг друга понимать, друг с другом коммуницировать? Или был какой-то язык, который, ну, как сейчас говорят, был языком межнационального общения?
2: Ну, во-первых, эти связи были основаны на экономических связях, на торговле, которая происходила здесь очень тесно с другими государствами. Через Дагестан проходили великие торговые пути, например, одна из трасс Шелкового пути.
1: Да.
2: И те территории, которые были втянуты в эти отношения, они были, скажем так, очень много населенные многими народами, которые между собой общались на языках, которые являлись межнациональными. Например, на территории равнинного Дагестана, где населены были земли в основном кумыками, был вот главным языком именно межнационального общения – это кумыкский язык, вариант тюркского языка. Или в горах были определенные диалекты саварского или даргинского языков, которые тоже в качестве таких межнациональных языков использовались. И дагестанцы были вынуждены учить порой несколько языков, чтобы общаться между собой.
1: Ну, это, конечно, способствует развитию в целом когнитивных навыков, так что да, это полезно, конечно, безусловно. То есть экономика здесь сработала в пользу народов Дагестана. Но тут еще есть один фактор, чисто военный, как мне кажется, потому что одно дело такая, ну, почти мононациональная, видимо, армия под руководством Надиршаха с тяжелым вооружением. Мы понимаем, что 18 век, это уже артиллерия, огнестрельное оружие. И это разительно отличается от картины, которую мы могли в средние века наблюдать, когда условно там, даже если взять территорию европейской части России, допустим, да, времен монгольского нашествия, когда там каждый крестьянин, условно говоря, мог держать какой-нибудь меч, кольчужку, лук, и потом все это надев на себя и взяв в руки, отправиться воевать под руководством собственного князя. Но все-таки, как мне представляется, армии 18 века уже требуют какой-то регулярности, да, тренировки, например, там, определенной отмобилизованности. Вот как с чисто военной точки зрения удалось организовать противостояние такой вот мощной персидской армии?
2: Конечно, социальная структура дагестанского общества в этот период была очень сложной, и здесь существовали разные категории вот этого общества. Господствующий класс, ханы, шамхалы, уцми, майсумы, беки и так далее, которые были главными собственниками, скажем так, и полновластными правителями. И за ними в иерархической лестнице следовали беки. Как правило, это были близкие дальние, или дальние родственники первых. Вот они несли как раз вассальную службу. Собирали потребности феодальных владетелей, ополчение из разных народов той территории, которая была подвластна, командовали ими во время походов. И, конечно же, существовали регулярные войска, которые составляли, конечно же, не, скажем так, не большое количество.
1: То есть это...
2: Да, но...
1: То есть это было не просто какое-то ополчение, да, а все-таки какие-то люди, ну, более-менее профессиональные.
2: Конечно. Веками местные народы, занимавшиеся тем, что охраняли свои земли, они как раз и создают те соединения военные, профессиональные, которые здесь и были подвластны как раз и бекам.
1: Ну вот, если посмотреть на карту, то Андалальское сражение, в общем, ну, судя по всему, происходило достаточно далеко от береговой линии. Спрашивается тогда, а зачем Надиршаху вообще понадобилось так глубоко лезть в горы, где, очевидно, его армия будет в невыгодном положении? Или он какую-то настолько глобальную задачу решал, что было просто невозможно без этого обойтись?
2: Ну, во-первых, Надиршах хотел главенствовать в этом регионе. И ему было важно владеть землями на всем, на протяжении всего Дагестана. И тем, как довольствовались его предшественники, властью на территории Южного Дагестана, его, очевидно, не устраивало. И вот как раз в этой политике военной, здесь же не только Иран, но и Османская империя, и Российское государство существовало, которое противостояло как раз Ирану в этой борьбе. До вторжения Надиршаха в Дагестан сюда совершает военный поход, например, Российская империя.
1: Ну да, Петровский, да, Петра поход, да, конечно, мы знаем.
2: Петровский поход Петра Первого. И те государства, которые закреплялись здесь на территории Кавказа, они вот имели очень большие преференции и в торговле, и в торговле. Кто контролировал эти земли, он имел выход к Закавказью, к закавказской территории. И напрямую, вот что интересовало российского императора здесь, это проложить торговый путь напрямую из Российской империи в Индию, например. Также и Надиршах хотел контролировать эти торговые пути, которые здесь проходили.
1: Ну да, ну и в общем удалось в итоге, получается, дагестанцам сделать то, что не удалось сделать русским в 13 веке, да, то есть все-таки объединиться, несмотря на отдельные государства, и все-таки дать отпор.
2: Да, феодальным владетелям удалось все свои разногласия, скажем так, решить в мирных переговорах, которые случились в 1741 году перед вторжением Надиршаха. Вот как раз очень крупное сражение происходило после Андалавского сражения. На первых этапах, первых походах Надиршаха в Дагестан, это 1734-35 год, Дагестану не удалось оказать большого сопротивления Надиршаху, несмотря на вот как раз систему одиначеств, потому что в этот период, как раз после персидского похода, здесь находились российские войска. Угу. На территории города Дербента находился российский гарнизон. Но там случилось так, что после заключения в Гянже в 1735 году договора с Персией российские войска были вынуждены отступить из Дагестана и отойти за Сулак.
1: Да, и пришлось дагестанцам решать вопросы самостоятельно. Спасибо большое, Зайнаб Джанаевна Тикаева, заведующая экскурсионным отделом Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Атаха Годи, была с нами на связи. Мы буквально через несколько минут продолжим наше путешествие и отправимся на место событий и выясним, как же именно дагестанцам удалось дать отпор персам. Не переключайтесь.
0: Место действия – Россия. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин отметил бесперебойное снабжение российских войск в зоне специальной военной операции современным вооружением, как заявил президент на церемонии вручения государственных наград работникам российского ОПК. Производство беспилотников в России за время спецоперации выросло в разы, по ряду позиций в десятки раз. По словам Путина, российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности. Глава государства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября.
2: Сегодня здесь собрались ветераны и работники оборонно-промышленного комплекса. Завтра в нашей стране отмечается День оружейника. Поэтому прежде всего хочу поздравить ветеранов и всех, кто трудится в отечественном ОПК с наступающим профессиональным праздником. Оборонно-промышленный комплекс включает в себя более 5000 организаций. Это крупные отраслевые холдинги, компании малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро и инновационные центры. В них работает свыше 3,5 миллиона человек. Это ученые, конструкторы, инженеры, испытатели, управленцы, специалисты высочайших квалификаций. Своим трудом и талантом вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Родины. Создаются современные и во многом уникальные вооружения и техника, которые по праву считаются не только в нашей стране, но и в мире одними из самых надежных и эффективных.
0: Владимир Путин поблагодарил оружейников за напряженный и подчас героический труд. Президент отметил, что российские оружейники регулярно ездят на передовую, чтобы совершенствовать оружие. Российские войска взяли накануне Веролюбовку и Золотой колодец. В Донецкой Народной Республике за неделю освободили населенные пункты Розовка и Новоандреевка в Запорожской области, Веселое в ДНР, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малое Волчье в Харьковской области. За неделю вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства, места хранения беспилотников, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Явка на выборы в Госдуму в России превысила 23%, сообщили в ЦИК. Как рассказали в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, в столице проголосовали уже 2 миллиона избирателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Радиационный туман, который возникает у поверхности Земли из-за ее охлаждения в результате теплового излучения, радиация ожидается в столичном регионе в ночь на субботу, сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что название явления не имеет никакого отношения к опасному радиационному излучению. Ранее синоптик рассказала, что в Москве области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за утреннего тумана в выходные, при котором видимость на дорогах может ухудшаться до 200–700 метров. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ночью в Москве 8-10 градусов, днем плюс 17-19. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременные дожди, плюс 15-17.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Главный тренер Родины Хуан Диас в ближайшее время может покинуть футбольный клуб, сообщается в прессе. По данным СМИ, 48-летний испанец покинет команду во время паузы на игры сборных. Диас возглавляет Родину с сентября 2025 года. После 9 туров текущего сезона Родина с 5 очками занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ. Международная федерация хоккея на траве сняла все ограничения с российских команд. Тему продолжает Николай Саприн.
2: Международная федерация хоккея на траве стала 21-й международной федерацией, снявшей все ограничения с российских спортсменов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований Международной федерации хоккея на траве в России, написал Дегтярев. При этом отмечается, что исполнительный совет этой федерации принял соответствующее решение в развитии решения исполнительного совета МОК от 7 июля, восстановившего статус СКР. Позиции отечественного хоккея на траве, впрочем, и до отстранения были не такими уж сильными. Заводилами в этом виде спорта являются многие другие. Те же голландцы, австралийцы, немцы, даже Пакистан, у которого больше всего титулов чемпиона мира среди мужчин. 4. Вспомним про британцев и про команду Индии. Действующими чемпионами мира у мужчин является Германия, у женщин – Нидерланды. При этом хоккей на траве входит в программу Олимпийских игр, в том числе 2028 года. И у мужчин, и у женщин последнюю Олимпиаду в Париже выиграли команды Нидерландов.
1: Петербургский «Зенит» уступил турецкому «Анадолу» «Эфесу» в матче группы «Б» баскетбольного суперкубка Единой лиги ВТБ. Турецкая команда победила со счетом 176. Самым результативным игроком стал центровой «Эфеса» Бруно Фернандо, набравший 19 очков. «Зенит» проиграл второй матч подряд и теперь сразится в игре за пятое место против команды, которая финиширует третьей в группе «А». «Анадолу» «Эфес» может еще сыграть в финале. На этом о спорте пока все. К данной минуте у микрофона был Виталий Павлов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие. Говорим сегодня о Дне единства народов Дагестана. И пришло время поговорить вплотную об Андалальском сражении. Нашим проводником в горы Дагестана станет научный сотрудник Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Таха Годи Аминат Магомедовна Гасанова. Аминат Магомедовна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Нам уже ваш коллега Зайнаб Джанаевна говорила про Андалальское вольное общество, но вот хотелось бы задать для начала, может быть, глупый, наивный вопрос. А почему Андалальское сражение, вот это генеральное сражение объединенных сил Дагестана против персидских интервентов, произошло там, где произошло? Ведь все-таки это довольно далеко от побережья. Мы привыкли думать, что торговля, вообще экономическое влияние связано с побережьем, с морями, с портовыми городами. А тут получается, что достаточно далеко втянулись персы вглубь дагестанской территории, ну, чтобы там потерпеть поражение. Почему это случилось именно вот там?
2: Прежде всего, это географический фактор, связанный с выбором именно этой территории. Это высокие крутые горы, это узкие долины и скалы, включая селение Чох, Саград, Лябух. Армия противника в этих условиях теряла свою маневренность. И горцы преднамеренно заманивали шахских воинов вглубь гор, где легче было справляться с ними, стреляя из утесов. То есть это была такая тактика.
1: То есть, они заманивали внутрь их, туда, вглубь территории?
2: Да, да, это да, специальная тактика.
1: То есть, иными словами, вот так вот Надир-Шах подумал, что ну, вот у меня такая армия большая и маневренная, но я откажусь от этого, да, и буду преследовать дагестанцев в горах.
2: Получается, да. У него огромная армия, однако в целом его все большое войско не разместилось бы на этой территории. Около 100 тысяч и даже более по различным данным насчитывало его войско, а принимало участие именно в этом сражении более 50 тысяч его воинов, которые подступали к этой зоне, ну и горцы заманивали вглубь территории, не стали давать генеральное сражение на открытых равнинах, где у персов было преимущество в коннице и артиллерии. Они организованно отступали, заманивая Надир-Шаха в узкие ущелья Андалала. Это также изнурение на марше, это партизанская война. Пока основные силы Шаха двигались к Андалалу, отряды горцев совершали непрерывные ночные налеты на тылы. Они уничтожали обозы с продовольствием, вязали линии снабжения, отбивали вьючих животных. И к моменту решающей битвы персидские солдаты были истощены, голодны и деморализованы.
1: А правда ли, что, кстати, дагестанцы еще умудрились выкрасть там огромное количество лошадей?
2: Да, то есть здесь и крали животных, продовольствие. То есть такое тоже происходило.
1: Ну да, то есть территория вся была враждебна, естественно, персам. А вот сейчас, если мы посмотрим на карту Дагестана современного, тут неподалеку, да, от Гунибы, ну фактически на берегу Гунибского водохранилища, есть памятник, который так на картах и обозначен, как Андалал. Вообще, насколько это соответствует реальному месту, где происходило генеральное сражение?
2: События вообще разворачивались в Андалалской долине, в местности Хицып. Это Нагорный Дагестан на территории современного Гунибского района, вблизи селения Сагратль и Чох. А само поле Хицып расположено у подножья хребта Турчидак. То есть высота горы достаточно большая, это больше 2000 метров над уровнем моря. Ну и необходимо отметить, что в дань памяти о подвиге дагестанских народов при битве в Андалале в Дагестане в 2004 году был построен и открыт мемориальный комплекс-музей «Ватан». Он разместился на той же плоскости, где происходили сражения. А «Ватан» является одним из действующих филиалов Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Таха Годи.
1: А, и как раз «Ватан» же располагается возле Сагратля, правильно?
2: То есть уже непосредственно... Рядом. И не совсем скоро в комплексе «Ватан» Национальный музей Дагестана планирует провести научно-практический семинар, приуроченный ко Дню единства народов Дагестана, на тему «Героические страницы истории. Разгром почв Надир-Шаха. объединенными силами дагестанских народов в 1741 году, где, конечно, будут участвовать ведущие ученые и историки. А дата 15 сентября, она была установлена праздничной, Днем единства народов Дагестана, что в июле 2011 года, и, конечно, ежегодно этот праздник в Дагестане отмечается. Ну и важно сказать о том, что это год единства народов России, тоже является знаменателем.
1: Да, безусловно. То есть мемориал Ватан действительно находится в месте событий. И тогда ответьте, пожалуйста, да, простому туристу из Москвы, который собирается в эти места, почему мемориал Андалал, вот там, который у Гунипской ГЭС, почему он именно там появился? Понятно, что да, водохранилище – это уже, конечно, не произведение 18-го столетия. Видимо, эти места несколько изменились, да, с тех пор?
2: Естественно, эти места изменились, то есть села, они отличаются от старинных построек, конечно же. Андалал, то есть ранее говорилось о том, что это вольное общество, то есть не зря это было выбрано, то есть и для памятников в том числе, и для создания музея, потому что это как раз таки те места, где и происходили те важные сражения, события.
1: То есть, ну, просто памятник был поставлен в живописном месте, да, тоже, чтобы...
2: Это и живописное место, да, ну, и, так скажем, находится неподалеку от той части, где и непосредственно шли битвы.
1: А вообще, вы вот уже упомянули, да, что села, конечно же, изменились, а есть какие-то объекты, может быть, рукотворные, ну, понятно, что горы здесь стоят миллионы лет, и еще миллионы простоят, и никуда не денутся. А вот если говорить о каких-то рукотворных объектах, что-то связывает сегодняшний Дагестан и как раз окрестности сел Саград, Личох, о которых вы уже говорили, с 18-м столетием? Или там, ну, вообще уже все изменилось?
2: Конечно, есть старые части селений, но это больше уже периода 19 и 20 века, сохранившиеся постройки того времени. Ну, естественно, уже обновленные села, ну и основные памятники мы уже назвали. Это современные, так скажем, уже памятники.
1: Но зато есть же прекрасные горы с чудесными совершенно ландшафтами.
2: Конечно.
1: А известно, как двигались? Вот есть ли современные дороги, которые позволяют повторить путь персов? Они, ну, видимо, они все-таки по морю, да, пришли, им так было проще, или это был какой-то сухопутный марш?
2: Это был сухопутный маршрут. Главный отряд под командованием самого Надиршаха двигался из Дербента через владение Кайтага, затем Чингутай, Кумух, откуда войска вышли непосредственно к границам Андалала. Был второй отряд под командованием Лютфихана, наступал с Приморской полосы и предгорий через Левашинское направление, соединяясь с основными силами для окружения горцев.
1: Ага, а горцы, получается, вывернулись из этого окружения, судя по карте?
2: Горцы, они уже, так скажем, обосновались, то есть не все войска уже были в этой зоне, также разместились в разных частях, где предположительно могли уже быть шахские войска. Угу. Такая тоже тактика. Но к Андалалу, так скажем, близко подходят персы с востока и юга со стороны Турчидакского хребта. И окрестности Чоха, Саградля, Егеба.
1: Ну то есть современные-то дороги в этих местах есть. То есть можно прямо вот проехать этим маршрутом и заодно горами полюбоваться.
2: Да, это были пешие дороги, это были, конечно, и торговые пути. То есть дороги, естественно, существовали. И так как в Дагестане торговые отношения были еще с давних пор, тот же самый Великий Шелковый путь, о котором мы знаем, естественно, и лошади, конечно, были основой для передвижения.
1: Спасибо большое, Аминат Магомедовна Гасанова, научный сотрудник Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди, была с нами на связи. Мы делаем двухминутную паузу, дальше наши короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

0: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
1: 30 сентября. Москва. Опера Чайковского «Пиковая дама» в постановке Александра Тителя. Петербург становится одним из главных героев спектакля. Величественным городом-призраком, где любовь, азарт и наваждение ведут к трагической развязке. Сентябрьский показ посвятят столетию со дня рождения выдающейся певицы Валентины Левко, прославившейся в партии графини. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. 12+.
2: 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.
3: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, но совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
4: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Успеем еще поговорить о нескольких достопримечательностях Дагестана. Дагестан весь состоит из достопримечательностей. Ну, попробуем что-нибудь выбрать. Поможет нам гид по Дагестану Иман Шапи. Иман Шапиев. Иман Шапиев, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай.
1: Гамсутль, ну, конечно, легендарное место, и, мне кажется, ну, не стоит вообще мимо него проезжать. Вы как вообще относитесь к тому, что его называют кавказским Мачу-Пикчу?
2: Ну, к этому мы относимся нормально, потому что действительно его сравнивают с заброшенным городом Инка в Перу. Очень похожая картинка.
1: Да, 2000 лет ему, правда?
2: Ну, если верить источникам, то около 2000 лет, а на самом деле гораздо больше. Потому что в Гамсутле периодически встречаются камни-вкладки, на которых и арабская письменность, и иранская письменность, и даже есть еще камни, которые не могут перевести, говорят, что со времен Византии.
1: Ого, вот это да, вот это наслоение культур, конечно. А как добраться до Гамсутля? Насколько там проезжаемая, вообще пригодная для перемещения дорога?
2: Ну, сейчас, в данный момент, дорога, конечно, не в лучшем состоянии, потому что у нас в начале года были сильные проливные дожди, кое-где ее подразмыло. Но, тем не менее, аккуратно, потихоньку, если это солнечный хороший день, то можно легко добраться.
1: А правильно ли я понимаю, что эта территория, ну, такая не совсем общедоступная? Там то ли пункт контроля есть, то ли что-то вот такое?
2: Ну, чтобы добраться на Гамсутль, во-первых, нужно на машине доехать к подножию Гамсутля. Потом можно взять помощь УАЗика, внедорожника. Получается, он поднимает пол пути, это где-то 2,5 километра. Ну, а потом уже все равно 2 километра нужно идти пешком.
1: Ага, ну то есть заодно и зарядка такая получается. А вообще как-то охраняется,
2: да,
1: Гамсутль?
2: Да.
1: Ну потому что мы понимаем, разные люди бывают. Кто-то может и навредить памятнику.
2: Гамсутль, он не является историческим памятником. И, соответственно, он никак не охраняется. Потому что таких заброшенных сел на территории Дагестана их немало. Но это все в основном за Гамсутлем следят ребята из местных соседних сел. Тогда они его стараются поддерживать, укреплять, потому что все равно место, где никто не живет, постепенно оно разрушается.
1: Конечно.
2: И вот своими силами ребята стараются как-то это все дело поддерживать.
1: Ну, давайте будем поддерживать тогда и местных жителей тоже, и давать им заработок. Спасибо огромное, Иман Шапиев, Иман Шапиев, гид по Дагестану, был с нами на связи. Ну что же, а мы теперь отправимся осваивать Гунибское плато.

0: нами на связи гид-экскурсовод по Дагестану Василия Назарова. Василия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Популярное же ведь место Гунибское плато для вообще трекингов, разнообразных походов, да, насколько я понимаю, это, в общем, хоженое.
1: Да, конечно. Вообще сам по себе Гунибский район и Гунибское плато очень красивое, величественное. И для тех, кто хочет оказаться в другом Дагестане, я думаю, это самая лучшая локация с живописными вообще пейзажами, завораживающими горами. Так что это место для тех, кто любит вообще созерцать.
0: Говорить о нем можно бесконечно, но давайте хотя бы вот за 3 минуты, что у нас есть, несколько точек предложим давайте нашим слушателям.
1: А как добираться, да?
0: То ну есть, и как добираться, да, и что стоит посетить обязательно?
1: В целом, в самом Гунибском районе очень много красивых локаций. Это и Салтинский подземный водопад, и беседка имама Шамиля, и Гунибская крепость. Но если вы с этой точки, именно, допустим, в верхней части Гунибы, можно добраться до горы Маяк. Там есть, получается, и пеший, получается, ход. Это, получается, от любой из этих локаций добираешься пешочком где-то на протяжении 1.5-2 часа, смотря в каком темпе вы передвигаетесь. Ну и также можно нанять местных водителей, вайтики, они довозят до определенной точки, и там уже с опушки леса, получается, поднимаешься на саму гору Маяк. Ну там примерно высота, получается, ну сама гора Маяк 2352 метра, поэтому начиная с высоты 1500 метров под углом, получается, 1000 метров идет вверх. Поэтому нужно к этому маршруту готовиться, это обязательно взять с собой воду, солнцезащитный крем, если вы идете с утра и будете там еще до обеда располагаться. Ну и, следовательно, хорошее настроение и такой вот прям путь, который требует большого внимания, ну и, конечно, удобная обувь, потому что дорога местами может быть такой каменистой.
0: То есть в туфлях на шпильках не ходим, девушки.
1: Да.
0: Насколько велика вероятность встречи с какой-нибудь фауной, с которой нужно осторожно себя вести, не знаю, змеи, кто-то еще там водится?
1: Нет, в данном случае из живности можно встретить, ну, получается, самый вообще верхний Гунип, это и заповедник, там очень много интересных, можно сказать, животных, но вряд ли они выйдут к людям навстречу, но основные, это, конечно же, это стадо и коров, это и лошади могут встретиться, также на высоте там можно встретить даже яков.
0: Вот так. Ух вот. Ты! Угу. Да, ну осмотрительность, конечно, не помешает, но я думаю, что это случае, скорее, да, что там, скорее эстетическое удовольствие даже.
1: Да, там, конечно, идет такой обрыв, и, соответственно, нужно быть осторожным, к краю себе не подходить, но если есть рисковые люди, которые готовы к таким экстремальным точкам, то, пожалуйста, но все равно нужно соблюдать технику безопасности в любом случае. Можно взять с собой, кстати, трекинговые палочки, чтобы удобно было передвигаться, в любом случае это очень интересный путь, для этого нужно хотя бы занять целый день, в любом случае.
0: Да, в общем, дорогие друзья, горы есть горы, ведите себя осмотрительно и не мусорьте. Безусловно. Василия Назарова, гид-экскурсовод по Дагестану, была с нами на связи. С Дагестаном нам приходится, с сожалением в сердце, прощаться. Ну, конечно же, не навсегда. Обязательно еще вернемся в этот замечательный, очень живописный и наполненный историей край. Все, что стоит сделать мне, это рассказать вам про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим». Про свой телеграм-канал «Место в истории», локации, упоминаемые в программе, постараюсь туда выложить. Ну и все. Да, на этом все. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
2: Место действия – Россия.
3: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. Иновещание каждую пятницу в 20:07 на «Маяке».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин отметил бесперебойное снабжение российских войск в зоне специальной военной операции современным вооружением. Как заявил президент на церемонии вручения государственных наград работникам российского ОПК в Кремле, производство беспилотников в России за время спецоперации выросло в разы, по ряду позиций в десятки раз. По словам Путина, российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности. Глава государства поблагодарил их за напряженный и подчас героический труд. Российские оружейники регулярно ездят на передовую, чтобы совершенствовать оружие.
2: Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения. Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно. Регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать ее характеристики. Подчеркну, мы будем и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК, предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войска самое современное вооружение и технику. Выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения.
0: Путин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября. Президент поручил укреплять технологический и производственный суверенитет России. Даже в самых дальних уголках России граждане не должны чувствовать себя как на острове, а для этого необходимо развивать транспортную связанность. В этом Владимир Путин заявил, выступая на церемонии презентации новых инфраструктурных объектов гражданской авиации. Сегодня глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске, а также в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. Президент подчеркнул, что одной из важнейших задач в России является обеспечение перевозок местными авиалиниями.
2: Хочу отметить, что наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире. И нигде в самом дальнем уголке люди не должны чувствовать себя как на острове. Вот то, что сегодня происходит, это очень важно, это хорошее событие, праздничное, можно сказать, без всякого преувеличения. Это хороший шаг вперед и в развитии авиации, потому что подписаны контракты, значит, заказ есть, устойчивая работа ожидается на предприятиях. Это касается развития транспортной инфраструктуры, тех объектов, которые мы сейчас принимаем. Но, конечно, этого для нашей страны недостаточно. Одна из важнейших задач – обеспечить надежные перевозки местными авиалиниями. Здесь много вопросов, и я обращаю на это внимание своих коллег из правительства. Не буду вдаваться в детали, но они всем хорошо известны. Это касается и воздушных судов, предназначенных для местных перевозок. Это касается развития той же самой инфраструктуры и так далее. Есть над чем работать, это совершенно точно, мы с вами хорошо знаем.
0: Сегодня же Владимир Путин принял участие по видеосвязи в открытии объектов социальной газификации в регионах. Глава государства сообщил, что более 1 600 000 домовладений уже получили возможность доступа к газоснабжению. По словам президента, программа социальной газификации охватила детские сады, школы, ФАПы. Путин поддержал предложение расширить программу на сельские дома культуры и другие подобные объекты. Президент отметил, что газификация регионов России, в том числе Сибири и Дальнего Востока, будет продолжена. Глава государства также поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. На кадрах Кремля видно, как глава государства заполнил бюллетень на компьютере. Не ошибешься, сказал при этом Путин. Спасибо, вы успешно проголосовали. Высветилось на экране. Как сообщает ЦИК, явка на выборах в Госдуму в России превысила 23%. В Подмосковье проголосовали почти 20% избирателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится еще 2 дня в субботу и воскресенье. Подразделения южной группировки войск взяли накануне населенные пункты Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Центр» в течение недели освободили Веселые, а вчера взяли населенный пункт «Золотой колодец» в ДНР, сообщили в Минобороны. За неделю российские войска также освободили Розовку и Новоандреевку в Запорожской области, в Харьковской области взяли населенные пункты Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малое Волчье. На прошедшей неделе подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирования противника. Пресечены все попытки прорыва из окружения. Потери ВСУ составили свыше 390 военных. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1505 военнослужащих. В порту Одессы поражен танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, под удар попал сухогруз, перевозивший в порт Одессы грузы, предназначенные для ВСУ. В порту Южной Одесской области поражено судно, доставившее грузы военного назначения. Взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, пригороде Харькова, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в Москве в выходные. Температура будет выше климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в субботу воздух прогреется до 20 градусов, а в воскресенье до плюс 22. Такие значения температуры воздуха больше соответствуют началу сентября, отметила синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 12 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременные дожди плюс 15-17.

Впереди 3 часа музыкальных заявок, приветов и поздравлений. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я Василий Стрельников, связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Начнем. Семья Климовых из Санкт-Петербурга и Чебоксар. 16 сентября у нашего любимого папы Кости был день рождения. Папа, желаем тебе всегда оставаться главным генератором хорошего настроения. Пусть жизнь подкидывает побольше интересных приключений, а поводов для улыбок будет столько, что их хватит до следующего дня рождения и дальше даже больше. Поставьте, пожалуйста, Electric Light Orchestra, ELO, So Serious, семья Климовых и Чебоксар, Санкт-Петербург.

Климовых для папы Кости вы на вещании на маяке. Илья, Чебоксары на связи. Наступила осень, мой самый любимый сезон. По какому-то негласному закону именно в эти месяцы со мной всегда происходят самые важные события, меняющие жизнь к лучшему. И по этому поводу прошу поставить один из лучших саундтреков.

Ильи из солнечной Чуваши. И навещание на маяке. Татьяна и Владимир пишут: «Добрый вечер, уважаемый Василий Борисович. Поздравляем наших любимых друзей Ирину и Георгия с годовщиной свадьбы. Вы очень светлая пара. Пусть в вашей семье всегда будут гармония и любовь. Включите, пожалуйста, очень красивую песню In Excess by My Side». Спасибо, с большим удовольствием. Какая песня!

от Татьяны и Владимира для Ирины и Георгия. И на вещании на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вот письмо от Алис Никитиной, которая пишет: «Добрый вечер, дорогой Василий Борисович. Хочу поздравить с днем рождения самого беспристрастного, справедливого и утонченного админа пиратского чата Furious Angel. Юлечек. Будь всегда на высоте. Пусть для нее прозвучит группа Arctic Monkeys. А песню на ваш выбор, пожалуйста. Заранее благодарю вас. Алис Никитина, я выбрал Pile Driver Waltz. Юлька!»

Arctic Monkeys от Алисы Никитиной для Юльки нашей, Furious Angel, вы на вещании на маяке. Ну что, успеем? Да, я думаю, еще успеем. Еще одну. Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now, по просьбе Ланы.

0: вещание. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Работники российского оборонно-промышленного комплекса бесперебойно снабжают российские войска в зоне спецоперации наиболее востребованными вооружениями, заявил Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле в преддверии Дня оружейника. Глава государства подчеркнул, что ОПК в полном объеме закрывает все потребности вооруженных сил и всех силовых ведомств России. Президент также отметил, что растет портфель экспортных заказов.
2: ОПК направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объеме закрываются все потребности вооруженных сил и всех силовых ведомств вообще. Растет и портфель экспортных заказов. На сегодняшний день он превысил 70 миллиардов долларов. Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений.
0: Путин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября. Глава государства поблагодарил их за напряженный подчас героический труд. Президент отметил, что российские оружейники регулярно ездят на передовую, чтобы совершенствовать оружие. До 30-го года в России должно быть модернизировано не менее 75% аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети страны, заявил Владимир Путин. Сегодня глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске, также в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. Президент поручил на системной основе развивать авиационную отрасль в России.
3: Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным стратегически значимым направлениям из центральной части России в Калининград и на Дальний Восток. Могу проинформировать, что на эти цели только на прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, требуется и дальше системно, последовательно развивать отрасль. Обязательно будем этим заниматься системно.
0: Сегодня же Владимир Путин принял участие по видеосвязи в открытии объектов социальной газификации в регионах. Глава государства сообщил, что более 1 600 000 домовладений уже получили возможность доступа к газоснабжению. Явка на выборы в Госдуму в России превысила 26%, сообщается на сайте ЦИК. В Москве проголосовали почти 2 300 000 человек электронно и бумажными бюллетенями, заявили в Мосгоризбиркоме. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится еще 2 дня в субботу и воскресенье. Сообщение Минобороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 328 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом, Черным и Каспийским морями. Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России уже сегодня, сообщает издание «Хилл». В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о вторичных санкциях против российского нефтегазового экспорта, названный в честь покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма, внесенного в Россию в перечень террористов и экстремистов. В западной прессе этот документ прозвали как «адские санкции». Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые американские санкции усложнят усилия по поиском мирного урегулирования на Украине. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Микрофон у Виталий Павлов. Здравствуйте. «Спартак» Кострома одержал 4-ю победу подряд в первой лиге по футболу, переиграв ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в выездном матче 12-го тура. Единственный гол на счету Амура Калмыкова. «Спартак» поднялся на второе место, набрав 24 очка. «Сочи» не сумел обыграть «СКА Хабаровск» на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1-1 на гол Захара Федорова с пенальти. Хабаровчане ответили взятием ворот Аршака Коряна. «Южане» остались на третьем месте с 23 очками. Еще в одном матче «Челябинск» одержал волевую победу над Уфой. У команды из Башкортостана забил Дилан Ортис с пенальти. У челябинцев отличились Георгий Борисов и Рамазан Гаджимурадов также с 11-метровой отметки. Урал благодаря голу Ильи Ишкова победил «Нефтехимик». Екатеринбуржцы с 22 очками занимают 5-е место. Еще в одной встрече игрового дня КамАЗ на выезде одолел «Шинник» со счетом 1-0. Российская теннисистка Людмила Самсонова сегодня ночью сыграет в полуфинале турнира в мексиканской Гвадалахаре. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Громкая победа, которую одержала минувшей ночью Людмила Самсонова в четвертьфинале статусного турнира мексиканской Гвадалахаре WTA 500, не делает ее фаворитом оставшейся части соревнований, но тем не менее поднимает настроение. Победила Самсонова первая ракетка турнира украинку Марту Костюк, которая в этом сезоне мало кому уступает вообще, сейчас это игрок десятки сильнейших. Самсонова уже смогла справиться 4-6, 6-2, 7-5, показав, что для Костюк она продолжает оставаться неудобной соперницей. Все 5 их очных поединков выиграла Людмила. Теперь в полуфинале не ранее 3:30 ночи по московскому времени Самсонова сыграет с 60-й ракеткой мира американкой Пейтон Стирнс. Это будет их первая встреча между собой. Сама Самсонова перед турниром занимала 50-е место в рейтинге, но выход в полуфинал турнира «Пятисотника» позволяет ей подняться уже на 13 строчек вверх, а победа в Гвадалахаре принесет ей 31-е место. Несколько лет назад она была 12-й ракеткой мира и уверенно располагалась в двадцатке сильнейших. Другую полуфинальную пару составили испанка Кристина Букша, 6-я сейная, и 2-я ракетка турнира американка Ива Йович перед турниром 16-й номер рейтинга.
1: Магнитогорский «Металлург» разгромил «Барыс» со счетом 3-0 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Голами отметились Макар Хабаров, Егор Коробкин, Никита Михайлис. «Магнитка» прервала серию из 2 поражений. «Спартак» выиграл в 5-м матче подряд, переиграв на выезде челябинский «Трактор» 3-1. Победная шайба на счету Даниила Гутика. Салават Юлаев оказался сильнее «Нефтехимика» 2-0. Решающую шайбу забросил Никита Зоркин. И в эти минуты продолжаются еще 4 встречи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Минская «Динамо» во втором периоде обыгрывает Сибирь со счетом 3-0. Сочи ведет во встрече с Акбарсом 2-1. Локомотив и Авангард на данный момент играют в ничью во втором периоде 1-1. Торпедо уступает московскому ЦСКА 0-2. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
0: Мир русских сказок.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

вещание. И на вещание.

0: и на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
1: Череповец на связи, Андрей, 67 лет. Поздравляю свою любимую жену Светлану с, внимание, 40-летием совместной жизни. Это только начало. Прошли с тобой меньше половины. Прошу поставить песню Пола Маккартни «Dear Friend». Прочитал я это письмо, и внутри как-то так тепло стало. На редкость в последнее время. Спасибо вам, Андрей. Светлана, обнимаю вас виртуально.

0: подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов, если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: вещания. Мистер Уикенд.
1: Письмо. Это Борис из Севастополя. Сейчас катался на велосипеде и заехал в пункт выдачи посылок. Как раз родители прислали подарки своим внучкам. И знаете, так приятно даже не то, что мама с папой, в каком бы ты ни был возрасте, в нужде или без нужды, пытаются тебя поддержать, а то, что просто они есть. Передаю им огромный привет. И хочу пожелать всем родителям быть как можно физически дольше со своими детьми. Поставьте, пожалуйста, Металлику. Мама с

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности России, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Ордена и медали из рук главы государства в Екатерининском зале Кремля получили заслуженные работники российского УПК. Глава государства отметил бесперебойное снабжение российских войск в зоне специальной военной операции современным вооружением. По словам президента, производство беспилотников в России за время спецоперации выросло в разы. По ряду позиций в десятки раз.
2: Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи. Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы, а по некоторым классам в десятки раз. При этом ОПК направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объеме закрываются все потребности вооруженных сил и всех силовых ведомств вообще.
0: Путин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября. Глава государства поблагодарил их за напряженный, подчас героический труд. Президент отметил, что российские оружейники регулярно ездят на передовую, чтобы совершенствовать оружие. Благодаря социальной газификации более 1 600 000 домовладений получили возможность доступа к газоснабжению, заявил Владимир Путин. Сегодня глава государства принял участие по видеосвязи в открытии объектов социальной газификации в регионах. Президент поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу.
2: Услуги по установке газового оборудования требуют серьезных расходов от семей, которые не пользуются субсидией. При этом, к сожалению, есть случаи, когда стоимость работ накручивается, когда проекты подключения домов граждан к газу необоснованно усложняются за счет необязательных позиций, дополнительных, не хочется говорить, но не могу не сказать, навязанных услуг и тому подобное. Я прошу Федеральную антимонопольную службу совместно с «Газпромом» и регионами взять этот вопрос на строгий контроль. А правительство прошу наладить оперативный анализ и мониторинг доступности для граждан газового оборудования и его установки. Подчеркну еще раз, важно, чтобы домов с экологически чистым, надежным источником энергии и тепла становилось больше. Именно в этом конечная цель и смысл нашей программы социальной газификации.
0: Сегодня же Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске, а также в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. Президент сообщил, что до 30-го года в России должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети страны. Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Кремль показал кадры, как глава государства в своем рабочем кабинете сел за компьютер, сделал несколько кликов, совершив выбор. Как сообщается на сайте ЦИК, явка на выборах в Госдуму в России превысила 29%. В Москве проголосовали более 28,5% избирателей. В Подмосковье явка составила почти 25%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится еще 2 дня, в субботу и воскресенье. Несколько минут назад последними закрылись в первый день голосования избирательные участки в Калининградской области. Российские войска накануне взяли населенный пункт Золотой колодец в Донецкой Народной Республике, а за неделю освободили Розовку и Новоандреевку в Запорожской области, Веселые в ДНР, населенные пункты Черняков, Широкая, Шевченково, Лиховатка и Малые Волчи в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Вчера был освобожден населенный пункт Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение живой силе техники 11 украинских бригад. ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили удары беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В порту Одессы, по данным Минобороны, поражен танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для украинской армии. Кроме того, под удар попало судно, перевозившее в порт Одессы грузы, предназначенные для ВСУ. В порту Южной Одесской области поражено судно, доставившее грузы военного назначения. Минюст внес в реестр иноагентов кинорежиссера Андрея Звягинцева. Об этом сообщается на сайте ведомства. В реестр также внесены еще 3 физических лица. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в субботу без осадков, ночью плюс 8-10, днем 17-19 градусов.

Радиотерапия. И навещание на маяке. To be spoken of my star.

Очень красивый трек. Певица Золла. Пьеса называется «Lost» в начале второго часа и навещания на маяке. Хелен Старр оценила. Это приятно, что хоть кто-то слушает нашу передачу в международном радиочате. Я Василий Стрельников. Связь со мной и с международным радиочатом через сайт vsfm.ru. vsfm.ru – это и навещание. Тимур Курденко пишет: «Здравствуйте, Василий Борисович и уважаемые слушатели и навещания. На прошедшей неделе у наших одноклубников из сообщества радиолюбителей QRA Team были дни рождения, а именно у пилота и энергетика. Друзья, от имени сообщества поздравляю вас с этим событием. Всех благ вам и здоровья. Василий Борисович, включите для наших друзей песню в исполнении Aretha Franklin «Respect». Еще какой респект? Спасибо, здесь был Курден и всем-всем-всем 73.

для пилота и энергетика от Курдена и всех-всех-всех в QRA Team Aretha Franklin. Респект, вы на вещании на маяке, мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам. Я Василий Стрельников, он Александр Баринов. Здравствуйте, Василий Борисович. Моя любимая супруга Татьяна в этот чудесный пятничный вечер очень просит поставить в эфир композицию «Don't Cry» группы «Guns N' Roses».

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Привет, это Катенька Каретова. Хочу поздравить всех, у кого, как и у меня, день рождения на этой неделе. В том числе нашу Юленьку, у которой день рождения 18 сентября. И хочу пожелать нам успешного будущего, комфортного настоящего, светлых надежд и уверенности в своих силах. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, Джорни, он Лиза Янг.

просьбе Кати Корытовой. Journey Only the Young для Юли. Все это и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Каждую пятницу в 20.07. Я Василий Стрельников. Какие письма сегодня? Алексей Бондаренко пишет. Здравствуйте, Василий Борисович. Тут такое дело. Завтра в субботу у моей любимой супруги Бондаренко Ирины юбилейный день рождения. Поставьте, пожалуйста, типа музыкальное поздравление, композицию «Stranded» в исполнении Дженнифер Пейдж. Премного вам благодарен. Алексей, город Москва.

нашим заявкам. Олежек, 49 лет. Так он подписал это письмо. Василий Борисович, здравствуйте. Сердечно попрошу вас включить для моей младшенькой Валерии, 12 лет, песню Тина Тернер «I don't wanna fight». Очень просит, благодарю.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы после закрытия всех участков в первый день голосования составила 29,43%, сообщили в ЦИК. Полчаса назад последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится еще 2 дня, в субботу и воскресенье. Сегодня в первый день выборов проголосовал Владимир Путин. Президент выбрал онлайн-голосование. Владимир Путин отметил бесперебойное снабжение российских войск в зоне специальной военной операции современным вооружением. Как заявил президент на церемонии вручения государственных наград работникам российского ОПК в Кремле, производство беспилотников в России за время спецоперации выросло в разы, по ряду позиций в десятки раз. По словам Путина, российские оружейники вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности. Глава государства поздравил их с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября.
2: Сегодня здесь собрались ветераны и работники оборонно-промышленного комплекса. Завтра в нашей стране отмечается День оружейника. Поэтому прежде всего хочу поздравить ветеранов и всех, кто трудится в отечественном ОПК, с наступающим профессиональным праздником. Оборонно-промышленный комплекс включает в себя более 5000 организаций. Это крупные отраслевые холдинги, компании малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро и инновационные центры. В них работает свыше 3,5 миллиона человек. Это ученые, конструкторы, инженеры, испытатели, управленцы, специалисты высочайших квалификаций. Своим трудом и талантом вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Родины. Создаются современные и во многом уникальные вооружения и техника, которые по праву считаются не только в нашей стране, но и в мире одними из самых надежных и эффективных.
0: И Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии. Президент предложил обсудить новую госпрограмму вооружений. Путин отметил, что внешних угроз у России меньше не становится. По словам Путина, НАТО разбухает и расширяется, заходит в разные регионы мира. Российские войска накануне взяли Веролюбовку в Донецкой Народной Республике. За неделю освобождены населенные пункты Розовка, Иново-Андреевка, в Запорожской области Черняков, Широкая, Шевченково, Ольховатка, Малая Волчья в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» в течение недели освободили населенный пункт Веселое. Вчера взяли Золотой колодец в ДНР, нанесли поражение формированием 14 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2865 военнослужащих. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, пригороде Харькова, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Водителям следует быть внимательными на дорогах Москвы в условиях тумана, который ожидается в ночь на субботу, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Синоптики прогнозируют предстоящую ночь и утром туман. Видимость может ухудшиться до 200-700 метров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ночью в Москве 8-10 градусов, днем 17-19 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра кратковременные дожди, плюс 15-17.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Московский «Спартак» одержал пятую победу подряд, переиграв «Трактор» со счетом 3-1 в выездном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе москвичей решающая шайба на счету Даниила Гутика. Магнитогорский «Металлург» прервал серию из двух поражений и разгромил «Барыс» дома со счетом 3-0. Отличились Макар Хабаров, Егор Коробкин и Никита Михайлис. Уфимский Салават Юлаев был сильнее нижнекамского «Нефтехимика» на своем льду со счетом 2-0. Победный гол на счету Никиты Зоркина. В эти минуты в КХЛ продолжаются еще три встречи. Буквально несколько мгновений назад завершился матч Минского «Динамо» и Новосибирской «Сибири». Минчане победили со счетом 4-1. Также подходят к концу три встречи игрового дня. Сочи обыгрывает «Акбарс» в третьем периоде со счетом 3-2. «Локомотив» ведет во встрече с «Авангардом» со счетом 2-1. Нижегородская «Торпеда» на своем льду пока уступает московскому ЦСКА 1-3. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа» Никита Кучеров запросил новый 6-летний контракт. Об этом сообщается в зарубежной прессе. По данным СМИ, форвард рассчитывает на среднегодовую зарплату в 20 миллионов долларов. Следующий сезон станет для него последним по 8-летнему соглашению, в котором среднегодовая зарплата 9,5 миллионов. 33-летний Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и два раза выигрывал приз самому ценному игроку регулярки. Конгресс Международного союза биатлонистов отказался обсуждать допуск российских биатлонистов. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Конгресс Международного союза биатлонистов, проходящий в Германии, не стал рассматривать вопрос о возвращении к международным стартам российских спортсменов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Он также отметил, что Конгресс принял решение продлить мандат исполкома IBU по мониторингу выполнения условий Союзом биатлонистов России для потенциального снятия санкций. Согласно этому пункту, исполком имеет право вернуть россиян к выступлению на международных соревнованиях в любой момент до следующего конгресса IBU, если для этого возникнут соответствующие условия. В прошлом году IBU не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде в Милане. СБР подал иск в спортивный арбитражный суд. Слушания прошли в мае, решения пока не было. Ранее глава IBU швед Оля Долин заявил, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета об отмене ограничений. Выборы нового президента IBU пройдут 19 сентября. Единственный кандидат – член исполкома организации словенец Тим Фарчник.
1: Немецкий велогонщик Макс Ризе погиб в возрасте 36 лет в результате аварии. Об этом сообщил журнал «Шпигель». По информации издания, спортсмен проводил тренировку недалеко от границы с Австрией. Эксперты обнаружили на месте смерти улики, указывающие на столкновение с выбежавшим на трассу оленем. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Артем пишет из Нижнего Новгорода. Василий Борисович, здравствуйте. 7 сентября с любимой супругой Екатериной отметили 10-летний юбилей свадьбы. Хотя под одной крышей живем почти вдвое больше. Так оно обычно и бывает. Хочу сказать спасибо, Катюша, тебе за двух прекрасных дочерей, за то, что делаешь нашу с тобой жизнь теплой, нежной и счастливой. В свое время именно музыка нас связала. Я люблю тебя. Василий Борисович, могу, пожалуйста, попросить в качестве подарка поставить песню на испанском языке «Sabor a mí» в исполнении группы «The Mavericks». С уважением, преданный слушатель Артем, Нижний Новгород, ныне уже Москва. Отличного эфира! Артем, Катюша, поздравляю вас, и вот ваша заявка.

0: и на вещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Добрый вечер, Василий Борисович. Привет всем почитателям красивой музыки и привет, пираты! Сегодня хотел бы поздравить Юлечку нашу, Furious Angel. Юль, ты невероятный человечек, яркий и неповторимый. Желаю, чтобы рядом с тобой всегда были надежные люди с таким же сердцем, как у тебя. Люби свою жизнь, и пусть жизнь любит тебя. Василий Борисович, пожалуйста, в качестве подарка можно на свободный вертак Робби Уильямс «Love My Life». И спасибо за такой необходимый труд. Андрей Апоник, Екатеринбург.

Братище, на связи Николай Г. пишет. Анна и Игорь Иванов не могут найти общего языка. Может, им подойдет песня «Сложной любви»? «Конфесса» в исполнении Адриано Челентано. По-моему, у нас новая интрига.

вещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Воспитание души. Домашняя библиотека – это признак культуры. Домашняя библиотека должна быть. Начиная с эпохи Петра, даже раньше, с Василия Голицына, в России уже есть частные библиотеки, а в Западной Европе они были гораздо раньше. Но библиотека – это всегда подбор, это не то, что я схватил в магазине. Это то, что я ищу, то, что я люблю и то, что я перечитываю. Вот Гоголь считал, что вообще человеку достаточно двух книг – Библии и Одиссея.

0: Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать. Я уже поговорил с ним один раз. Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз – удовольствие.
1: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: на вещание.
1: Мистер Уикенд. Александр Федорович, 58 лет, Псков, здравствуйте. 17 сентября моя супруга Елена, пишет Александр, празднует день рождения. В этот особенный день семья окружила ее теплом и вниманием, желая ей счастья и здоровья. Прошу поздравить ее песней Uriah Heep «Rain». Эта запись ей очень нравится и поднимает настроение. А для всех поклонников Nazareth прошу одарить нас их редкой композицией «Little Part of You». Благодарю. А.Ф.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии. Глава государства заявил, что внешних угроз у России меньше не становится. По словам президента, НАТО разбухает и расширяется, заходит в разные регионы мира. Как отметил Путин, вместо того, чтобы остановиться и услышать своих граждан, лидеры Европы нагнетают ситуацию дальше.
2: Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике. Но не очень получается, не помогает. Но вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что они никакой войны с Россией не хотят, тем не менее, эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше. Используют для раздувания этой ситуации не ситуацию на Украине. Самих украинцев используют как пушечное мясо. И все свои тезисы сводят к нескольким. Один из них говорит о том, что Украина якобы защищает европейские ценности, европейскую цивилизацию, демократию.
0: Глава государства обратил внимание на то, что НАТО провела в Балтийском море учения с целью отработки захвата гражданских судов. Президент призвал Запад жить дружно, иначе Москве придется отвечать. Как заявил Путин, Россию невозможно испугать. Это всем очевидно.
2: Сказал уже и о некоторых европейских лидерах, чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на войну на Украине. Используйте все, что угодно. Ну, в частности, один из основных тезисов – это угроза якобы со стороны России. Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе – отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально. Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет.
0: На заседании военно-промышленной комиссии Владимир Путин предложил обсудить новую государственную программу вооружений. Президент отметил, что основные направления новой госпрограммы определены с учетом развития ситуации в мире и опыта спецоперации. Среди безусловных приоритетов – укрепление ядерной триады. Она остается гарантией суверенитета России. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Глава государства призвал в полном объеме завершить развертывание орбитальной группировки космических аппаратов. По словам Путина, спутниковая группировка широкополосного доступа в интернет позволит управлять войсками в режиме реального времени. И Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. 15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа в результате налета украинских беспилотников погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Явка на выборах депутатов Госдумы после закрытия всех участков в первый день голосования составила почти 29,5%, сообщили в Центризбиркоме полчаса назад, час назад. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится еще 2 дня, в субботу и воскресенье. Сегодня, в первый день выборов, проголосовал Владимир Путин. Президент выбрал онлайн-формат голосования. Российские войска взяли накануне Веролюбовку и Золотой колодец в Донецкой Народной Республике, а за неделю освободили населенные пункты Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка, Малое Волчье в Харьковской области, Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Решительными действиями освобожден населенный пункт Розовка в Запорожской области. Нанесено поражение живой телетехники 6 украинских бригад и 4 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 1955 военнослужащих. В порту Одессы поражен танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, под удар попал сухогруз, перевозивший в порт Одессы грузы, предназначенные для ВСУ. В порту Южной Одесской области поражено судно, доставившее грузы военного назначения. Новость последних минут. Росатом сообщает, что в четверг при падении на градирню энергоблока номер 1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник. Как заявили в госкорпорации, незначительные повреждения, возникшие при детонации вражеского беспилотника, не повлияли на работу атомной станции. Энергоблок номер 1 Курской АЭС-2 продолжает работать на мощности 100%. Безопасность станции обеспечена, радиационный фон не изменялся и соответствует природным значением, отметили в Росатоме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.

Пятничный вечер на маяке. Майкл Сэмбелло «Maniac» в начале третьего часа и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Я Василий Стрельников. Если вы только что присоединились, приветствую вас. Присоединяйтесь к нашему международному радиочату. Разбавьте атмосферу, а? Через сайт vsfm.ru. Вход через сайт vsfm.ru. Юрий Назаров пишет: «Хочу присоединиться к поздравлениям с днем рождения Юли, Furious Angel, чудесной и неравнодушной девушки с пламенным сердцем. Хочу пожелать ей истинного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви». Мне видится, что весь чат и навещание сегодня хором распевает гимн «Happy Birthday», так как это делает команда New Kids on the Block в одноименной песне. Сосредоточились, пожалуйста, так.

Happy birthday, new kids on the block от Юрия Назарова для Юли Furious Angel. Но это еще не все, и навещание на маяке. Павел и маленькая белая собачка, что происходит? Посвящают эту песню Юли Furious Angel. Юлька, не поперхнись прямо сейчас, сделай погромче.

Golden Earring Twilight Zone. От Павла для Юлии. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Вот заявка от Веры. Поздравляю мою сестренку Надю и ее мужа Мишаню с юбилеем совместной жизни. 33 года вместе. Вы настоящая семья, и мы вас любим. Василий, поставьте, пожалуйста, Spin Doctors, Two Princess. Эта песня очень нравится Наде и Мише.

Two Princes от Веры для Нади и Миши. И навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Лада пишет из Перми, ей 17 лет. Передаю привет своей любимой семье и друзьям. В Перми сегодня была замечательная осенняя погода. И я хочу попросить в честь этого песню Майкла Джексона «Billie Jean». Логика железная, вы на вещании на маяке.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Внешних угроз у России меньше не становится. НАТО разбухает и расширяется, заходит в разные регионы мира, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Глава государства отметил, что Россия обратила внимание на европейские учения по захвату гражданских судов в Балтийском море. Президент призвал Запад жить дружно, иначе Москве придется отвечать. На заседании военно-промышленной комиссии Путин предложил обсудить новую государственную программу вооружений. Среди безусловных приоритетов – укрепление ядерной триады. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Продолжится внедрение технологий искусственного интеллекта. Глава государства призвал в полном объеме завершить развертывание орбитальной группировки космических аппаратов.
2: Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны, играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире. Хотел бы отметить, что вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, наших ракетных войск стратегического назначения. 92% современности, то есть современных вооружений. Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения. Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружением в режиме реального времени. При этом в ходе реализации рассматриваемых программ будет продолжена работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта. Подчеркну, по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения.
0: На заседании комиссии военно-промышленного комплекса Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии Елены Останиной, погибшей в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. По словам президента, такие преступления Киева направлены на нарушение хода выборов в России и не демонстрируют желание проводить переговоры. Явка на выборах депутатов Госдумы после закрытия всех участков в первый день голосования составила почти 29,5%, сообщили в Центризбиркоме. В Москве проголосовали более 28,5% избирателей. Явка в Петербурге превысила 27%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование продлится еще 2 дня – в субботу и воскресенье. Российские войска взяли накануне Веролюбовку и Золотой колодец в Донецкой Народной Республике. За неделю освободили населенные пункты Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка, Малое Волчье в Харьковской области, Розовка в Запорожской области, Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ. За неделю уничтожены свыше 280 украинских военнослужащих. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17. В Москве в субботу без осадков, 17-19 градусов.
3: Микрофон Виталий Павлов. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» дома со счетом 2-1 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» одержал 6-ю победу подряд и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу западной конференции. Команда из Ярославля остается единственной, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне. ЦСКА на выезде переиграл «Торпедо» со счетом 3-2. Сочи оказался сильнее «Акбарса» 3-2. Минская «Динамо» обыграла «Сибирь» 4-1. Трактор «Спартак» 1-3. Салават Юлаев, «Нефтехимик» 2-0, «Металлург» Барыс 3-0. Российский фигурист Матвей Ветлугин занимает второе место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Италии. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Наши фигуристы продолжают выступать на турнирах в серии «Челленджер», и Матвей Ветлугин, который отправился в итальянский Бергамо, занимает второе место после короткой программы. За свой прокат он получил 90,2 балла. Спортсмен чисто исполнил четверной лут с тройной аксель, однако допустил ошибку в каскаде. Лидирует эстонец Михаил Селивко с результатом 91,9 балла. Замыкает тройку француз Крентен Спинар. Произвольная программа одиночники представят в субботу. Напомню, это один из первых международных стартов для наших фигуристов после решения Международного союза конькобежцев о допуске в нейтральном статусе. Тем временем стали известны составы нашей сборной на следующие осенние турниры. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе выступит Евгений Семененко, Глеб Лутфулин и танцевальный дуэт Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный. На турнир в Батуми заявлены Аделия Петросян, Анна Фролова, а также пара Анастасии Мишина, Александр Галямов и Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков.
3: Баскетболисты «Локомотива Кубани» со счетом 90-82 обыграли московский ЦСКА в матче группы А Суперкубка Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Локомотива Кубани» Ален Хаджибегович, набравший 22 очка. Ранее турецкий «Анадолу Эфес» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 176 в группе Б. Матчи группового этапа завершатся 19 сентября. Две лучшие команды сойдутся в финале турнира 20 числа. Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова вошли в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики. Также у женщин в предварительную заявку вошли Алена Глотова, Анна Колмыкова, Милана Каюмова и Людмила Рощина. У мужчин в списке значатся Арсений Духно, Илья Заика, Даниил Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин и Алексей Усачев. Чемпионат мира в Нидерландах пройдет с 17 по 25 октября. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
4: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
4: Будешь, раз сам Маша.
6: Какой я ему паук, я же герой.
4: Но вы будете как черная вдова.
7: Готово.
8: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.

0: Киновещание.
1: Киновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Красиво звучит. Радиофонично. E-Z-L. Это как в свое время участники группы Абба говорили, что слова должны красиво звучать. Неважно, какой они смысл несут, но в песне это должно звучать великолепно. Так вот, EZL – это Екатерина Зорина Лавровская. И она пишет: «Юлька, мой самый любимый компаньон по прогулкам, кофепитию и созданию запоминающихся событий. С твоим днем, родная! Я присоединяюсь». Вспоминай эту картину и чувствуй подобное как можно чаще. Две шикарные подруги сидят в уютном итальянском ресторане, смеются, подпевают телевизору, обсуждают все на свете и точно знают, что они опять воплотят в жизнь что-то очень классное. И обязательно верь, что все будет. И непременно хорошо. Давайте послушаем George Michael Freedom 90. Живую версию программы MTV Unplugged 96 год. Спасибо. Hugs and all the best. Peace.

0: И на вещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Всем привет! Это Таня Флори. И сегодня я хотела бы передать огромный привет своему старшему брату Сергею Флори. 8 сентября его день рождения. Я желаю тебе, братик, всего самого лучшего, самого хорошего. Именно ты познакомил меня с творчеством Василия Стрельникова, когда он в 92-м году позвонил с одной радиостанции ко мне домой и попросил идти в школу. Вот такая история. Хорошего вечера всем. Бай-бай.

Straits, Lady Rider и Mark Knopfler. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Татьяна Колесникова пишет: «Добрый вечер, спасибо за замечательную программу. Прошу передать привет замечательному мужчине Сергею, который помогает мне с переездом с Приморского района в Московский». Вадим пишет: 23 сентября исполнится ровно 35 лет совместной жизни. Хочу поздравить мою супругу с юбилеем нашей семьи. У нас двое замечательных детей. Спасибо тебе, родная, за эти счастливые годы. И Алексей Н. пишет: сегодня у нас в Кирове давали замечательную погоду, плюс 17, солнечно. Интересно, есть ли у вас воспоминания про бабье лето? Если можно, поделитесь. И какой трек у вас ассоциируется с теплыми осенними днями? Хотелось бы услышать. Нету такого, sorry. Алексей Н. И навещание на маяке вернется, мы надеемся, ровно через две.

0: Маяк. Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва...
1: Была планетарий в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке».
2: В любое время. В ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.
0: Хорошо темперированный клавир. Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир, маяк и ваге Сивумя.
3: У нас очень, конечно, расконцентрированное внимание из-за того, что в кармане постоянно булькают разные устройства. Мы очень рассеянные, вот, и мы совершенно разучились музыку слушать. Нам нужно, чтобы все было очень и очень быстро, и постоянно что-то листать. Это, конечно, заставляет музыкантов каким-то образом подстраиваться под наш вот такой вот изменившийся образ жизни. И пока, мне кажется, для музыки хороших новостей немного.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли

0: Киновещание.
1: Other programs may try to imitate us. But how do they imitate a feeling like the Seelies Weekend?
2: Ну что, зафиналимся? Мой личный выбор песни или песен из домашней фонотеки и, как говорит моя близкая подруга, Хандра. Так вот, чтобы избежать этого состояния души, вчера переслушивал этого североамериканского артиста. Решил с вами поделиться.

утром звы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Юля, это для тебя. Спасибо всем, кто провел этот вечер вместе со мной. Благодарю Таню и Ивана на маяке. Я Василий Стрельников. До встречи в воскресенье в 23:07. Берегите себя, и чтобы скорее все было хорошо. Спокойной и безопасной ночи всем.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. В первый день голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 29,45%, сообщает российский центр избирком. Согласно последним данным Минцифры, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования 70% от числа зарегистрированных участников, что составило чуть менее 3 миллионов человек. По информации официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, за рубежом на выборах проголосовало более 20 тысяч граждан России. Напомню, выборы стартовали 18 сентября, на них зарегистрировались 4436 кандидатов. Россиянам предстоит выбрать 450 депутатов Госдумы, 8 губернаторов и членов парламентов разных уровней. Власть в Киеве узурпирована кучкой казнокрадов, которым нужна война для сохранения своего положения, заявил президент России на заседании военно-промышленной комиссии. Владимир Путин назвал странными попытки Запада представить насквозь коррумпированный режим в Киеве защитником демократии.
2: А как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? А об этом никто не говорит. Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе и из Европы. И этот насквозь коррумпированный режим, он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато.
0: А чуть ранее глава государства принял участие в церемонии подписания договора об условиях поставки самолетов МС-21-310 и презентации новых инфраструктурных объектов гражданской авиации. Президент назвал это значимым шагом в развитии российской авиационной отрасли и отметил, что в ближайшие 4 года в стране должно быть модернизировано более трети аэропортов.
3: В период до 2030 года должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети России. И, конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов, что принципиально обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике. И необходимо делать это за счет собственных, отечественных разработок. Тем более, что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году. А сегодня на данном направлении делается еще один очень значимый, важный шаг. Группа Аэрофлот заказывает 90 новых самолетов МС-21. По сути, речь идет о масштабном долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его пополнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов. Вновь подчеркну, от решения этой задачи во многом зависит рост мобильности населения, повышение доступности авиаперелетов для граждан всей страны.
0: Пакет подписанных документов предусматривает поставку и лизинг 90 самолетов МС-21-310 для группы Аэрофлот, а также полное техническое сопровождение 108 воздушных судов, 90 новых и 18 ранее законтрактованных. За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Черняков, Широкая, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья Харьковской области. Как сообщает Минобороны, все попытки прорыва из окружения пресечены. В период с 12 по 18 сентября в районах блокирования ВСУ потеряли 390 боевиков. Ликвидированы 8 боевых бронемашин, 5 автомобилей, полевая пушка, 2 квадроцикла и 15 наземных роботизированных комплексов. Также, согласно недельной сводке военного ведомства, в Сумской и Харьковской области поражена живая сила и техника 2 танковых, 4 механизированных, 2 мотопехотных, 2 аэромобильных бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и 4 бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял 1505 военнослужащих. Уничтожены 3 танка, 19 боевых бронемашин, 91 автомобиль, 4 полевых пушки, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Руководитель межправительственного органа ЮНКТАД Ребекка Гринспан лидирует в борьбе за пост генерального секретаря ООН по итогам предварительного голосования. За нее высказались 9 членов Совбеза, 5 были против, 1 воздержался. На втором месте кандидат от Гайаны Каролин Родригес Биркет с 8 голосами за и 6 против. Далее следует экс-постпред Уганды Алара Атунну и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. У обоих по 5 голосов поддержки, но у Атунну 7 против, а у Гросси 8. Замыкает список бывший президент Сенегала Маки Саль. 5 голосов за и 9 против. Ребекка Гринспан родом из Коста-Рики, ей 70 лет. В 2021-м она заняла пост генсекретаря организации конференции ООН по торговле и развитию, став первой женщиной, возглавившей эту структуру. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу в столице до плюс 19 градусов.

0: Сказки на ночь Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. В плену у Бога.
1: Дорогой дневник, сегодня в нашем туманном городке не случилось ничего примечательного, о чем бы я хотел рассказать. Снова гуси шлепали по воде, потом щипали лилии, а соседский кот погнался за ними и намочил рыжие лапы. Я звал гусей: «Гуси, гуси!» Вот бы они могли позвать меня в ответ. Мальчик еще немного повозил карандашом по листку, а затем закрыл блокнот и спрыгнул с подоконника. Гуси его позвать не могли, и не потому, что они были птицами, просто в том городке ни у кого не было имен. Люди не помнили их и потому называли друг друга: «Эй, ты, сосед!» Вкладывая в эти слова узнавание и пустоту, болтавшуюся на месте того, что когда-то было человеческой связью. Городок стоял на берегу глубоководного озера, о котором, как и подобает любому загадочному местечку, ходили легенды. Люди купались в нем знойным летом и были не прочь сполосовать лед коньками зимой. Но все же заходить глубоко они побаивались. Говорили, будто на дне озера покоится город, где живут те, кто однажды исчез. Местные жители называли их пленными и верили, что озеро взяло потерянные души в плен своих вод, хотя никто не знал, что произошло на самом деле. Люди и вправду пропадали. Но, возможно, у них были на то совсем другие причины. У мальчишки, кропотливо выводившего каракули каждого дня в истертом блокноте, обклеенном лопухами, имени тоже не было. Зато была одна странность. Он единственный все время чувствовал, что здесь что-то не так. Это чувство терзало его, потому что глазами мальчик видел одно – но нутром ощущал совершенно иное. Что именно, он не мог объяснить даже своему закадычному бумажному приятелю в лопухах. Взрослые не задавались вопросами и смотрели на озеро лишь как на средство получения удовольствия и пропитания. Мужчины удили в нем рыбу, и только за разговором на предрассветной рыбалке нет-нет, да упоминали пропавших. И разговор тут же убегал по воде вслед за водомерками и умолкал, оставляя звучать лишь сверчков да лягушек. Мальчишке же было невероятно любопытно, что там, под водой, и почему все так боятся. И этот вопрос пробуждался в нем с первыми петухами и угасал с прозрачной луной. «Когда-нибудь я узнаю ответ. Раз вопрос выбрал меня и не отпускает, значит, и я не вправе его отпустить. Может, кто-то в глубине озера ищет ответ так же сильно?» Однажды вечером мальчик вышел гулять вдоль берега. Он разглядывал мельтешащих в прибрежных растениях светлячков и вдруг краем глаза заметил под водой огонек. Огонек был крохотный, как звезда, упавшая в воду и не погасшая. Мальчик принялся разглядывать огонек, а потом заметил рядом еще и еще. Огоньки бегали и переливались под толщей воды, прямо как светлячки над землей. Что же это? Ему стало не по себе. «Что если и меня утащат в подводное царство?» — перепугался он и тут же помчался домой. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Что это были за огоньки? Неужели ему не победить свой страх? Мальчик ворочался сбоку на бок, но уснуть не выходило. Тогда он тихонько оделся, выбрался из дома и вновь пришел к таинственному озеру. Огоньков больше не было. Только лягушки воспевали легенды на своем пронзительном языке. И вдруг среди десятков квакающих голосов мальчик услышал один родной голос звал его по имени. Мальчик его знал, это было точно оно, имя, данное ему при рождении. Голос грел его слух, касался самого сердца и манил за собой в далекую подводную страну. Но вместе с узнаванием пришел и страх, зудящий где-то в самой сердцевине костей и пробуждающийся, когда стоишь на пороге чего-то большего, чем можешь вынести. Мальчик вскрикнул. Его голос прорезал туман, и лягушки кинулись в рассыпную, что еще больше напугало нашего маленького героя. Его ноги запнулись, заскользили на камнях. Малыш упал в воду. Отчаянно барахтаясь и цепляясь за кувшинки и камыши, он боролся то ли с голосом в озере, то ли в своей голове. Выплевывал тину изо рта, хлебал воду, и вдруг его глаза открылись. И он понял, что изо всех сил бьется с подушкой в своей кровати. «Сон!» — ахнул он. «Но как же тот голос? Откуда он меня знал?» Прошло несколько дней. Мальчишка окружил себя карандашами и отчаянно рисовал воду. К озеру он не ходил, пытаясь забыть голос. Но голос не затихал. И теперь главный вопрос, что таится в загадочной бездне, звучал именно им. Голос звенел и звал и во сне, и в тишине алого заката, и когда мальчик смотрел на воду в чашке, в луже, поглядывал на озеро из окна. «Не пойду туда больше», — повествовал малыш дневнику, и листочки поддерживали уютным шелестом. Постепенно голос утих, и мальчик даже начал спокойно спать. Но как-то ночью он подпрыгнул на кровати в ужасе. По всему городу неслись голоса. «Пожар! Пожар!» — кричали люди. Мальчик выбежал на улицу и помчался мимо домов. Во многих не было света. Люди спали, а город горел. Проснувшиеся бежали и кричали, но никто не звал друг друга по имени, ведь у них не было имен. Мальчик бросился к озеру, потому что огонь шел со стороны города, и единственный путь был к воде. Он подбежал к берегу, к самому краю, и оглянулся, но земля под ним оборвалась, и он полетел вниз, в зловещую темную бездну. Он тонул, и теперь огоньки плыли над ним. То были искры, летевшие из горящего города. И он слышал крики сквозь воду, но среди них громче всех звенело одно имя — его. И звали его не вверх, а вниз. Он открыл глаза и опешил от увиденного. Всюду был свет. Мальчишка по привычке потянулся к блокноту и вдруг вспомнил — «Я же в воде». «Я пленник озера», — написал бы он сейчас в дневнике, но вокруг него не было никого, посягающего на свободу. Он поднялся с песчаного дна и осмотрелся. Вокруг него цвел большой город. Да-да, именно цвел. Высокие деревья неземной красоты колыхались на улицах, украшенных гирляндами из фонарей ракушек. Маленькие звезды, чуть меньше морских, ползли по стенам причудливых зданий. Моллюски блестели жемчужинами и оставляли узоры на золотистом песке. Дома были выстроены из затонувшей древесины, из разноцветных камней и пропускали свет и рыб, снующих туда-сюда, как неугомонные утренние пташки. Вокруг малыша собирались люди — и все знали его имя. Он смотрел на них и ощущал, что впервые за жизнь его собственные чувства наконец слились с тем, что он видел глазами. Люди радовались и обнимали его, они были с ним ласковы и с интересом спрашивали, как он здесь оказался. Мир был добрым и светлым. Нежность струилась в каждой капле воды, обволакивающей тело. Вода совсем не была холодной, словно тепло людей, обитающих здесь, согревало ее, как большой человеческий кипятильник. Мальчик сразу позабыл про страх и стал увлеченно рассказывать о жизни там, на земле. А толпа охала, ахала, расстраивалась, узнавая про всякие страхи, и радовалась детской любознательности и чистоте. И когда он закончил свой рассказ, сотня улыбчивых глаз любовалась им. Он понял, они его знают. Им было известно его имя. Неизвестна была только его жизнь. «Кто вы?» – спросил он. «Пленники озера?» «Пленники?» – смеялись они. «Да мы тут как у Бога за пазухой. Разве что мы у самого Бога в плену». Малыш действительно ощущал что-то, что в обычных днях показалось бы невозможным. Блаженство радостного духа, словно внутри тела, звенит колокольчик. И этот звон сливается с чудесным оркестром других сердец, воспевающих жизнь, прямо как хор лягушек на озере. Расслабление тела в объятиях теплой воды, покой мыслей, никуда не бегущих и благодарно слившихся с неспешным течением. Весь прежний мир исчез. Исчезла и память о нем, память об отсутствии имен, что всегда казалось мальчишке неправильным. Память о страхе. Теперь его заменило подлинное любопытство и интерес. И даже о собственном доме, где его другом был лишь дневник. А здесь все вокруг искренне интересовались друг другом, миром и малышом. А ведь и правда, в плену у Бога, думал он. Иначе как было описать эту неизведанную, но такую естественную безопасность, ласку и доверие всему, что его окружало и берегло от выдуманных невзгод? «Как много от страха придумали люди там, наверху», — размышлял он, попутно стараясь запомнить, что надо будет записать в дневник. «Так что же случилось?» — спросил он. И услышал рассказ. Много лет назад в городе у озера жил человек, и у него еще было имя. Но он все равно чувствовал себя покинутым. Он молился, но ответа не слышал. Ему казалось, что вся жизнь — глупая задумка, и время проходит зря. Возможно, он и сам его ничем не наполнял, думая только о своей тоске, и так на ней сосредоточившись, что кроме нее перестал видеть что-то другое, что-то хорошее, чем мир наполнен всегда. И когда человек совсем отчаялся, он решил, что Бога нет. Или Бог есть, но не любит. Или Он есть, но Он тюрьма. Он только все забирает. Человек был красноречив. Он убедил людей. Ваши имена — это цепи. Ваша вера вас ослепляет и делает рабами. Вы только думаете, что любимы. Но на самом деле все вы пленники. Откажитесь от имен. Откажитесь от связи. Станьте свободными, и тогда вы будете сами себе богами. Люди поверили. Они отдали свои имена, отказались от чувства единства, назвали его пленом, чтобы никто больше не искал друг в друге дом. А что им оставалось? Жизнь и правда была тяжела. И лишь некоторые не согласились с тем человеком, и один за другим стали уходить на дно озера, где построили свой город подальше от человеческих глаз. Пока боль того человека стала их общим забвением, а его страх стал страхом всего города, под водой люди продолжали верить и быть связанными всем добрым, что в них живет. «Так ваш город вовсе не плен», — прошептал мальчик. «Плен там, наверху, где живу я», — ужаснулся он. «Так вот, почему вы не возвращаетесь». «Как же так? Как же?» — думал он. Дорогой дневник, ты даже не представляешь. Они называют пленниками тех, кто не забыл свое имя. Они боятся тех, кто бесстрашен и честен с миром и собой. Вот почему я чувствовал себя там чужим. Я такой же, как пленники глубокого озера. Пленник своего доброго сердца. «Я не хочу возвращаться», — сказал он. «Здесь, среди вас, я впервые очутился дома». «Но ты должен, малыш», — ласково просили его жители. «Не нам и не им безымянным. Себе. Поверь, ты такой теплый и искренний, не сможешь спокойно уснуть, зная, что где-то там, над водой, стоит обычный город под большим серым небом. И в нем никогда не происходит ничего необычайного, а люди продолжают забывать свои имена, если только твое живое сердце не напомнит им. Но зачем говорить с теми, кто не хочет слушать? Потому что ты помнишь. А кто помнит, не может молчать». Малыш стоял на границе подводного города. Люди собрались вокруг и обнимали его. Их теплые руки и оживленные голоса переплелись в радостные песни. В их глазах была любовь и печаль, потому что они не знали, вернется ли он. Подняться наверх означало снова забыть свое имя. «Мы не знаем, вернешься ли ты, но даже если ты забудешь себя, мы будем помнить». Мальчик посмотрел на город, на свет, ставший его сутью. Он не ощущал тоски. Наоборот, то любопытство, что разлилось в его сердце вслед за чудесными водами, крепчало. Так что он улыбнулся, оттолкнулся от песка и смело понесся наверх. Впереди показался берег. Что это? Пепел? Все та же ночь? Мальчишка выбрался из воды и посмотрел по сторонам. Огонь потух, и люди толпились у озера, отмывали одежду, громко переговаривались, называя друг друга «Эй!». И вдруг они заметили мальчика. «Эй!» ему никто не сказал. Мальчик подошел к женщине, стоявшей ближе всех, с руками в саже и лицом мокрым от слез, и вдруг произнес: «Ты сегодня держала чужого ребенка. Держала его так, как держала бы своего, и ты не думала о том, чей он. Ты думала только о том, как ему страшно. Ты обняла его и сказала: «Все будет хорошо». И он поверил, потому что ты не лгала. Тебе не было известно, будет ли так. Но ты сказала так, потому что в тебе живо то, что сильнее неизвестности. Губы женщины дрогнули. Она хотела что-то ответить, но не вышло. Внутри нее шевельнулось что-то, скрытая так давно, что она и забыла о его существовании. Но воспоминание об этом подарило ей благодатный покой. Малыш подошел к старику, стоявшему, опираясь на палку, и сказал: «Ты сегодня поднес к огню ведра воды. Ты бежал медленно, потому что ноги тебя не слушаются, спина болит, и ты давно уже не тот, кем был. Но ты бежал с ведрами навстречу пожару, хотя твой дом стоит на другом конце города, и огонь бы его не достал. Ты бежал тушить дом, и тебе было неважно, чей он. Ты не помнишь свое имя, но ты не забыл свою доброту». Старик опустил голову, его плечи задрожали, а вокруг него тут же столпились люди, чей дом он помог потушить, пусть даже всего парой ведер. Ребенок подошел к мальчику, главному задире, всегда бросавшему камни в лягушек и то и дело отнимавшему дневник в лопухах, и сказал: «Ты сегодня закричал первым. Твой голос разбудил весь город, ты кричал «огонь!» Босиком и в пижаме бежал по улицам и не думал о том, что будешь выглядеть смешно. Ты просто кричал, не зная ни одного имени, и твой крик спас всех. Ты вовсе не бесстрашный, но твоя настоящая смелость в том, что ты делаешь, когда боишься. Спасибо тебе за это». И мальчик смотрел на него широко раскрытыми глазами, в которых зажглось что-то новое, чего он никогда не знал о себе. Маленький человек, мокрый до нитки, шел дальше и говорил с каждым. Говорил о том, кем они были, о том, что он видел в них, об их сути, которая была важнее их имени. И люди слушали, плакали, вспоминали что-то, спрятанное так глубоко, что оно казалось потерянным, а теперь вспыхнуло светом, связью, тем важным, что объединило их всех. И когда он закончил, когда сказал последнему человеку важное слово, на берегу стало так тихо, как бывает только перед рассветом, когда рыбаки выходят болтать ни о чем. Этим утром слова никому не были нужны. Запели лягушки, и тут каждый человек услышал среди утренней песни зари голос, который называл его имя. Люди шли по домам, уставшие и счастливые, и у них не было сил рассказать всем свою сокровенную тайну. Каждый слышал свое имя, и оно было самым родным. Мальчик тоже вернулся домой. Залез на подоконник и раскрыл дорогой дневник в лопухах. Вернусь ли я туда, я не знаю. Но теперь мне известно, кто я, написал он. И этого достаточно. Потому что никто больше не заберет меня у меня.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца.
1: С тобой я все чувствую.
2: Мост стоял над рекой сотни лет. Когда-то его возвели здесь из камня, а еще из терпения и надежности. Каждая арка была выведена так, чтобы выдерживать и тяжесть, и время, и путь. Мост был красив в своей суровой простоте. Темно-серые блоки, поросшие мхом, перила, отполированные тысячами ладоней, и живая кривизна, которая рождалась над рекой, смывающей время. Мост наблюдал жизнь. Видел свадебные процессии, когда невесты в белых платьях шли по нему, боясь запачкать подол. А женихи держали их за руки так крепко, будто переживая, что мост может разойтись. Видел возвращение с войны, когда шли усталые колонны людей, чей шаг был тяжелым, но шаг на родные земли был легче всех. Мост видел первые свидания, когда мальчишки украдкой трогали девичьи пальцы, и расставания, когда те же пальцы сжимали перила в отчаянии. Мост чувствовал тепло солнечных лучей, которые по утрам золотили его камни, и прохладу дождей, которые смывали с него пыль. Он дрожал под поездами мелкой, быстрой дрожью, которая бежала от одной арки к другой, как ток. Мост был живым. Не в том смысле, в каком живут люди, но в том, в каком живут вещи, помнящие каждое прикосновение. Но однажды все изменилось. Ночь была теплой, почти летней. Луна блестела над водой, как серебряная монета, забытая на широком прилавке. Река спала, и ее тихое дыхание едва колыхало тростники. Мост дремал, погруженный в свои каменные сны о тысячах шагов, которые кому-то еще предстояло сделать. Он услышал человека задолго до того, как тот вышел на его середину. В шагах не было ни спешки, ни надежды. Они были тяжелыми, как мысли, которые он носил в себе, но при этом какими-то пустыми, как будто человек нес только тень тела. Мост насторожился. Его перила выгнулись, словно всем своим существом он приготовился держать. Человек остановился у перил. Он долго смотрел вниз на черную бездну реки. Его руки медленно скребли камень. «Я так больше не могу», — сказал он. «Я не чувствую ничего. Осталась одна боль и страх. Нет больше сил делать вид, что все нормально. Внутри меня только черная вода, такая же, как внизу». Мост хотел ответить человеку. Он хотел крикнуть: «Посмотри на луну и звезды! Посмотри на реку, на ее живую воду, заметь, как она подвижна в темноте! Вспомни, как она прекрасна, когда всходит солнце! Жизнь течет, и ты в ней никогда не один. Я здесь. Я держу тебя. Ты не один». Но в воздухе звенело лишь журчание воды. Человек сделал вдох. Дрожащие пальцы вцепились в камень. И если бы мост умел, он бы зажмурился. Он смотрел на то место, где река захватила человека в свои объятия. И впервые за сотни лет чувствовал вину. Что, если он мог удержать? Мог сделать что-то, но оставался просто камнем, свидетелем чужой боли, которую не смог разделить. С того дня мост перестал чувствовать. Он не замечал больше, как по нему идут люди. Он слышал их шаги, но они не отзывались в нем. Поезда проходили сквозь него, и он больше не дрожал. И бег колес не отзывался веселым перестуком. Солнце по утрам золотило его перила, но золото не было ценно, в нем не сияла радость. Дожди не смывали безразличия. Ветер танцевал в арках, но мост не чувствовал прикосновений. Годы шли. Его перила покрылись мхом, камни потрескались, а арки обросли легендами. Люди говорили, что тот мост был самым надежным в том мире. Он стоял над рекой, как каменный страж, без памяти о том, что именно он оберегает. И однажды весенним утром, когда река вздулась от талых вод, а воздух пах невообразимой свежестью, на мост прибежал ребенок. Это была маленькая девочка в синем пальто, которое было велико ей на 2 размера, с рыжими косичками, выбивавшимися из подвязанной шапки, и огромными глазами цвета лесного ореха. В руках она держала бумажного голубя, кропотливо сложенного из старой газеты, с неровными крыльями и кривым хвостом. На голове у него была нарисована красная точка. Может быть, сердце, может, глаз, а может, просто пятно от акварели, которое не хотело ложиться ровно. Девчушка села на край моста, свесила ноги над водой и начала разговаривать с голубем. «Ты не умеешь летать», — сказала она. «Крылья у тебя слишком короткие и хвост кривой. Но я верю, что однажды ты поднимешься в воздух. Буду учить тебя». Мост слушал ее. Детский голосок был таким чистым, таким живым и непохожим на все, что он слышал после той ночи, что все его каменные арки обратились вслух. Девочка стала приходить каждый день. Она садилась на то же место. Доставала голубя из кармана, расправляла помятые крылья и подбрасывала его в воздух. Голубь падал, кувыркался, застревал в камушках, и она смеялась. И в этом смехе, легком, звонком, похожем на ручей, что пробивается сквозь талый снег, мост впервые за много лет почувствовал что-то, что было похоже на надежду. «Сегодня голубь пролетел целых 3 секунды», — рассказывала девочка. «Он упал, но сначала он летел. Ты видел? Ты видел, как он взмахнул крыльями?» Мост видел. Он боролся с этим чувством. Каждое утро, когда солнце вставало из-за леса, он говорил себе: «Сегодня она придет, и я не буду слушать. Буду камнем». Но каждое утро, когда девочка садилась на его краешек, просовывала ноги через перила и начинала свой разговор с бумажным голубем, камни теплели. Однажды девочка принесла краски. Она намочила кисточку в реке, поднялась на мост и долго терла по синему цвету. А потом нарисовала на перилах голубя с расправленными крыльями, с длинным хвостом и с красной точкой на груди. «Теперь у тебя есть свой голубь», — сказала она. «Он не улетит. Он будет здесь всегда. И когда я уеду, ты не будешь один». Мост вздрогнул. «Уедет?» Дрожь побежала навстречу ветру, поющему в зеленых арках. И вдруг порыв ветра затрепетал в рыжих волосах девочки. Заиграл с полами ее пальто, как с флагами. А голубь, ее бумажный голубь, сорвался с ее ладони и полетел к краю моста. «Нет!» — крикнула девочка и ринулась за ним. Она вмиг добежала до перил, забралась на них, протянула руки к улетающей птице. Ее ноги заскользили по камню, тело наклонилось, руки взметнулись в поисках опоры. Опоры не было. Девочка полетела вниз. И в этот момент мост почувствовал все. Как ее маленькое тело отрывается от его камней, как воздух свистит в ее ушах. Почувствовал, как ее маленькое живое сердце, желающее прожить целую жизнь, сжалось от ужаса. Как ее глаза расширились, а рот онемел в беззвучном крике. И тут мост дрогнул. От той самой жизни, которую прятал так долго. Его перила выгнулись в странном, неестественном усилии. Трещина, которая зияла в его боку, вдруг раскрылась, и из нее с треском вырвался гибкий корень. Он пронзил воздух, помчался за девчушкой и поймал ее за ногу. Обвился вокруг ее коленей мягко, но крепко. И удержал ее в сантиметре от бурной воды. Девочка повисла вниз головой, раскинув руки, и смотрела на мост глазами, полными ужаса и восторга. «Ты спас меня?» – прошептала она. Мост ответил. Он ответил дрожью корня, выросшего из него. И дрожь прошла сквозь тело девочки, касаясь своим биением, биения маленького сердца. Корень поднял девочку наверх и замер в красивом завитке. Девочка выбралась на мост. Она сидела на его краешке, прижав к груди мокрого, помятого голубя, и плакала от всего сразу, от страха, от облегчения и благодарности. Ее слезы падали на камни, и там, где они падали, мох становился изумрудным. Трещины затягивались, а серый камень начинал отливать золотистым светом. «Я думала, ты просто камень», — сказала она и погладила зеленый мох. «А ты живой. Ты все чувствуешь. С тобой я все чувствую», — прошелестели листья на весеннем ветру.

И вдруг девочка засмеялась и подбросила голубя в воздух. И в этот раз голубь не упал. Он взмахнул неровными крыльями раз, другой, третий и полетел. Сначала неуверенно, петляя, как первый весенний шмель. Потом все выше, выше, над рекой, над мостом, над лесом, пока не превратился в маленькую белую точку в синих небесах. Голубь летел далеко, и его тень скользила по камням. И в этой тени мост вдруг увидел все. И человека, который упал когда-то. И девочку, которую он спас. И себя, живого, дышащего, чувствующего. Он понял, нельзя защитить себя от боли, закрывшись от всей жизни. Ведь боль — это доказательство того, что ты все еще здесь. Что ты еще можешь дрожать от соприкосновения с чем-то настоящим. Что ты еще можешь любить. Девочка приходила на мост каждый день до самой осени. Она приносила новые краски, рисовала на перилах новых голубей, рассказывала истории о том, как ее бумажная птица долетела до соседнего леса, до дальних холмов и до самого моря. Мост все это чувствовал. А когда листья совсем пожелтели и река стала холодной, девочка сказала: «Моя мама нашла работу в другом городе. Мы переезжаем». Мост молчал. Но его дрожь была такой сильной, что девочка почувствовала ее даже сквозь подошвы своих ботинок. «Не бойся», — сказала она. «У тебя есть голуби, те, что я нарисовала. Они не улетят». Она погладила его перила, там, где нарисовала самого первого голубя с красной точкой на груди. Потом развернулась и побежала домой. Мост смотрел ей вслед, пока ее синее пальто не растворилось в осеннем тумане. И арки, и своды, и камни, и рельсы дрожали от жизни, что ждала их обоих. Жизни, которую чувствуешь всем сердцем.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Миновав сувенирное буйство, я нашел, наконец, обувную лавчонку, где хозяин вместе с женой, братом, тещей и четырьмя детьми доказал, что мне следует приобрести сандалеты, сделанные по фасону тех сандалет, каких расхаживал по Капри римский император Тиберий. Ничто так не влияет на самочувствие человека, как обувь. Она определяет его отношение с миром и взгляды на действительность. Просторная обувь делает нас терпимыми и благодушными. Когда я вышел из лавочки, мир стал еще прекраснее. Я увидел, как много вокруг красивых женщин, какие они загорелые, какие у них огромные итальянские глаза. И туристы тоже стали симпатичными. Возвращались мы на старинном пароходике. Два итальянских старичка пели неаполитанские песни. Все выглядело, как в нехитрых рекламных фильмах. Ярко-голубое небо, как они добиваются такого цвета. Райский остров, поднимающийся из ультрамариновой воды. А вот нарисовать такое не поверят. Расстояние счищало излишнюю красивость. Оставались скалы, отмели, каменные уступы домов, рыбачьи шхуны, солнце, белая пена прибоя да некоторая грусть. Легкая. В самый раз. И я почему-то подумал, хорошо, что Ленин видел это. Хорошо, что в нелегкой, суровой его эмигрантской жизни были такие же часы отрешенного любования и восторга чудом Капри. Такое же небо, такой же пароходик, теплый йодистый воздух.
0: Даниил Гранин. Неожиданное утро.

0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. 29,45% избирателей на этот момент проголосовали на выборах в России. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. А по данным Минцифры, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой голос отдали более 2 миллионов 800 тысяч человек. Явка на ДЭК к вечеру первого дня выборов достигла 70%. Более всего активны жители Смоленской и Новгородской областей, где проголосовали 80% избирателей. В Марий-Эл отдали свой голос 79%, в Костромской области 75%, а в Чувашии 73%. Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что российские ракетные войска стратегического назначения – самые современно оснащенные в мире. По словам Верховного главнокомандующего, доля современных вооружений в них составляет 92%.
1: Основные направления новой государственной программы вооружений – определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны, играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире. Хотел бы отметить, что вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, наших ракетных войск стратегического назначения. 92% современности, то есть современных вооружений. Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения. Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружением в режиме реального времени. При этом в ходе реализации рассматриваемых программ будет продолжена работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта. Подчеркну, по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения.
0: А ранее Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации сообщил, что для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ субсидирования в этом и прошлом годах было выделено почти 50 миллиардов рублей. Президент напомнил, что эти деньги направлены на поддержку авиаперевозок и снижение стоимости билетов для пассажиров.
2: Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным стратегически значимым направлениям. Из центральной части России в Калининград и на Дальний Восток. Могу проинформировать, что на эти цели только на прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, требуется и дальше системно, последовательно развивать отрасль. Обязательно будем этим заниматься. Системно.
0: Глава государства подчеркнул, что российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками отечественных самолетов. В качестве примера он привел поставки авиакомпании «Аэрофлот» российских лайнеров МС-21-310 в 2027 году. С 12 по 18 сентября российская армия нанесла по Украине 2 массированных и 5 групповых ударов. Как сообщает Минобороны, огню подверглись предприятия военно-промышленного комплекса, включая металлургические и радиоэлектронные заводы, а также объекты топливно-энергетического сектора и транспортной инфраструктуры. Военные также уничтожили цеха по производству беспилотников и склады боеприпасов. В результате атак была выведена из строя портовая инфраструктура, обеспечивавшая прием и хранение военных грузов и горючего для ВСУ. Кроме того, за неделю российскими силами атакованы 16 украинских судов, 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир. По указу президента России активы французских компаний «Ашан», «Лимонопро» и «Нестле» переданы во временное управление российской фирме «Лев Менеджмент». Речь идет о передаче практически всех долей в уставном капитале этих предприятий. Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, осудив решение как безосновательное. Париж сообщает, что находится в тесном контакте с пострадавшими компаниями и официально призывает российские власти пересмотреть этот шаг. Французские дипломаты подчеркивают, что активно обсуждают с бизнесом возможные механизмы защиты их активов и рассчитывают на скорое изменение ситуации. Настоящая астрономическая осень придет в столичный регион 23 сентября, и вместе с ней Москву ожидают типичные для этого времени года затяжные осадки. Об этом агентству РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик подчеркнула, что погода не просто испортится, а в регионе ожидается существенное понижение температуры воздуха. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В эту субботу, 19 сентября, в Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице от +17 до +19 градусов.

женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему,

0: Radio Stories.
1: Ученые из Уругвая предупреждают: к концу нынешнего столетия может исчезнуть почти половина пляжей мира. Прибрежная зона представляет собой единую систему, которая включает дюны как естественный барьер от штормов, сами пляжи, регулярно затапливаемые приливами и подводную зону прибоя. Песок постоянно перемещается между сушей и водой под воздействием ветра и волн, и нарушение дюн ведет к разрушению береговой инфраструктуры. Исследования уругвайских и бразильских ученых показывают, что ухудшение состояния пляжей связано с туристической активностью, строительством и механической уборкой песка. Эти факторы снижают биоразнообразие, нарушают природный баланс экосистемы, особенно подводных сообществ, а также усиливают процессы эрозии, которые дополнительно стимулируют повышение уровня моря и изменение ветровых условий. Анализ 315 пляжей выявил, что примерно пятая часть всех береговых линий подвергается интенсивной эрозии. Исследователи призывают страны Южной Америки, Уругвай, Бразилию и Аргентину объединить усилия для разработки и реализации мер по сохранению прибрежных экосистем.
0: Audio Stories.
2: Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря. Слух безотказен, слышит фальшь Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я. Но пусть я верно выбиваю ноты.

лучиков прожектора. И жара, жара, жара. На шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он, я должен.

Шара! Шара! Шара! Прожорлив он и с жадностью птенца. Он изо рта выхватывает звуки. Он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки.

микрофон не светит. Мелодии мои попроще вам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона. Мне сразу больно, хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона. Бьют

0: Audio Stories.
1: Экзопланета под официальным названием HD 140-283, которую неофициально называют Мафусаил, олицетворяет собой глубокий возраст и таинственность космоса. Имя, вдохновленное библейским персонажем, который прожил 969 лет, едва ли передает истинную картину возраста планеты. Согласно научным расчетам, ей приблизительно 14 миллиардов лет, что сопоставимо с возрастом самой Вселенной. Эта экзопланета считается старейшей известной нам планетарной системой. Ее звезды, вокруг которых она обращается, давно завершили собственный жизненный цикл. Сама планета располагается сравнительно недалеко от нас, всего в 12 световых годах в направлении созвездия Скорпион. Ее масса примерно вдвое тяжелее газового гиганта Юпитера, а орбитальное расстояние превосходит дистанцию Урана от Солнца.
0: Audio Stories.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодняшняя тема – омографы. Слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И значение у них, конечно же, тоже разное. Например, «мука» и «мука», «замок» и «замок». Это простые примеры. Ведь никто не скажет, что, ну, например, для приготовления шарлотки нам нужна мука. А вот примеры по заковыристей. И первый от ведущего и гостя программы «Как знать».
2: Вот меня что заинтересовало, когда заговорили об орденах, уже появление орденов, Тевтонский орден и крестоносцы.
3: Да, рыцарские ордена чеканили монету.
2: Ведь большинство, ну не большинство, но многие рыцарские ордена, в частности, они же крестовые походы ходили же не просто так.
1: Рыцарские ордена, о рыцарских орденах. Это неверно. Если бы речь шла о знаках отличия, то было бы все в порядке. Но когда мы говорим об организациях, то ударение нужно сохранять на первом слоге, как и в начальной форме. Так что должны быть рыцарские ордены. Говорить следует о рыцарских орденах. Но вся грудь в орденах. Кстати, ведущий в процессе беседы вспомнил об этом и исправился.
2: Я все-таки хочу вернуться к рыцарским орденам и выяснить, что ордены печатали монеты.
1: А вот здесь, когда вернулись к рыцарским орденам, было все уже верно. Если рыцарские или монашеские, или тевтонские, то ордены орденом орденах. Следующий пример, связанный с омографами, разберем вместе с Евгением Карпиковым, гостем программы «Как знать».
4: Путем достаточно простых каких-то операций усадьба попадает в руки его жены Екатерины Петровны Трубецкой. Тоже всем известно это.
2: Угу.
4: Ну, дворянские рода любили объединяться, объединяли и капиталы, объединяли ресурсы.
1: Здесь у нас на повестке многозначное слово «род», которое при склонении имеет разные варианты форм в зависимости от значения. Дворянские рода – это неверно. У слова «род» три основных значения и три разных варианта множественного числа. Если род дворянский, то есть если речь идет о поколениях, то должны быть дворянские роды. Если это грамматическая категория, то, ну, например, мужской, средний, женский роды. Если мы имеем в виду разновидность чего-либо, то рода войск, например. Сложно, понимаю, но вот такой у нас сложный русский язык. И следующий пример от гостя маяка Евгения Альберта это еще раз подтвердит.
5: А давайте погрузимся в глубину океана.
3: Давайте.
1: Давайте, только не погрузимся, а погрузимся. Погрузимся – это значит произведем погрузку, то есть поместим груз куда-либо. А погрузимся – это значит опуститься во что-то или войти в какое-то состояние. То есть если мы погрузимся, то в машину, а погрузимся, то, например, в океан или в мир сказки. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в мессенджере Макс. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

ходил напролом. Никогда я не слыл недотрогой, если ранят меня,

0: Audio Stories.
1: Возведенный в эпоху правления императора Адриана во II веке нашей эры, храм Венеры изначально работал в составе комплекса общественных бань. Строение было обнаружено в конце XVI века благодаря найденной там статуе Венеры. Храм находится в районе Флегрейских полей. Это кальдера с повышенной вулканической активностью. Несмотря на регулярное проявление геологических процессов, храм сохранился до наших дней, пусть и погрузившись на 6 метров ниже современного уровня земной поверхности. Что интересно, он устоял перед воздействием феномена брадисейсма. Это длительные периоды подъема и опускания грунта. Научные изыскания подтвердили, что сохранность здания объясняется грамотно подобранными строительными материалами. Выяснилось, что древние мастера пользовались специальным раствором, который содержал известковый компонент и фрагменты вулканического происхождения. Кирпич изготавливался с добавлением вулканического песка, что значительно повысило прочность конструкции. Материал доставлялся из окрестностей вулкана Везувий. Так исследование подтвердило высокую степень адаптации построек Римской империи к особенностям местности. Использование природных ресурсов позволило обеспечить долговечность сооружений, а опыт древних инженеров продолжает оставаться актуальным и сегодня для областей с высоким уровнем сейсмологической опасности.
0: Audio Stories. Наполним музыкой сердца, устроим праздники из будин своих мучителей, забудем, вот сквер пройдемся

Тренировочный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

0: наполним музыкой сердца.
1: Доброй ночи! С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.
2: Обрывается речи влюбленных, улетает последний скворец.

0: Аудиосторис.
1: Использование километров для измерения межзвездных расстояний совершенно неудобно. От Земли до Солнца почти 150 миллионов километров. А ближайшая звезда Проксима Центавра удалена на фантастическое расстояние в 40 триллионов 260 миллиардов километров. Такие большие цифры трудно воспринимать и сравнивать, поэтому чаще используют иной подход – выражение расстояний временем, за которое свет достигает цели. Луч света от Солнца доходит до Земли примерно за 8 минут 30 секунд, а от Проксимы Центавра – за 4,5 года. От центра нашей галактики до Земли свет путешествует целых 25 тысяч лет. Иными словами, этот свет покинул центр Млечного Пути, когда по Земле бродили мамонты. До туманности Андромеды, доступной для наблюдений невооруженным взглядом на темном ночном небе, свет идет аж 2,5 миллиона лет. То есть, когда лучи, дошедшие до Земли, покинули туманность, никаких мамонтов вообще не существовало. Световые годы оказываются весьма удобной единицей измерения космических расстояний. Но существует и альтернативная единица – парсек. Один парсек равен примерно 3,26 светового года и используется, потому что облегчает расчеты для астрономов. Парсек определяется углом, под которым меняется положение звезды при годовом движении Земли по орбите вокруг Солнца. Чем дальше объект, тем меньший угол он описывает. Угловое смещение в одну секунду обозначает, что расстояние до объекта ровно 1 парсек. До ближайших звезд среднее расстояние составляет около 1 парсека, а до Проксимы Центавра всего 1,3 парсека. Представлять расстояние в километрах здесь бессмысленно, ведь 1 парсек – это 30 триллионов 857 миллиардов километров.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
2: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
3: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить, то есть найти такого партнера, в котором этого нет.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

изменилось что-то вдруг. На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звезд и фонарей, ты запомнишь.

Сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: Audio Stories.
1: Основной причиной выживания африканской мегафауны, в отличие от других континентов, стала длительная совместная эволюция с человеком. Африканские животные развивались рядом с первыми представителями рода Homo на протяжении миллионов лет, что позволило им адаптироваться к присутствию людей как хищников. В других регионах появление человека вызвало массовое вымирание крупных видов. Археологические данные подтверждают, что предки человека появились в Африке около 2 миллионов лет назад, а современный человек появился примерно 200-300 тысяч лет назад, что дало африканской мегафауне время привыкнуть и выработать механизмы выживания. Научные исследования показывают, что вымирания в палеотропических регионах, включая Африку, были значительно ниже, чем в других местах планеты. Тем не менее, современные опасности, браконьерство, разрушение среды и климатические изменения ставят под угрозу ныне существующих представителей африканской мегафауны, например, саванных слонов, численность которых резко сократилась. Африканская мегафауна – пример стойкости, но и она требует защиты и бережного отношения.
0: Аудио сторис.

так защищал. Он его при встрече ни побед и неудач. Он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома. В России начался второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Несмотря на атаки беспилотников, угрозы организаторам выборов и членам их семей, а также попытки воздействия на избирательную инфраструктуру, голосование идет в штатном режиме. К моменту закрытия участков по стране явка составила 29,45%. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что все участки открылись штатно, но в некоторых регионах комиссиям сразу пришлось применять меры на случай нештатных ситуаций. В поселке Белокуракино в ЛНР беспилотник кружил примерно в 150 метрах от здания комиссии, а на 14 участках в 3 муниципалитетах ЛНР задействовали резервные источники электроснабжения после повреждения линий электропередачи. В Краснодарском крае один участок перенесли в резервное помещение после того, как при атаке БПЛА в здании выбили стекла. Центр избирательной также фиксирует давление на организаторов выборов и их семьи, включая обезличенные угрозы детям членов комиссий, кибератаки на информационную инфраструктуру, поддельные сообщения и ресурсы, имитирующие официальные страницы избиркомов. Несмотря на это, информационные системы выборов продолжают работать, подчеркнула Элла Памфилова. Число внешних угроз для России не становится меньше, заявил Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии. По словам президента, некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с нашей страной.
2: Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходят. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике. Но не очень получается, не помогает. Но вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что они никакой войны с Россией не хотят, тем не менее, эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше. Используют для раздувания этой ситуации, не ситуацию на Украине. Самих украинцев используют как пушечное мясо. И все свои тезисы сводят к нескольким. Один из них говорит о том, что Украина якобы защищает европейские ценности, европейскую цивилизацию, демократию.
0: А ранее в пятницу глава государства по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации. В ходе презентации он заметил, что даже в самых дальних уголках России граждане не должны чувствовать себя как на острове, а для этого необходимо развивать транспортную связанность.
2: Хочу отметить, что наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире. И нигде в самом дальнем уголке люди не должны чувствовать себя как на острове. Вот то, что сегодня происходит, это очень важно, это хорошее событие, праздничное, можно сказать, без всякого преувеличения. Это хороший шаг вперед и в развитии авиации, потому что подписаны контракты, значит, заказ есть, устойчивая работа ожидается на предприятиях. Это касается развития транспортной инфраструктуры, тех объектов, которые мы сейчас принимаем. Но, конечно, этого для нашей страны недостаточно. Одна из важнейших задач – обеспечить надежные перевозки местными авиалиниями. Здесь много вопросов, и я обращаю на это внимание своих коллег из правительства. Не буду вдаваться в детали, но они всем хорошо известны. Это касается и воздушных судов, предназначенных для местных перевозок, это касается развития той же самой инфраструктуры и так далее. Есть над чем работать, это совершенно точно, мы с вами хорошо знаем.
0: Также Владимир Путин сообщил, что до 2030 года в России должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов, что составляет больше трети всей аэропортовой сети страны. Как сообщает Министерство обороны в недельной сводке, в период с 12 по 18 сентября подразделениями южной группировки был освобожден населенный пункт Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Поражена живая сила и техника 4 механизированных, 2 аэромобильных, 2 мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В зоне ответственности южной группировки войск ВСУ за неделю потеряли 1240 боевиков. Уничтожено 6 боевых бронемашин, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Копенгаген договорились о бессрочном американском контроле над Гренландией в вопросах безопасности. По его словам, сейчас идет работа с представителями Дании и самого острова над получением соответствующих гарантий. Трамп пояснил, что этот шаг не будет стоить Америке ничего, но при этом полностью снимет все имевшиеся у Вашингтона опасения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 19 сентября, в Москве ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не предсказывают. Днем в столице от 17 до 19 градусов тепла.

0: Радио Сторис.
1: Впервые о шампанском заговорили в V веке, когда король Хлодвиг I во время своих крестин пил игристое вино, а не святую воду. В 17 веке монах Пьер Периньон усовершенствовал его производство в бенедиктинском аббатстве Овиллер, заложив основы современного шампанского. В 1728 году Людовик XV официально разрешил продавать шампанское в бутылках, что способствовало его популяризации среди французской знати и королевского двора. В конце 18 века шампанское вошло в светские праздники после Французской революции, став символом национального единства. В 19 веке оно стало обязательным напитком дипломатических встреч и новогодних торжеств в Европе и США. В 1937 году в СССР появилось советское шампанское, которое стало символом советского Нового года.
0: Аудио Сторис.

0: Outdoor Stories.
1: Ски-джоринг – зимний спорт, в котором человека на лыжах тянут одна или несколько собак. Название происходит от норвежского «скик-джоринг» – «тащить лыжи». Родина ски-джоринга – скандинавские страны, где изначально это был способ тренировки ездовых собак. Позже спорт получил развитие в Северной Америке и стал официальным видом соревнований.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Советском Союзе мандарины стали символом новогодних праздников в эпоху дефицита конца 20 века. В богатых домах мандарины заворачивали в серебристую бумагу и украшали ими елки. Настоящая популярность мандаринов настала в 1963 году с первыми поставками цитрусовых из Марокко, которые регулярно поступали к зимним праздникам. С тех пор мандарины прочно ассоциируются с ожиданием Нового года в сознании советских людей. Психологи объясняют, что их аромат вызывает сильные эмоциональные воспоминания, а у советского поколения запах мандаринов связан с радостью и волшебством детских праздников.
0: Аудио сторис.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Оказывается, восприятие аромата снега связано с тремя факторами: низкой температурой, высокой влажностью и раздражением тройничного нерва. При температуре около 0 градусов Цельсия молекулы воздуха движутся медленно, создавая ощущение отсутствия привычных запахов, что воспринимается как запах снега. Влажность усиливает чувствительность обоняния, а холодный воздух стимулирует тройничный нерв, вызывая ощущение свежести и чистоты. Получается, что запах снега – это просто отсутствие привычных запахов. Этим же объясняется, почему зимой люди выбирают более тяжелые и теплые ароматы в парфюмерии. Холод снижает работу обонятельных рецепторов, и организм стремится повысить комфорт с помощью ярких и знакомых запахов.
0: Audio Stories.

ночи. Я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте sonsobaka@radiomayak.ru. Go down Main Street. Pick up stops and get a light.

0: Audio Stories.
1: Салаты оливье и сельдь под шубой давно стали неотъемлемыми символами новогоднего стола. История оливье началась в XIX веке в Москве, где французский повар Люсьен Оливье создал этот салат для меню ресторана «Эрмитаж», а позже рецепт упростили и адаптировали для советских семей благодаря доступным ингредиентам. Сельдь под шубой возникла как вариация винегрета и быстро завоевала популярность наравне с оливье. Их успех объясняется доступностью овощей, яиц, сельди и колбасы в советских магазинах, высокой питательностью как полноценного блюда с белками, жирами и углеводами. Эти салаты закрепились в культуре через литературу, кино, рекламу, став обязательными элементами праздника. Совокупность этих качеств обеспечила им статус главных новогодних символов.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Имена осени. Сентябрь. До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени. Месяц за месяцем. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
1: Больше всего детей увлекают самые нелепые и неожиданные вопросы. Именно потому, что последующая работа, то есть развитие темы, есть не более как освоение и продолжение уже сделанного открытия. Хотя бывают, конечно, и случаи, когда тема, совпав с личным опытом ребенка, будучи созвучной обстановке, в которой он растет, его окружению, побуждает ребенка вторгаться в нее самостоятельно, подойти к реальности, уже заполненной знакомым содержанием, с непривычной стороны.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари. Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Зимой многие люди сталкиваются с повышенной усталостью и депрессией, известными как сезонное аффективное расстройство. Оно связано с сокращением светового дня и снижением количества солнечного света. Это приводит к необходимости большего количества сна, поскольку организм пытается адаптироваться, удлиняя фазу отдыха. Для этого он вырабатывает больше мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования. Однако переизбыток мелатонина вызывает слабость, сонливость и тревожность в дневное время. Кроме того, холодный климат ускоряет обмен веществ, требуя больше ресурсов, включая дополнительный сон и пищу. Психологические изменения зимой тоже значительны. Ухудшается эмоциональное состояние, снижается активность и уменьшается количество общения, что дополнительно увеличивает потребность в отдыхе. Чтобы улучшить качество сна и снизить усталость, полезно лечь спать раньше и использовать светотерапевтические устройства – лампы, светобоксы или специальные очки, которые создают эффект удлиненного светового дня и помогают нормализовать циркадные ритмы. Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. В Центральной избирательной комиссии уточнили данные по итогам первого дня голосования на выборах в Государственную Думу. Согласно новым цифрам, общая явка избирателей по стране составила 29,75%. Ранее сообщалось, что этот показатель находился на отметке 29% и 45%. Президент России на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня оружейника заявил о лидерстве страны на мировом рынке вооружений. По его словам, экспортный портфель продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса постоянно растет.
2: На сегодняшний день он превысил 70 миллиардов долларов. Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений. Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения. Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно, регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать ее характеристики. Подчеркну, мы будем и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК, предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войска самое современное вооружение и технику, выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения.
0: Также в пятницу Владимир Путин по видеосвязи принял участие в презентации новых объектов гражданской авиации. Он отметил, что комфортность и безопасность авиаперевозок повышается, и поприветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов.
3: В период до 2030 года должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети России. И, конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов, что принципиально обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике, и необходимо делать это за счет собственных отечественных разработок. Тем более, что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21. Сейчас в производстве находится 18 таких машин. Их поставки Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году. А сегодня на данном направлении делается еще один очень значимый, важный шаг. Группа «Аэрофлот» заказывает 90 новых самолетов МС-21. По сути, речь идет о масштабном долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов. Вновь подчеркну, от решения этой задачи во многом зависит рост мобильности населения, повышение доступности авиаперелетов для граждан всей страны.
0: Кроме того, президент сообщил, что для обеспечения доступности авиабилетов в 2025 и в нынешнем году в рамках программ субсидирования было выделено почти 50 миллиардов рублей. Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшую неделю взяли под полный контроль населенный пункт Розовка Запорожской области. Как сообщает Минобороны, в период с 12 по 18 сентября нанесено поражение живой силе и технике механизированной трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты. В зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял за неделю 1955 боевиков. Ликвидировано 5 боевых бронемашин, 65 автомобилей и 4 пушки. Президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России. Документ вступил в юридическую силу. Так называемый закон об адских санкциях, ранее одобренный Конгрессом, вводит новые ограничения и запреты в отношении высшего российского политического и военного руководства, а также госкомпаний. Кроме того, документ предусматривает вторичные санкции против торговых партнеров Москвы и введение 100% пошлин на товары из стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Основным автором этой инициативы выступал американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в российский список экстремистов и скончавшийся 11 июля. Параллельно документ продлевает действующие ограничительные меры в отношении Ирана. Самые высокие зарплаты за подработку в этом году отмечены в Сахалинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. На Сахалине исполнителям предлагали в среднем 6876 рублей за смену, что на 11% больше прошлогодних показателей. В Якутии исполнителям в среднем предлагали 6572 рубля за смену, что на 9% больше, чем годом ранее. Третье место занял Алтай, где средняя оплата за подработку составила 6526 рублей. Согласно мнению опрошенных агентством экспертов, такие высокие зарплаты связаны со спецификой местных рынков труда и особыми требованиями к исполнителям на сменах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.
1: Погода.
0: В эту субботу, 19 сентября, в Москве переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от 17 до 19 со знаком плюс.

земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как звезда всю ночь напролет.

0: Audio Stories.
1: Спячка – это не только зимний отдых животных. Так называют несколько различных форм энергосбережения у животных, которые помогают выживать в суровых условиях, таких как холод, жара или засуха. Различные ее типы зависят от природных факторов и нужд видов. Торпор у колибри происходит ночью, когда те снижают температуру тела и метаболизм после интенсивного дневного питания нектаром. Эстивация позволяет пустынным лягушкам прятаться в грунте под слизистой пленкой на месяцы до дождей. А брумация у рептилий и лесных лягушек возникает от холода. У млекопитающих зимняя спячка запускается похолоданием, коротким днем и нехваткой пищи. Человек к спячке не способен из-за эволюции в теплом климате. Впрочем, ученые считают, что далекие предки современного человека могли впадать в спячку.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Около 4% рождественских подарков ежегодно выбрасывают американцы. А в России почти треть опрошенных получает нежеланные подарки на Новый год. При этом 88% не передаривают их. Чаще всего лишними оказываются сувениры, кухонные принадлежности, носки и сладости. Однако точное количество выброшенных подарков неизвестно. Чтобы избежать ненужных подарков, стоит заранее составить список желаний. Это помогает вам выбрать именно нужные вещи и избежать покупки универсальных подарков. Если предпочтения не раскрываются, хорошим вариантом будет денежный подарок.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Австралийцы отмечают Новый год с 31 декабря на 1 января, когда у них климатическое лето, и температура часто превышает плюс 30 градусов Цельсия. Их празднования сильно отличаются от европейских. Вместо зимних уютных вечеров у камина те устраивают веселые пляжные вечеринки с фейерверками и морским бризом. Санта-Клаус в Австралии носит красный костюм, иногда дополняя его гидрокостюмом или пляжными шортами. А рядом с ним появляется забавный персонаж Свегмен на повозке с собакой Динго. Австралийцы украшают дома и улицы искусственными елками, но иногда можно встретить и живые елки из Европы. Их иголки покрывают специальным лаком, чтобы в жаре дерево простояло дольше. Главной новогодней елкой считается большая искусственная ель на площади Мартин Плейс в Сиднее, которая привлекает множество туристов и создает праздничную атмосферу.
0: Аудио сторис.

Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь-идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

для других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником, волшебником.

0: Studio Stories.
1: Гэмайтя – традиционный японский зеленый чай. Напиток представляет собой смесь измельченных листьев синчэй и золотистых крупинок риса. Имеет светло-зеленый или желтоватый оттенок с легким орехово-хлебным вкусом, мягким и менее терпким, чем обычный зеленый чай. Его появление связано с экономией. Добавление риса удешевляет напиток, сохраняя вкус зеленого чая. Гэмайтя богат антиоксидантами, витамином С и минералами. Обладает мягким стимулирующим эффектом благодаря низкому содержанию кофеина и полезен для пищеварения и общего самочувствия. Для приготовления используют воду, нагретую до 80 градусов Цельсия. Кладут одну ложку смеси на чашку и заваривают 1-2 минуты, после чего процеживают, чтобы сохранить аромат и полезные свойства. Сегодня гэммайтя популярен не только в Японии, но и за ее пределами. Это интересный вариант напитка для ценителей чая.
0: Аудио сторис.

Мелодия бимбо. Мелодия бимбо. Мелодия бимбо. Аудиосторис. Названный в честь древнегреческого врача Гиппократа, гиппокрас был одновременно лечебным и приятным напитком. Он имел насыщенный сладкий вкус с ароматом меда или сахара и пряностей, черного перца, кардамона, корицы и гвоздики. Напиток фильтровали через тканевый рукав Гиппократа, изобретение в виде фильтра для очистки воды из материи. Первые упоминания относятся к 5-4 векам до нашей эры, когда гиппокрас считался терапевтическим средством. В Римской империи его пили после еды для улучшения пищеварения. Со временем к рецепту добавили восточные специи, и гиппокрас стал доступен только состоятельным слоям. В средневековых кулинарных книгах, например, в «Парижском домоводстве» 1393 года встретился рецепт с вином, сахаром, корицей, перцами, имбирем и мускатным орехом. Пропорция сахара была очень высокой, до 225 грамм на литр вина. К 17 веку напиток утратил популярность, уступив место шампанскому, глинтвейну и сангрии. Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Превращение в ученика. Как помочь ребенку? Подкаст «Адаптация к школе». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Из дневника.
2: 25 августа 1926 года. Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на земле бывает от друга. Если же кому не удается найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных. От кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все на земле, и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгуток подорожника на своей тропе. Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что его даже не замечают, называют, смотря по силе способностей, чудаками или художниками. Их большое значение в том, что, созерцая их творение, в сущности, счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: В праздничные дни объем мусора значительно растет. В США со дня благодарения до Нового года он увеличивается на четверть. В России точных данных нет, но рост оценивается от 10 до 50% в зависимости от региона. Главный источник – упаковочная бумага с пластиковым покрытием, которая разлагается столетиями и загрязняет среду. Лучше использовать простую бумагу без пластика, фольги или блеска. Традиционные украшения – мишура, дождик, конфетти из хлопушек – также трудно переработать. Из-за этого они остаются на свалках и постепенно распадаются на микропластик. Эксперты советуют отказаться от мишуры, одноразовых гирлянд и искусственных изделий, заменяя их домашними предметами и натуральными элементами, сладостями, цитрусовыми и бумажными фигурками.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Пресс-служба избирательной комиссии Чукотского автономного округа сообщила, что все 100% внесенных в списки жителей сел Ванкарем, Нутепельмен и Нешкан проголосовали в пятницу и утром субботы. Избирком поблагодарил комиссию и жителей Ванкарема за гражданскую позицию и поздравил с завершением голосования. Напомню, в единый день голосования с 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Впервые в них принимают участие жители регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки по федеральному избирательному округу включено 10 партий. Параллельно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов России. В 8 регионах прямые, в 3 путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тысяч мандатов. Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации сообщил, что за последнее время в ряде российских регионов были успешно реализованы проекты по строительству новых аэровокзалов. В числе таких глава государства назвал Дагестан, Алтайский край, Оренбургскую, Псковскую и Сахалинскую области. По словам президента, комфортность и безопасность авиаперевозок повышается.
2: Для России развитая авиационная сеть – это значимые условия связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И, конечно, современные аэропорты – это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма. Это более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров. С учетом этого мы планомерно обновляем аэропортовую инфраструктуру. Так, в целом по стране в период 2021 года в строй было введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. В том числе новые аэровокзалы, помимо тех, которые сегодня у нас на связи, были открыты в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Магадане, Новосибирске, Ставрополе, Чебоксарах, в целом ряде других городов. Отмечу, что эта работа ведется как за счет государства, так и возможностей бизнеса. И такую практику можно только приветствовать. Инвесторам продолжим оказывать всю необходимую помощь.
0: Также Путин сообщил, что в прошлом и нынешнем году было выделено около 50 миллиардов рублей в рамках программ субсидирования, поддержки авиаперевозок и снижения стоимости билетов для пассажиров. Как сообщает Минобороны, авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт временной дислокации 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в Боковом Донецкой Народной Республике. Кроме того, легкими управляемыми ракетами Х-39 ликвидирован пункт управления БПЛА 13-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области. Кроме того, военное ведомство добавляет, что расчеты ударных гераней поразили 5 судов типа «Сухогруз» в портах Южный, Черноморск, Одесса и в акватории Черного моря. Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против России и продлении ограничений в отношении Ирана. Документ, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, внесенного в российский список экстремистов, систематизирует меры против руководства страны, военачальников и иностранцев, поддерживающих отечественный ВПК. Законопроект предусматривает введение пошлин до 500% на все отечественные товары и до 100% на продукцию 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Также вводятся ограничения на суда, перевозящие российские энергоносители, и запрет на инвестиции американцев в экономику России. В Белом доме подчеркивают, что положения закона не являются для администрации обязательными. Глава Госдепа Марко Рубио назвал документ лишь инструментом, который президент может использовать по своему усмотрению. Ситуация с выходами медведей к населенным